0: Ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится, понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да, да, да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы... Иногда мне приходится бывать в таких местах, там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, ну, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно на одежду, и, в общем-то... А даже что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Хватит. Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да?
1: Да.
0: Там Джаггера, и там, и же с ним. Вот мне, я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, когда, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип. Да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла. Я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются...
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь?
1: Да, во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать, то есть там...
0: Кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом, вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
1: Да, да.
0: То есть самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
1: Ну, это вообще, да.
0: Да.
1: Да, ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот почему вы перестали там крутиться и почему вас вообще сняли изо всех программ практически, со всех радиостанций программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы «Монгол Шудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
2: Нет, имеется в виду, песни крутились.
1: А, песни крутились?
2: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые... который это звонил.
1: А, я думал, нет, я думал, что мы лично там...
2: Нет.
1: А, нет, тогда нас... нет, нормально.
2: Тут фигурно, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
1: Был, был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы

0: Все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси-швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы, прослушав диск целиком, почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Могол Судан» — это, ну, как бы...
1: Хулиганье.
0: Подонки, да, такие.
2: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
1: Да,
2: то есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
0: Это где диапроектор? Какой диапроектор?
2: Ну, телевизор. Я просто без звука.
0: Я не въехал, я о своем думаю.
2: А, ну, со мной тоже часто так бывает, кстати.
0: Это, ну, короче, не, ну, кепка это там, дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
1: через призму образа Татлина, да?
0: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто мозоль, а не лицо. Я так. Вот. То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
2: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что, вот, опять же, по себе я могу судить, может, это как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю, потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
0: Ну да.
2: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
0: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
2: Клип удался.
0: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
2: Ну что, следующая пьеса.
1: Давай.
2: Объявляй.
1: Полиметрия.
2: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
1: Да нет, что-то из лирики.
0: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
2: А, да, как там напечатано?
1: Написано-то полиметрия.
0: Никто не знает, что это такое.
2: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
1: Песня.

0: Андрейчиков.
1: Вот. Вот. И мы хотели бы спросить у Саши. Вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничка.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя». Вот, это 97-го года пластинка будет.
1: Ага.
2: То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же,
2: вообще,
1: опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми. Матерьми, да. Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот можно, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: А, просто...
0: погулять, погулять.
3: А, в смысле, погулять? Еще...
2: Рыбешки поесть.
3: С кивком, да? Ну, я как бы не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов, как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Включить проект Александр Лаевский в Арийской роде, ну, может быть, и будет.
3: Городничный.
2: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
4: Да.
5: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма от Москвы» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня... наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно, так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
4: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особая песня «Полиметрии», там, не знаю, «Uncle Ben». Единственное, конечно, какие-то сам арк-городок, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то, да, может, название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не с целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
3: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, это, эти вопросы звучат чаще всего. То есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: сыграл. На мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
4: женщин?
3: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего «Монгол Судан», это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке, в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то всем нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудан» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. То, в принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы «Sex Pistols» вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
3: Подозрение, ну, я бы так,
2: да,
3: сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первый, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это, да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боу этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
3: Ну да, когда меняется, да, стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, ACDC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы ACDC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
2: Ну, ну тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про ACDC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее, там, там, и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок, да, на порядок, но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот ACDC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже, типа, там, песок из всех дырок сыпется, ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее, вот,
3: ну, да,
2: понимаешь,
3: да.
2: То есть это другой уже подход, это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну да,
2: то
3: да,
2: есть там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса, «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
4: А вот это самый ругаемый «Анкл Бенс».
2: Это шестая.
4: Да.
2: Песня.
4: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Нет, вот мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка Бенса. Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим, с пивом, там, красный бык какой-то, да, вот Red Bulls, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий, вот, вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку Старый Праман, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да, но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти, там, белый медведь какой-то, прости господи, сраный, там, этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем свои... слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется это в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да, свято.
0: Часть денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Конечно, там везде существует навар. Да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. И мы не будем распространяться об этом, короче. Пиво, пиво рознь, это соответственно... Ну чего там, давай звонок.
0: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, ребят, дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти соляки. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песня Халы Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но правда такой более бестолковый по сравнению.
4: Ну, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на это тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны оленьи попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушайте. Но, в принципе, каждый из нас волен делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: Ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов. Вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что это ты тут играешь-то, парень-то? Ну-ка, что это, давай-ка это отсюда быстренько.
0: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, вот я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
1: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Но, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
2: там есть ритм.
1: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
0: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
1: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушаю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободен, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
2: На ура,
1: да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
2: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
1: Да.
0: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новости.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан». В следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный, молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, можем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там, вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот перемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят без безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, можно так сказать, воспитывалось на наших
3: песнях.
2: На наших
3: Янги,
2: песнях,
3: конечно, да. Ну, нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А, мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарин и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий. Друзья, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: А нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнер, а фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Да, но да, как да. Боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было Мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот.
2: Спасибо,
3: спасибо вам.
2: Вам
3: огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое, спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, ну, я, значит, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот, вот это черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз, там, Буденовка, там, саблища. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в ряд коллеги. Существовал. У нас был свой рукописный журнал, мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина, вот, причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал, а так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорить весь мир, вот, и как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой, то есть там либо на них наехать, там либо еще что-то, ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи, там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, я как бы не политик, да, но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине, ну, в общем-то, все это нормально. Вот, а по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать, вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал недавно, совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много эти женщин есть всяких, там, например, взять и поставить «Лебединое озеро» на полном.
4: «Лебединое болото».
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть там в таких штанах, там, ну, специальных, в балетных, в чешках там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь.
2: А можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная. Я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она.
6: Да, да, да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень. И вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там, и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Ну, кстати, я хочу поздравить всю эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы помахал колотушкой за народную медицину я.
4: Я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитические, ну, на которые водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, и незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно, ну, туда, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, да. А вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю, ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали сейчас ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот что с Самарой-то как? Не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Нет, в Самаре мы... Я был, но не с концертами, да?
1: В Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
1: и
0: да, вот, да, да.
1: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким то тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию. То есть, ну, ты же понимаешь,
0: ну, да?
1: Да. То есть ненормативная, как говоря, лексика, понимаешь, о которой мы все так долго говорим. Вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда. Ну, все знают, что...
2: Это великая фраза.
1: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне. Вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку. Вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
2: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то такое вот классное? Там название улиц написано во весь размер дома. То есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
2: Не вот эти вот синенькие таблички.
1: Не промахнешься.
2: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем, также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
2: И поднять плату за электроэнергию.
1: И видно, что
0: остальные. Да, остальным поднятием можно компенсировать. Да, то есть вполне.
1: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Вот у меня пару вопросов. Вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот. И по каким причинам вы с ней расстались? И если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом вот, бандитский, сольный ваш?

0: останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Ну, я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну, что?
1: Да, ну, песню.
2: Песню, да?
1: Пьеса.
0: Еще одну песню, да?
1: Еще пьеса.
0: Давай.
2: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок, и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: Монгол Шуудан.
1: Монгол Шуудан и Лаэртский Бэнд, как это теперь называется.

0: называется. Ага. Вот. Ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина, да, так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету. Ага. И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
1: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили,
0: вы
1: да,
0: в курсе,
1: что так.
0: Да?
1: Да, в курсе, да, что есть. Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
0: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Неответственно подходит к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, они покупают там такой альбом. Просто...
1: Ну, мы приносим свои извинения за них. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы в связи с такими неудобствами.
0: Любовь, она всегда жива.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, и что? Я думаю, что тревожный на этой замечательной, как бы, по-моему, не совсем тревожной в конце.
1: Тревожная известь такая донеслась. Ну,
2: это, кстати, постоянно. Это как бы все. Хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
1: Ты знаешь, уже напечатали.
2: Напечатали, конечно.
1: И болгары напечатали сейчас. Вот. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем людей.
2: Ну да, давай, зови, конечно.
1: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам. Но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Маглош». Удан, спасибо.
3: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
1: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
3: Не пропустите. Шикарное шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
1: Которые уже давно не играли.
3: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
2: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов, там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза. Я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю, и там такая прям жилистая рука моя, и написано синим кривым: до новых встреч.
3: Да.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И сегодня, в этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Этот день матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой, хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку извините, я очень волнуюсь, разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты. Понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам, но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Ну, как ты называешь? Мух – это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я как любой тележурналист или даже тележурналистка сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель-а-лю-лю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет. Лет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю. То есть практически они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стало народной фразой. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди и какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно. Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательная роль, яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да? А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да? То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да? А далее вдруг неожиданно библиотека, да? Вот, например, как правило, люди ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да, да.
1: Ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. Я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непосредливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась и ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, от поколения Дойнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да гирь я вообще, на самом деле, никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «В бриллиантовой руке». Совершенно... Допустимо ли было? Вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, мёшт, а у него там рваные носки? Ну, вот для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у него еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителей Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, если ходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем и бумаг. Вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так да? Хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видишь то, что тебе интересно. О людях-то вот подумала? Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Года, полтора, а уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да-да-да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет-нет-нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалось в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин. Вот, и все там голенькие валяются. Вот просто ни намека, ни какого-то вот какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года. Представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжет сущий.
1: Так нет, ну я
0: а
1: же
0: вот
1: никуда не иду, мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи,
1: я,
0: пожалуйста,
1: я
0: нет,
1: увидеть,
0: подожди,
1: это
0: не
1: почему через
0: да,
1: 2 года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить, скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты
1: на самом
0: говори,
1: деле
0: как
1: нет,
0: есть.
1: На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы. Да, так.
1: И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного
0: красивый,
1: туркменского
0: красивый
1: племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома.
0: Больше.
1: Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса и также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница, не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая Дорка. Дорка Миломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая
1: судьба,
0: да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да, но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа
1: человека,
0: сейчас на новости заходит,
1: умещают, да,
0: конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. Происходит, и если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да,
1: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо,
1: и вот
0: спасибо,
1: я, да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна, легко, и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да, что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих. Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину, да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. Мне более чем странно, почему многие, например, на это западают. На голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Но дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девушка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, он Ольгой.
1: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал, но зато как Книпер... Дорочка.
1: Да, но зато
0: Дорочка, Книпер... да Чехов, извини, тут я буду биться, как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехова. Я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: А почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: вот
0: скажите.
2: У вас двое детей очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
1: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: А
2: да.
0: Если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают: определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть вот моя будущая героиня будущего фильма. Это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. А-а-а. Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно а все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах. Да,
0: да.
2: И тут
0: да.
2: все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит?
2: В Санкт-Петербурге.
1: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас... Я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать. Я не хожу по улицам, не езжу в метро. Вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Вот. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, П под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Визбора при свечечке».
2: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем,
0: да.
2: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени.
1: Того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Вот все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й.
2: 57-й год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: Потом
2: да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, тыры-пыры, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, враговой отсек. Я и так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович. который, значит, говорит: «А маю, Вовк, бачили у 2 часа ночі раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Сейчас, вообще... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо? Хорошо. Затем продолжим.
2: Да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
3: Вот про собрание мы.
0: Да, вот да, на собрании. Да, вот.
2: Нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
3: Ведь это я привел его тогда... Вот. И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинно?
2: Ну, может... Я думаю, что это была не ее инициатива.
3: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли. Просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в киевской газете, которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была белая лошадь. Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
3: то
2: вот было.
3: То есть искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали, она говорит:
2: конечно,
3: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
3: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
2: Может быть.
0: Конечно, и за то, и за другое.
2: Да.
0: Ну, так вот, собрание, да.
2: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, значит, на мать он мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят: «Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай». Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
0: В кадык.
2: Да, кадык.
0: За кадычину.
2: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится. Так-то и так-то и так-то. Не хочу загрязнять эфир.
0: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то, такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носят вот такие серьги, там, декольте, да?
2: Это я ношу
0: да, это про вас, декольте, да, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи его, вот, скажем так, вот этот тот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был, и именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
2: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
3: Ну, а тогда
2: по
3: только
2: Фрейду.
3: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
3: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
2: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца? То же самое...
2: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
3: Саш,
2: вот.
3: Ну, если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
2: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
3: Ну, короче,
2: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали. Вот в Москву я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
3: Причем.
0: Вот,
2: да,
0: наверное, с кого.
2: Я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
2: я
0: свои, так сказать,
2: вкалывала,
0: идеи.
2: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трисцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
2: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
3: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
2: Как это? Я же прониклась. Я же уже прониклась идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
2: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком и с этим вот, который...
2: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она так... Ой, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду где-то, в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
3: Вика,
2: но
3: вот
2: она
3: это...
2: приехала, но она... Хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая. Преферансистка такая классная.
0: О, это да, это
2: да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну не хочу выражаться, Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым, они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно, они яркие личности, у них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь подставляют. А всякая шушера, сирятина, она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. И, а потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот. А они размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
3: Японского не знаю.
0: Ну, я тоже забыл, но неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопу и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
2: По сценарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие?
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, кто же их будет наоборот? Как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
3: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это извращенцы.
3: С биноклем.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
4: Телефон прямого эфира 203 19 22.

0: там душой общества, и он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
1: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
0: Ну, не обязательно.
1: Ну, извините. Вот. Я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови. Понимаешь, вот,
0: а
1: все равно.
0: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
1: А я, ну как?
0: Знаю, что он ничего не достигнет.
1: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
0: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
1: нельзя, пульс. Абсолютно нельзя.
0: Процентов 98, либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
1: если сам, так сказать,
0: поведешься
1: на его провокацию. Может, появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре, да, то есть он ждет, что ты напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
0: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
1: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да, вот, а все остальные их не пробило, все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да, а что ты мне не позвонил в прошлый раз, то есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, кого вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс со стороны.
2: А вот знаете, я хочу сказать, тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
0: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
2: Но зачем же напиваться?
1: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать-то, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афилия, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
3: да, вот
1: все.
3: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
1: Он тебя на шомпур насадит.
2: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
1: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам также.
2: Доброй ночи.
4: Ну, значит, плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
3: Спасибо, а почему у вас дети не спят в такое время?
1: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
3: это
1: что...
3: Это же плохо для грудничков.
1: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве, и, честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. Еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали, есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
3: А может быть даже неодушевленный предмет.
1: Конечно. Да, главное, что от него прет энергетика,
3: да,
1: в которую...
3: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
1: Да.
3: Вот есть такой, вот это меня спрашивают, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
1: Вегереснировать.
3: Да,

0: тренировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
1: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете «куздрять», да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае, вот, так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, да, дескать, куздряй отсюда, да?
0: Да, можете
1: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
0: Разные, да, совершенно верно.
1: Еще звонок? Нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
2: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
0: Дорочка, что ты имеешь в виду?
2: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
0: Да. У меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
1: В Москве уже, да?
0: Да, в Москве. Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель, вот, говорит, давай, там требуется диспетчер.
2: Ну, а публика там какая была?
0: Ну как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы, прители. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Но я не хочу выражаться в эфире.
2: Ну, короче, об этом ни слова.
0: Да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
1: Мудрый, его фамилия Мудрый.
0: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, А кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Угу. Он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
2: Вика закаленный Мишуева.
0: В боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
1: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
0: главный инженер.
1: Тем более.
0: Да.
1: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
0: У них вообще нету мысли.
1: Да.
0: Да.
2: Ну,
0: потому что
2: Мишу
0: у них нет головы,
2: Мишу в которой
0: бы эти мысли...
2: Ямбе.
0: Ну, в общем, короче, я стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, перед такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит. Сволочь стоит рядом и не признается, потому что он
1: это
0: весь белый.
1: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да, что на самом деле реально они бздят.
0: О, и вегереснируют.
1: Безусловно, да.
0: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, бэт, да он такой, раз такой, да он пусть он меня туда, раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
2: За,
0: в общем, да,
2: автобаз.
0: Меня за грубость,
1: за
0: с автобазы.
1: Грубость с автобазы, да, да.
0: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались, они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали, я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
1: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
0: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
1: Понятно, это исчерпывающий.
0: Никакой.
1: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
1: Да.
3: Немножко специфический, но если позвольте, я 2, конечно.
1: Давайте, давайте.
3: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино, да, значит, показывает главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героини, герой, значит, оживлен. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
1: Угу. Понятно, спасибо.
0: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Но я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену, а там иногда, особенно вот в каникулы надо, по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну, вот он как-то так напрягся. Вот первые несколько слов он произнес. Он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
2: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прямо из батареи чай заваривали.
1: Да. Я, кстати, тоже до сих
0: это
1: пор...
0: Это было в городе Сызрань. Да.
1: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
0: Хорошо.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка двоих внуков. И, соответственно, Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. А Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот полтора года, как она родила разнояйцевых близнецов. Гека, Генку и Ладушку, Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, так сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
2: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
0: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
1: Будьте здоровы.
0: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
2: глаз
0: я работала...
2: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
0: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
1: А вот, скажем так, ведь в этот момент... Ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся. То есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
0: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности».
1: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
0: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... В общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот, отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
2: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
1: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое, ну, чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит, на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
0: Да. Он...
1: Это прощается.
0: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
2: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
1: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи.
1: И вам также. Здравствуйте.
5: Господа, это Карина вам звонит.
1: Да, здравствуйте, Карина.
0: Доброй ночи.
5: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
1: Да уж, ну что ж, не за что, да.
5: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
0: Конечно, я слушаю вас внимательно.
5: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
1: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
5: Ну, работа, в общем-то...
0: Это Карина.
1: Да, извините. Да. Нет, просто меня несколько вышибло из колеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально в прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
5: А вы знаете, у меня есть собака дома.
1: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте. Да. Спасибо, Карина, за звонок.
0: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой.
1: Да.
0: А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена. У меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки. Я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... Главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
2: Самое главное – это холодная вода. Обливаться надо.
0: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
1: И еще вот это, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. А на светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитолы у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот, Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, нет, нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
1: А, ну, я просто сразу предвидел, что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Да, ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение?
1: Так затем,
0: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение. Боже мой. Было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
2: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
1: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
2: А зачем текст-то?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке.
1: А-а-а.
0: Да.
1: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут, быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Ну, я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
1: Чадо нечего делать, да?
0: Да, да.
1: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
2: Ну, меня часто посещает это не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
1: Сарматы,
2: скажу честно. Сарматы, потому что я очень плохая мать. Я все время занята на работе. У меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Угу. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
1: Ну, Да, да, я.
2: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает, и с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
1: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при 200-х соплях, ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
2: Ну, Саш, ну их много просто, много, на самом деле, я-то ожидала одного, а их много родилось.
1: Их много, уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая,
2: да.
1: Я помню это, то есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя, это, кстати, смешанные чувства, как ты себя в этот момент ощущала, ведь мало, вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя, а Дорочка от смешанных чувств, вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
2: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
1: Да.
2: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
1: Ну, в общем,
2: то есть,
1: да,
2: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И сказала мне...
1: Печальный вид.
2: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да-да.
0: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
1: это проходит. Это редко, и все-таки, на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
0: Ну, естественно.
2: Ну, Саш, сейчас это у них все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
1: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? А в какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
2: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
1: Да, да.
2: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали,
1: вот
2: и все
1: она.
2: Мы. Есть... И ее больше ничего
0: не... И разучилась
2: не...
0: считать, да?
2: Да, да, да.
0: Ее,
2: да,
0: уволили из банка.
2: Ну, да.
0: Бедная.
2: Да, да.
1: А сколько ее дочери сейчас?
2: Да вот, ну, года 3, наверное.
1: Ну, то есть, может быть, что такое?
2: Ну, это такой рыжий бутуз такой, да.
1: Да, длительный выход из токсикоза. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь.
1: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
0: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально. Потому,
1: ну,
0: что, когда
1: мне
0: такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался. Потому что, когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
1: И колбасит его.
0: Да,
1: у,
0: да,
1: меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкателем. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, ну, Не надо, не надо пользоваться.
0: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану, нам по барабану.
1: Да, ну ладно. Да. Ну давайте следующий звонок.
0: Да, следующий.
1: Здравствуйте,
0: да.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло,
1: Николечка.
0: Да.
7: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
0: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
7: Да, я тебя отлично слышу.
1: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
7: Мне 15 лет.
1: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
7: Ну да.
1: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
7: Да.
1: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
7: Да.
1: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот да, впечатление твое от этого?
7: А это была женщина?
1: Ну, это не важно.
0: Это не женщина, это какой-то как раз...
7: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
1: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он ну, как-то безразличен глубоко, как и нашему гостю. Гостем, да.
7: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
1: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
0: Что ты еще хотел сказать, сынок?
7: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
1: Спасибо.
0: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
1: А я уже...
0: А, да.
1: Да.
0: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
1: это
0: так.
1: Круче.
0: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
1: а
0: кошмар.
1: Вот, извините, что я перебиваю. Вот,
0: да-да.
1: Это, вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба там, то на ней пятак должен висеть там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка,
0: да.
1: В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это...
0: Да,
1: нет, уберите это. Ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
0: Естественно. Ну, так вот, я просто хочу сказать, что это была очень старая шуба. И вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. И один, значит, так говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что ну, Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли. И они... А у нас наш маэстро
2: после
0: Саша Родинский, да,
1: после спектакля, да,
0: да. Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник, он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот, это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит: кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
1: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
0: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
2: А потом
0: вот я не
2: тоже,
0: знаю.
2: Да?
0: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала, или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
1: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
0: Да.
1: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм. То есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот какие-то, да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
0: Прелестная была
1: вот,
0: атмосфера.
1: Да, вот хотел...
0: Прелестная.
1: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
0: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие.
1: Да, да, да.
0: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
1: то есть,
0: свободу.
1: Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
0: Ради бога, ради
1: А вот
0: бога.
1: Вам, как вы,
0: у
1: все-таки
0: меня был
1: пожестче, наверное, да?
2: Да, текст, нет, кто
0: нет,
2: писал,
0: нет, нет, нет, ой, я не помню. Ну, во всяком случае, как-то так это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
1: То есть вот сняли быстро?
0: Ну, легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
1: Ну, понятно.
0: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
1: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
4: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
8: Алло?
1: Да,
8: доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Саша, это я в эфире, да?
1: Да.
8: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
1: Здравствуйте, Михаил.
8: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. Меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны. То есть мы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры. У меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать. Но чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
1: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
8: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
2: А вы оставьте сейчас свой телефон.
1: Нет, в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
2: Не в прямом, а ты выведи и запиши.
8: А можно? Вы позвоните тогда?
1: Ну, давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
8: да,
1: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
0: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
1: Да.
0: Инструктор.
1: Прошу
0: инструктор.
1: Прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, несколько...
0: Доктор райкома партии.
1: Вот, совершенно верно.
0: Да.
1: Поэтому я так вот. И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже 1000 лет, мы огромное количество с ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорк? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами — это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
0: Да.
1: Действительно, я вот, к счастью, отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
0: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
1: Да, безусловно, да.
0: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это так, вот...
1: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
0: Да, конечно. И актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
1: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
0: Юрия Владимировича... Мне кажется, это гены.
1: Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет школу. В виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
1: О, точно.
0: Ну, нет, я не согласна. Нет, ну, у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
1: Ну, вот...
0: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго. Но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
1: Вот тоже самое.
2: И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
1: Я, к сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Нет. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
0: мне кажется, что...
1: Фамилию не помню.
0: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
0: Нет, нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
1: Потом вот прекрасный, видите, кстати,
0: прекрасный актер.
1: Опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... Как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
0: А молодой Миронов, вот...
1: Уже не знаком с работами.
2: Ну, который мусульманин не играл.
0: Да, который
1: мусульманин, да, я как, кстати, только класс. Вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
0: Он не только там.
1: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
1: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще там.
2: Не, ну, Саш, ну, да, не новое, да, русское, Дора, это старое, да, русское кино.
0: Это,
2: ну,
0: не новое русское
2: это
0: кино, это... Да, да.
1: Ну, ну ладно, не буду, мне неприятный вам.
2: А знаешь, как мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, да, я тебя слушаю прям ночью да, уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
1: Ну, я
0: давайте
1: тут...
0: на ночь глядя о страшном
1: о
0: не
1: страшном.
0: Говорить. Да, я тоже.
1: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить. Я призываю поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия. Опять же, это будет. Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный. Или рассказать про свое интимное.
1: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... Так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать... Я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Ну, Виктория Григорьевна,
0: да,
1: что еще запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизнью. У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, Дермица тоже хватало, и Дермицо знает, что я так про это Дермицо думаю, но и хороших людей я могу также...
0: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
1: В смысле, предметом каким-то? Или
0: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И со всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
1: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий.

0: На том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саш, иголку, штопай кожаные салоны своих сотрудников. Все.
1: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник. Это еще то время.
0: Фу!
1: Он, извините, говнюк был страшный. Да, да, да, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. Ну, такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
0: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
1: Не знаю я,
0: да,
1: его родителей,
0: всего,
1: не знаю. И
0: все
1: знать
0: они,
1: не желаю.
0: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
2: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
1: Романы... Романы
2: были
1: красивые.
2: Может, какое-то безумство?
1: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
2: Это прям как я.
0: Да и я так же.
2: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
1: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
2: Ну а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал. Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
1: советом. Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
1: я
0: вот...
1: Я не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
1: Да, безусловно, да.
2: А кому он потом доставался?
1: Ну, неважно.
0: А какая это разница?
1: Он на меня... Нет, во всяком случае,
0: ну, я понял,
1: никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, нет. Вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этими людьми. людьми общаться. Вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт-те где, только мы не служили с ними. Я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь?

0: Это хорошо.
1: Естественно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
1: Да, к слушателям.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Здравствуйте. Можно вам задать в такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
3: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой является колкостью.
0: Да нам, собственно, все вот равно.
3: Скажите, пожалуйста. Нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да, давайте. Значит,
3: вот, судя по некоторым таким отметкам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
0: Угу. Это и... вы про меня.
3: Да, наверное.
0: Да.
3: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
0: Да.
3: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические сайты?
0: А я понял ваш вопрос.
3: Это, наверное, такая просто эпатаж, что ли?
0: Спасибо.
3: И второй вопрос меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
0: Понятен
3: вопрос. Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
0: Ну, вы правы,
4: так... Вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
0: Вы правы, так не волнуйтесь.
3: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
0: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
3: Нет, я очень...
0: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
3: Нет, вы по порядку ответьте.
0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Спасибо сейчас, за невропатологические советы. Но вы ответили.
0: Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да. Вот.
4: И творчество одновременно,
0: и творчество,
4: да?
0: И творчество, искусство, и бабки, да, самое главное, да. Самое главное, лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
4: Зелень,
0: да, вот.
4: А, цыгане так как говорят.
5: Капуста, извини, капуста.
4: Нет, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения. Вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
4: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
4: Советом-то.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
6: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
6: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
0: Ну, давайте.
6: Как хочется сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
6: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
6: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
6: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
1: Вот закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
4: красиво,
0: понимаю
4: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, эта форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. Надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас. Поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
4: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
4: Да, да, да, или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
5: Доброй ночи, уважаемые гости.
1: Доброй ночи.
5: А вы знаете, вот я тоже ваш тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу, вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, мне, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средства против похмелья.
5: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот, да, у меня, да, вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которая действительно снималась там, не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, uh-huh, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
0: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
1: Это работает. Это просто работа, это труд.
4: Да, нет, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
1: Нет, но когда такой срань, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
4: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
4: у него раньше
0: конька?
4: Не... средства от импотенции.
0: Я,
4: он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
1: Я не видела
0: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он, все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Ну, я считаю, что, наверное, такой подход.
1: Нет, ну, этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильмы.
0: Ну, это радикализм. Вот это, да, я это, считаю, это чрезмерный радикализм.
1: Да, он молодой еще.
0: Да.
1: Еще молодой.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
7: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И не, если кому-то не нравится, могут не слушать.
1: Спасибо.
7: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
7: Это Геннадий Назаров, я так понял.
1: Да, да, да, да, да.
7: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
1: Да.
7: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
1: Да.
7: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот, о котором я вот говорю?
7: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
7: это, играет. Это супер парень, это да, на мой вкус.
0: И на мой тоже, видите.
4: Вот, да. Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
7: Чонкин был
4: фильм
7: по первой программе, да? Один раз.
4: Угу.
7: Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну,
0: угу.
7: Вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
1: Да, да,
7: не
1: да.
7: знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И
0: понятно.
7: Я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, что, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
0: Понятно, спасибо вам.
1: Спасибо большое,
0: спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламет и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлющая, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
8: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
1: И нам приятно.
4: Спасибо.
8: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
1: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
4: Жрица любви,
0: да.
1: На улицах восточного города...
0: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель-цигель-ля-лю-лю». Напомнили, да?
4: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
0: Да, Виктория, ну, извините, пожалуйста.
1: Андрей Миронов сказал Никулину: «Руси шатуристу облика морали».
0: Да,
1: что-то
0: да,
1: ей
0: да.
1: нужно, говорит, что ей нужно.
4: Я тебе потом расскажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
0: Да.
9: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
1: Да.
9: Во времена Багровой.
1: Да, да, да.
9: Виктория.
1: Да.
9: Одно, значит, в один год летом я была вожатый в пионерском лагере, где был ваш сын.
1: Да.
9: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
1: Да.
9: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
10: Спасибо.
1: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
1: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
11: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
11: Еще раз доброй ночи.
0: Да, да, конечно, да.
11: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
11: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался с ипподрома, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
11: Да, да.
0: Да, нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
11: О, а на каком трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около касс, вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
11: Валера, знаете?
0: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
11: Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
11: Ну, не суть в этом дело.
0: Да.
11: Я возвращался обратно, встречаем белорусскому Семенов Раду.
0: Известный.
11: Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
0: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
11: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
11: Нет, ну что?
0: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
11: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормальным. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно скажу...
11: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
4: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
4: Это, ну, видно, Григорий Новоженов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
4: Спасибо. Вот.
0: Соответственно,
1: спасибо.
0: Надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
4: у костра.
0: У костра, споем.
4: И там лыжи еще будут стоять.
1: Да.
0: И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
4: спасибо.
0: Да.
1: Сашенька,
0: надеюсь.
1: Спасибо. Все алла верды. Очень было приятно.
4: И вкусно.
1: Да
0: это да, вот благодаря нашим референткам. Вот. А сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены бифштексики.
4: Рыбки лучше, да.
0: Спасибо.
4: До свидания.
1: Всего хорошего.
10: Кабелино.

0: И в гостях у нас группа «Квартал». Я представлю участников всего коллектива. Это, прежде всего, Соня Окран, вокалистка коллектива. Вторая вокалистка, вот сейчас, в общем-то, задействована на общественной работе. Это традиция уже. Вот. Ну, сейчас она занимается обклейкой обоев. Все мы через это прошли, все мы клеим тут обои. Потому у нас тут так и красиво накануне, скажем так, преддверии мужского 8 марта. Завтра она настанет. Артур Пелявин, известный вам автор музыки, текстов, видимо, тоже, да? Ну, я чувствую руку, да.
1: Привет всем.
0: Александр Баранцев, гитара. Очень плохо ее будет сегодня слышно, поскольку, в общем-то, это перегородка, которую здесь установили, несколько мешает. Александр Плявин, бас, но баса сегодня мы не услышим, поскольку комбик, который был, я вчера подарил женщинам. Они столпились внизу и настаивали на том, чтобы такой подарок с моей стороны им был. Вот. Я, так сказать, предвестил восьмой и отдал им этот комбик, вы уж простите. Николай Ксенофонтов, перкуссия, мощнейшая перкуссия. Алексей Страцонов, он же Селдом. На тромбоне. Тромбон будет, да, сегодня?
2: Конечно.
0: Да? И Сергей Смолин, директор и продюсер группы «Квартал». Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые, посредством пейджера 974-74-74 задавать ваши вопросы группе «Квартал», абонент 109-279. И позже, если фишка ляжет, по 203-19-22 будем общаться в прямом эфире. Но сейчас вот я хотел бы заранее обсудить тему, которая всех очень волнует. Вот такой вопрос пришел, я на него в меру своих умственных способностей ответил, а вот хотелось бы услышать ваше мнение. Александр спросил у меня некто Марк, почему наша галактика называется Млечный Путь? Я сразу скажу, как я ответил, в общем-то, поскольку мама наша, она обладает, ну, определенными молочными железами, называемыми грудью, и дает молоко, то мы, в общем-то, все дети этой, значит, земли круглой, значит, грудь — это горы, там, соответственно, модельеры высшей моды шьют мощнейшие одежды, лифчики модные и так далее. То есть явно вот он Млечный Путь произносится. Млека, мама, да, все на М. Вот, может быть, у вас какое-то есть другое соображение. Я сразу хочу предупредить, что подобные вопросы в нашей программе — это, в общем-то, явление обычное. Людей интересует космос. Не только космос.
2: У меня, кстати, есть другие слова на букву М тоже.
0: Погромче, пожалуйста, Сергей.
2: У меня есть другие слова на букву М. Москва. И
3: на маму похоже тоже.
2: Тоже, да? На маму похоже.
3: Ростов, папа, как-то, да?
0: Масленица, да. Но тем не менее, если вернуться все-таки вот к Млечному Пути, на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну, вот, может быть, послушаем. Артур, ты только поближе.
1: Ну, да, я где-то с тобой согласен. То есть, не где-то вообще, в принципе, твоя точка зрения. Как бы взгляд, угол зрения на этот вопрос. Просто происходит же вообще расщепление полнейшее. То есть, и как бы вся жизнь состоит из анализа и синтеза. И поэтому, конечно же, во всем есть отражение всего. И молочные железы, и груди есть как бы у всего. Вот, то есть взять, допустим, микрофон. У него тоже, если вот так вот поискать по логике, найдется грудь обязательно.
0: Безусловно.
1: И
0: безусловно.
1: Не только грудь, а если это мужчина, у него тоже как бы...
0: Все соответствующее атрибутики.
1: Да.
0: Но, в принципе, тут видишь, есть такой вот...
1: Ну, некоторые, да, есть, да. Вот мужчины, допустим, они с лифчиками ходят.
0: Да, вот мы тоже часто встречаем здесь, вот они по коридору прохаживаются периодически. Мы, кстати, сперва думали, что это некие банданы, в общем-то, для снятия там ожирения, излишнего веса, а потом действительно выяснилось при расщупывании и так далее, что это факт. Но мы сейчас их, в общем-то, всех уволили. Они теперь с плакатами трутся около Думы и требуют приема на работу снова. Поэтому это тоже печальная такая у нас.
1: Ну да, но вот уволили практика. Это как бы условность. То есть весь мир состоит он из условностей.
0: Из уволенных и из работающих, да, а также из тех, кому звонят и кому не звонят. Да, ну, а вот такой, опять же, тема. Мы же сейчас стоим накануне преддверия порога, в общем-то, мужского восьмого, да. Я вижу, вы пришли с поделками всем. Мне тоже женщины подарили. Вот вы видите эти фигурки из шишек. Вот этот вот Прохор, телефонистка наша, подарила. Видите, вот в кокошнике шишка. Это, кстати, президент. Я не скажу, чей, какой, не надо сразу думать на стороны. То есть вот я весь в поделках. Я вижу, Соня тоже вся в коробках. Вот она, видимо, будет вам сейчас раздавать подарки. Вот какие подарки к мужскому восьмому из вас, кто хотел увидеть вообще от Сони, к примеру?
2: Мне
1: мне сегодня подарок, в подарок подарил повестку в армию.
0: А, вот, вот этот здоровый под стеклом, который у тебя.
4: Кстати, да, еще он стесняется, я ему еще бижутерию подарила красивую.
0: А скажи, Сергей, а зачем ты с собой носишь вот ты письменный стол, и у тебя вот под стеклом столько предметов? Ну, как-то вот я первый раз вижу человека, который все свои вот регалии носит под стеклом, но еще и прям вместе со столом.
1: Нет, ну, да. На самом деле это очень длинная история, но в принципе, я раскрою большую тайну. Дело в том, что вообще вся моя жизнь состоит из одного очень длинного и долгого пути. Вот, вот я, кстати, вот Млечный путь, например, у Арика была вот такая вот формулировка с молоком и с грудью, с девичьей грудью, у девиц груди, да? А вот, например, у меня Млечный путь ассоциируется со словом путь, то есть я допускаю, что... вот я что-то иду, и мне приходится... Я в постоянном движении, в хаотическом.
5: То есть он взял стол и пошел, как Лао Цзы, погибать на западную заставу.
0: Сначала вышел из стола.
5: Да. А стол взял, он был просто директором, большим начальником. У него работала секретарша, и она иногда под столом как бы вот была. И
0: приходилось, кстати, искать бумаги там как бы всякие.
5: Да, приходилось искать бумаги, и он так привык к этому, что он взял стол с собой.
1: Дело в том, что сначала у меня была секретарша, тоже девица, очень симпатичная, в чулках она была, постоянно в чулках. Но
0: я, кстати, встречал ее в одном стрип-баре, тоже в чулках.
1: Нет, ты ее не мог встречать, Сэм, потому что она уже состарилась и умерла. Дело в том, что она уже старенькая была, а я-то еще пока молод.
4: А, ну я... Молодильный яблоки.
1: Я еще молод.
0: Ну, а все-таки, что касается этого замечательного преддверия кануна, вот насчет подарка, вот что бы ты хотел получить, Артур, в подарок, ну, скажем, вот от Сони, там, или от наших женщин, вот вышивку, может, какую?
5: 8 марта?
0: Да, к мужскому 8 марта. Ну, может, выпечку, знаешь, я вот, например, всем коллегам выпечку даю. Причем,
5: я хотел получить в печку. То есть не выпечку, а в печку.
1: Ну, Арик, я не знаю даже, что могут подумать вообще космополиты-то. Космополиты что могут подумать?
0: Ну что, тогда, в общем-то, я понял твое пожелание, обязательно его исполним. Для тебя будет сюрпризом это по окончании нашей программы.
1: Получишь печку. От нас, от всех.
5: Нет, я же не говорю, что в духовку, а я говорю, что в печку. Не такой пошляк. Я не такой пошляк, как вы думаете.
0: А сейчас, наверное, дальше будем слушать музыку, видимо, живую, да? Вживую. Я, кстати, хочу сказать нашим уважаемым, что практически вот сегодня такие, опять же, традиция так называемых флотовых, понимаете ли, концертов, да, только на всю Москву и область. Потому что область тоже сейчас вся съехалась, смотрит. Не обращайте внимания на людей, стоящих за окном. Я всем обычно говорю, что это наши слушатели, которые смотрят это окно линза. Мы их видим мелкими, они видят нас большими вплоть до мельчайших подробностей.
1: Большими и красивыми.
0: Да, так что, в общем-то, они иногда будут кричать и царапаться в стекло. Вы не пугайтесь, пожалуйста, это все тоже в норме.
4: Мы будем в ответ им царапаться.
0: И дышать на них так.

0: На пейджер нам пришло послание от Сергея Агутина. Он спрашивает, недавно видел Артура Пилявина в одном из новомодных клубов в кислотной майке. Он лихо отплясывал с супердевками. Пояснение, видимо, просит наш уважаемый. Постоянно ли Артур ведет такой образ жизни, или это нонсенс? Или, может, вообще это не Артур, это...
1: Ну вот я вообще в танце стираю каблуки своих ботинок очень быстро. То есть основные деньги я трачу на ботинки в основном, потому что я отплясываю, и как бы каблуки летят постоянно. И вот просто никаких денег не хватает, не представляешь себе просто.
0: А вот что касается вообще такого феномена, как клубная жизнь, да, вот людей, ведь на самом деле практически уже доказано нашей лаборатории, что вот люди, которые ведут активную клубную жизнь, получают количество, в общем-то, всяких бактерий и прочего равнозначное количеству бактерий, получаемых работниками ГАИ. То есть, ну, к примеру, если вот мы недавно там воровали аппаратуру из ряда клубов, там, ну, выносим ее, она вся настолько липкая и грязная, что ее даже невозможно отмыть, практически как, в общем-то, вот фуражки милиционеров, когда мы их ловим тут по Арбату, вот после ветра отлавим, то есть вот грязь
1: постоянная. Для некоторых невидимая эта грязь, но она есть.
0: Она же реальная существует. Вот, это, может быть, каким-то образом, например, за вход в клуб не брать с людей деньги, а вот, например, наоборот, давать им нечто там за вредность, как, например, когда мы работали в цеху в Чугунном на этой... на станкостроительной
1: молоко, здесь. Да?
0: Ну, или молоко, или сливки, к примеру. Ну, сливки, конечно, жирно, ну, молоко, да.
2: Чтобы не жирно было, сухие давать.
0: А, можно ложкой, прям, да.
1: Ложкой, да.
0: Не, ну, получается действительно абсурд, что люди, знаешь, приходят в пыльные помещения, где пыль еще и липкая, они же там потеют, трутся. Плюс еще платят за это деньги.
1: Бактерии же там
0: бактерии, да.
1: ОРЗ.
0: ОРЗ, кстати, вот откуда все это происходит. Даже говорят, что иногда заводятся в этой пыли такие эксклюзивные насекомые. Вообще жизнь, микрожизнь. Потом вырастают деревья, заводятся микролюди.
1: Визуализируются, если их представить, то есть все их представляют как бы, так они действительно возникают.
0: Нет, что... Они даже если их не представляют, возникают.
1: То есть, но там... они возникают как просто какое-то движение. А когда их начинают усиливать, верить в них, они уже просто становятся вообще ощутимыми и как бы прорываются в эту реальность.
0: Это бывает, но мы всячески препятствуем. То есть, в частности, забиваем вот полотенцами все щели, замазываем. Вот,
1: розетки можно затыкать.
0: Мы, как правило, их затыкаем вот это, длинными французскими огурцами. Вот, да. Поскольку они у нас вся по-другой, тут в ящиках их полно, анчоусы, остались, да? Нереализованные партии, вот мы как постоянно их везде тыкаем. Так что если увидите, в розетках царца.
3: У меня, кстати, есть тоже предложение. Вот ты чем затыкаешь, французскими огурцами?
0: А у нас больше сейчас нечем. То есть то на то, что намекаешь.
1: Можно дихлофосом прыскать туда, да и все.
3: Можно прыскать дихлофосом.
1: Я уже давно дихлофос пришел.
4: Куда? В розетки?
1: В розетки. Прыскаешь дихлофосом и все.
0: А нет, как же, ты не заботишься, уже, да? Не заботишься о соседях, они же там это потом их колбасят со страшной силой.
1: Тоже колбаса? Как... Да. Так они еще торчат от него, когда на эти дихлофос попадает на колбасу.
0: Вот, кстати, базитический вопрос пришел на наш пейджер. Такой базитологический, это я прям диктую. Такой базитологический вопрос. Почему именно квартал, причем ударение? Первый раз вижу, чтобы на пейджере было ударение квартал. Не район, не область, а именно квартал.
3: Какой-то навороченный человек. Седой. С ударениями.
0: Это оператор, это такой вот навороченный. Он шлет мне так по блату. Ну, я говорю, и спер я пейджера навороченного из джипса. Тут джип стоял, он колесо менял. Я подскажу, барсетку увел, пейджерс увел.
3: Ты ему вернул,
0: и еще у джипса колес проколол. Вот.
2: Да. И ты у него вместе с барсеткой увел и ударение.
3: И чипсы. И чипсы еще. Все, там все, лежали все, чипсы все, у него. Было. Чипсы лежали на заднем сиденье. Чипсы увел.
1: А в каком квартале это происходило?
0: Вот здесь, а вот тут прям около метлы. Да. Там, да. Я тут обычно. Ну что, и, знаешь, бывает, наскучит тут сидеть, пойдешь.
3: Похулиганю немного.
0: Вернешься. Почему похулиганю? На жизнь я зарабатываю. Хулиганство — это как без исхода люди действуют, а просто ради развлечения. Логично. А я же просто от безысходности. У меня столько уже этих пейджеров было утеряно, немерено количество. Ну да, это что-то я все о себе. Так
1: кстати,
0: что касается...
1: Трехугольный такой пейджер, да, вообще сам по себе?
0: Вот этот ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Но тоже, опять же, смотри, откуда. Вот отсюда неровный, видишь. А вот с этого стороны он даже круглый.
1: Да, все относительно, конечно.
0: Да, ну вообще, в общем-то, я до сих пор его пугаюсь, поэтому стараюсь держать подальше от себя.
1: Потому что непонятно же вообще, что это за штука. Невозможно же объяснить, как вот все столько там... Как человечки туда залезли, в принципе-то?
0: И откуда, как это все передается? А я вот, ты знаешь, с ужасом думаю о том ужасном...
3: Это специальные человечки в телевизоре.
0: Ну, никто же с этим
1: не спорит. Любая наука на узка, она хиляет в узкий коридор куда-то.
3: Нет, ну, ребят, ну, вы
1: разговариваете. И они могут доказать как-то. Вот нормальным людям, то есть они не понимают, как человечки залезли в телевизор. Это вообще до сих пор, вот я деревня или что, не знаю.
0: Нормальные люди даже, они не так рассуждают. Не как человечки залезли в телевизор, а они, как правило, задают себе вопрос, почему в телевизоре не я? И чем я хуже того, кто в телевизоре? А мы можем объяснить, потому что, вот, ну, как говорится, в буквальном смысле слова рожи не вышло. Дело в том, что определенно есть стандарт лиц, влезающих в этот экран. То есть, к примеру, почему половину дикторов мы сейчас уволили?
1: Толстые губы и большие глаза, допустим, должны быть.
0: Да, а если, например, глаза маленькие, губы толстые, уже никуда. Или и то должно, например, нельзя иметь очень длинную репу, слишком там оттопы рушной большой. Или наоборот, это должно быть доведено там оттопы все дела, да,
1: чтобы люди... До совершенства оттопы. В этом тоже гармония есть какая-то.
0: Конечно, мало того, мы же отвечаем за естественную деформацию черепной коробки диктора, который проработал года два. Вот посмотрите, там ведущий многих игр, он приходит, например, туда, да, он начинает вести, у него лицо более-менее нормально, то есть он мог бы овощами торговать, или там огурчик какие резать, да, там, к примеру, а так смотришь, думаешь, что же он там делает, глядишь, прошло два года, и у него уже его репа, она вписывается в этот формат, он уже неразделим, мы даже торгуем, знаешь как, мы же торгуем внизу фотографиями телевизора, на который в этот момент транслируется ведущий.
1: Между тем, как люди привыкли к человеку и его первым появлением, оказывается, большая разница, потому что как бы, когда ты привыкаешь к чему-то, и у него сама же энергия от этого появляется.
0: Конечно, он же тоже...
1: он заряжается,
0: но он, чувак. Он же, во-первых, видит нас постоянно тоже. Это же конечно, уже...
1: В какой-то
0: уже...
1: степени каждого, да.
0: Каждый. Вот почему, например, невменяемые люди пытаются ударить по телевизору совком, там, к примеру, каким-то, да, там, или там кинуть в него каким-то там, это самое, помидором или чем-то. Да,
3: майонезом.
1: То есть он постоянно в состоянии анализа находится, в расщеплении. То есть он в каждом как бы живет.
0: Безусловно.
1: Нет, мамочка Ильича в каждую семью.
3: Нет, ну это тоже понятно, вы говорите об абсолютно понятных темах, потому что они и на пенсию раньше уходят.
0: Безусловно. Ну, причем они даже не уходят, их вывозят, как правило.
3: Это же все понятно. Ну, может быть, о чем-то более серьезном, например, о кондиционерах можно поговорить.
0: Это серьезная тема, мы не можем ее затрагивать. К тому же всем известно, что кондиционеры на всех радиостанциях включаются с центрального пункта. Поэтому, например, вот температура здесь регулируется.
3: Из мавзолея. Ой, что я сказал?
0: Ну что, музычку?
1: Ну, конечно.

0: мощнейшая зарисовка. Из-за нее я понял, в общем-то, что очень задевает вот эта тема, значит, Германии, негров и Англии.
1: ЧССР.
0: Да, ЧССР еще бывший, да. Вот зашел человек, не волнуйтесь, он принес тазики, чтобы мы могли туда поставить ноги в теплую водичку. Это у нас тоже традиция. Вот окунайте, пожалуйста, спасибо, спасибо.
2: Вообще можно окунать кто что хочет, да?
0: Да, мы постоянно тут... Ну, вы не думаете, что до того кто-то там что-то окунал, совершенно чистый, укропный.
3: Это, кстати, ведь ограничение, потому что мы сейчас можем окунуть то что-нибудь такое.
0: Ради
3: руки,
0: Бога,
3: например.
0: Нет.
2: Это они, да, привыкли.
0: Нет, это совершенно...
3: Раз окунулся.
0: И жесты показывает, да. Вот опять же на пейджер. Да, напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», номер пейджера 974-74-74-109-279 абонент. Нескромный вопрос, где вы жили конкретно в Кунцево? Видимо, анонимка, женщина. Фамилия, кстати, анонимка, Елизавета Анонимка. Я лично листал паспорт.
1: Анонимко.
0: Нет, анонимка. Анонимку, да, это ты имеешь в виду заместителя Орехово-Борисовского ГУВД. Сергей Валерьевич Анонимку.
1: Я работал директором цыганского посольства.
0: Было такое дело, но оно существовало в момент, когда была мода на всякие автономии, продержалось 2 дня.
1: Да, лауреат Курского вокзала там, все.
0: Ну да, конечно. Так что насчет Кунцево? Где конкретно вы жили в Кунцево?
1: В Кунцево филармония есть, Кунцевская областная филармония.
0: Ага, да.
1: Вот мы ее как раз закончили все, почти весь квартал.
3: Я Выхинскую закончил, папа, я покажу.
0: Вот говорят, такие слухи ходят. Я опять же все беру информацию с этого устройства. Может, кстати, ее не нам шлют, может, предыдущему хозяину. Вот. Тем не менее, отвечать нам.
1: Нужен круглый пейджер.
0: Тогда он должен быть в форме полусферы, и я буду его как-то одевать, видимо, как шапочку получается. Ну, что-нибудь такое, чтобы еще утепляться. Видишь,
1: мне гайка. Сама голова инь, а вот этот фене будет пейджер, это как янь.
0: Да, ты любишь ли ты смотреть в телескоп или в микроскоп больше? Скажи, пожалуйста. Это вот. К Артуру вопрос.
1: Ну, я не знаю, я, как правило, расщепляюсь как.
0: Нет, подожди, ты от вопроса не уходи. Вот тебе поставят, например, телескоп и микроскоп. Впустят тебя в голую комнату, где стоит телескоп и микроскоп. Почему ты к первому подбежишь?
1: Это сложно будет вообще, для меня это равноценная штука. Что туда, что сюда. Это для меня будет очень сложно.
0: Ну, ты видишь, как я, например...
3: Арик обычно сразу в оба. В оба направления.
0: Соня,
3: и туда,
0: а вот ты как будешь действовать? Вот представь, что тебя впускают в комнату, и вот стоит микроскоп и телескоп. К какому из устройств ты к первому ринешься?
2: Я даже не знаю, как-то микроскоп вроде как в глубину смотришь, а телескоп
1: в высоту,
2: и то, и другое очень интересно.
3: На самом деле, если совместить два устройства, то есть как бы посмотреть в микроскоп через телескоп. Вот.
0: Видна инженерная мысль.
2: Нет, лучше в телескоп посмотрю. Через микроскоп.
0: Кстати, лучше наоборот. В микроскоп через телескоп.
1: Через телескоп.
0: Мне тоже так кажется. Не, но с другой стороны, когда меня, например, так впустили, я завизжал, заплакал, забился в дальний угол, закричал: выпустите меня отсюда.
3: Да и умер вовсе.
1: То есть
0: я был очень испуган всем этим.
2: Даже
0: вообще был, да, мощнее испуган. Часто ли группа посещает мавзолей имени Ленина? Кстати, вопрос не решен, смысл.
2: Каждую субботу и воскресенье.
1: Но мне кажется, это...
2: Арик один не ходит у нас.
1: Не, ну...
3: В такие места он не
1: ходит. Это может прикольно по-своему, конечно. Ну, как бы... Я не знаю. Ну, это как-то нужно... После как чего-то вот.
0: Ну, нужно с детьми, с ветерком. Ветерки, вот ты знаешь, эти крутятся ветерки.
1: А, ну да.
0: Да, ну как это вот. С детьми обязательно, с семьей, там с тещей.
1: То есть атрибуты, да.
0: То есть какие-то должны быть ленты там и так далее. Вот
1: так можно, да, приколоться.
0: А вот вопрос к Соне, тут тоже на пейджер пришел. Соня, замужем ли вы? А исходя из этого, следующий вопрос, вторая часть, я позже спрошу.
2: Это вопрос от юноши или от девушки?
0: Без подписи, вообще без подписи.
2: Жаль, потому что если от юноши, то приезжайте к нам сюда.
0: Нет, я не пущу сюда его. На него и тазика нет.
3: На самом деле, если от девушки, то приезжайте тоже.
0: Вот, это правильно.
2: И вам интересно.
0: Вот тут следующая сразу часть вопроса. Если, в общем-то, вы замужем, то каков был у вас свадебный наряд? Была ли это фата, дескать, или просто скромное белое платьице? Вот, и, соответственно, такой же вопрос, например, завтра там сочетание. Вот будешь ли ты одевать мощнейшую фату, и два мальчика в красном должны будут ее нести, значит, за углы. Как это было на моей свадьбе? Я переносил фат, количество немерено. Видите, какие у меня мощные, в общем-то, руки. Я могу поднимать столы, в общем-то, машины. А вот другие, они любят наоборот. скромно. Одна у нас, например, вообще, она, в общем-то, вышла в купальном костюме. Это была лучшая свадьба, как говорят очевидцы. Все отснято на видео.
2: Правильно, а зачем платье-то? Нет, ну у меня еще не было бракосочетания, фаты не было. Но я думаю, что, наверное, я бы была не в белом платье. Скорее всего.
0: Не в белом.
2: Нет, не в белом. Это точно.
0: Ну что же. Композицию следующую, как... Кстати, говорят, что хороший в эфире звук. Это прислал ей F. Светланов некто. Говорит, Саня пишет, звук хороший.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Квартал». Вы можете задавать вопросы музыкантам посредством пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И вот следующий вопрос, нерешенный смысл. Пишете ли вы музычку для грудничков, спрашивает нас Василий. Дело в том, что хорошая традиция есть у нас, классических композиторов, описать детский цикл. Там, например, Малер, брат его, это самый Евгений Малер, дядя тоже Малер. Тоже. Все они писали для грудничков какие-то...
1: графика.
0: И графику лепили. И, в общем, и все делали. Все. То есть обязательно должна быть какая-то детская колыбельная песня. Даже покойный Сидвишес, я знаю, под гитару мурлыкал колыбельные, часть из которых вошла, в общем-то, вот сейчас в аналы уже. В хорошем смысле.
2: Ну, конечно, пишем для грудничков. А как же? А как не писать? Как-то, в общем-то... Как тут не писать, все равно и писать?
0: Да.
2: А чего ж не писать?
0: А
2: все
0: ж
2: равно
0: не
2: и писать.
0: Все равно писать.
2: Понимаешь песню, нет?
3: Да.
2: Нет, у меня действительно есть детская песня, которая должна была как бы быть в передаче популярной.
0: Угу.
2: Ну, меня зарубили, типа, что...
3: Не тут-то было.
2: Не тут-то было.
3: Не тут-то было.
0: Ты знаешь, кстати, вот сейчас, если ты начнешь ее исполнять, все мамаши поволокут упирающихся их нычащих детей из теплых постелек к приемникам. По всему Москве будет... По всему Москве, я сказал. Не по всей, по всему, потому что Москва — это он, это.
2: Более гражданскую тематику.
0: Самец Москва.
2: Москва-самец?
0: Конечно. По всему Москве, по всему Москве будет это...
2: Самка Москвы и самец.
3: Нет, самки нет в Москве, есть только самец.
0: Нет, самец.
3: Один самец такой. Такой грозный, мощнейший,
0: да.
3: Настоящий полярник.
2: Самец Москва, да?
0: Самец Москва. И по
3: сейчас
0: всему самцу Москвы будут, в общем-то, раздаваться визги грудничков.
2: А Химки?
0: И скрип. Ну, Химки — это скорее, знаешь...
3: Самка. 100%.
2: Химки самка.
3: Химки самка.
2: Песню давай про Химки.
3: Давай.
0: Детская песня о Химке.
2: Да.
4: Для детей специально. Ночная колыбельная.

0: Химки тоже самец. Самец мощнейший, кстати.
1: Мощнейший самец, да.
2: Мы надеемся, что все дети сейчас очень быстро уснули.
1: Нет, а кто самка? Кто самка в таком случае?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, это какие-то города-сателлиты. Ну, скажем, самка — это кто у нас, может быть? Ну, скажем, Воронеж.
1: Вообще, сказать, из Воронежа могут приехать нормальные люди.
0: А чем плоха самка? Тоже хорошая самка.
1: За самку ответишь.
0: Опять же, давайте посмотрим, что тут нам пишут. Пишут массу. Да, напоминаю, что группа «Квартал» у нас в гостях. Любопытно, говорит, узнать, как отнесутся гости к идее совместного проекта со мной в качестве вокалиста. Артист Расторгуев, подпись.
3: Расторгуев?
0: Ну, так подписано.
3: Оля?
0: Ну, тут Оля. Артист написано. Кстати, почему до сих пор...
3: Классно, мне очень нравится, как он поет. Кстати, он классно поет вообще, супер.
0: Но он слишком это делается вот по лесе Песневский как-то. Вот.
3: Ну и что? Это же фишка тоже.
0: Ну вообще да.
3: Энергия-то есть у него.
0: А мне больше нравится, как у него подпевает парень, который на бубне, он так и на мрачно говорит «Эм-ни-ни». Ну или что-то подобное.
3: Не, прикольно, конечно.
0: Да? Ну да. Далее. Саша, это уже ко мне. Что вы будете делать, когда вас уволят с работы, спрашивает Костя. Костя, ну как всегда, пойду в ГАИ. Опять назад в ГАИ работать. Дальше спрашивают про сиамского близнеца. И нельзя ли... Ну, про сиамского близнеца это не к вам вопрос. Да, это все, так сказать.
3: Может вырвать.
0: Нельзя ли, чтобы ваши гости исполнили... произведений. Нет, это нельзя. Так и нельзя. Семья Бурятовых, Лена и Сергей, поздравляют всех девушек группы «Квартал» с Международным женским днем, а также Ксенофонтова Николая. Но это, видимо, с наступающим мужским восьмым.
4: Это однако наши буряты там есть. Это наши великие буряты. Знаешь, Баирка, привет всем, что покажет здесь. Знаешь, как он орла в глаз стреляет.
0: Птицу в глаз. Это же совершенно жестоко. Кстати...
4: Это очень меткий.
0: Вот говорят, я тут подумал недавно, вот, что гуманность человека определяется его отношением к животному миру. Да? Вот, например, есть же такие одержимые, в хорошем смысле, люди, которые там ухаживают в зоопарке за животными, за какую-то грошовую зарплату. Да? А с другой стороны, есть понятие, что человек, который находится в городской среде, он как бы далек от природы, значит, не может не быть гуманен. С другой стороны, в Непале аборигены, которые непосредственно в контакте с природой, вот в зоопарке прям... При мне жутко дразнили обезьяну мощнейшими палками. То есть вот слияние, скажем так, человека и среды, оно вот скорее не облагораживает все-таки человека, ну, в смысле таком, таком. Это было.
4: Ну, это как Баирка, вот, допустим, это... Саша, ты можешь... У тебя же машина есть?
0: Ты
4: можешь до Домодедово каждый вторник ехать, я буду передавать посылки для цеплмена в университете учиться. Это каждый вторник, можешь, пожалуйста, иначе Баирка приедет, он который, знаешь, придется каждый вторник ехать.
0: Согласен.
4: Он говорит, ты всех ултордыч, холсондорды гипсонды кабелярны. Если хоть ты верхоты гурмасата, парниковка, лэр,

0: Кесо сухолдырды, яхыс Москвы, ол сухолдырды. Бишим хэрта посыпылма, базар гур, ол сухолдырды, ахолдырды, орлых трамбол, сухолдырды, хасса. Не хасса.
1: Не хасса.
0: Музыка, ну хасса, сохрани-ка чё-нибудь. Чё-нибудь нормально сохрани.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица. Человек, не какай, где попало.
3: Я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Квартал». Живой концерт в реальном времени, подспудно обсуждение достаточно важных проблем, которые в основном вы, уважаемые, и поднимаете. Вот, кстати, пришел следующий вопрос. То есть, во-первых, просят вернуть хотя бы ремешок от барсетки, но, естественно, этого тоже у них не получится. Далее, вопрос от коллег-музыкантов. Тромбонист Алексей в курсе каких?
4: Ага.
3: Я не знаю. Ты в курсе, да? А, вот, все да. Понял. Вы такие веселые ребята. Ну, какую часть в ваших отношениях занимает денежный вопрос? Всех вам благ, удачи. Ну, я вот, например, наблюдал сейчас, как Артур ксерил там доллары, в общем, американского производства на нашем ксероксе. Я тоже это люблю иногда делать.
5: Нет, но дело в том, что все свои отношения мы решаем только через деньги. То есть это самое главное, как бы, как
6: я,
5: воздух.
6: Я, например, с Сергеем, с директором, я с ним просто так даже не разговариваю.
5: То есть она говорит,
6: мне пока деньги не покажут.
3: Единичку пока не положат хотя бы.
6: Да.
5: Точно так же она, если, например, что-то, например, вдруг ко мне, то я точно так же...
3: Это совершенно нормальные отношения. Мы тоже все
5: нормально,
3: здесь...
5: Все понятно.
3: Нормальные отношения.
7: Передо мной вообще все в долгу здесь большую.
3: А вот это ошибка. Это ошибка в твоих отношениях. Дал маху ты. Вот так. Далее. Где Литвиненко и где Дедковский? Подпись Кирилл К. Ну, про Татьяну Литвиненко мы сказали. Она уже почти закончила расклейку.
5: Мне кажется, ты сам уже ответил на вопрос.
3: А про вот второго господина я не говорил.
5: Где Литвиненко и где Саша Дедковский? Вот видишь, два человека уже, да? Мальчик и девочка.
3: А, вот это...
1: Инь-янь опять.
5: А Катина инь-янь.
3: Далее. Базитический вопрос. Где можно приобрести альбомы группы «Квартал»? Ну, я думаю, сегодня из окна мы не будем раскидывать
5: жаждущим. Нет, я объясню, опять же. На самом деле мы выпускаем альбом группы «Квартал» только на вот таких вот ленточных носителях, вот на бобинах.
3: Ну, то есть на стареньких.
6: Покупайте бобины.
5: Покупайте бобины, поэтому, то есть я думаю, что у некоторых сохранились магнитофоны.
3: А, кстати, магнитофон можно продать к
7: покупайте
3: бобине.
7: Бобины,
3: к бобине
7: да.
3: Магнитофон.
7: Смотрите как-то с нижнего ракурса на бобины, и вы поймете, где можно купить.
5: Где раки зимой?
7: Где?
3: Ну, это логично, конечно. логично. А какой у тебя дома магнитофон, Артур?
7: А?
3: А, неважно.
7: Что дома?
3: Да нет, это вопрос глупый. Его задала наша радиослушательница Татьяна Буланова. Я подумал, что, может, тебе это будет неинтересно. Если интересно, я повторю.
7: Давай.
3: Какой у тебя марки дома холодильник? Спрашивает нас радиослушательница Татьяна.
7: Асфидл Мозглов.
3: Ты знаешь, старая, но надежная модель.
7: Конечно.
3: Старая, но надежная модель. Главное, что в него влезают, по-моему, около 15 окорочков сразу, мощнейших.
7: Ну, конечно, да.
3: То есть не приходится их поочередно вытаскивать, как наши вот несчастные, они делают, достают 5 пока оттаивают, остальные мерзнут. Потом, наоборот, они их меняют постоянно, чтобы не дать этим оттаять.
7: Единственное, что мне бабушке очень тяжело открывать крышку холодильника, она 15 тонн.
3: И сверху вот так открывается, как
7: и
3: у стиральной
7: машины. Открывается, да.
3: Это для тех, кто не знает особенности.
7: И ручка такая неудобная, аж вырезает.
5: Он иногда заманивает своих врагов себе домой и говорит, вот там вот в холодильнике есть просто такие вещи вкусные, и они
7: пыжатся. Ну, врагов-то не жалко, а бабушку жалко.
5: Пыжатся, открывают и потом прихлопывают их крышкой. 15 тонн все-таки крышками.
3: Это нормально.
5: Через 3-4 дня уже можно...
7: А вот вообще-то у меня же бабушка здесь... А вот она как.
3: Она пришла, я вижу.
8: Здравствуйте. Меня зовут Теодора Алмазовна.
3: Я понаблюдал, я думал, вы девочка прям.
8: Сашенька, я слушаю твои передачи, и мне очень, в общем-то, нравится. Насколько у вас уровень свободы высокий. Вот это мне напоминало. Вот двоюродного брата Голицына Виталий Голицын был такой, это был один из первых кутюрье. Мне как раз тогда у меня мама приехала из Брюсселя, привезла мне платье, здесь декольтированное такое с кринолинами. Вот. И я была с ним знакома, мне он очень напоминает вас, тоже очень интересный мужчина. Волосы волнами, со лба на затылок крупными локонами, так на плечи спускаются.
3: Я знал его брата Афанасия Голицына знал. А, Артур, а можно я поглажу твою бабушку? Она ничего, поглажу.
7: Да,
3: ну я аккуратно поглажу.
7: Конечно, ну, вот. Поглажу.
3: Хорошая, хорошая бабушка, хорошая.
8: Нет, я пожелаю, но я же не дура, что ты издеваешься. Значит, хорошая, что я собака, что ли?
3: Ну, а кто знает, знаете, время так меняет людей. Вы знаете, что прям бывало вот...
8: Ну, это ко мне не относится, ближе к духовному. А душа, она не имеет ни пола, ни возраста, ни национальности.
3: Вот началось.
8: Мне просто нравится музыка. Вот мне, во-первых, нравится панк-музыка. Я очень люблю Sex Pistols, допустим. Это одна из моих любимых команд.
3: А послушаем, о чем нас, вернее, вас хотят спросить в прямом эфире 203-19-22. А вот здравствуйте. Все наше внимание к вам обращено, уважаемые. Вы в прямом эфире говорите.
1: Алло.
3: Алло. Плохо слышно. Если будет так же плохо слышно, я буду прямо сразу убирать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь.
1: Там дышит, по-моему.
3: Там она
8: нет, вы знаете, задачи. Я вот читаю эти мысли и слова. В общем-то, человек хочет спросить, а ничего, что я вот помолчу немножко? Он, наверное, человек пауза.
3: ЧП сокращенно.
8: Да.
3: Ну, это не знаю, я думаю, на усмотрение все-таки вот нашего Прохора. Дело в том, что Прохор всегда смотрит с подозрением в глазах на людей, которые молчат, значит, что-то замышляет. Вот, например, вы, когда вот вас везут в автомобиль, да, в такси.
8: Я всегда
3: такси
8: спрашиваю, куда вы меня везете?
3: Правильно. Так же поступает любой
8: женщина, конечно.
3: Конечно.
8: Я спрашиваю, куда вы меня везете? А может, могут завести куда-нибудь и что-то вот...
3: Что-то случится, безусловно.
8: Не, ну, хотя, смотря кто, и, в общем-то, конечно, еще нужно посмотреть. Какая музыка? Мне очень нравится, допустим, авангард. Если авангарда нету, допустим, там, если не играет Хожерчука, то меня, в принципе, уже нет, не возбуждает.
3: А вот маэстро Евгений Федорович, как вот вы относитесь к творчеству? Я вижу у вас, уважаемая бабушка, во всю майку его портрет. Евгений Федорович с палочкой.
8: Ед Пейдж.
3: А, то есть вы как-то с ним вот на таких в основном, да? Ну, давайте послушаем телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Меня зовут Аркадий Соломонович Пиндоль.
3: Здравствуйте, Пиндоль.
4: Я хочу такой вопросик у вас спросить. У вас там тазики у всех?
3: И это есть.
4: А вот я сказал, хорошее у всех настроение, видимо, какой-то у вас особый рецепт вот этой воды, которая там. И прошу вас, вот этой вот бабке дайте тазик, она ведь еще не получила, потому что слишком болтливая и музыки мало. А ваша, видимо, вода умиротворяет людей, поэтому, Саша, дайте рецепт вашей укропной воды, которая у вас.
3: Хорошо, хорошо. В принципе, наша укропная вода делается из листьев клена, как правило. То есть, по идее, потому что название может быть любое. То есть, можно, например, назвать там это, скажем, метелицей, летнюю лужайку, и наоборот. Поэтому мы называем укропной водой, в общем-то, кленовый отвар элементарный. Причем это из скелетиков, сокращенно СК, скелетики клена. Ну, сокращенно СКЛ. Скелетики клена вот от самих листиков. То есть целиком листики не идут. Может, а что-то бабушка вышла куда-то прям. Ну да ладно. Вы уж ее не
8: она ушла, ну да.
3: Она не уйдет куда-нибудь в буран.
8: Не, она когда надо, она появится, мне кажется, всегда. Она читает мысли, а человек уже такого уровня, что, в принципе, там не надо. Вот там уже телепатия, телекинез и вообще все на свете. Все
3: практически вместе. Как у буддийских монахов. Разговор, в общем-то, идет напрямую. Без трансляции, так скажем. Ну да, ну что же, к музыке, видимо.
8: Она
3: да?
8: Здесь, она шапки-невидимки просто сейчас пока стоит.
3: Шапки, то есть я чувствовал, что когда я угладил, наросты какие-то вот были. Я так...
8: Типа сталактиты, сталагниты, там да, есть нижние и верхние наросты.
3: То есть верхний, нижний, это боковой такой круглый у него загнутый такой хороший, да, характерный.
8: На него можно пальто повесить.
3: О, нет, ну она все-таки низкая старушка, будет пачкаться пола.
8: Ну, она же, когда нужно, высокая становится и все такое.
3: А, то есть автоматически повесил, становится. Она просто как-то в заляпанной поле как-то срам.
8: Да, да потом вообще неудобно, женщина же. Да. И моя бабушка, я вообще так не позволяю с ней так обращаться.
3: Да, правильно.

0: Артур Дюмонт и помогает, он гвозди тут пока забивает. Пока Таня обои клеит, он гвозди бьет.
1: Саня Дедковский забивает гвозди, а Таня клеит обои, судя.
0: Арик тогда что же делает?
2: Прям композиция предвестила просьбу господина Шишко, автора песни про клен, который просил вас исполнить ее. Ну, про дерево что-то там прозвучало. Про девок и про дерево. Это ведь главное.
3: Клен кудрявый, да. Клен курявый.
2: Это ива кудрявая, клен он плакучий.
3: Да.
2: Так вот, да.
3: Ну да, в принципе.
2: Послушаем, что тут нам пусть Соня споет нашу сольно. Так вот есть. Ничего я сам не придумал. Я и слов таких не знаю. Сольно нашу. Я бы не смог сформулировать так эту просьбу, понимаешь?
3: Сольно. В конце сольно.
0: Сольно.
2: А, сольно. Это подпись сольно, видимо.
0: Нашу это имя?
3: Нет. А, соль, а нашу?
2: Да.
4: Сильно нашу. Может, сильно нашу?
3: Давай. Ну, вообще у нас группа, в принципе, как мы до того, как были квартал, у нас группа раньше называлась «Орнамент 78».
2: Я видел такой тоже. Вот на ВДНХ был павильон. И там как раз вот в 78 году они облепляли. Там был замечательный грузинский ресторан. Ну, тоже да. С такими, я помню.
3: Нет, «Орнамент 78».
1: Началось все не с этого, началось все с того, что мы все обезумели от популярности.
3: В свое время.
1: В свое время. Потом появился «Орнамент 78». Ну и так далее.
2: А еще был замечательный, я помню, ансамбль «Ареро». Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но очень...
3: Отличный, кстати.
2: Смешной был, хороший ансамбль.
3: Сколько они верили. И все им верили тоже.
2: Верили, да.
3: Когда верит, то как бы...
2: А вера есть любовь.
3: Конечно, конечно. И воля.
2: Нет, но воля — это следующее. Воля — это когда нужно заставить полюбить.
3: Ну да.
2: Или
3: да,
2: поверить. Да. Воля, воля и сила — это одно и то же уже. Ну так что, Соня, как насчет сольных каких-то номеров?
0: Значит, песня. Саня ее знает, но это не наша, это получается ваша.
2: Ну да, я
0: не,
2: так
0: не про наших, а про ваших.
3: Ну, под ваших.
0: Под два.
3: Под ваших.
2: Кстати, неправильно говорить. Вот ихние нельзя говорить, надо говорить ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя. Песня ихя.
3: Песня под ваших.
0: Песня такая. Возле дома ходит парень. Еще раз. Ходит парень незнакомый возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, и кто его знает.
3: Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам.
2: Ча-ча-ча. Кстати, вот и подпись пришла от человека, который сказал «Оскар Ага некто». «Оскар Ага», там «нога» еще надо было дописать, потому что «ага» такого слова нет.
3: «Оскару привет большой». Ага. «Оскар Абдулханович».
2: Вот я в последнее время...
3: Его подруги, дочь вождю индейского племени Нихуассе, то есть Намтапоху, Лени.
2: В последнее время я часто думаю... Вот, вот о чем, например.
3: Вообще просто и все, да?
2: Да, просто. Если вот, например, меня сейчас забросили, скажем, в деревню Дубки Пермской области и сказали, отсюда ты не выйдешь. Я так думаю, чем бы я занимался в деревне Дубки Пермской области?
3: Да вообще, мне кажется, там свой микрокосмос.
2: Вот, а вот представь себе, например, тебя бы поместили в такой свой микрокосмос. То есть, ну, к примеру, ты бы вышел там с дудуком, стал бы гудеть за утреннюю на дудуке, а тебе бы сказали, типа, боятся все наши коровы и тёлки просто этого. И сказали, вот иди лучше трактор, к примеру,
3: да,
2: почини.
3: Да, с деньгами ехать.
2: Вот, вот, вот. Знаешь, эта же мысль пришла и мне.
3: Да.
2: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Вам безгранично и беспредельно уважаемый.
5: Доброй ночи, уважаемый Александр. Я бы даже сказал доброе утро.
2: Здравствуйте.
5: Надо, наверное, представиться. Меня зовут Владимир. Очень приятно.
2: Аналогично.
5: Вот, и у меня такой вопрос. Вот, вы сказали, что ваши, вернее, альбомы группы «Квартал» выходят на бобинах, только на бобинах. Вот у меня такой вопрос. Выходит ли что-то у них на перфокартах или перфолентах, так как бобины, в общем-то, меня не устраивают. Вот, и еще я хочу пожаловаться на операторов пейджинговой компании, которые халявят и, наверное, пьют.
2: Угу.
5: Это все, спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Ну, оператор там вообще, он один человек. Честно говоря, вся пейджинговая компания, это тут
3: человек. На перфокартах тоже выходило, но на устаревшем языке Кабол или Фортран. Вот в таких форматах.
6: Нет, но на Каболе, на Каболе это у нас выходило и сейчас, выходит и сейчас. И у кого есть машина BSM-6, и да, еще сохранились, мы можем выслать наложенным платежом перфокарты с нашими великолепными чарующими звуками.
3: И видео на ВПР можем выслать. Да.
2: Ты знаешь, кстати, просто сейчас уже настолько наука шагнала вперед, что мало пользователей вот этой машины. Сейчас вам электроника 60 распространена вот более.
6: Нет,
2: такие.
6: Но это больше, да, конечно. Но ведь мы же не ищем
2: легких путей. Да, совершенно верно.
6: То есть BSM-6 и только, потому что вот именно вот такая публика нам нужна.
3: Или можем выслать гриб.
2: Вот, кстати, это хорошо. Я тоже обычно так... Но я обычно по почте это делаю.
3: По почте, да. По информация почте. И все, можно сразу как бы все.
2: Кстати, еще хорошо прятать его где-то в гостях. Бывало, запихнешь кого-нибудь за антресоль или за шкаф, он там лежит, то есть человек не догадывается, что у него он лежит. А тебе это приятно, ты знаешь, что ты вроде как наследил, там вроде он лежит, знаешь, ты вроде как уже причастен.
6: Гриб, да?
2: Да, да, конечно.
6: Иногда такой гриб получается, Саня, что просто...
2: Потом нужно возвращаться и забирать, потому что жаба душит. Я тоже так на положь бывал, гриб, а через год думаешь, что ж я дурак сделал. Ты вот начинаешь, а глядишь, они говорят, а он уже съехал, они тебе говорят.
3: А он все равно, съел. Но грипп, он все
6: хозяина
3: равно вовремя может прийти. Он как бы кому надо и вовремя приходит. То есть раньше времени он все равно не придет.
2: А про него же, говорят, входит без стука.
3: Да, конечно.
2: Так что, ну, следующий телефонный звоночек. Попарно будем, да, звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
2: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, и вам того же.
7: Вы знаете, я сейчас слушаю вас с маленького магнитофончика Sony, который называется. Мне очень приятно вообще, что вы не спите в такой поздний час. И я бы хотела, если можно, услышать песню «Где же ты, где» в исполнении группы... Ой... Красивые девушки, их 4 штуки.
2: Извините, это, наверное, вы имеете в виду 4 вот соска на вымени у животного.
7: Нет, не надо.
3: Не
7: так,
3: надо,
7: так, упошлять все вообще.
2: Нет, а как? А как все вы говорите, 5. Девушки 4 штуки?
7: Ну, я, может быть, немножко грубо выразилась.
2: А, извините, я тоже. Я просто правильно отреагировал, да.
7: Ой, я не знаю, как называется эта группа.
2: Вы знаете, да, извините, давайте, чтобы нам вместе не гадать, вы вот позвоните как-то знакомым, может, чтобы название нам четко сказать, и мы обязательно споем все вместе, вот. Ну, потому что так, в чем мы будем сейчас заниматься кроссфордами, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
8: Алло, это Аденаки, студия пополнит ли?
2: Да.
8: Артур Пеляйна, можно нет телефона? Это я хотел поздравить Сулан-Удэ, однако звоню. Это ваша музыка шибко хорошая, однако. Это хорошо, это что такая группа есть вообще. И мы очень рады, и все и охотники, и рыболовы, однако. И Соню, однако, любим это.
9: Это музыканты-то у вас здесь, нет ли?
8: И понятно. И у меня такой заказ будет, однако. Можно ли песню спеть хорошую, однако?
9: Самому тебе?
8: Не, мне нет. Соне, например, и тебе, и вашей группе. Вот эта песня, эти ксенофонты вы поете с бревном веселю. Вот эту, пусть он споет эту.
2: Хорошо, кстати, вот видно, что ты, Артур, не работал никогда в ресторане, в ресторанном музыкантом. А то бы ты сразу автоматически ответил: бабки в руки, будут звуки, или что-нибудь из этой серии.
3: А вот сейчас будут, кстати, вот.
0: Сейчас будет замечательная песня.
3: Любомир, композиция Любомир. Композиция Любомир.
2: Любомир, это сие имя, я так понял.
3: Для кого заказ? Для Абдулхановича.
10: Жил-добыл на белом свете добрый рыцарь Любомир. Во многих схватках был он первый.

0: Все. Спасибо.
1: Это прям такие Ференс-лист. Практически по композиционности, по замыслу, я бы сказал, по ораторийности. А вот хотелось бы узнать...
2: Или Энгельберт Хампердинг.
1: Ну, это ранний, когда он еще занимался хореографией, в общем-то, ставил танцы и так далее. Вот ходят слухи про тебя, Артур, это опять же с пейджера, что ты в детстве занимался фигурным катанием и даже брал мощные призы. Насколько это правда? Если не правда, так скажи. Если правда, тоже скажи.
2: Не, на самом деле, если вот честно говоря, я просто вот, ну, по-честному хочу сказать, что я на коньках кататься не умею.
1: А не обязательно, я, ну, то есть умею... фигурное катание может быть на подошву.
2: Я занимался моделированием фигуристок, которых я запускал на веревке, вот как планеры самолеты, знаешь, вот.
1: А, я помню, помню.
2: То есть они у меня на веревке фигуристки катались.
1: Да-да-да.
2: В пачках.
1: Ну что, обратимся к телефонным звонкам. Одевай вот эти вот черные предметы. 203-19-22 и ваши вопросы к группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопросы к группе «Квартал». Это все те же коллеги-музыканты.
4: Здорово, Павла.
3: Здорово, Алексей. У меня такой вопрос. А как поживают белые птицы и белые ли они на самом деле?
1: Спасибо. Кстати, я так немножко к птицам хотел вернуться. Недавно по телевидению показывали птицу с таким кривым носом, это фламинго называется, которая залетела в Иркутск при температуре там 30 градусов, и вся из такой вот оранжевой, или такого типа креветочных панцирьков цвета превратилась в такую в серую совершенно. Я ей послал туда пару мешков креветок, но по дороге их съели оголодавшие железнодорожники. Так что все обязаны сейчас, в общем-то, закупить панцирей и отослать. Панциря — это креветки. И отослать, в общем, панцирей птицы. Что-то не то сказал я, да, как-то странно?
2: Номер счета просто сказать, все.
1: Да, то есть на счет, что приходили панциря.
2: Конечно, пошлют, конечно.
1: Ну, а про белых-то как птиц?
2: Про белых. Ну, в принципе-то как, они сейчас уже были раньше только белые, сейчас как бы и белые, и черные, и между ними там все. Белый же сложный цвет, они одновременно в них и розовый фламинго, и птица в аршоте, которая живет в ванной комнате.
1: Вот. Языковый вымяк тоже он постоянно линяет.
2: Потом есть такая птица дрочит.
1: Есть. Она живет, кстати, в предгорных таких в низинах, и то есть у нее все стремление наверх, наверх. Она соскальзывает ногами, цепляет, она
2: летит, да.
1: Соскальзывает.
5: Нет, Норик, подожди, у тебя же была же целая история, легенда, можно даже
2: Трочит. Да.
1: Безусловно, я это
2: первый
1: имел
2: Толик, да. Толик первый, да. Трочит, значит, это птица, которая летит постоянно вокруг земного шара, и она вот трочит, как бы.
1: Ну да.
2: Постоянно летит, да. Вот. И...
5: Нет, ну все же по-разному, правильно?
2: Да. И вот она в конце вот концов трочит. Устает. Успокойся, Леша. Смотри.
5: Не волнуйся. Как, когда мы рассказываем эту историю, Алеша, он самый молодой из нас, ему пока еще 44 года. Пока еще.
1: И он воспринимает болезнь.
2: Вот, она летит, и когда она устает, она стримглав прямо спускается вниз и втыкается клювом в такой в эвкалипт громадный. Уже в преддвериях Амазонки там. И она втыкается, и от удара у этой птицы утрочит. У нее отваливаются яйца. И они падают в такие лунки, которые внизу.
5: Подожди, мы с самого начала сказали, что эта птица только мужские особи.
1: Сам,
2: да.
1: Сам, самец.
2: Она когда втыкается в этот...
5: Как Москва.
2: Да. Она втыкается в дерево клювом. И тут сзади ее поджидает другая особь. Эта птица загибал.
5: Засадил.
1: Ну, это засадил, это уже более взрослая, то есть особь там, по-моему, после трех лет уже, а оперок
2: нагибался,
1: загибал.
2: Огибал.
1: Не, загибал. Огибал, это еще молодец. Молодой. Да.
2: И она прямо подлетает к ней близко, и прямо между ними удар такой происходит. Она сзади.
1: Состыковка, да. Называется состыковка, у орнитологов.
2: Да. И от этого всего у птицы трочит, отваливаются яйца, и падают такие специальные лунки, и вылупляются новые троченята. Опять они летят.
5: Мужские особи.
2: И уже взрослеют уже по пути эти птицы. Птица превращается в настоящих гордых птиц, трочит. И потом они опять в это место преддверии Амазонки, опять клювом здесь загибал, опять яйца отваливаются в лунки, опять вылупляются, и вот, то есть, как бы...
1: Кстати, вот с точки зрения загибала, вот с точки зрения птицы загибала, вот практически период размножения птиц трощиц, он как вот у мушек дроздофила винных, то есть потому что загибала, он живет там значительно дольше, вот, в общем-то, состыковывается с огромным поколением, было уже с прабабушкой трощит, ну, в смысле, с прадедушкой, и так далее. Он выползает, и, кстати, это легенда местных племен уже, вот, то есть птица загибала.
5: Нет, вот, ну, на самом деле, Саня, вот вообще у этой легенды очень печальный, хотел сказать, конец, но на самом деле не буду, печальный финал.
1: No.
5: Дело в том, что вот эта птица трощит после того, как ее вот другая птица загибала, вот как-то состыковка когда произойдет, птица трощит, она погибает. Вот и та, новые, которая. И новые.
2: Да,
5: обычные
2: он
5: говорит,
2: две. Он говорит, дрозофила, да?
1: Да. Ну, то есть практически сразу, да. А вот эти вот молодые, проблема. Это своего рода такая механическая почковка. То есть, ну, если, например...
2: Они же мужчины как бы участвуют.
1: Да,
2: одни мужчины.
1: Безусловно.
2: И яйца отваливаются, и вылупляются новые.
1: Причем ведь бывали такие моменты, что происходила состыковка со случайными путниками, которые вот просто садились, вот загибал, он вылезал, и не разбираясь, в общем. А потом приходили жалобы просто. Да, лесников массу, я помню, мы уволили.
5: Нет, дело в том, что на самом деле, вот место, они же все, на самом деле, прилетают в одно и то же место, потому что их путь...
1: То есть у них ограниченное количество оборотов все-таки могут сделать.
5: Вот, а дело в том, что на самом деле это место, оно заповедное, охраняют очень усиленно службы безопасности, потому что если вдруг какой-нибудь человек туда забредет, то может получиться какая-то вот такая неприятная история.
1: Неприятно.
2: И вот говорят, что самолет похож на птицу, человек у природы как бы берет технический вот эти прогресс. Вот такой спорт, как гольф, допустим, в гольф играет. Вот эти лунки, они как раз были взаимствованы у
1: этих птиц. А скажи, пожалуйста, вот гольфики у кого были заимствованы? От гольфа или нет? Вот гольфики. Я вижу, что многие из вас в гольфиках, и я сам в гольфиках, и все мы в гольфиках. Вот такая странная часть туалета, как гольфик. Откуда она произошла? Я знаю, что занимался изучением истории.
2: А мне кажется, когда вот женские особи танцуют танец яблочко, допустим.
1: Или джингу.
2: Или джингл, да.
1: Нет, джинга.
2: Ну, как бы...
1: Танец джинга.
2: Джинга? Джинга.
1: Джинга.
2: А как он выглядит?
1: Джинга?
2: Да.
1: Ну, это клубы пыли, и в пыли они топчутся ритмично.
2: Такая, да? Принимает причудливые формы.
1: А там не видно форм, потому что из-за пыли не видно.
2: Да-да, ну, тот, кто видит насквозь, у него типа сканер есть, он может увидеть.
1: Или струями он может струить, в общем-то, прибивать на пути своего зрения вот эту всю пыль и видеть такой, значит, струйный коридор.
2: Да, при определенной турбулентности.
1: Да. Осадки-то. Да. Так что с гольфами?
2: Гольфы,
1: слишком много, это Volkswagen, гольф, игра в гольф, гольфик.
2: Может, и гольфик был.
1: Гольфик. То есть вот все это как-то очень нездоровая у меня ассоциация. Ощущение, что все люди в гольфах ездят в Volkswagen Golf играть в гольф.
2: Я думаю, что это атрибут трагический, очень атрибут несчастья. Почему могу рассказать? Просто, ну, вот у меня один знакомый парень, вот, он как-то вот подошел мне и сказал, он говорит, Маринку мою помнишь, Маринку? Я говорю, что помню. Ну, ты помнишь, я жениться на ней все хотел. Я говорю, что я голову, голову отрубил. Я же, помнишь, пришел, она меня ждала, я пришел, подарил ей гольф и там все подарил. А захожу к ней позавчера, думаю, раз с ней туда-сюда. Она меня целует сюда. Потом сюда, вот под глаз, сюда. Потом сюда, вот, где нос вот здесь заканчивается, здесь. Потом сюда. Опускается ниже, вот так сюда, в шею целуется. Потом опять сюда, когда в лоб привинула, сюда опять. Где вот так грудь меня поцеловала ниже, где вот так пупок. И туда ниже целует, туда идет, сюда. И прямо туда. И как замочил. Во флёрше оказалось. А я на ней жениться хотел. Только ты никому не говори.
1: Между нами останется. Ну что, музыки, да? Музыки как?
2: Ну, конечно.
5: Грустную песню надо спеть.
1: Опять о детях, да?
4: Слов даже не знаем, что играть.
1: Ну, о детях, наверное, песня.
5: О детях.
2: Эта песня не о детях, а про детей.
6: Продиси.
5: То есть продиси.

Полковник, сержант на границе настоял на своем. Признайся, лазутчик, признайся, лазутчик, сержант на границе.

0: Какая поэзия. Какая поэзия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Вас там очень много, вы разберитесь, кто из вас будет говорить, и перезвоните. 203-19-22, ваши вопросы к группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Да, я хотел бы песенку поставить.
0: Песенку человек поставил.
1: Сейчас,
0: подождите. Да.
2: Здравствуйте. А будьте добры, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» или вот в «Воскресенье». Можно что-нибудь сделать?
3: Конечно, можно.
0: А в чем проблема?
2: Будьте так добры, пожалуйста.
0: Хорошая песня была. Кстати...
3: Кого? Только за парнус.
0: Присылайте нам сперва, как говорится, правильно, правильно. Папки в рунке будут звуки. Кстати, интересно, тематика, например, люди говорят, я хочу по телефону вам поставить песенку. Это я помню, мне все время звонят и говорят, Саня, поздравь по телефону кого-то. Поставь по телефону песенку. А я всегда говорю, ну хорошо, что такие люди не играют в докторов. Там, представляешь, типа там, пойди поставь, например, дяде клизму.
3: Или банки, да.
0: Представляешь, а банки, как вот... Я видел один раз мужчину, которому ребенок банки поставил, играл, в общем, ребенок. Это вообще страшное дело. Он к нам пришел потом, вот у нас что-то внизу травмпункт был, я там... Нет, кости поломаны. Так. Ну, еще телефонный звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вот один вопрос. Помните ли вы свою самую первую песню? Если вспомните, то хотелось бы услышать. А второе у меня пожелание. Я знаю, что вы первые исполнили песню «Учкудук Триколодца». Вот не знаю, правда или нет.
0: Спасибо за вопрос.
5: Нет, на самом деле это неправда, потому что песню «Учкудук Триколодца» первым исполнил...
0: Ну, по-моему, Лариса Вероника Долина.
5: Вероника Долина, да. Mm-hmm. Вероника Долина и оркестр, краснознаменный оркестр Северного Балтийского...
0: Под управлением Георгия Меладзе. Тогда
5: не
0: еще
5: Георгия.
0: Ой, не Георгия, ну, Джонатана.
5: Джонатан Меладзе. Совсем другой человек, но тоже достаточно известный. Ну, в общем, как и мы все.
0: Да, безусловно. А насчет первой самой песни?
5: Первая песня?
0: Да.
5: Ну, я даже не знаю, стоит ли об этом говорить ночью.
0: Я тоже почему-то подумал, что...
5: То есть, если ты уверен, Сань, то я, конечно, сейчас скажу. Но, по большому, тогда нужно сейчас всем встать.
0: Тогда лучше не говори, не надо.
5: Молчи, да, молчи.
0: Послушай, может, последнюю песню.
5: Давай.
0: Сингла.
5: Отлично.
0: Пьеса.

0: И опять же, еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал». Мы продолжаем, в общем, прослушивание концертов в прямом эфире, также общаться с вами. Но сейчас я думаю, что, может быть, какую-нибудь послушаем живую пьесу, поскольку треки уже назвучались, целых три назвучалось трека. И хочется, скажем так, живой акустики, особенно вот ему, потому что я вижу, что он высовывается из этого угла, и хотя лицо у него достаточно помятое, но он, видимо, здесь живет уже вторую неделю и может представлять опасность для утренних, когда они придут. Мы вроде мы не приготовили ничего, они как-то обычно готовы к тому, что их будет с утра ждать, там, яишенка, ну, омлетика, да. А мы как-то сегодня решили.
1: Живот, а у него, тем более, сейчас новый живот, он английский купил себе в магазине «Бульдог» вот здесь через дорогу.
0: Ну, ты видишь, представляешь, то есть...
1: Английский живот новый.
0: Он еще боится его сейчас это каким-то образом там помять, еще что-то, потому что он же в кредит взял, то есть, а это всегда над ним висит.
1: А как удалось ему, он с волосней больше вот как бы стоит, а он взял меньше и в кредит еще, и с волосами живот сразу взял.
0: Так он это самое, он же отдельно взял волосню-то. Там же, если взять без волосни, то есть и волосня отдельно, получается дешевле, вот лучше так. Ну, правда, приходится клеить, еще трата на клей, а клей он у главного взял от стола при мне. То есть стол просто отковырнул ногтем и взял. Поэтому клей получается, а время ему все равно девать некуда. Он сидел, клеил тут.
1: Ну, а с другой стороны, жалко, знаешь, ждать, пока она сама появится, волосня, тоже, знаешь, не имеет смысла.
0: Не имеет смысла, а может даже до старости. У нас один все говорил, да, типа, я, говорит, удивлю вас, и, в общем, сидел здесь, его, в общем-то, как-то даже лелеяли, там, массировали периодически, подносили ему все. А он обманул надежды, ожидания, то есть прошло, по-моему, лет 8, вот, ничего не появилось, но он был уверен, что будет.
1: У меня у старшего брата уже все.
0: То есть нормально,
1: уже
0: да?
1: Уже появилось, да.
0: Ну, знаешь, нужно посмотреть, потому что есть вероятность, что может произойти обратный процесс. Это бывает. Вот сегодня раз, потом начинает назад рост.
1: То есть обратный рост туда, внутрь, да?
0: Вовнутрь, конечно.
1: То есть в зависимости от того, куда человек посмотрел, в микроскоп или в телескоп?
0: Да, у него вот этот рост. А ты знаешь, вот у нас в бытность моя работа в стоматологическом кабинете, у нас здесь вот, я, причем, чтобы мне поставлять пациентов, просто на улице их находили, приводили, достаточно насильно иногда, вежливо, но насильно. Вот, все, значит, лечил. Один сам пришел, говорит, вы знаете, у меня, говорит, во рту дома вот. Ну, прям, я говорю, ну, дескать, думаю, может, вам лучше к главному все-таки пойти, печать поставить справа там как-то еще, или посмотреть, какой тот волосяной наш себя чувствует. Он говорит, не, точно, я открываю ему, значит, подперкой, да, вот, ну, и право там дома, в общем, окна светятся, люди ходят там, вот.
1: Я, ну,
0: в общем,
1: ты, да?
0: Да, прямо вместо зубов дома, там, вот, балконы, бельишко сушатся. Вот. Ну, я все сфотографировал, но он в этот момент от вспышки испугался, произвел заплев объектива, так что документов не осталось. И так мощно у него, потому что все дома, они прям повываливались, все побились. Вот. И, в общем-то, то, что уже они потом приехали, говорят, дескать, ты что нам мозги, говорит, пудришь? Ну, я говорю, да нет, правда было. Они глядь туда, а там одни эти десны, он так ими шамк-шамк, шамк-шамк.
1: И удивленно смотрит, да?
0: Да. Вот, и с обидой с такой, с другой стороны, и с благодарностью. Глаза, как у оленя. Добрые-добрые.
1: Ну, и язык вкусный, кстати. Олени языки, они...
0: Мощнейшие. Шершавые. Вот и думают, что бобры деревья обгрызают, это их олени зализывают.
1: Конечно.
0: Ну что, пьесу какую-нибудь, как...

0: Ну, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22, ваши вопросы в группе «Квартал». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
1: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос назрел. Как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении перестала звучать этническая музыка? Вот ведь раньше, я помню, был фестиваль «Радуга», кажется, так назывался, да? Вот, там выступали вот племена с песнями и плясками, вот. И как вы относитесь вот к тому, что эта программа не стала, и вообще как относитесь к этнической музыке? Так вот у меня вопрос.
0: Спасибо.
2: Ну, это очень плохо на самом деле, как бы. Но, а с другой стороны, ее же нету музыки, как бы, вот, оно как и есть вот так вот.

0: Ведь вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, вы не волнуйтесь, говорите нам, все нормально. А? Мы вас хорошо слышим, не волнуйтесь, говорите, да.
1: А заказать можно?
0: Заказать. Ну, мы не обещаем, что прям быстро привезем. Вот, но постараемся, да. Что бы вы хотели, я записываю.
1: О любви что-нибудь.
0: О любви. А, ну хорошо, спасибо, сейчас.

0: А может быть теперь что-нибудь о животных? Ну, животные там, дескать, братья, там, это меньшие сестры. Опять же, нельзя же говорить сестры, надо говорить сестры, да? Поэтому кому говорим, куда ты звонишь? Я звоню сестре. Нельзя говорить сестре, надо говорить сестре. Ну, правильно, Слава, давай разложим. Кто сестры? Кому? Сестрам. Да. Кому звонишь? Сестре.
1: Сестры, да.
0: Сестры.
1: Ну да, да.
0: Кто может с нами поспорить?
1: Ну, конечно, как вас зовут? Меня зовут...
0: Сестра.
1: Сестра, да. Сестра. Ну и что сейчас делать будем? Про животных рассказывать? Я очень люблю кошку Ляля свою. Она самое нежное животное, которое только я видел вообще. Она, во-первых, толстая, у нее... Вот такие вот эти телеса, ее приятно потрогать, у нее жир, представляешь, Сань?
0: То есть, у кошки, да?
1: Да, да, и она ложится и так, прямо как сфинкс лежит, засыпает, смотрит в глаза и что-то такое все вот. Если повернешься, она перекладывается на бок тоже.
0: А вот скажи, ты обращал внимание на начинающую, так сказать, повышаться активность вот злобных собак на улицах? То есть, вот, например, года два назад собаки на меня лаяли меньше, чем сейчас. Вот, например, сегодня был пик лая. Так, совершенно пел сокращенно.
1: Я знаю, почему.
0: Да, почему? Нет, ты не говори только потому, что у меня к ботинку привязан вот лисий хвост. Это для красоты, ничего общего.
1: Нет, я действительно скажу, почему. Потому что раньше... Ты как бы вписывался еще в общий формат. Еще что-то в тебе осталось, понимаешь, ага. В общем формате. А сейчас у тебя даже вот как бы вообще свой формат, понимаешь? То есть, и они не врубаются. А собака — это единственное животное, которое служит человеку. Она, и она перестает врубаться. Кому ей надо служить, если человек вообще не в формате? То есть, она
0: то
1: служит...
0: как вообще реагировать?
1: Да, как еще реагировать? И у нее, естественно, агрессия как бы.
0: А знаешь, какой ужас я испытал?
1: А вот кошки, наверное, больше тебя начинают любить, да?
0: Кошки, но дело в том, что у них такая любовь, они подсматривают за мной все время.
1: Да,
0: куда они сунутся, отсюда торчат, смотрят, смотрят. Тут был ужасный случай, не дали, как позавчера со мной. Значит, я ехал на автомобиле, вот, и меня остановил, как водится, милиционер для проверки документов. Я ему открываю форточку, значит, подаю документы. Он, значит, смотрит так с ужасом, бежит к патрульной машине и кричит: то Вася, Вася, за рулем никого нет.
1: Ну вот Теодора Алмазовна же тоже как бы нет.
0: Нет, представляешь?
1: Бабушка ты моя, одела шапку не видишь, Теодора Алмазовна. Ну когда надо, она появится всегда, то есть вообще нет проблем. Как бы так получилось, что или она на тебя шапку невидимку одела, бабушка моя. Понимаешь, или ты сам?
0: Позавчера я бабушку не знала, что я.
1: Не знала, конечно.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, как правильно надевать противогаз, спрашивает наш... нас боцан. Ну, в принципе, лучший противогаз — это как? Это маска водолазная, самая элементарная, и трубка соответствующая, да?
1: Ну,
0: вот, берете ватку, на ватку нужно пописать, забить этой ваткой эту трубку, налить в ванну, окунуть туда голову в маске и дышать, конечно, с трудом, но через
1: хлором
0: эту...
1: Дышать, да?
0: Нет, а это не хлор, если вы туда пописаете, это лучшая дезинфекция. То есть это в том случае, если нет противогаза под рукой. Если он есть, то все равно он наверняка у вас просроченный. Поэтому одевать его нет смысла.
1: Да потом поры тоже, понимаешь, они надо тоже как-то отдохнуть им, правильно?
0: Безусловно, безусловно, поры.
1: Не любят отдых поры.
0: Поры, да.
1: Я вот, допустим, практически сегодня даже и не накрасился вообще.
0: А
1: ну
0: я
1: так губы контуром подвел и все.
0: Я только вот сзади затылок, вот там под волосами, там всегда крашу. Ну, все-таки, потому что привычка как-то уже выработалась.
1: Это... Опять же, летом тоже все потеет, и как-то хочется, чтобы отдохнула кожа. А ну, как бы не всегда это получается, и иногда как накрасишься, вот так переборщишь, и тоже нельзя так красить.
0: А я, кстати, видел людей, которые летом, чтобы как-то вот освежиться там, или там отмыться от пота, они друг друга заплевывают, обтирают и идут дальше, я наблюдал. Я спрадумал, у них как-то, может, какой-то, дескать, ненависть друг к другу. Смотрю, нет, миролюбиво стоят, друг друг другу плюются, потом руками обтирают, рукавами так чук-чук-чук обтер его, смотрю, пошли.
1: Да,
0: представляешь,
1: да,
0: то есть умываются так.
1: Терморегуляция.
0: Я в ужасе был вообще, то есть практически, да? Ну что, как он, может быть, вот все-таки Соня как-то что-то споет, а как?
1: Ну, конечно, споет.
0: Ты в форме?
2: Сегодня отлично у нас вот справляется тут Артур. Даже я побоюсь.
0: Нет, а тут просто прям...
1: Я как все вместе, что?
0: А вот, кстати, Соник, вам тут вопрос. Во-первых, просьба спеть пришла уже неоднократно. Вот. А дальше вот, Соня, расскажите про ваше участие в программе «Я сама». Нет, ну не стесняйтесь.
2: Я там была, да?
0: Ну вот, видимо, раз это пишут. Ну как там? Как там съемки? О чем?
2: Прекрасная, прекрасная программа.
0: О чем шла речь там?
2: Замечательно. Ну, честно говоря. Сейчас, Леша, можно я вот? А то я не слышу, о чем говорю.
0: Держу тут.
2: Вот, да. Теперь я слышу, о чем говорю. Так что говорят, что я была в передаче «Я сама», да?
0: Да. Хорошо, что еще не в знаке качества.
2: Да. Нет, хорошо, что... Да. Ну, кстати, в знаке качества очень даже было бы интересно.
0: А можно, кстати, туда сходить и изобразить каких-нибудь это животных или готические буквы. Представляешь, то есть выйти и сказать, я готическая буква «Б», к примеру, а я буква «В».
2: Ну, лучше уж тогда животных.
0: Ну, а нет, а потом животных вторым заходом. То есть забиться...
2: Тогда уж лучше поучаствовать в программе «В мире животных».
0: Тогда исключительно в качестве растительного мира. Ну, то есть мы должны как-то создавать антураж.
2: Папоротники.
0: То есть, знаешь, мы встанем, а по нам будут ползать животные, а мы будем говорить, мы большие-большие деревья.
1: Маморотники и папоротники.
2: Маморотники и папоротники.
0: Ну, только что, как услышим ли мы прекрасно.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом.
0: Да, об этом не надо, мы про песни.
2: А про песни? И про песни. И про песни тоже не будет.
1: Саня, вы играете вот эту песенку, которую вы поете? Саня. Твоя песенка такая. На 5 четвертей. Видишь, как понял?

0: А вот постоянно спрашивают нас посредством пейджера о всяких таких вещах, вот немножко не касающихся музыки, но тем не менее в искусстве находящих. Если бы, например, каждого вот из музыкантов группы «Квартал» посадили бы в отдельную комнату, там без телескопа, без микроскопа, там была бы, значит, холст какой-то и куча красок, и сказали, в течение 2 часов нужно нарисовать картину, а то убьем, сказали бы они. Практически вот так сейчас часто с кем-то бывает. Вот кто бы из вас какую бы картину, какой бы холст в данном случае изобразил? Ну, я, например, про себя знаю, что я бы нарисовал, но я не буду говорить, потому что не меня спрашивают. Вот, может, с тебя
1: нет,
0: начнем?
1: Скажи.
2: А убьют
1: у нас?
0: Ну, они просто сказали, что обязательно надо нарисовать, иначе не выпустим. Причем картина должна быть красивая. То есть прям такая...
1: Ты знаешь, у нас есть человек, который последнее время вот именно этим занимается, что пытается изобразить, я думаю, успешно пытается изобразить мир. Я не видела, к сожалению, мир вот его глазами. Это Коля.
2: Да, это я. Я начал рисовать маслом на холсте.
0: Писать.
2: Писать, да? Я прошу прощения, я фазан в этом деле. Ну, мне очень нравится рисовать, писать.
0: Лепить.
2: Да.
3: Ваять.
2: Я нарисовал, значит, 2 картины. Ой, 3, вернее, сейчас. 3 у меня уже картины.
3: Ну, они как фрагменты к разным, да?
2: Да. Нет, 2 фрагмента к большой картине я нарисовал. Там она называется... Одна называется «Сперматозоиды», а другая называется «Просто птица». Это 2 фрагмента.
0: И нарисовал... Подожди, называется «Просто птицы» или «Птица». «Просто птица»?
2: «Птица» одна.
0: То есть картина «Птица».
2: Да.
0: Хорошая картина.
2: Одна. Она навороченная, у нее красный нос.
0: Ну, как у всех птиц.
2: Да. И еще я нарисовал «Уходящий год».
0: Ага, ага. Ну, я уж про себя тоже расскажу. Я, например, это нарисовал вспышку в джунглях, фотовспышку в джунглях и сову, которая это увидела.
1: Да.
0: Вот, исполнил акварелью это. Причем сова сидела на большой моркови, только что выдернутой из почвы. Вот так. Ну, потому что у меня не было другого выбора. Вот.
4: Выбора, да?
0: Да, вот я так.
4: Покажешь картину?
0: Конечно.
1: Замечательно.
0: Ну, Соня,
1: а вот я, ты знаешь, я в основном рисую мелками. Даже не пишу, а рисую мелками, и в основном солнце. Просто оно как бы в разные времена года, в разное время суток, и в зависимости от разное настроение, и в зависимости от этого у него разное лицо всегда.
0: А вот ты знаешь, ведь солнце, оно, вернее, опять же, солнце — это он.
4: Конечно.
0: Вот, вот он вот очень тоже иногда бывает странный. То есть, к примеру, вот сейчас его острый недостаток ощущается, и мы все хотим увидеть солнце. А, например, по лету, если, скажем, особенно где-то там в аномальном состоянии просыпаешься, а вот солнце, дурак, лезет прямо в окно, вот, и думает, что ему все рады. А все от него занавешиваются и прячутся. И как-то вот... То есть, поэтому... А лицо у него, кстати, по-моему, всегда как раз одинаковое. То есть
1: нет,
0: мы его воспринимаем по-разному все-таки, видимо.
1: Нет, ну это да.
0: Вот...
1: Ну, у него такой характер, он всегда делает не то, что нам хочется.
0: Вот, вот это вот я и хотел сказать,
1: да,
0: то есть вот
1: да.
0: Такой. У тебя есть какие-нибудь комментарии по солнцу, Артур? Я вижу, что ты как-то так...
4: Ну, у него же есть оппонент, Луна.
0: Они, кстати, совершенно не встречаются, они как кухня с комнатой, ну, живут так... в одной квартире, но друг друга не видят.
4: Не видят, да.
0: Не видят. А они вообще по разную сторону. То есть они друг о друге как-то слышали там периодически, и то только вот через землю у них это общение. Наша земля, мама им говорит, дескать, такие существуют, а они друг друга воспринимают как легенду попросту. А солнце — дурак, и вот луна, вот, они одинокие. То есть луна — это тоже он, кстати, сам.
4: Конечно.
0: Самец,
4: вот, но луна, кстати, вот что-то ночное, вот сейчас же происходит, да?
0: Происходит.
4: Все происходит. Она делает так, чтобы происходит прямо. Меняет местами все. Вот, и... А ты брови видел у луны какие?
0: Ну, я наблюдал...
4: У него брови иногда...
0: Кадык у него тоже иногда выпирает, но это вот осенью такой мощный.
4: Да.
0: Ну, брови нет, брови тоже есть, но как-то я так...
4: Кадык, да, и кутак.
0: Не, ну кутак он ниже у него.
4: Намного почти.
1: Он, да. Но он по весне обычно.
0: По весне по как весне. Раз. Да, вот, то есть, а я вот осенью особенно классно за луной наблюдать, там кадыги тут ходят и все. Тут. А солнце, он, кстати, ведь он чего он по зиме делает, поближе к зиме? Он же начинает пугаться, то есть солнце пуглив становится, он чего-то опасается. Знаешь, из чего мы делаем вывод, что мы-то герои, собственно, все.
4: Конечно.
0: То есть солнце-то оно-то прячется, вот, а мы-то тут все, вот, а?
4: Конечно, боится.
0: Боится,
4: а да. Страх — это другая сторона агрессии.
0: Вот оно.
4: Поэтому значит, и войны жди... происходят, и вообще все.
0: Да, жди опасности, получается.
4: Конечно.
0: А и начинается приток у всех, прилив там сразу и так далее, вот. Так, ну послушаем, может, звонок телефонный, да? 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да-да. Да вы так не кричите, вы успокойтесь, все нормально, не стесняйтесь, говорите, да. Алло. Нет, разволновалась очень. Разволновалась. Ну ничего, здравствуйте, здесь тоже ничего не случилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это беспокоит вас главный диетолог Бурятии. Вот, мне хотелось бы вот, что вас спросить, чем питается группа? Ломтики фруктов?
4: Грибами.
5: Только?
4: Только грибами.
5: Раз в году?
4: Ну, два. Грибники, да.
5: Понятно. Угу. В потреблении, так сказать, водных сред, что можете сказать?
4: Водные грибы тоже.
5: Водные грибы, да?
0: Китайские водные грибы, специально черные такие, я тоже пью их. Да. А скажите, вот вы как диетолог, дескать, бурятский, вот откуда пошел такой слух совершенно неверный, что там это, в общем-то, все едят конину и пьют кумыс? Вот почему-то, по-моему, это какая-то легенда с политической подоплекой, даже отсюда какой-то антисемитизм есть, на мой взгляд, это.
5: Я смотрю, вы совершенно не в курсе последних
0: вот
5: событий.
0: Я спрашиваю, да, вот это. Не могли бы вы нас как-то просветить в этом смысле?
5: Тут же произошла очень интересная история. Дело в том, что как-то раз, ну, известно, так сказать, существование золотой рыбки давно уже. Легенда, это перестало быть легендой, это так.
0: Вот, извините, я вас немножко перебью. Еще, кстати, к золотой рыбке всегда обычно покупают сомиков, потому что золотые рыбки бросают мощнейшие канаты на дно аквариума, через неделю уже в канатах все.
5: Да, вы правы, более того, без сомиков золотой рыбки исполняет 12 желаний, а с сомиком, так сказать, только 3, что более экономно, поэтому...
0: Да, уже человек не будет распыляться, дескать, хочу всего, хочу мир.
5: Правильно, вот. Разумные люди, по 3 желания, ладно. Так вот, один...
0: А я думаю, уже все вы объяснили, мы так вроде так все поняли. Вы знаете, давайте действительно дальше не будем продолжать, все, и про кумыс тут же вы все вот сейчас сразу разъяснили, примером золотой рыбки.
5: Более.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам, спасибо, спасибо вам, спасибо. Спасибо. Ну что же, теперь может быть слово музыки опять, а? Может, музыки, а?

0: Зинаида Евгеньевна Тельцева обращается опять же к Соне. Соня, не могли бы вы прочитать что-нибудь из вашей поэзии или прозы? Такой вопрос.
1: Могли бы. Я хочу, наверное, перед этим еще пожелать всем девушкам перед днем 8 марта наступающим, может быть, я их не увижу, вот, пожелать им любви, вот, удачи, и чтобы всегда в душе у них было что-то светлое, чтобы они никогда не огорчались, несмотря на никакие неприятности и неудачи, и чтобы всегда верили, что все будет здорово. А теперь небольшое стихотворение. Оно как бы одно из моих любимых. Это для девушек, которые иногда грустят. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
0: Хорошее стихотворение. А скажи, вот, например, лично ты, вот что бы хотел получить в подарок от мужчин на восьмое? Ну, ведь все же мужчины, они будут восьмого бегать снова в это, по городу и там искать что-то. Ты можешь посоветовать, например, что им можно начать искать с понедельника? А то они восьмого, в общем-то, как сходят с ума, бегают. Мне, например, сбили два раза с ног меня. Я был грязен восьмого в связи с этим совсем. И меня вот все женщины, я приходил к ним, они прогоняли, говорили, ты какой-то грязный. А меня сбивали ошалевшие. Вот. То есть, чтобы меньше было ошалевших, вот заведомо, чтобы, куда им дали.
1: Единственное, что я могу пожелать, мужчинам, чтобы они сходили с ума не седьмого и не восьмого, а чтобы они сходили с ума каждый день.
0: А тогда я буду весь вообще втоптанный постоянно. Они бегают отсюда. А я вижу, тебя тоже это цепляет.
2: А мужчины, это, кстати, она.
0: А
2: мужчины, в общем, не она. Потому что у всего же есть две стороны медали.
0: И два конца палки.
2: Конечно.
0: Ну как?
2: Мужчина — это она. Женщина — это он, в принципе.
0: Вопрос к нам пришел от человека по фамилии Гастелло, уже к Артуру. Уважаемый Артур, как вы считаете, фашизм и молодость одно это и то же?
2: Ну, в общем-то, это очень такие близкие, как бы, понятия. Максимализм, как бы, один и тот же. У молодости присущий и фашизму. Ну, вообще, молодость ассоциируется с, где-то там, я не знаю, с чем-то, с таким, с очень приятным. А фашизм совсем неприятный, но в то же время, наверное, в фашизме содержится молодость. А в молодости какой-то, наверное, фашизм уже. А в Ницше, да. Так же, как в Ницше Платон, а Платон... В Платоне Ницше.
0: Ну что, послушаем, может быть, телефонный звонок теперь, да? 203-19-22, ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, еще раз. Здравствуйте. Я бы даже сказал доброе утро, многоуважаемые. У меня вот такой вопрос. Вот некто из группы «Квартал» рассказывал про птиц, значит, загибал. Вот, у меня был такой случай с одним моим знакомым, его звали Бруклин. Вот он как-то вот в этом заповеднике, как-то он туда пробрался, вот, нагнулся завязать шнурки, и вот его как бы птица загибала, вот, оформила. Вот, и вы знаете, вот сейчас птицы, вот, у которых отпадают яйца, они начинают пропадать, потому как появились некие звери, хватолеоны. Вот, они как бы... хватают яйца, которые вот в соответствующих лунках, и просто-напросто начинают их сами высиживать, и потом из этих яиц появляются глупые орки. Вот, вот как вы прокомментируете этот факт и делаете что-нибудь глупо вот для уничтожения этих фотолеонов?
2: На самом деле мы хотели это скрыть. Мы знаем об этом факте. И особенно бедствуют доярки из амазонского совхоза, которые там, в принципе, они как бы тоже приловчились. Это единственное средство их питания. Они съедают яйца птицы-дрочиц.
0: Они, кстати, вот тут еще нужно открыть маленький секрет, когда доярки вот транспортируют эти яйца, они их нанизывают на рога, в общем, бычкам местным и коровам, которые они переносят. А что это яйцемания в этом совхозе приняла гигантские размеры, то есть практически мода из Европы пришла, то есть они сейчас начали эти яйца курить, употреблять в жидком виде, там это внутривенно употреблять бычки тоже яйца, да. Практически дошло до безумия. Мы всячески пытаемся спасти как-то население данного совхоза, поскольку там это, в общем-то, рудник у нас. Вот, и там и раковые у нас, я имею в виду, мы выращиваем раковых всех это там.
2: А началось, что просто нюхали яйца?
0: А началось, да, с обычной безобидной обнюшки. Мы, бывало, их застаем, они там около этой птицы, около гнезда, значит, лазят и просто нюхают жадно-жадно. У них какой-то был, видимо, фермент. Фермент, ну,
2: да, конечно.
0: Да, притягивал фермент.
2: Они потели, когда они падали, и на яйцах выступал пот.
0: Вот, может, а может быть, кто-то это сам, может, потом кто-то один случайно втянул мощно и как-то его прошибло. Да. Это, откуда же началось потребление этой?
2: Гамаргаян. Гамаргаян втянул.
0: Так они
2: он
0: же...
2: писал пристишье, да, гамаргаян. И написал о капельке пота на волосике яйца. Как слеза младенца, как капля росы, как переход из газообразного в жидкое состояние. И он так красиво все выразил через как-то в цветах, так все. И вроде как потом раз начали яйца понюхивать. Uh-huh. Понюхивает, приходят разные люди, там и животные, и птицы, понюхивают яйца, говорят, у вас так миленько здесь, между прочим, миленько.
0: Пожалуй,
2: здесь
0: мы, дескать, останемся.
2: Пожалуй, мы останемся. Uh-huh. Ой, как у вас здесь миленько, так вот, знаешь.
0: А то знаешь,
2: а потом там... покусывать начали яйца. Сначала пощекотывать, так пощекотывать, потом покусывать. И вот дошло до того, что начали просто хищения. Начались. И сейчас эта проблема записана в Красную книгу уже, уже стоит вплоть до такого уже.
0: А начали все-таки вот эту борьбу такую гуманизации по отношению к яйцам с запрета закапывать их в уши, потому что они детям в уши яйца тоже капали. Вот. И как-то вот мы это им уже четко запретили делать. Потому что надо же с малого начинать. Нельзя сразу там вето на яйца на все наложить.
2: Конечно. Эмбарго.
0: Эмбарго. Мы же не Саид Хусейн. Ну, в смысле, ну, понятно, о ком речь. Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку уже, трек, так называемый, да? А после этого мы еще вернемся, но еще не прощаемся.
2: Даже можно пару треков, чтобы покурить.
0: Да, пару
1: треков.
0: И еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», так что готовьте ваши вопросы. Но мы уже, опять же, много слушали такой музыки, треков, как, опять же, принято называть. И, в общем-то, может быть, сейчас как-то что-то прям вживую, да.
1: У нас есть новая песня, которая называется «Эльф». Вот, и сейчас мы кусочек из нее

0: Рустам Коняга спрашивает нас посредством пейджера, не вас. Часто ли после концертов к вам подходят поклонники и просят, например, показать аккорды песни? Просто дело в том, что Рустам Коняга играет в школьном ансамбле, вот, и вот часто к нему поклонники подходят и говорят: покажи аккорды, нарисуй, дескать, это вот, ну, на такой байде пятиполосной, это звездочки нам как зажимать, там лесенка, первый, второй, там, вот. Естественно, он хочет знать, Коняга-то, как это происходит вот в мире большой музыки.
1: Ну, я думаю, что он действительно, по большому счету, обезумел от популярности.
0: Коняга.
1: Конечно.
0: Ну, через... безумно, запор... его испортят, это просто.
1: Конечно. Он просто обезумел от популярности. И это как он взял, структурировал свое сознание через пятиполосную такую систему. Вот. Как бы нечетное количество вот этих полос, оно дает как бы незавершенный такой круг. Допустим, та же квартал, тот же квартал, кварта, это 4, а здесь 5. И он структурирует себя в 5 полос, как бы, тем самым. Поэтому нужно бояться таких людей. И как только тебя начинает просить проструктурировать музыку, мне кажется, надо либо в трубу вылетать,
0: либо бечь.
1: Либо бечь. Причем очень хороший совет — чешки. Чешки — это легкая обувь такая. Ее как оделась, что на дельтаплане можно вылететь в окно, допустим.
0: А еще очень удобно вот в чешках проникать в богатые дома.
1: Ну, конечно.
0: Ну что же, а теперь, может быть, послушаем, о чем хотят вас спросить 203-19-22. Загадочный 5 цифр. Здравствуйте, вы...
2: Алло. Алло.
0: Да вы так не волнуйтесь, мы вас прекрасно слышим, говорите, пожалуйста. Да.
2: Я вам хочу...
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы хорошо вас слышим, да, говорите.
2: Я вот хотела вам задать вопрос. Какой смысл у вас эта песня?
0: Ага. Спасибо. Я просто переведу, если позволишь. В какой тональности звучала эта песня? Там интересует тональность.
1: Ша-бемоль.
0: Ну, я, кстати, так и думал, да.
1: Ша-бемоль.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста. Да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хотел спросить, чем музыканты группы «Квартал», они случайно не...
0: Извините, еще раз повторите, только погромче, плохо слышно.
3: Они случайно не знают, почему снятся больные попугаи?
1: Больные?
0: Больные попугаи, почему снятся? Спасибо за вопрос. А извините, а цвет животного можно ли как-то?
3: Ну вот когда он в здоровом состоянии, голубенький, когда заболел, он стал голубовато-красным.
0: Угу, спасибо. Вот это очень важно, цвета. Ах, я уже вывел из эфира.
1: Мне кажется, его нужно горячим молоком напоить и как-то закрыть все форточки, чтобы он не простывал.
0: Дело в том, что вот ты будь осторожней с советами, поскольку я вот один раз дал совет. Дело в том, что птицы, если они заболевают насморком, они не могут дышать ртом. Ну, у них, поскольку вот этот зуб, который торчит из морды, называемый клювом, вот там дырка две, и, в общем, все они сходятся в один туннель. Понимаешь, если она насморком болеет, то она дохнет. Поэтому ее нужно каким-то образом, значит, заставить пропотеть. У меня была логика. Я посоветовал всех, значит, больных чихающих птиц посадить в духовку ненадолго и включить. А потом нам сюда на радиостанцию стали, значит, приезжать тушки, а, в общем-то, хозяева оскорбленные, требовать компенсации, присылать фотографии своих пернатых любимцев, которые почили в базе.
1: Прямолинейно так. Действительно, да.
0: Вот так.
1: Ну, тогда нужно сделать так, чтобы птица тебя заставила пропотеть. Наоборот, то есть пусть человек потеет за птицу.
0: Вот это правильно.
1: А у птицы пусть кожа отдохнет.
0: Вот тут мне прислали, что девушку ту зовут... тут не разборчивый почерк, то ли король лужи. В общем, что-то с водой связано.
1: Король лужи, да, классно.
0: Да, ну вот, да. Ну, в общем, с попугайчиками не волнуйтесь. Если вам снится любая живность, пусть даже пиявка или ос, там, или, например, пес, это все к лучшему. Вот, я, например, кстати, мы же сейчас собираемся, ты знаешь, выпускать новый сонник. Дело в том, что все старые сонники, они, как правило, атрибуты такие, там, типа, дуэльные пистолеты, там, лужайка, да, там, стрелять, там, стрелой в животное и так далее. А у нас сейчас в новом соннике будет, к чему там снится, скажем, сотовая сопля, там, или там, к примеру, украденный руль от автомобиля. Бывает, он выходит, а руля нет. Это же ужасный сон.
1: Ну, конечно.
0: Ужасный. К чему это снится? Мы будем эти сны трактовать, в общем, по заказу даже. Так что в ближайшее время спрашивайте эти методички вот в киосках города.
1: Я не знаю, но бывают странные сны. Мне один раз приснилось, что я окуклился.
0: Это ужасно.
1: Окуклился. То есть превратился в куколку майского жука. Хорошенький, как куколка был.
0: Знаешь, мне один раз приснилось, что вот я — это семь.
1: Семь?
0: Да, вот, и вот мы все всемиром просто ходили повсюду. Вот, и практически... То есть траты были вот как за семерых. То есть, но дело в том, что вот нас-то семь, но все это наработал я один. А у нас семь уже. Я проснулся в таком, в хорошем очень расположении духа из-за этого. Ну что, еще звонок послушаем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорить.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Дело в том, что мой маленький пупсик не может сомкнуть глазки. И у меня огромная просьба к Артуру. Расскажите ему, пожалуйста, сказочку.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Жил-был на свете.
0: Что подразумевается под пупсиком, хотел бы я знать.
1: Ну, я думаю, что это действительно пупсик. Девушка же не может обманывать. А и тем более, что она с такой верой это все рассказывает. Хочется рассказать ей сказку действительно.
0: Давай.
1: Где-то совсем недалеко стояла усадьба, а в ней жил князь по имени Наташа, князь Наташа. Днем он лежал в люльке и сосал леденцы, а вечером он выходил охотиться на луны. И не один он выходил охотиться, помогал ему в этом сельцоведчик. Сельцоведчик такой был чувак, у него было, ну, как голова как у рыбы, то есть селедка, ну, он был соленый совершенно, но был в костюме Версачи у него был. И ножки очень плотные. И он скакал по небу, ловил луны, и бывает до 6-7 лун за ночь он ловил. И, значит, они складывали такую сумочку с бахромой хиповую, и сельцоведчик вместе с князем Наташей возвращались домой, ложили их в сарайчик, и сарайчика сквозь бревна такой серебристый свет лился. Вот, и под утро они превращались в серебряные монеты, эти луны, и на это они жили. И было у князя Наташи три дочери: Сережа, Петя и Вася. И подошла пора им выходить замуж. Но так как князь Наташа был очень добрым человеком, он считал, что деньги портят людей, он не давал им приданное. Приданное не давал. Ну и вот девушки очень подросли, уже у них уже все сформировалось. И не так хотели выйти замуж, что вот у Сергея даже скулы свело. И один раз старшая сестра Сергей говорит: дорогие сестры, Василию и Пете, говорит, давайте попросим сельцоведчика, пусть он тоже нам хотя бы парочку лун подбросит, а мы с ним поделимся. Ведь князь Наташа добрый, он не делится с людьми, потому что он считает, что деньги портят человека. Вот. Ну и, значит, подговорили они на завтра сельцоведчика, и на следующий день князь Наташа спал, у него был выходной, спал в люльке, сосал леденцы днем, а вечером он тоже спал. И они вышли охотиться на лун. Сельцоведчик был особенно в форме, он был стимулирован, что с ним поделится. И как раз он хотел в этот вечер использовать свое новое изобретение. Он изобрел такие пластиковые трубочки, которые к попе подходили. И дополнительно использовал он пукол и использовал реактивную силу. И особенно резво скакал по небесам. И в этот вечер он наловил аж 13 лун. 13 лун. И спустившись к ним, они вот еле вместили их в сумочку. И, возвращаясь назад, они закопали их в другом месте. Нигде в сарае, чтобы не нашел князь Наташа, а прямо в садике. И князь Наташа что-то его разбудило. И он вышел на балкон, смотрит, из земли льется серебряный свет. Он думает: эх, гадство, и древо мать. Видимо, вчера, когда охотился на лун, я обронил одну луну. Но зато вырастет дерево, и потом мне не надо будет, не нужен будет сельцоведчик вообще, я буду собирать серебряные монеты. Вот. Ну и, значит, он обнес это место заборчиком и заснул спокойно. На следующее утро Сережа, так как ей очень хотелось выйти замуж, самое первое у нее скулы свело, она выкопала эту луну, она уже была превращена в серебряные монеты, и минут через 20 они все втроем вышли замуж. Поделились с сельсоветчиком. Вот. Ну и князь Наташа затосковал, стал худеть. Похудел на 30 килограмм. было ему невдомек, что вот так вот получилось, как-то вот все, и он не понял. Но сестры пришли, им стало жалко. Они сказали: «О, великий князь Наташа, наш, наш отец, мы просим прощения у тебя. Конечно, надо было по твоему разрешению все это дело сделать. Но вот уж так уж получилось. Чем богаты, тем и рады». И стали они жить вместе. Князь Наташа, Сережа, Петя и Вася, и их мужья. А сельсовечку построили будочку. Ну и резюме, значит, на следующий год наступил голод, вообще полный голод у всех, нечего было жрать, они посадили свеклу, свекла, значит, выросла большая-пребольшая, больше любой репки. Ну и князь Наташа тянул, потянул, вытянуть не мог, за ним подошел, значит, его дочь Сережа тянула с мужем, не могли вытянуть, значит, потом, значит, Вася и так далее. И получилось, что, значит, так, что князь Наташа тянет, Наташит, значит, свеклу, Сережа Сережит князю Наташу, Вася Васит, значит, Сережу, Петя Петит Сережу, значит, Жучка Жучит Васю, значит, потом подошел сельсовечек, а внучка внучит Жучу, Жучу, значит, вот, и потом подошел сельсовечек, и они как-то он рванул и вытянули свеклу, и стали косо все посмотреть на сельсовечка, вроде свекла и сельдь. И как-то все так получилось неприятно. Сделали они селедку под шубой.
0: Хорошая история. Я, кстати, очень знакомый. Я где-то такой же вот созерцал. А мне пришла в голову мысль, что это же горовая вот композиция в стиле рэп.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, то есть, в принципе, это медленный рэп такой. Ну что, еще звоночек. Может, там еще какой там, может, пупсик где там какой... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это звонит вам оскорбленная вами? Вы недавно меня так оскорбили. Я просто вас попросила сделать какую-нибудь композицию на вроде вот типа группа «Воскресенье» или «Машина времени». А вы меня так вот оскорбили и не сделали мою просьбу.
0: Спасибо, спасибо. Извините, извините. Ну что, мы оскорбили молодого человека, собственно, как-то, видимо, надо исправить эту нашу ошибку. Это вашу ошибку.
1: Начал стрелки переводить, суетиться.
6: Ты оскорбил, тебе и исправлять.
0: А то есть что-нибудь из «Машины времени», что ли, с этого, да?
1: Ну давай сыграем еще.

0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Алло?
0: Да.
1: Слышите?
0: Вы не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо.
1: Да-да.
0: Да-да, ничего
1: себе. Я вот слушаю вас в течение уже 2 часов, чтобы не спится. Какую ахинею там ребята между собой, когда у них диалог идет-то? Про Кутак, вы зачем такую пропустили самую штуку? Вы знаете, что такое Кутак?
2: Нет.
1: Не знаете?
2: Ну, в принципе, знаем.
1: А какое отношение к узбекам имеют?
0: Полнейшее.
1: Вартан, полнейшее?
0: Да, вы знаете, дело в том, что мы недавно... Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Дело в том, что практически позавчера вот мы проезжали таможню, и человек предъявил паспорт. Кутак Измаилович Кегля. Ну что так, фамилия у него Кутак Измаилович Кегля. В паспорте было написано. Я снял ксерокопию, назовите ваш адрес домашний, мы вам вышлем.
1: Там
0: брови у него были, нормальные брови, то есть у Кутака брови, все в порядке было. То есть нормальный человек, это, конечно. Единственное, он был без национального.
1: Кутак это член, так что.
0: Нет, ну только это понять. Дело в том, что у ряда народности это, в общем-то, такой фаллический символ, который, ну, типа там три пера, например, вот индейцев звали, там без перьев, там. Понимаете, символизм. Вот, то есть практически.
1: Да, ну тогда самое прошу прощения.
0: Ну, ничего,
1: я подумал, что уже начинается такая.
0: Да что вы, нет, мы никогда, никогда мы на это.
1: Спасибо.
0: До свидания вам, удачи. Удачи.
2: Да. Здоровья.
0: Ну а что же с молодым человеком, который насчет вот ансамбля Бон Джови там просил?
3: Я думаю, ты должен спеть.
0: Я нет, у меня сейчас это во рту дома. Я же тебе дома-то подобрался и себе. Там люди белье сушатся.
2: Вот. Ну я даже не знаю, но может что спеть. Сонь, спой что-нибудь.
4: Я иду.
2: Весеннюю песню спой, сейчас тает все.
0: Да.
3: Ну, девушка хотела, или юноша просил, правда, другое. Но мне ничего не остается делать, как спеть.
4: Раз, два, три.

Да. Да, хорошо, хорошая пьеса. Вот на наш пейджер 974, далее тоже 7474, 109-279 абонент, пришло сообщение. В общем, спрашивают, какие мелодии вы так сами себе под нос мурлычете. Ну, к примеру, вряд ли, вот что собственного сочинения, да, бывало, что идешь, так вот я там, например, иду с ведром выносить тут общественное, когда, или там просто попросят, кто на улице, скажет, Сань, вынеси ведро, вот я

0: Ну ничего.
1: Они начинают драться сразу.
0: Да, типа он чувствует, что у них что-то отвратительное. Отсюда антипатия происходит, да?
2: Вот в чем зарыта вообще собака, зарыта.
0: А почему принято считать, что весной природа пробуждается? Вот может она осенью пробуждается, а?
1: Не, потому что весной щепка на щепку лезет.
2: Ну да. Летчики-полярники на летчиков-полярников лезут. Там женщин нету.
0: Вот, там кто первый встал.
2: Да, да, да. И, кстати, у меня есть один знакомый летчик-полярник, и он занимается резьбой по льду. То есть он живет практически на полюсе, где вот флажок самый торчит, вот этот центр
0: земли. У тебя немножко даже устаревшая информация. Он сейчас зимой, то есть у нас сюда приезжает, и тут вот эта фигура лепит мощнейшие изо льда, из окрестного, голубей всяких этих животных, а также людей, портреты.
2: И так в окно показывает, в окно их показывает.
0: Типа,
2: на, посмотри. Ну, на, типа, посмотри, и все. Вот, и у него на спине растет три волосинки. Значит, Валя, Аня и Гриша. Вот, значит, ну и вот Валя с Аней, они влюбились в Гришу. Потому что альтернативы нет больше, мужчина один. И начали ссориться, и что-то вот так вот у летчика-полярники. Он после рабочего тяжелого дня и так спотело, спина вся, волосы залипли чуть-чуть, вот эти три Аня с Валей. Гриша еще как держится, он поплотнее, мужик все-таки. Вот. Ну и они так влюбились в него и начали ссориться между собой. Оттаскивать друг друга там вообще, просто вообще. Ну и как-то раз, вот это буквально уже было, вот вчера он мне звонил. Говорит, что так получилось. Гриша мне позвонил. Уже с другого измерения. Значит, Валя, так начали девчонки ссориться, что летчик-полярник, у него зачесала спина, он почесал спину и выдрал Гришу. И представляешь, Саня, сразу помирились. То есть предмет исчез, сразу помирились. И вот жили очень долго. Наверное, часов 15-16 еще они все жили, пока не посидели.
0: А потом это как произошла самоэпиляция, естественно, или все-таки они так вот обвисли?
2: Ну, у них они катапультируются же, это, любой же волос, ты же знаешь.
0: Они уходят просто.
2: Да, или когда холодно, улетают на юг.
0: А ты знаешь, мы, кстати, вот проводили такой эксперимент. Мы на 2 дня арендовали здание Государственной Думы и туда запустили женщин. Вот. И результат эксперимента был ужасен. То есть, когда огромное количество, в общем-то, женщин, одних собирается вот в таком ответственном достаточном месте, которое постоянно, в общем-то, перед глазами, там, по телевидению и так далее. То есть, мы потом обнаружили там полный, в общем-то, разброд, шатание. То есть, они, значит, были все пьяные, вылезали там из окон, что-то кричали. Многие были с синяками, там, то есть, они сильно дрались. И мы потом, значит, собрали все указы, все их вот законы творчества, которые они наваяли. Вот, и, честно скажу, будет книжка опубликована, так и будет она называться «Эксперимент 3 дня, 3 женских дня в Госдуме». То есть,
2: а просто... просочились они под трибуну, вот когда выступают эти, да, там несколько женщин сидело внутри.
0: Да, да, вот это я просто к тому говорю, что поскольку волосы тоже, они вот 2 женщины, они как-то без Гриши все-таки помирились, а вот будь там уже 3, их уже все, уже треугольник женский, это страшнее, чем, да, скажем, конечно, чем Бермуды даже, вот. То есть это фальшивая тяга к эмансипации постоянная, она их до добра не доведет.
2: Да, конечно, конечно. Ну, что, напряжение уже... такое, когда вот это все происходит, напряжение такое, что можно уздечку порвать себе.
0: Так не только себе, а, в общем-то, и все окружающие тоже, в общем-то, рискуют достаточно сильно, потому что они же наблюдают, тоже для них процесс не так проходит физически.
2: А многие, кстати, уздечку рвут.
0: На себя они сами воздействие оказывают такое мощное, да. Хорошо, если это естественным путем еще происходит. А бывает так, что и раз... утром была, с утра встала.
2: Исчезла. Улетела тоже на север, на небо улетает. Там скапливается.
0: Мы их собираемся, кстати, в ближайшее время оттуда доставить сюда и раздать нуждающимся.
2: Конечно, конечно.
0: Потому что дефицит уже.
2: Без уздечки
0: лазерника. Никуда. Да. Ну что же, может быть, какую-то еще композицию как?
2: Может, трек лучше?
1: Давай послушаем.
2: Поставим, нет?
0: Или ты имеешь в виду телефон, да?
3: И телефон, и трек.
0: Ну, давай про телефон тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: А, Владимир, мне сказочка немножко ваша не понравилась.
0: Что говорите?
4: Сказочка не понравилась.
0: Не понравилась сказочка.
4: А у нее конец неинтересный.

0: Селедка под шубой.
1: Чего?
0: Селедка под шубой. Вот.
1: Понимаете, я бы другой конец придумал.
0: А, давай.
1: Какой классный бы конец был.
0: Давай.
1: Валя, Саня, Гриша поймали сказочника, ставили в задницу волшебную флейту и дунули активный херг.
2: Это круто.
3: Это звонил мой дядя. Да. Дело в том, что у нас в свое время была такая агентура по звонкам. Как правило, это снизу они звонили с соседней комнаты. А дядя, он, в общем-то, даже когда не мог даже дозвониться из соседней комнаты, приходил сюда, изображал телефон, то есть говорил «дзынь-дзынь», и потом начинал вот прямо в микрофон что-то такое говорить и спрашивать. В общем, был отнесен к разряду уволенных. Он же потусовался там около Останкино, постучал, значит, ложкой по кастрюле, вот, а сейчас так вот, в общем-то, не пристроился и каким-то образом постоянно звонит, ну, по крайней мере, человек все-таки в курсе, понимаешь, то есть он все-таки в курсе всего, и на самом деле, кстати, любое продолжение, оно хорошее, значит, в движении находится, все-таки не пассивное восприятие.
2: Но дело в том, что он из той сказки про князя Наташу, про реактивный этот, он подклеил сюда, как бы. Если бы он изобрел что-то новое или через свою призму хотя бы пропустил, то можно было понять.
3: Ну, это же дядя, я тебе покажу фотографию, потому что то ты сейчас как-то говоришь, а фотографию покажу, ты поймешь, что это беспредметный разговор. Да, я даже могу хоть что к тебе направить просто.
2: Ангел. Бэнкс.
3: Нет, это просто дядя. Он был тут недавно, то есть всем понравился, вот. Ну, давай еще звоночек послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я мог бы сказать и посоветовать вам сыграть, например, в стиле панк-рок вот сейчас в прямом эфире. Вот. Было бы очень интересно послушать.
3: Спасибо. В стиле панк-рок. Почему-то панк-рок как-то к музыке относится. Ничего общего с музыкой это не имеет. Сыграть в стиле панк-рок. Мы можем себя, если хотите, прийти к вам домой и повести себя у вас дома в стиле панк-рок.
2: Для этого нам уже черные кожаные плащи, в принципе, очень длинные.
3: И пельмени все. Нужно наварить, но не свежих. Желательно, чтобы они раза четыре оттаяло, а потом мы должны их уже...
2: Да, как свинья питерские.
3: Он так делает, да?
2: В моче он варит пельмени.
3: Это чтобы организм был очищался. Это вместо вот этого золотого корня.
2: Уринотерапия, конечно.
3: Да, ну, кстати, ты знаешь, помогает нормально это средство.
2: Я знаю.
3: Ну что, в панк-роке ничего не будем, да?
2: Не, ну можно, в принципе, но не хочется как бы.
3: Не хочется.
2: А да. Можно, в принципе.
3: Ну не хочется.
2: Ну как бы.
3: Не, ну даже и можно.
2: Уже слишком.
3: Можно и не хочется, да. Как, да? Может, еще послушаем звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно говорит. Да-да-да. Да-да-да, вы не стесняйтесь, не пугайтесь, говорите.
5: А вы знаете, алло.
3: Да говорите. Да-да-да, все нормально, говорите.
5: Александр, как вы считаете, вот ваши гости, вот простите, я сейчас немножко обосную. Вот есть такой дядя, который вот объясняет в эфире там, значит, полезность всяких эротических штук там, ну, показывает там накладные сиськи там, простите. Вот как ваши гости вот относятся вот к этому?
3: То есть вы имеете в виду к пропагандистам этих медицинских всех дел?
5: Нет, я не имею в виду вот пропаганду вот этих дел. Я имею в виду вот отношения вот гостей вот ваших. И вот, кстати, абсолютно такие интеллектуальные, красивые гости, вот хорошую очень музыку такую.
3: Спасибо.
2: Мне нравятся настоящие сиськи, а накладные сиськи как-то так не очень. Ну, в охотку и накладные идут, мне кажется.
3: Иногда, кстати, их можно дарить кому-то там в подарок и так далее.
2: У полярников, когда нету женщин.
3: Да, им туда отсылаем.
2: Отсылаем.
3: А вот, кстати, на пейджер тоже пришло сообщение. Мне уже Александр. Я слышал, что вас не пустили в Нагано. Почему? Спрашивает господин Валуев. Если позволите, я отвечу. Действительно, такой факт был.
2: Залуфис?
3: Валуев фамилия. Латвиец, видимо. Да. Я действительно подал прошение. Говорю, отправьте меня в Нагано. Хоть в качестве там лыжника. Хоть лыжи натирать. Хоть ездить на них. Хоть на санках. Ну, хоть как-нибудь. Они говорят, нет. в общем-то, не дали визу. Объяснили это тем, что моими несколько, так сказать, физиологическими такими моментами я просто, когда яркое солнце, дурак, светит, и снег лежит, я мощно щурюсь. И, в общем-то, мне сказали, что этот мой прищур как-то очень напоминает, что я передразниваю вот как раз и японцев, и же с ними. И что, в общем-то, это каким-то образом обидит.
2: Обвиняет национализм, тебя, да, я понял. То есть, конечно,
3: у кого-то я, дескать, им рожи корчу. Конечно, вот, и, а я говорю, давайте я в очках буду. Они говорят, ну, в очках как-то там тебе могут сказать, сними очки, мы хотим увидеть твои глаза, а ты снимешь их, а там рожа такая. Ну, то есть, что за дискриминация? Так что меня не пустили в ногу.
2: Могут посадить в тюрьму за это.
3: Да более того, даже могут и рисом накормить это, таким вот сырым. Это же голуби же, они от
2: рыбой
3: риса, там,
2: сырой, да.
3: Дохнут сразу, рыбой сырой и так далее.
2: Могут накормить чао-чао.
3: Шерстью его. Какая шерсть, да. Она отовсюду торчит потом. Это называется утепление кишочков, когда человек ест шерсть. Ну, то есть, значит, если это по осени он наелся шерсти, всю зиму ему тепло. Древний метод. Ну, знаете, еще телефончик можно наслушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро всем.
3: Здравствуйте.
6: Сань, ты знаешь, что единственное, что я жалею, что я поздно проснулся. Блин, классно, все нравится. Вот, все отлично. Я, в общем-то, немножечко по-другому воспринимал все это. Ну, начало, это еще тогда, когда ты начинал работать. Ну, в общем-то, ты знаешь, я теперь дал себе, как говорится, зарок. Вот, я, в общем-то, практически не буду спать. Потому что нам очень интересно тебя слушать, Сань. От души,
3: ну,
6: понимаешь?
3: Спасибо, я старался. Да. А что касается того, когда я только пришел на работу, я же пришел-то откуда? Из ГАИ, с подводной лодки, лесорубом был, валил, понимаешь, деревья.
2: Просто валил.
3: Просто вот, да. Естественно, что я был несколько скован в движениях. Бывало, тут как-то развернешься, повалишь что-нибудь. Паришь. Вот сейчас нам что-то и на вейджер пришло какое-то сообщение. Сыграйте, пожалуйста, «Спалило цветы». Я не знаю, что это за пьеса.

0: подходит к концу времени.
1: Ну, это Соня должна петь песню, я просто пил.
0: Да, я, кстати, как-то не заметил.
2: Можно было не говорить, потому что замечательно спел, все прекрасно. Никто ничего не понял.
0: А я в этот момент завязывал шнурок, и так получилось, что привязал к ботинку палец. И пока высвободился, вот только сейчас вот это вылез. Поэтому если вы думаете, что я красный по другим причинам, это не от этого. Прилив крови в голове произошел. И по традиции, перед тем, как мы попрощаемся, вот рецепт вашего любимого блюда, собственно. Ну, вы же наверняка все вместе собираетесь, блюда готовите. Я, например, отдираю у жареной курицы ноги и раздаю их друзьям.
3: Селедка под шубой.
1: Селедка под шубой. Под шубой селедка.
0: Сельдь под шубой.
1: Под шубой.
0: Тогда не селедка, а сельдь.
1: А, сельдь
0: под шубой сельдь.
1: Под шубой Г.
0: Сельдь Г.
1: Да, да, третья, Геннадий, да.
0: Сельдь под шубой. Поскольку когда она селедка, она как бы...
1: Селедочка, да, это так. Сельдь. Более мощная, так.
0: Ну что же, с рецептом мы разобрались. Есть у вас что-то, например, сказать доброе и вечное вот нашим геройским орлам, которые слушают нас и слушали, кстати, вот даже до сих пор еще звонят?
1: Я хочу пожелать всем, чтобы у всех вот, кто служит нас, и вообще у хороших людей у всех, произошел счастливый случай в жизни, потому что от этого много зависит. Вот. Хочется пожелать девушкам, чтобы они были такие же нежные, ласковые. Не думали, что они могут заменить мужчин, да им это не надо. А мужчины были мужественные. Могли. Но особых амбиций, чтобы у них не было тоже, вот так надо задуматься. Какая разница, в принципе, женщина или мужчина. Душа, она не имеет никаких границ. Главное, любовь. Любите друг друга, это единственное, что нас собирает, остальное все расщепляет. На мелкие части по космосу каждый человек одинок, несется просто вообще расщепленный на мелкие части в состоянии анализа. А что-то собирает же нас всех, возвращает с космического корабля на Землю. Ну, я считаю, что это любовь, мне так показалось, что-то яркое такое. Когда находишься в космосе, видишь все эти решетки кристаллические, все такое холодное, но ты все равно находишься, все равно еще в теле, как бы. И все, что нас возвращает на Землю, собирает, это любовь. Желаю всем любви.
4: На волнах радиостанции ИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: И сегодняшние гости нашей программы, ну, я все-таки начну с представительницы женского пола, тем более у них на Дисне случился праздник, хотя и полностью, на мой взгляд, выдуманный, не имеющий даже, не побоюсь этого слова, права на существование, в силу того, что первый день весны — это прежде всего хорошая погода, а когда с неба сыпется жуткая перхоть, то делать вид, что у тебя хорошее настроение, бегать за каким-то веником, именными цветами, это, в общем-то, не по кайфу и неприлично даже в какой-то степени. Но, тем не менее, это Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина и лидер неформального движения «Женское достоинство». Да, здравствуйте. И гость в студии — это Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
1: Доброй ночи.
0: Вот вы знаете, в последнее время меня, например, и по мне это видно, да, очень сложно чем-то напугать. Но я был нешуточно напуган, включив как-то по ошибке телевизор и увидев там такую агитацию настойчивую на тему того, что, дескать, купите вашим детям неких телепузиков. Причем, значит, этих уродцев 6. На мой взгляд, они одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессиональное давление. Я не думаю, что это ошибка чья-то или, попросту говоря, небрежность, да, в детском воспитании. Я считаю, что это конкретная диверсия. Может быть, не сочтите меня параноиком, может быть, это есть, так сказать, новый виток холодной войны, потому что старшее поколение России практически полностью побеждено, и, значит, нужно вот начать нахлобучивать детские мозги. Вы вообще знакомы с этим явлением, вот то, о чем я сейчас сказал, телепузики? Это реально существующие вещи?
1: Это вот типа...
0: Да, они...
1: Выходят таких 6, что ли, зеленые,
0: да,
1: желтые,
0: мохнатые.
1: Мохнатые такие. Все, что-то они веселенькие, бегают, да, за дружкой, да. А вот у них позже батарейки, я... батарейки на спине.
0: Да, да, них, да, да, у них. Позже я узнал, что еще ведь есть, оказывается, видеокассеты выпускаются с данными монстрами. И что самое меня поразило, я проконсультировался у специалистов, то есть эти монстры заведены на определенные монотонно повторяющиеся фразы. Ну, образно говоря, там, к примеру, Маша пришла. То есть, что само по себе является, скажем, зомбированием мощным, потому что вложи туда потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин». И вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно, я вот клянусь.
1: Ну, это есть вообще. На Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактное что-то, оболва. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. Раз, мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает. И это как бы с детства приучить и малышей к этому. В этом плане, вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
0: А каким образом вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я. Каким образом вот эта интервенция это произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации, я не побоюсь этого слова. То есть и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти вот это самые телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
1: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет по информационной политике Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забрасывается специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
0: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там... самым тупым. Он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все вот прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
1: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот, не знаю, какая-нибудь игра в казино, или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
0: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время, после того, как автор «Чебурашки» дико, в общем-то, зажадничал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты «Чебурашка», вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто это, эти некоторые убивают в ребенке за один час, все светлое и все это, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего «Чебурашки», появились импортные адские телепузики, адские, это я не говорю ради красивого слова, я вообще считаю, что это какой-то сатанизм, попросту говоря, то есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое прется о страшные силы. Оно же яркое, оно цветное, да?
1: А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Уже производит впечатление. Трезвый такой, он серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
0: Они называют.
1: Они ничего тоже, не хотят, ничего не хотят. Только интересуют деньги. Сколько платят? Сколько платят? То есть он будет делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата, там, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь.
0: А
1: не задумываясь.
0: Последствиях,
1: и ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
0: А вот вы сказали, две крайности. Вы сказали о старших людях, да. Извините, что вот вас перебиваю. Но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах. Да, там, то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот другие. Там, я слабо в этом разбираюсь, но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов, то есть мужчины и женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничища.
1: Есть, есть. Вот 20-летние, они уже выросли. Это вот как бы горбачевцы, так сказать, молодые горбачевцы. Они родились в 80-м году, условно. При свержении, как бы, начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
0: То есть
1: вот
0: мой сегодня... страх, он не беспочвенный.
1: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди... Ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бифштекс, так сказать, ключи.
0: Попкорн еще.
1: Ну, вот там, да, какие-то вот все, вот его вот, какие-то цифры.
0: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так, я думаю, вот думаю, дебил это. А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывают по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу MTV, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
1: Идиотский канал. Каналы, и MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть не сводит с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже, ничего не действует, люди не запоминают ничего. Или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
0: Это
1: там дурацкие
0: то, что
1: имена.
0: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
1: там
0: что мне это
1: нет,
0: напоминает?
1: Там же кличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты уже нету ни человека, ни понятия, ничего. Он просто вот как бы как животное. Так
0: помните,
1: как
0: раньше животное, в периферийных газетах еще до того, как появились электронные средства массовой информации, была вот такая там переписка. Ну, то есть, как бы, частная переписка. И там можно было посылать приветы там в газеты. Mm-hmm. Типа там, Митечка, я тебя люблю, у меня в комодике твои сырнички, там имеется в виду, носочки. Вот такой полный дебилизм он перенес сейчас в сеть. Вот насчет чатов, кстати, меня порадовало. Так не хотелось бы так в политику, да, ну, как, поскольку я и напуган, то и надо как-то надо это сглаживать, компенсировать.
2: Давай
0: это вот...
2: в политику,
0: да,
2: а
0: подожди секунду, дай.
2: Вы об оргазме сказали.
0: Нет,
2: я хотела вопрос задать.
0: Я еще хочу вкратце, тихонько, закончить фразу. Да?
1: Давайте,
0: вот насчет рекламы многие говорят, что там ваши вот дебаты насчет рекламы там пустым занимаются, ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да. Вот. А второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации, и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты, как оболванивающие такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
1: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Знаете, они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Да почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то? Даже об этом подумать. Кто-то кому-то выгодно.
0: Англичане, видать, платят.
1: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
0: А вот Владимир Владимирович,
1: вот проблема,
0: ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Осташкова. Чувашково, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете, поэтому...
2: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрались с предпринимателей Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там, теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом это народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы коммунисты старые, они все сидят, вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
0: Да. Именно к числу это было. Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как не дураки, я имею в виду московское правительство. Да? Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту города, говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь малые ярославцы, люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
2: Ну, Москва...
0: Самоконтроль-то как, должен быть.
2: Как витрина. Это чисто витринный город. Он город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нам нужно 200 лет. У нас нет этих 200 лет. Нету. То есть это останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм, в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть тем остается более игрушкой.
0: До Урала, может, долезем. Но
2: да и до Урала не дойдет. Не уже дойдет. За кольцевой дорогой все совсем по-другому. Про Московскую область резко отличается. Совершенно.
0: Согласен.
2: Это другой мир. Другой мир. Это вот опасно.
0: Вы знаете, у нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 600». Он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, а затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеет смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько, и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры. Потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. Причем начнется это очень неожиданно.
2: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот, да. Едут, нормальная дорога. Раз лавина, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом, так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавиноопасный участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география, когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там могут еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все делается деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на Горбатом мосту?
0: Помню.
2: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
0: Ну, вы знаете,
2: как революции все оплачены. Вот знаете, есть... все революции оплачены.
0: Конечно.
2: Никто
0: конечно.
2: На революцию никогда не поднимется.
0: Ни один нормальный
2: сегодня
0: человек.
2: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые вы прислали бы, которые мы заплатили, и они бы сказали, вот вчера рано, завтра поздно, сегодня мы, 7 ноября 2001 года, мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
0: Ну, видимо,
2: но смогли поднять.
0: Да, смогли
2: поднять.
0: Да,
2: то есть
0: да,
2: это
0: да,
2: вот имеет большое значение, вот такой вопрос.
3: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы на Здратенко снять. Говорит,
2: да?
3: Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
0: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
3: Но люди-то мерзли.
0: Ну мерзли, так мерзли.
3: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали следить там.
2: Новые технологии. А даже вот... в этом происходит
3: причем,
2: сегодня.
3: Видите, да,
0: да, кстати, новые технологии революционные. Действий, да. Да,
2: все.
0: Да, да.
2: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, что, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. И действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать...
3: И теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
0: главный
3: рыбы не будет,
0: рыбе.
3: И его оттуда, да, он главный по рыбе теперь, на Здратенко.
0: А вот хотелось бы тут немножко, так сказать, отследить спираль. Вот это вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А я вот вспоминаю еще более ранние времена.
2: Не только касками стучали, им туалет дали. Забастовка.
3: Так они бы загадили.
2: Им баню предлагали. Им предлагали, как будто вы вообще приехали отдыхать в Москву.
0: Готовы были
2: взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
3: А, им из ресторана возили еду еще.
2: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
0: На тепле причем.
2: Их отвезли, все нормально.
0: А еще им приносили люди пирожки.
2: Люди, то есть люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
0: Кончился прайс.
2: Да.
0: А
2: или
0: вот,
2: захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то им не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы на нее переместим грузы. Они перекроют пути,
0: захватят,
2: мы больше потеряем. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены, понимаете? Мы пока сидим здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
0: Кому-то уже греют
2: сердца. Вот война в Средней Азии, вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будды разрушают. Это уже набат.
3: Уже
2: это
3: вроде уже... все разрушили. Да.
2: Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент. Там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата. То есть уже это оплачено. То есть это будет 2002 год. А может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром. Капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
0: А вы согласны вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бартновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
2: Ну, это в определенном смысле да. Да, да. То есть вот англосаксы это как бы правители мира.
0: То есть... И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, и уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
2: Да, потому что это бумеранг. Такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
0: вот
2: опасно.
0: Если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия бы, например, порвала бы все отношения с Интерполом в силу полной глупости этих отношений и каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает к нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть, ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой, но с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая, этот Интерпол?
2: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос, и столько опасных вариантов, что допадут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим чисто наркотиками. Потому что появятся бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ. Все это пойдет до контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год. В любом случае, в течение пяти лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир, и Америку пролить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрали здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки. Финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так превалило все.
0: Фальшивки.
2: Любая страна может предъявить все доллары эти вот собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
0: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина Дугина, касающееся единой Евразии? То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия? Небольшой островок. То есть, по идее, и раньше до армии я мог просто, так сказать, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там вот лес там посажен. Ну, не более чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм какой-то. Живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
2: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
0: Да.
2: Шенгены, где-то
0: вот
2: пропускают
0: надо это ломать
2: только...
0: как-то.
2: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
0: Причем унизительные, какая-то непонятная вообще.
2: Да, и вот пытаются нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это же дикость какая-то.
0: Дикость.
2: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Мне было бы неприятно. Если был бы мужской день.
3: Да какая разница? Главное, что это еще один выходной.
0: А это тоже неправильный подход. Потому что, значит, свою работу не любите. Я дико злюсь о празднике.
2: Не должно быть их. Это разврат.
0: Но только день рождения может быть.
2: Собственный.
0: Да, собственный. Еще один каждый человек имеет право. Это когда, ну, на праздник. Это когда он встает с утра. Это один раз в году ему дается. И чувствует, что сегодня у него хорошее настроение, и он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он звонит,
2: отдыхает.
0: Да. Пусть отдыхает. А все календарные праздники — это дебилизм.
3: Очень важному мне политическому вопросу. Дело в том, что я как уроженец Прибалтики хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории? Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы.
2: Совершенно. Это будет. Это еще как бы
3: так
2: запасной вариант.
3: Так там чем
2: вариант.
3: Дальше, тем больше они увязают именно в Запад.
0: Птичке-то готов увяз, нет, всему клюву кранты.
3: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
2: Никуда не увязнут. Дорогая штучка НАТО. Это
0: они
2: НАТО
0: там полы будут мыть, нет, если пойдут.
3: Почему тогда, 10 лет назад, нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну, то есть заплатить там кому-то,
2: можно
3: тем
2: было,
3: же русским.
2: Можно
3: почему?
2: Было. Можно. В Кремле были другие.
3: Предательство.
2: В Кремлевске не хотели чиновники, им было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов, полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира, на нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые. У нас среду будет вот у недоверия. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора. Понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
0: В основном за счет возраста вот оно как-то...
3: Они,
0: так...
3: знаете, не могут как-то, они. У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...
2: То есть очень много у нас ресурсов и богатейшая страна. Я думаю, у нас время впереди очень интересное будет. Просто жалко людей. Многие не выдерживают, умирают, и продолжительность жизни меньше. Потенциал 100 лет жить. 100 лет. У нас же несколько москвичей дожили до 100 лет. Это уже реально.
0: Представляете, кстати, как это
2: будет. Вот Моисеев, 95 сейчас будет. Ну, Игорь Моисеев. И он еще танцует на сцене. 95. Он на 40 лет старше меня. Представляете, целое поколение. То есть элементарно нам сделать жизнь до 100 лет и красиво жизнь и хорошую жизнь. И все это можно будет сделать. Все можно сделать. Все в наших руках, но пока какой-то стопор у всех.
0: Вот вспомните, например, себя совсем маленьким. Кого-то вот вам типа, 10 лет. Ну, да. Предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Каковы эмоции у вас будут бурлить? Все-таки положительные, в первую очередь, или отрицательные? Я имею в виду все и природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажно на улицах.
2: Конечно, совсем такой резкий мир. 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой зримо. То есть, другие года я не помню. Вот 57-й чего-то у меня перед глазами стоит. Помните цифры? 1957 год. И погода была другая, так сказать, как-то. Люди были другие. Подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. У нас вообще сегодня сложно, так сказать, как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
0: Да,
2: вот новое поколение, оно не волнуется. То есть мы бы даже это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не что не воспринимающие.
0: А с другой стороны, самозащита.
2: Да.
0: Иммунитет выработался.
2: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
0: Поколение. Не выдержат, башню посрывает вообще.
2: Наверное, это какой-то действительно внутренняя защита.
3: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович?
0: Извините, Лилия Витальевна, давайте уже после новостей. Ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
3: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
0: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина-Моздрачева. Мы, как-то заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемая
1: Лилия. Полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда
1: молодая
2: пожилая
1: женщина? Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти и захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или это
1: нормально. И это нормально все. Нормально. Ну пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстных побуждений, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин, там уплыл куда-то, извините, сколько денег стоит его яхта. Все, посчитайте, сколько стоит восхождение на Эверест.
2: А,
1: он вроде бы один.
2: Конечно, да.
0: Причем там, да, еще.
1: Да, это огромные деньги. Много, за ним вся страна за ним следит. Это же дурдом. Поэтому...
0: Согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно... Материальное все...
0: Висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он... Я не хочу есть. Но все равно он проголодается, что он захочет есть.
0: Мне нужна какая одежда. Потом в пять раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет, так сказать. Походил в грязном, рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: К тому же, тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там до 70, это одно. Если речь идет действительно там геронтофилии, или как он называется, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое отклонение.
2: Мне кажется,
0: собственно,
2: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там
0: так,
2: 55
0: так,
2: лет,
0: так.
2: Ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутнице жизни
1: правильно.
2: Молодых, красивых девушек.
1: Правильно.
2: Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Это понты называются.
2: Еще детей любят.
0: Это называется понты.
2: В этом
0: возрасте. Потому что на самом деле нормальный мужчина должен выбирать себе в жены женщину, но немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
2: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну а что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
1: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм.
1: Это все нормально. Это все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь возможна, чтобы 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга?
2: Это так хорошо, нет, а вообще люди, есть, но... люди по природе своей полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально, действительно, 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то, исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
1: В общем, у нас экономика в тупике. Демократия в тупике и семья в тупике. То есть мы встречаем 21 век, когда
0: все пришло в тупик. Под знаком большого кирпича.
2: Да. Который, говорят, будет веком матриархата.
1: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
2: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
1: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы возвращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больны, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, отклоют, там, это все. Пойдут что-то сделать. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужчины.
0: А вот он скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идей, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозолыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот. Мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два. Либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом.

0: Все хорошо, я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься, потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся, говорит, а высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Демократ мне не мог бы ничего сказать.
1: Большой папочка Зю.
0: Ну вот он ничего, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то, вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось как бы для бизнеса.
1: То есть там не идейные уже.
0: Конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось,
1: просто
0: а реально в Москве сотни их. Да. Ну, куда им идти? Вот от них можно было подкупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
1: Вот,
0: и
1: да,
0: все.
1: Правильно.
0: Элементарно, да, от них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они только в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотни, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
1: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит. Старичок.
0: Шандыбин.
1: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный. Все, он...
0: Да, элементарно с ним договориться.
1: Ампилов.
0: Ампилов
1: вот,
0: тоже.
1: Да, вот мне подсказали, точно. Вот очень там, он что, нормальный, там машет руками всегда, и его бабушки любят.
0: Совсем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего же телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
1: А может быть и правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думай, что такой-то Гринпис и так далее. Mm-hmm. И мне эти деревья нравятся. Я говорю тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
0: Пускай будет,
1: да,
0: аренда на 50 лет,
1: да,
0: с правом наследования. Прошло 50 лет, если мой сын способен дальше управлять хозяйством,
1: конечно,
0: автоматом,
1: да,
0: нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
1: Да, ну это не, уже... но не постоянно. Да,
0: ради бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться, чтобы он развивался, чтобы он не был временщиком. Пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры.
1: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
0: Я имею в виду в большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус, заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Mm-hmm. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и иждивенцами. Это сделали
1: это,
0: коммунисты.
1: Кстати,
0: да, они виноваты.
1: Да,
0: говорят,
1: да.
0: Мы строим. Ну, кто-то думает, ну вы строите, я подожду. Вот мне было когда 15 лет. Объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
1: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембеля, ВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии, с утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская, любая инициатива должна быть наказуемой. То есть, тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот этого
0: вот
1: ящичка.
0: Вот почему у нас полно идиотов в стране, они большинство были в армии. Понимаете, армия? В армии отупляет. То есть она нужна. Но она от человека отупляет. И вот я служил всего 2 года, но эти 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал.
1: Ну, конечно,
0: 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
1: И причем, помните, как все это подводилось?
0: Страшно.
1: Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать?
0: Да,
1: кто нападает?
0: Да,
1: что
0: да,
1: за
0: вот
1: фикция? Что пугать-то все время?
0: Вот
1: да?
0: Это вот проблема. Это проблема, как бы, вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного,
1: да,
0: человека,
1: да,
0: он балдеет.
1: Да, да.
2: А где на все зубов найти, значит, безработица.
0: Можно начать работать, понимаете?
1: Да,
0: человеку
1: да.
0: тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
1: О, а знаете, как хирурги толкаются около стола, как-то кому-то разрезать? Нет, серьезно. То есть там главный хирург, он не подпускает второго. Да, самый слой смерти.
0: Это же очень дефицит для них. Это
1: конечно.
0: Скорее
1: конечно.
0: Подойти к телу и начать, так сказать, там кромсать, что делать.
1: Да.
0: Это профессия его. он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже, как бы, ну, опасная профессия. Вот. Солдат, должна война, иначе он не нужно разлагается.

0: Нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой. Она же умерла давно бы уже.
1: Или, например, не дайте пьеха. Женщину рожать, и все.
0: Тоже загнивание организма
1: сразу
0: женского.
1: Сразу сгниет в 5 минут.
0: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
1: Да.
0: Отлично. Когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь и родила 5-6 детей, нет проблем. У нее, ну,
1: кстати,
0: труба, все
1: у нее нет при этом и какого-то такой социальной адаптации, чрезмерной, которая порой вредит. Потому что там, например, также вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, тьфу. И у нее спрашивают: ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда наконец все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть: я бы хотела стать бизнес-вумен.
0: Да.
1: Вот, кстати, тоже меня дико напугало, я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? И вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes, или там окей. Okay, вот, или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула
2: oh my darling. О май гад.
1: Да, да, да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
0: Ну, мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Наверное, не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
1: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО. Ввести ли им там солдатиков?
0: Значит, за Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю. Могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня они запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
1: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
0: По всему миру мы. По всему
1: это
0: миру
1: не слишком,
0: везде.
1: Это нормально.
0: Везде были наши флоты. Это было хорошо, но
1: конечно.
0: Теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
1: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуливали тут в кабаках деньги. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод.
0: Да,
1: то есть все так развивается. А как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот опять же, начнут наконец нас. Я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
0: Конечно, только это и нужно.
1: Да.
0: Почему
1: как
0: нужна
1: этому?
0: Армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцева моря, а несколько американских лодок.
1: Ну вот одна протаранила
0: японцев. Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
1: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда,
0: да,
1: кстати.
0: Да,
1: кто
0: вот.
1: Закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
0: Или автобусы.
1: Автобусы, да. Вот.
0: Мерседесы. Это же сборка. Это куда хуже, чем немецкие.
1: Они почему закупают? Хуже. Ответьте, вот. Если
0: или,
1: вы нас сейчас слышите.
0: Или карусы. И карусы. Они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые ведь? Ну где, что они не выйдут на улицы Москвы?
2: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
0: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас мы пытались закупить мясо отравленное в Баварии.
1: Еще
0: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили. Но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам дай отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
1: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
0: Должно быть такого доверия.
1: Хотя, скажу по себе и по своей семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
2: ты
1: все...
2: Ты соевое, что ли, только?
1: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, тут ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот эти покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасно. Естественно, мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально с Люганца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракованная, ее надо на списание. Они типа, дай в совок ее давай. Вот я...
0: Да, а тут... продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
2: Субпродукты
0: добавок
2: еще.
0: Полно.
1: Да, химия
0: даже всякая. Возьмите косметика, крем. Сколько же покупают
1: что,
0: крем,
1: кладут они.
0: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
1: То есть, или знаете, они как делают еще вот, делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, да-да. Пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть это, кстати, регламентируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
2: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом всю жизнь приходится
1: да.
2: есть.
1: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда, в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
0: Мучаем, калечим людей.
1: Да, да.
2: Владимир
1: да.
2: Вольфович,
0: это
2: а вот...
0: Это очень опасно все.
2: Я все опять про женские, да. про женско-мужские
1: ну,
2: отношения.
1: Давайте,
2: но вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть. Но...
0: Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
2: Ну, да нет, да нет, неправда. Ну что вы, ну что вы? Я,
1: верьте,
2: вот, я прямо
1: верьте,
2: сейчас
1: верьте,
2: рассыплюсь
1: верьте,
2: в комплименты.
1: Лидия Витольдовна, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить
0: ну, хорошо,
1: от рода его занятий.
2: Да-да-да, так вот шалость. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым? И вот вынуждены себя вот прижимать.
0: Естественно, естественно. Это. Многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомани. Все, телевизор ездит, газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Про меня просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя все уже, так сказать, тебя знать. В пивнушку зайти.
1: Перешептывания.
2: А вы знаете, я как-то
0: мерзко.
2: Была на Кипре и встретила... И переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
1: Небось, опять сумки
2: и там
1: воровала.
2: Видела Владимира Вольфовича, между прочим, да, и даже не подошла.
0: Ну и хорошо. И хорошо. Я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
1: Нет, а вот
0: две минуты в одиночестве.
1: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот, я, конечно, не столь известен, как вы.
2: И слабость греха.
1: Да, но тем не менее, потом проходил. Ходя там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там, другой говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тут. Mm-hmm. Ну, соответственно, меня срамота бьет, и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий женщин, молчу, ни, которые, в общем-то...
2: Потому что,
1: ну, представьте себе, она всем
2: сразу.
1: Подружкам...
2: За молчание надо платить.
1: Какая разница, все равно. Типа, та спросит, а откуда у тебя...
0: Накажут, да.
1: Все. Да, все равно растриндят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы тяжело. Не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
0: Нет, конечно. Что это все тяжело по всем позициям. Быть известным человеком тяжело по всем позициям. И личная жизнь, и общественная, и все контакты, и связи. Все, все в худшем варианте.
2: То есть, а у вас были какие-то разочарования, связанные с женщинами?
0: Все было, наверное. Но я все уже мне опротивило все, все в таком в тупом варианте. Говорю, что все в тупике сейчас, даже это все.
2: То есть, если хочешь жениться на умный, красивый и богатый, нужно жениться 3 раза, это точно, да?
0: Я думаю,
2: нет, я сейчас не по поводу женитьбы, да. Не по поводу вас, а вообще, что вот в одной женщине это вот сложно, да, сразу найти все 3 компонента.
0: Конечно, да никто ничего не находит.
2: Ну, как, впрочем, и в мужчине.
0: Да никто ладно? Ничего не находит. Мучаются все, как бы, вот всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования двух систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
1: Причем мирно, живем. Вот тут слово мирное сосуществование.
0: Мирно,
1: да.
0: Что война здесь невозможна. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, все мы одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть мы все одинаковые.
2: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
0: Да.
2: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют. Кроме выхлопных газов своих.
0: Это все, так сказать, как бы, ну не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества как бы творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
2: Нет, очень
0: внутри
2: много
0: него.
2: Примеров негативных.
1: Нет, действительно много. Я видел многих мужей и подружек.
0: Забиваем их. Нужна ли их большая свобода?
1: Это то, называется обломовщина какая-то.
0: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку.
1: Мы
0: нужно отдельное жилье совсем. Совсем отдельное жилье нужно. Не трогать его нужно.
1: А вот скажите, Владимир Владимирович, да, вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
0: да,
1: может,
0: не
1: один.
0: Деревья,
1: все...
0: дома, все сделали.
1: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем, но так как-то вы опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или, если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот, быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
0: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: А вот
0: я бы с удовольствием бы...
2: Занимали...
0: Нет, не хочу я.
1: Чем, извините?
0: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот, которые выступают у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией, это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
1: ну да, да.
0: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, или вот на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
1: А вот
0: я бы с удовольствием этим занимался.
1: Вы сказали, что вас, вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом ангажируют определенных деятелей культуры. Да? То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, когда определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть Скажите, Владимир Владимирович, да, вот, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
3: да,
1: может,
3: не
1: один.
3: Деревья, все... дома, все сделали.
1: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем. Но так как-то опять же обстоятельства сложились, что вы вот, как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе, что вы будете делать, на какой почве функционировать?
3: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: А вот я бы с удовольствием бы...
3: Нет, не хочу я.
1: Чем, извините?
3: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот которые выступают по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
1: ну, да, да.
3: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературно, а не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
1: А вот
3: я бы с удовольствием этим занимался.
1: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, когда определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту. Причем это все делается по старинному русскому рецепту. Это не есть вот это новомодное слово как-то спонсорство, да, а это есть меценатство, это разные вещи. Вот вам доводилось ли и приходится ли сейчас заниматься меценатством по отношению к кому бы то ни было из людей творческих?
3: Нет, нет. Я, кстати, с этим напрямую не сталкивался. Конечно, где-то можно было бы это сделать, там, особенно предвыборная кампания, использовать именно в целях, так сказать, пропаганды, так сказать.
1: Нет, ну это опять спонсорство.
3: Это спонсорство.
1: А именно безвозмездно.
3: А вот безвозмездно, да. Так вот, скажем, я должен искать средства для собственной политической структуры. Если я был бы богач, богатый человек, имеющий фабрики, заводы, и часть денег мог бы тратить на политическую деятельность, а часть бы, может быть, вот бросить на меценатство. А так мне нужно каждый день находить средства для осуществления собственных функций. Поэтому это нужно, чтобы делал тот, у кого есть вот именно свой бизнес. И тогда он сам решает, куда направить. То есть он производит деньги. А я деньги достаю так же, как их ждет, допустим, какой-то деятель культуры от мецената. Так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
1: То есть... На членские взносы.
3: Так, взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло. Это было в КПСС. Но... Там прямо на работе собирали по ведомости.
1: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане. Вступил, например, в ЛДПР. Свято веришь в эти идеи и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
3: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди. Они не до этого им.
1: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который и отвечать не принято. Но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там тот-то напился, тот в офисе посуду побил. То есть, ну какой-то попросту...
3: Конечно, конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества. Они со всеми теми же недостатками. десятками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки. То есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет. Что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
1: да,
3: еще.
1: Дети.
3: Это еще дети. Поэтому это все только еще на пути созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будут не нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
1: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенная интереса. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу, вот и кричит «Oh my God», да, то есть по отношению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите, я не обижусь.
3: Да. Будущее за этим, я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Это действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все хотят безопасности, конечно, надежности, да, благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще. И к этому придем.
1: А еще я, знаете, хочу чего
3: это
1: еще...
3: Это и будет всеобщий коммунизм. В чем беда?
1: Да,
3: была,
1: да,
3: Ленина.
1: Да,
3: ведь, да. Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общества.
1: Этот в отдельном...
3: Этот взял, как вор. Взял и все. Вот, да, здесь я сделаю. Ты здесь можешь украсть.
1: Ох, не
3: он украл
1: сейчас
3: власть.
1: Шандыбин нас.
3: Он украл власть в 17 году и все. И сам написал. А удержат ли большевики государственную власть?
1: То есть тихонечко
3: он понимал,
1: так это самое...
3: Украл
1: и сам
3: надо
1: сделал.
3: Отдавать.
1: Сам сделал. Он такой, типа,
3: и
1: я понимаю.
3: Тут же вел НЭП. Смотрите, что делал. Тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21 году с трудом разбили они.
1: Типа он окснился такой,
3: и тут
1: бах,
3: же
1: что
3: вводит
1: я сделал?
3: НЭП, да, вводит, да, НЭП. Ну что это такое? Для чего брали-то власть? Вот это беда.
1: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего? В моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках,
3: да,
1: и склянках.
3: Да, да,
1: да, вот. А второе, это если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем вот так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот, всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны с нескольких камер в каждом городе мира. Камеры могут быть установлены на спине или голове негра, неважно где, да. Но я, сидя дома, так хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там щелкаю, и типа там вижу, что вот данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице. И я как бы вместе с ним иду. Я слышу живые звуки города, реально. Вот, это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевидение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Сколько вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражалово их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с нами поэмами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
3: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там мы уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают. А смотрят
1: все
3: там,
1: равно
3: где...
1: будут, для себя будут. Это
3: нет,
1: же...
3: нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и он там лишний, вот. Люди переключают на другой
1: а
3: канал.
1: А как, кстати, это
3: не
1: делается?
3: Хотят.
1: Это, конечно, может быть, несколько неквяшный.
3: С обратной связью.
1: То есть не звонят
3: видно.
1: Просто им.
3: Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
1: вот
3: передачи.
1: Я не понимаю устройство этих счетчиков.
3: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Да. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
2: В домах повышенной элитарности.
3: Да, вот и все. И есть, говорят, что Пермь хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы поставьте в разных точках Перми, там мы узнаем, что хочет город Пермь. В эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Как, кого вы опросили?
2: Да, да, да. Это,
3: кто опрашивал?
2: Это, вы знаете,
3: где?
2: Жванецкий сказал, рейтинг – это послание тупых тупым.
3: Вот страшно это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
2: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое,
1: да
2: который
1: ладно,
2: по бумажке...
1: Шандыбин? Нормальный
2: не,
1: Шандыбин.
2: Ну, хорошо, но
1: у него глаза
2: да?
1: очень хитрые, скажите
2: ей. Доказать,
1: у него хитрые глаза.
2: Ну, это же просто ужасно. Я
1: почему ужасно?
2: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть. Ну вот,
3: да,
2: а как с этим
3: да,
2: бороться?
3: Да,
2: и все время топчет, все топчутся на одном месте. А как с этим бороться? Что,
3: да, это...
2: что делать-то нужно?
3: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная гвардия, по мне стреляют, все. Я ничего не могу сделать, меня обезоруживают.
2: Но состояние-то это ужасно.
3: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот, вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова,
2: то есть
3: снова.
2: Радикально у нас ничего, радикальные методы мы вроде от них отказались, да? А без них тоже никуда.
3: Ну что делать? Ждать, другое поколение придет.
1: Или, пойму, ну, да, хотя бы показывать.
3: Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
2: Ну это страшно.
3: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он сейчас сегодня был. Средний класс.
2: А договориться?
3: Ультрабогатые и ультрабедные. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
1: Это, кстати, контингент. Вот
3: средний
1: этот,
3: провал.
1: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало 1000. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там, ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
2: А
1: его
2: мне кажется,
1: там не
2: что
1: увидишь.
2: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
1: Ну, как договоришься? Ну, с кем?
2: Ну, с кем-нибудь
1: с
2: можно
1: кем?
2: Договориться.
1: С кем?
2: Чтобы так потихоньку-потихоньку так приглашая в гости на хорошие разговоры и договориться. И тогда вот можно.
1: Нет, как? Потому что как только потом договоришься, вот получится какой-то, ну, скажем, пирожок, то самый хитрый попытается от него оторвать самую часть.
2: Потом к тебе самый хитрый придет.
1: Да, понимаешь, договоренность любая, это тоже ведь правильно, договоры и переговоры, это своего рода тоже такая, тоже политика, тоже шпионаж.
3: Торг.
1: Вот, именно.
3: И у каждого свои мысли. То
1: да.
3: есть, на какой-то момент договорились, а мысли совсем другие.
2: И все равно предадут в какой-то момент, да?
3: Конечно, так обмануть. Временный договор, согласие, а потом искать вариант, как его компенсировать и с другими заключить союз и так далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
2: Саш, мне
3: любого
2: кажется,
3: человека.
2: Да, вот может быть, а то мы все беседуем.
1: Да,
2: беседуем,
1: я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
3: Кто не хотят, а то, может быть,
1: узнаем, да.
3: Тема их не интересует, то, что мы говорим.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
1: Да. Рассказывайте только громче, уважаемый. Вас...
5: Хочу, чтобы вы вели передачи на моей любимой радиостанции и убирайтесь.
1: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
6: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича. Чем закончится котельма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства? И, пожалуйста, не нападайте на Шандыбина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
1: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там... Ну, вот, это, да, опять опа.
3: Политизированная наша женщина.
1: Политизированная Галина. ПГ.
3: Тоже, то есть, это как бы, ну, тоже, ну, что делать?
1: Ну, не значит, хотите, давайте следующий звонок.
3: Нет, я обязательно отвечу. Да. В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сенша говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Но тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
1: Но они потому что страшные. Пьяные в большинстве.
3: Это колоритность, своем, это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. Фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие значит, буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит. Тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид, он всю жизнь.
2: Еще можно распознать, еще можно да, распознать. Всю жизнь. Да.
3: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм это тихое помешательство.
1: Ну там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
7: Здравствуйте, это Федор беспокоит.
1: Здравствуйте, Федор.
7: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался. Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша, или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то кампания?
1: Спасибо,
3: кампания
1: Федор.
3: В чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем нужно человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию, единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР. Чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков, у него, помните, нашли машину? Mm-hmm. Вот за это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцина убрать от Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
1: ну, мощно,
3: октябре.
1: Мощно.
3: Ну, страшно.
1: Я,
3: страшно.
1: Кстати, хочу сказать, что там, так бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
3: Да, я готов, пожалуйста.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Это из Санкт-Петербурга беспокоит.
1: Только говорите, если можно, слегка погромче.
8: Я вот, просто да. Ночью боюсь громко кричать.
1: А вы вместе можно, с трубкой свестись в окно, собственно.
8: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
1: Да.
8: Владимир Вольфович.
3: Да.
8: Так, к вам вопрос.
3: Да.
8: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще я на самом деле в политике не силен. Но вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну извините, недалекий.
3: Вот, вот, вы видите, как
8: делаете? Сейчас я думаю, что вы очень умный человек. И спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное... как это сказать?
3: Ночь пробуждения.
8: Антипод некоторым нашим партиям.
3: Спасибо. И вот
1: спасибо.
3: Это, не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
2: Приходите почаще.
3: Нет, я предложил Бжезинскому. Говорю, давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более у нас фамилии как бы польские корни. И мы оба боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, боятся. Не говорите эфира, едем в любой город России. Выбирайте, я плачу поездку в любой город России, выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих, идем на завод. И Зюганов боится этого.
1: Но он же...
3: Явлинский демократ, идем в интеллигенцию. Идемте к любым писателям, художникам. Не хотят, боятся.
1: Но они же, поймите, они же, во-первых, как они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
3: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, ты выходила, ты да, свадебная я, ночь, да? Так и тут. Он как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним, я отвечаю на их вопросы.
1: Стороны,
3: он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
1: Ну тоже у них там, видите, какие-то были...
3: Есть. Но это...
1: И к тому же, что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории проверять, как там в России происходит выбор, а у себя, да, в своем болоте. И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить? О возможности каких долгов, когда они нам должны прайсы немерено. Вот конкретно этот самый Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грим, я это заявляю, должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи. Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забздел, когда Югославию бомбили, орет, нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был, перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство какое-то.
3: Да. Все правильно. Мы никому не должны.
1: Никому.
3: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
1: Пользуются
3: добротой. Вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют, что ли? Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
1: Будут говорить.
3: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наша ракета им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США. То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
1: Опасный.
3: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
1: Да ладно, это не страшно, это праздник будет. Для
2: это
1: меня.
2: Это как насчет мира, а я просто про мир-то хочу вспомнить.
3: Самое по нашей стране, может быть.
2: Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок
1: подождите,
2: мы сделали
1: подождите,
2: американцам?
1: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
3: Давайте вот людей послушаем.
1: Нет, сейчас прервемся буквально на одну песенку.
3: Давайте.
1: Мне надо пойти проверить торговые точки.
9: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилии Витольдовны. Для меня просто Лилек, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство»? И насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени? Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот «женское достоинство».
2: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каковы, по его мнению, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
10: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какое-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему идет, растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
2: Да и лень, наверное, в общем, тоже.
10: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Значит, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как она должна обслуживать мужчину, допустим.
1: А зачем потом еще ребенка, к примеру.
10: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
1: Им, ну, кстати, может быть, вот отсюда им и происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
10: Это как выход, да. Как протест, так сказать. Но это не, своего революция.
1: Может быть, не протест, а вот именно да, как коридор, знаете,
10: как коридор, единственный уйти, открытый. Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
1: это уже будет,
10: мы,
1: наверное, вообще страшно,
10: ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
1: Это, но, с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот, опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
2: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство...
1: Это... А мы сегодня ни разу не унизили, я попросил бы.
2: Нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит что о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
10: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин. Он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, да, так сказать, да. Вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня? Я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслят. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, ну, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будет бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад, это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать, это еще нам предстоит впереди.
1: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
10: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда, например, я и сейчас стараюсь
3: этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские. Кстати. Отрывать мальчиков и девочек.
1: Да, да.
3: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Уже это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе. Они ненавидят.
1: Они даже курят вместе. Расширяются вместе,
3: да,
1: сортиры.
3: Да,
2: и так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах. Самое. Но вообще, правда, приходящие...
3: Хотя бы разная кровать должна быть.
1: Да. Вот да. Это да. Уже в разных квартирах это перебор.
3: Это нет. Идеальный вариант.
1: Ну,
3: вот как, посмотрите, мусульман. Да. Женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на лестничной клетке. Чтобы он мог уйти в свою квартиру.
1: А то он, как они правило, будут... на горшок
2: нет, ну,
1: уходит, садится
2: близко.
1: И сидит.
2: Нет, нет, а шалить как же? Ну как?
1: Ну ладно, ты хорош уже. Типа шалить.
3: Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
1: Ну, в общем, да.
3: Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
1: И, кстати, приедаются. Уже нет никакого, да, никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка — это всего лишь засохший виноград. Да? Люди говорят, изюминка. Есть в ней какая-то изюминка. А это засохший виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение. Я бы даже сказал, крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да? Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. А, значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете? Без горячей воды. А, денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню. Да, был, обманули. Как мне действовать? Спрашивает Лиза. И даже оставила вам тут свой телефон. Вот. Кстати, я не хочу, так сказать, на эту тему ерничать, но не исключено, что если мы позвоним то и приедем после эфира к Лизе, то увидим там евроремонт и роскошно накрытый стол.
3: Но если даже действительно эта вот проблема есть, она может быть.
1: Может,
3: коренные старые москвичи иной раз живут еще сегодня очень плохо. Кто-то мучается в джакузи, он там уже надоелось, эти перепады давлений, а у кого-то нет этой ванны даже в доме, и холодильник там не к чему подключить. Поэтому пусть напишет нам письмо, вот мой телефон в Думе 292-92-42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант. Но, в принципе, большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, ветреный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей. И,
1: ну да, да,
3: и туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, так сказать, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
1: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место, да,
3: да,
1: то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот они сами там сделают ремонт, поставят горшок, ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
3: Не будет делать этого. Не будет.
1: А почему?
3: Она так привыкла видеть из окна.
1: Но идея-то хорошая.
3: Идея хорошая, но неосуществимая. Понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисанитарных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет, потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы. То есть она умрет. Судя по всему, ей за 70, то есть она уже 55 лет там живет, то наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она надо выбирать или центр Москвы,
1: или вот
3: приятный
1: Митина,
3: взгляд,
1: да,
3: или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы... другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой
1: этот
3: старой московской квартире.
1: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, но, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными, он вырастет подонком, или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентации. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормальный. Ну, то есть запретить как-то в таком в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметьте. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная, железная. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это. Конечно, и растут уродами, конечно, из-за этого.
3: Конечно. О них нужно думать, но здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
1: Пожить для себя.
3: Красота, и вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
1: Сужается кольцо. Вот,
3: вот то российское
1: такое
3: общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да, она не может рожать, да, они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов, и там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
1: Ну вот было, например, у Гитлера, при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
3: Да, он заставлял. Говорил,
1: причем с отборными эсэсовцами.
3: Да. Вот, да, сегодня ни один наш министр об этом не говорит. Никто не говорит.
1: Хотя это факт.
3: Это можно говорить. Если бы президент страны и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были, да, в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
1: Да.
3: Вот.
1: Да, я так считаю. Я считаю, что если она еще не рожала, это не женщина, это пробирка с чисто вымытым стеклом.
3: Да. О ней говорить.
1: Согласен,
3: мы приветствуем,
1: да,
3: только женщину, будущую мать.
1: Да.
3: Все.
1: Вот.
3: Вот это вот.
1: А что
3: ты
1: так морщишься,
11: Лилия? Нет, просто женщина,
3: это
11: будущая мать, она похожа, вот для меня,
1: да,
11: она ассоциируется с таким тараканом, с такой тараканьей самкой.
1: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно нет.
3: И мэры городов вручают им ключи от квартиры от новых.
1: Да.
3: То есть, стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
1: И она, просто за нее побьем любого, если кто
3: обидит. Она нам даст нового потом гражданина.
1: Да.
3: Он нам нужен. Мы не знаем,
1: да,
3: кто ее муж, как она, что.
1: Она общая считается.
3: Мы приветствуем.
1: В данном случае, да.
3: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему есть пенсия? Пенсия — это умирать уже.
1: То есть бредят вообще.
3: Да,
1: не,
3: да, да. Да.
1: Поймет,
3: вот, пропаганда вся, ну, совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь вот армию возьмите. Вот дуры. Ведь может такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте в этих парней, кто не хочет служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Может так поставить пропаганду, что военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Не как у американцев. Но пропаганды нет.
1: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й съезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы. Вот Ну, да, уже тогда, уже в фашистской Германии. То есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
11: А у них была Лени Рифеншталь, вообще женщина, которая, смотри, как, какие красивые фильмы делала.
1: То есть,
11: это немаловажно.
1: Это попробуйте же сейчас, да, вот попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это самый, это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять, думаю, ну как же, как лица у них, вы знаете, как вот они Гамлета играют, они с лопатой идут.
3: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство. Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов.
1: А то так их вот...
3: Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
11: Так в ремесле пропаганды они у нас учились. Ремесло пропаганды,
3: да. Но они научились и нас обошли, так сказать. А мы, победив их, сегодня считаемся побежденными. Понимаете? По истории мы их победили. А по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны. Представляете, мы сегодня больше всего должны оказываться Германии. Вы представляете, что говорят?
1: Вообще.
3: При этом это долги ГДР.
1: А вообще, так, вот знаете,
3: мы вложили в ГДР столько денег, это не считалось долгами. А когда ГДР нам решили поставить товары, это оформили как долг. Ну, это же идиоты наши министры. Что они сделали?
1: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать.

0: то есть я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть дома пшеницу растить, я типа не считаюсь, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
1: То есть продолжается гитлеровская политика.
0: Абсолютно.
1: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились.
0: Это типа
1: так. Им ничего не положено.
0: Как бы фуфель
1: тряпочный. А теперь, кажется, положено только евреям. Представляешь, что сделали?
0: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
1: И этим снова вызывают антисемитизм.
0: Конечно. Конечно.
1: Они опять провоцируют антиеврейские настроения тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Теперь они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Ну, еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
0: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
1: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
0: С мусульманами, да,
1: попросту. Какая страшная операция идеологическая. И это никто не видит. Об этом никто не говорит. То есть евреи жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся Палестина — это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Представляете, не нужно никаких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив. И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
0: И, кстати, это все уже обладает.
2: Поскольку я знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
1: И это делалось, и это делалось, и это делалось то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой, знаете? Это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотику уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселился в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
0: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
1: Курды. Обязательно будет война.
0: Ведь нужно было бы, наверное, тоже... Я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть очень много каких-то вещей очевидных.
1: Курдскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
0: Ну, а чего же
2: вроде ее начали разыгрывать и помогали.
1: Лидер турецких курдов был здесь, в Москве.
0: Его сдали.
1: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
0: Вот так.
1: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан, но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
0: В натовском
1: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
2: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
0: Я тебе скажу другую вещь. То есть, например, человек, который непосредственно, так сказал, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. Утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
2: У меня вот еще такой вопрос по поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, тоже небезызвестный, говорит, что это не культура городских

0: их окраин, это культура слободки. Да? Вот я, например, живу, станция метро Пролетарская. Вот это не слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно.
1: Ты
0: гонишь. Запросто.
1: У тебя в подъезде серьезно. Швейцар сидит. Гонит.
0: Так это я к тому... Вот у меня... Нет, у меня вопрос такой. А вот к селекцию какую-то... Вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это не шанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но какую-то селекцию-то надо проводить.
2: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможность их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, и мы получим какие-то дополнительные браки, какие-то контакты.
0: Да, уровень культуры-то надо
2: уровень
0: как-то
2: культуры, конечно,
0: интеллекта повышать.
2: Конечно.
1: Но это вторично. Можно. То есть сперва нужно повысить
2: физическая
1: уровень
2: масса.
1: Физической.
2: Люди, чтобы были, чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Летальный исход. Так сказать, как бы это к смерти. К смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кстати, кто-то лозунг. Бомжи всей России, соединяйтесь. Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь? То же самое.
1: Абсурдно.
2: То есть самые бедные.
1: И, кстати, во имя чего соединяйтесь?
2: Чтобы
1: непонятно.
2: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
1: Вместо того, чтобы создать что-то. То есть понятно, там объединяйтесь ради создания. А то типа объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
2: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
1: Страшные.
2: Два лозунга у них страшных. Пролетарии всех стран соединяйтесь. И превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
1: То есть, причем своих же.
2: Своих, собственных.
1: Внутри, да.
2: Самая страшная революционная партия.
1: Конкретные преступления.
2: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
0: Они своих хотя бы жалели, да.
2: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов, что она готова к уничтожению собственного народа.
1: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
2: То, может быть, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
2: Спасибо. Чувствую, человек в кровати сидит, нежится на сезон, да, полусонный.
1: Под торшером, типа.
2: И
1: да.
2: У него там ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
4: Я вас
2: свободная
4: очень уважаю,
2: страна. Да.
4: Владимир Вольфович.
2: Да.
4: Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
2: Ну, я понял, акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил, правильно?
4: Армянин.
2: Вот. Значит, он добрый должен быть ко мне. Армяне любят меня.
4: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
1: Извините, а как ваше имя?
4: Меня Алик зовут.
1: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
4: Да, русские есть.
1: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
4: Да, есть. Там, Вот русский алюминий, группа такая вот, Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении, и у нас есть старообряд, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении, так что в этом плане, может, этого не видно, может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое, но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении, это я могу сказать однозначно.
1: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
2: Я отвечу.
1: Конечно.
2: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении, я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это, цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы. И из-за чеченской этой войны и других проблем общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот, скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. Вот, это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы это, выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношения к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Может, никто не пойдет против нас войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем. Как в свое время мы Германии помогали. Давали им, так сказать. Но это была вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкую, она опасная. Про корейскую, про японскую менее опасная, чем про китайскую. Это вот проблемы большие.
1: Хитрые они очень хитрые.
2: Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока как слабые тоже, к сожалению.
1: А потому что в посольствах Козыревский. Разруха. Вот так вот.
2: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому конечно, что в Москве конечно. Любой специалист заработает куда больше или за границей. Вон Козырев уехал зав. Аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
1: да сейчас даже при ООН. У них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, посольство. Потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели да, быть где-нибудь в Непале да. послом. Или...
2: Это проблема.
1: Вы знаете, тут на пейдж еще приходит да. сообщение. Тут хотите, вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
2: Давайте.
1: Хвалебная. Давай. Нет,
2: я люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
1: А я тоже, кстати, не в кайфе.
2: А когда
1: неудобно
2: хвалят, так. это приятно.
1: Не, ну зачитаю.
2: Давайте.
1: Так, Жириновский пророк в своем отечестве. Но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентина. Вот
2: правильно, телега. Да, да.
1: Так, вот вопрос. Вопрос от Оксаны.
2: Да.
1: Да. Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? Чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
2: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать, то есть, ну, все, поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь, или некоторые вообще джакузи не знают, что такое, представляете, вот он мечтает побывать в джакузи,
5: а может,
2: это как бы праздник.
1: Ездим в джакузи, вот так вот они, да.
2: Джакузи, или там какая-то вкусная пища тоже для него, это еще как бы загадка. Или там купить вторую рубашку, человеку радость доставит.
1: Поэтому а некоторые, знаете, когда же, вот меня это, честно говоря, убивает. Типа, например, звонишь там куда-то, но у меня сейчас все меньше таких знакомых, почти нет. Их, типа, где он там? Там или она? А она, типа, вот что, сегодня же суббота. Она моется. То есть человек... Суббота такая.
2: Да, суббота, день помывки.
0: А вот внукам потетешкаться.
2: Но чтобы ответить, я все-таки отвечу. Внуки, это все надоедает, и дети. Самое хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Я говорю, написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня видел, как он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Вот он съест целое ведро пищи.
1: У него такая...
2: Нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
1: Вообще-то вот еда это интимный
2: съест
1: процесс.
2: Ведро.
1: Кстати,
2: а ему приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
1: Я тоже отвращение испытываю.
2: А вот он, нет, для него это как бы вот такой вот
1: нет,
2: вариант.
1: Нет, я имею в виду видя
2: да,
1: людей,
2: да,
1: вот, которые...
2: Смотреть, когда он пожирает, даже свинья останавливается.
1: Я поэтому не хожу в кабаки, в рестораны, живу, никуда, да. Потому что...
2: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то, так сказать, приятное. В основном прикидываются. Детьми да. Играют, надоели уже дети, он прикидывается, о, какой-то там хорошенький, какая-то...
1: А сам думает о своем.
2: Быстрее кстати, бы они ушли, бы эти дети, так ушли, сказать, да. Выросли и так далее. То есть,
0: я с вами совершенно согласна.
1: Вот тут еще сообщение на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, если ты меня помнишь.
2: Помню. Помню даже его национальность. Чуваш.
1: Ну
2: да,
1: вот.
2: И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
1: В смысле Персии?
2: В смысле, он, я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иронист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, потому что прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
1: А он просто передает привет.
2: Я помню его. Видите,
0: тоже чисто.
2: Помню.
1: А вот, скажите...
2: Вредный был, кстати. Вредный? Был такой педагог. Дан такой, знаете, все такое...
1: Он сейчас нас слышит.
2: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он, в этом смысле, мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение к любому учителю строгому, к любому там...
1: Не, ну с другой стороны, бывает так, что... Вот
2: ну надоедает просто это, когда человек не может расслабиться. Да. Вот он не мог расслабиться. Служба.
1: Я лейтенант. Мне
2: 23 года, молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работать. Я
1: тоже
2: наслаждаюсь, потому что я все испытал, все надоело.
1: Ну вот праздники злят вас. Вот, например,
2: конечно.
1: Эти восьмые. Я дико, я говорю, да ненавижу я, когда же закончится все это.
2: Да.
1: Или вот оправдание, вот Лилия тут она сообщила, говорит, ну это как выходной. Ну не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф
2: ну,
1: ходить.
2: Ну посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну какое достоинство?
1: Да никакого достоинства.
2: Ну какие достоинства?
1: Вообще.
2: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то
0: за что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главное.
2: Я знаю, что вам нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Так сказать. Должно быть
1: мозг
2: все вслепую. Вслепую, так сказать. Вслепую.
1: Только на чувствах.
2: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
1: И вон она вся в золотых украшениях
2: вот,
1: сидит.
2: Вот, все, видите, все обвешено. Сколько у нее колец. У нее чистые руки, ничего нет.
0: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
2: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно. Какая-то мода пошла.
1: Портит скафандр.
2: Дети
1: на прокат
2: уже, плечи, спина, все везде, так сказать.
0: Да у них переводные картинки у детей.
2: 40 лет назад это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все эти
0: А 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
2: Может быть, пусть делают.
1: Да ладно, я сколько, 30 лет назад все может, в пеленке писался.
2: Не хочу,
1: да.
2: не хочу.
1: Давайте звонок послушаем.
2: Давайте, да. Прямое общение.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня Алексей зовут.
1: Здравствуйте, Алеша.
5: У меня вопрос, Владимир Вольфович.
1: Да.
5: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
1: Какой вы сказали?
5: Самой народной партией, то есть партией русских патриотов, действительно.
1: Спасибо.
5: Но про такие вот партии, как СПС, Яблоко, у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
1: Все правильно.
5: С целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
2: Абсолютно, абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 1917 году, так же забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман. Идеологический наркотик.
1: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучит их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
2: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина, а теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще. Волга, отличный завод.
1: Он же зацепился за Москву.
2: Давай.
1: Цель-то свой парень выполнил. Все, теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
2: Отсертировали выборы ему, всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели с ним голосовать никогда в жизни. Но сделали, и Пугин сделал. Теперь Пугина нету, там другой директор, Беляев. И его там, и он там никогда больше не победит. Но он орал, Волги, Волги, но не рассыпаются эти Волги, они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, и Фиат лучше, и Вольво лучше.
1: А вот тут, кстати, действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там Москвич, там и это...
2: Все впустую.
1: Полный бред.
2: То есть у нас самолеты отличные, давайте все на самолеты.
1: На самолет.
2: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
1: А мы будем ездить на нормальных это BMW. Вот, да, я вот сам.
2: И чище, и проще, и быстрее. Нет, давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
1: Где умеешь, чтобы срама не было.
2: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
1: Или пускай... шоколад бабаевский тоже
2: вот
1: классный.
2: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
1: вещь. Будем поставлять им туда.
2: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна. На самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
1: Ну, это да, не будем их называть.
2: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
1: Как называется рациональный подход.
2: Тельняшки. Нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируются.
1: Нельзя.
2: Ну, к примеру.
1: Есть вещи, которые я бы не стал
2: одежды,
1: торговать.
2: Косоворотка, рубашка.
1: Чтобы какой-то, извиняюсь, негр, я не расист, негр носил тельняшку. Да я его первый в Нью-Йорке порву. Нет, есть вещи.
2: Свои ребята.
1: Не будут они свои.
0: Я вспомнила, о чем мы говорили перед новостями. Мы затронули мир, станцию «Мир». Какой мы подарок сделали американцам? Вот.
1: Ну, правильно
0: вот,
1: сделали.
0: Вот, станцию «Мир». Ведь
2: вот,
0: обидно.
2: Хотят ее затопить.
0: Так уже
2: все,
0: я прямо плакала.
2: Ну вот, опять обманывают нас. Эта станция могла бы обеспечить экологическую безопасность, военную безопасность. И есть страны, которые заплатили бы за то, чтобы эта станция оставалась на орбите, даже для туристических целей. То есть это опять безрассудство наших русских чиновников. Вот Коптев решил, что пора, мол, она отработала. Слушайте, самолеты летают некоторые с отработанным режимом еще лет 20.
1: Извините,
2: а эта станция ничего не отработала.
1: А могу я вот, да, вот как гражданин, то есть я уже старый парень достаточно, и когда строили станцию «Мир», мои родители, естественно, там, отрывая от меня прайс, платили за эту станцию.
2: Да.
1: Я не знаю, кто вот этот Коптев, о котором вы сказали, но если он сейчас меня слышит, дружище, я против, чтобы ты мою собственность топил. Если ты это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
2: Нет,
1: как? Я имею право быть против.
2: Враг, конечно.
0: Теперь американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на
1: Да у нас в космосе не останется
0: станции.
1: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
2: И никакой опасности не было. Никуда она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а сама она может была продлевать и продлевать.
1: А сейчас одно утешение. Если
6: упадет, то на Японию.
7: Да, вот чтобы она, может было бы здесь какой-то выигрыш сделать.
6: Да, хоть чего-то.
7: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
6: Да, да.
7: И они бы заплатили сейчас, бешеные деньги заплатили бы, бешеные. Но опять ничего не делают. Мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем гарантировать.
6: На Токио упадет.
7: Что падает на Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
6: Типа спасайте кенгуру.
0: Сказал, что мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Ну, в никуда.
7: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится? Может, вообще океан вообще отравим.
6: Может быть, ну там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, да, какие-то там не
7: поймешь. Там может быть полно вредных веществ. Это может привести к очень плохой.
0: А вы знаете, летчик Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прямо была. То есть она
6: живет.
0: Там что-то такое живет, да, оно.
7: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Мировой океан соединен вместе, поэтому его в любом месте отрави, и все человечество. Не хватает воды сегодня. Все человечество, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
6: Несмотря на наводнение постоянно.
7: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду, питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
6: Ну что, еще один звоночек.
7: Давай.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
8: Доброй ночи.
6: Аналогично.
8: Я вот по такому вопросу звоню. Значит, вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой. Значит, сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
6: Китайцев?
8: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников их... задержали. Это
7: на
8: раз.
7: Том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется.
8: Времена не меняются.
7: А посмотрите, сколько албанцев. Сколько албанцев. И что они творят на Балканах? Вот на Балканах что они творят, албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что они творят? Ну?
8: Так, идем дальше.
7: Для того, чтобы вы правильно поняли, мы не хотим этого. А то мы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
6: И мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
8: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
6: Да ладно, извините, тут я ступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
7: Ну пусть закончит.
6: Ну пусть.
7: Тоже хочет.
8: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
6: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то ну, там, нельзя, за туманами, называется.
7: Нельзя быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
6: Безусловно.
7: Вот ему какая-то тема не понравилась, допустим. Вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого. Упаси Бог, пускай живут и в Израиле евреи. Но угроза есть. Уже идет шестая война между евреями и арабами. Она же идет.
6: Причем
7: шесть
6: она
7: войн.
6: Как-то ну, вот, начинает раскрутка.
7: Да,
6: вот
7: с октября она идет.
6: Идет
7: и самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге и по нам ударит. Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение. Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
6: Ну, я даже...
7: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
6: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но как конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют. Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине, вот, хотя...
7: Но возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы об этом молчим? Что? Ирак
6: потому
7: третьего
6: что далеко,
7: сорта.
6: Потому
7: нет,
6: что далеко.
7: Третий, может, третьего сорта.
6: Далеко, да.
7: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
6: Там причем несколько... даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолетике.
7: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
6: Понос
7: сколько шума на всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
6: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
7: Да,
6: но не заботятся они искренне о них, я не верю в этом.
7: Вообще это подготовка ухода их оттуда. И нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
6: Да.
7: И пора уйти с Балкан. То есть ранее готовят идеологическое обоснование. Чтобы было обоснование, операцию свернуть и уйти, ибо успеха не добьются. Там будет продолжаться конфликт всегда.
6: Конечно.
7: Потому что,
6: конечно.
7: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было с КГБ, кое мощное, к армии, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все равно натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, будет, как она и была. Так, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силой ничего не остановить.
6: Давайте
7: бесполезно
6: сейчас...
7: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
6: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
7: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Мы можем отказаться в принятии ядерных отходов, и эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, мы можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
6: Или они даже будут бояться количестве. Сюда стрельнуть.
7: В том-то и дело. Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отследить людей, если они сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках. От всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя.
6: Ну,
7: это
6: а
7: вперед
6: вот,
7: на 50, на 100 лет. Для нас будут хорошие источники для обогащения.
6: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронения произведены, а волнует попросту прайс. Как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
7: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение. От паровоза только плохое. Самолеты как испугались. Помните, железная птица. Якут смотрит там или Чукча.
6: Да.
7: Птица железная летит. Шум, гам, все это ему тяжело, воздействие. То есть то же самое ядерные отходы. Это просто, ну вот, восприятие такое. Все боятся еще Чернобыля, боятся там Хиросимы, Нагасаки, но это будущее человечества. И это будет
6: крутим.
7: В наших руках. Поэтому бояться не надо. Надо быстрее все это использовать. Чтобы быстрее стать богатыми. Быстрее отдыхать. Мы все должны у себя хранить ядерные отходы, а жить на Багамах, на Кипре жить, в Арабских Эмиратах. То есть наслаждаться жизнью далеко-далеко от этих отходов. Но получая деньги за их захоронение, мы сможем отдыхать, жить и учиться, и лечиться, и культурный досуг проводить в самых безопасных местах и собственной страны, и за рубежом.
6: А вот чтобы впредь не возникало таких вопросов, фунт опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходило ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно как отдельное приложение к своему изобретению прикладывал также вот методику утилизации вот, результатов своего изобретения, потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х мерседесов, повсюду, ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все. То есть как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил Маньке шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот, вот это надо узаконить как-то, видимо.
7: Это тяжело сделать.
6: Да просто.
7: Потому что...
6: Не тогда... платить деньги за те изобретения, которые...
7: Тогда становится прогресс.
6: Да и пусть.
7: Да, но...
6: Уже же мы... надо его как-то...
7: Но да. Это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
6: Я пугаюсь,
7: может, часть
6: например,
7: людей будут инвалидами, но мы дадим возможность рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом... самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
6: Ну,
7: поэтому
6: может
7: это спутник чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
6: Кстати. А знаете почему?
7: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
6: человечество остановится. Это потому, что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
7: Закон торговли. Не будут покупать. Торговли. Так... Закон. Как алкоголь.
6: А не будет выбора.
7: Давайте алкоголь.
6: А выбора не будет.
7: Да,
6: понимаете?
7: Будет
6: не
7: выбор.
6: Будет, не будет.
7: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
6: Подпольно. Расстрел.
7: Вот
6: достали? Нету такого.
7: Расстреляем всех.
6: Расстрел.
7: Вот то же самое.
6: Да,
7: аборты. Аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
6: Да
7: алименты
6: легко.
7: Отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
6: Что это правда, Лилия Витольдовна?
7: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
6: Ты согласна?
7: Все. Ну, она согласна.
0: Ну,
7: она
0: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадется.
7: Ну что,
0: зачем
7: ничего,
0: же?
7: Ничего,
0: нет,
7: ничего.
0: Нет, ну, неприятно.
7: Но забеременеете. Забеременеете,
6: да.
7: Мы решим демографическую
0: упаси
7: проблему.
0: Упаси Боже, нет.
7: А вас спрашивать не будут.
6: Да.
7: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют,
6: да.
7: Вы еще удовольствие не... получите.
6: Да,
7: может, вас здесь человек изнасилует, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
6: Радость для
7: женщин. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
6: В законе.
7: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт, и вы должны молчать.
6: И радоваться.
7: Чуть поплакала, и опять ждет следующего.
0: Нет, но если я детей не хочу даже добровольно,
7: а
0: зачем же мне...
7: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
6: Вы должны это
7: стране
6: сделать для
7: нужен,
6: нации.
7: Нужен стране нужен человек.
6: Да.
7: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
6: Вы живете на территории этой страны. Вы обязаны
7: вы
6: родить
7: сегодня.
6: Этой стране грудничину.
7: Вы потребляете. Вот
6: вы только едите свитер.
7: Кто вас повезет сегодня?
6: Кто домой? Для вас кольца эти выплывет?
7: Нам нужны человек. Нужны запчасти.
6: Да.
7: Запчасти нужны.
0: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
6: Ну
7: никак
6: ты пока думай,
7: вы
6: а мы звонки будем принимать, да?
7: Да, давайте.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
9: Алло.
6: Говорите, как-то вас там двое.
7: Пускай двое будет.
9: Алло.
6: Да.
9: Это Нижний Новгород.
6: Давайте.
10: Это Георгий.
6: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород, а потом Георгий, поскольку...
10: Хорошо.
6: Да. Говорите Новгород.
9: Можно.
7: Его отключили.
6: Да, Георгий тут еще.
7: Давай, Георгий.
10: Да, я здесь.
7: Давай,
10: да,
7: ты быстрее.
6: Давай, Георгий,
7: а ты. Тебя
10: у меня одно пожелание к Саше.
6: Да.
10: И вопрос к Владимиру Вольфовичу.
6: Готовы, слушаем.
7: Давай.
10: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям.
6: Программ.
10: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
6: Угу.
10: Как вам такое предложение?
6: Я посмотрю, я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
10: поможет. Нет, слова совершенно здесь не обязательно, они не важны.
6: Просто музыкой.
10: Одну музыку, часть А, часть Б, достаточно.
6: Я подумаю об этом. Да, теперь
10: вот это конкретное дело. Говорить можно много, а дело у вас...
6: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция, это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
10: Алло. Вопрос такой, Владимир Вольфович.
11: Да.
10: Значит, в свое время, когда исполнялся тот же самый гимн Новой России в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков,
11: да? Да. Юшенков, по-моему, да. Ну?
10: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на три голоса в Думе?
6: Понятно, спасибо.
7: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится, не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть это должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН, то есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат, кому-то это, может быть, не нравится. Я с вами согласен.
6: Это вот даже своего рода позерство.
7: Они разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
6: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А тут
7: и обязательно как... нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен, согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
6: Следующий звонок.
0: Давай. Ой, простите, а я придумала, как на вас напасть.
6: Давай.
0: По поводу изнасилования. Ну если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
7: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
6: Вот в том-то
7: весь смысл
6: и дело.
7: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать, и нет, сделали.
6: Ну, захватил, да, пальцем показал.
7: А когда вы будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это, насилие?
0: Это... Вы же не будете этого знать, это... что я вас выбрала.
6: Ну, так, нет. Так никто не будет
7: так
6: выбирать.
7: Так и насиловать не будут. Весь смысл насилия внезапно, когда появилось желание,
0: да.
7: И напали. Как желание поесть. Я же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8 часов.
6: Там
7: или захотеть, вот увидеть эту лапшу лагмани. Люблю там узбекскую.
6: Напрыгнул.
7: И тут же я ее съел, так сказать. А если сказать, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
6: Так что...
7: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рождаться. А если вы будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
6: Да, кстати. Да, так,
0: если женщины будут знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
6: Они будут в ожидании. Во-первых, они будут лучше следить за собой, чтобы не осрамиться.
0: Да. Тогда это хорошо.
6: Конечно, хорошо. Ну так, победили.
7: Я уверен, что большинство этого хотят.
6: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
7: Да, пожалуйста.
12: Владимир Вольфович. Алло.
7: Да, я вас слушаю.
12: Владимир Вольфович.
7: Да.
12: Вот я к вам как к юристу, очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
7: Да.
12: Вот у нас имеет такое место такое явление, как рост преступности.
7: Да.
12: Тут очень много причин, вы их знаете.
7: Да.
12: Но однако имеют место... И многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
7: Да.
12: Избивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
7: Угу.
12: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
7: Да.
12: В суде прокуратура поддерживает обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот члена областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
7: Да.
12: И поэтому говорю уже, вот не волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе, о повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю. Но ничего не...
6: Я ничего не делал. Видимо, я ничего не делал.
7: Нет, это чисто телефоны. Телефоны не выдерживают.
6: Понятен вопрос.
7: Я понял вопрос, я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете, а когда вы на двое-трое суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? Человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию. Новая российская полиция. Надо...
13: Что такое за звуки, а?
14: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Вот. Да.
1: И, понимаешь, и, значит, и смотрю, поднимает дальний телефон. Я думаю, что будет делать? Он, значит, он говорит, значит, портупея, дайте обрыв. Там обрыв, ну, я же знаю, там, когда они работают, там, обрыв слушай, там, он обрыв, там, дайте Юпитер, там, значит, дали Юпитер, значит.
2: И потом, дальше
1: да,
2: пошел,
1: и,
2: да?
1: Нет, да, и говорит, дайте майора Цуканова. А смысл-то в чем, значит, его брательничек, который в полку-то служил, то есть он в дивизии, а этот в полку, он в полку раньше майор заработал, понимаешь, они почти однолетки.
2: Ну да.
1: Вот, вот тот раньше заработал майора, вот. И, короче, дайте майор Цуканова. Значит, дежурная телефонистка на узле связи.
2: На нашем, да?
1: Да, чтобы солдаты не звонили. Она все время спрашивает, а кто спрашивает? Ну, чтобы солдат сразу нафиг посылать, да. Он говорит, майор Цуканов спрашивает, а кого позвать? Майор Цуканова. А она говорит, ну, то есть я это слышать не могу, но я так могу представить, какой разговор был. А кто-кто спрашивает? Майор Цуканов. Кого позвать? Майор Цуканов. Где-то раз четыре, да? Павел говорит, ну что вам непонятно? Майор Цуканов немедленно, что у вас там на портупее? Нет майор Цуканова, что ли? Вот есть майор Цуканов, позовите, спрашивает майор Цуканов, он сразу поймет. Значит, ну и проходит где-то минута, значит, видимо, пока там звали этого майора Цукана, значит. Ну, и я слышу, значит, вдруг так он ждал, так насвистывая что-то. Тут только неожиданно. Слышь, ты козел, я теперь тоже майор, понял? И трубку положил.
2: Вот у вас оттягивался,
1: да? Такой случай был. А я уже, я же, понимаешь, я за это время посидел, я же две жизни пережил. Я думаю, что будет, понимаешь?
2: Ну да, там приемничек.
1: Конечно. И все. И он, значит, вышел, он говорит, можете обратно заступать на пост рядовой. Я, есть, товарищ майор, как положено, по уставу щелкнул каблуками, зашел, значит, все. И дальше дежурил, слушал, что-то передавали в эту... Аха! Я тогда первый раз в жизни услышал аха. Передавали, мы же в Беларуси служили. Ну, да. И совсем рядом там все ловилось. Польша. Из-за бугра все ловилось. И вот эту вот знаменитую песню «Ахи». Вот, Саш, у тебя нет ахи. Если можно, аху.
3: У меня есть нана.
1: Вот. Ну, давай что-нибудь такое наше. Ахутинское, нанатинское. Что-нибудь из этой...
2: Не, классно, у вас там оттягивались майоры.
1: У нас круче было, ты что?
2: Времена другие.
1: Да нет, нет, когда мы служили. Есть аха, Сань? Есть? Ну, пусть будет.
2: А у меня случай один раз был, вообще помрешь. Ну, помрешь от того, что дебилизм армейский. Там, ладно, там парень майора получил, и брат сказал, что он козел. Вот, а тут вообще такая фигня, ну, как ракетные войска, там все секретное, обалденно. Ну, в том плане, что, ну, все умные сидят и все знают. И вызывают там в один полк, надо ремонтировать. Я как раз и был ремонтником всей этой фигни, то есть... Приезжал, ремонтировал, но так как меня ничему не учили, я ничего не знал, как ремонтировать. А прапорщик говорил так: вот видишь, лампочка не горит, вижу, берешь руку, как в табло, и заряжаешь раз, и оно горит, все нормально. Вот. Ну, я приезжаю там, и машину боевого управления заводят, а там начальник связи полка сидит там. Такие чины вообще конкретные, полковники. И говорит, слышь, солдат, тут она у нас что-то звенит. Я, да? А почему? Ну, мы вот не знаем, ты посмотри. Ну, я так, сразу важный вид, хоть не знаю, но чтобы не подкачать там дивизию. Я говорю, ща посмотрю. Но она нас в учебке, как обезьянок, натаскали там, ну, чтобы вот исходное положение все выучить в аппаратуре. А для особо бестолковых, ну, то, те, кто на подводной лодке или на бронепоезде, там специальный кружочек красный, и в нем ИП, то есть расшифровка, исходное положение. Я так смотрю, один тумблер стоит как раз не в том положении, в котором надо. Я его переключаю, я говорю, пробуйте. Они так пробуют, блин, не звенит. Я говорю, ну ладно, и пошел. В столовую ко мне подходит солдат, который в это время случайно находился, говорит, а где ты так научился? Я говорю, ну ты знаешь. И ну и рассказал предысторию, где. И то есть такие финички получались в армии, что ужас просто, дыбом стоит. То есть начальник связи полка не знает, как включить аппаратуру там какую-то.
1: Не, там с перестройкой очень много всего произошло в нашей дивизии.
2: Не, у нас американцы проходили по части.
1: А у вас не было этого над как раз корпус, где узел связи?
2: Да.
1: Там, значит, провисел где-то, ну, года три провисел, плакатище. Саш, послушай, пожалуйста. плакат провисел. Значит, он плакат назывался так. Значит, воины-ракетчики, встретим 27-й съезд КПСС повышенной боевой готовностью. И вот, значит, вот такой плакат, призывающий нас, ракетчиков, которые, по идее, должны это решение Конгресса США встречать повышенные боевые
0: годы. Они должны рубежи, понимаешь, защищать.
1: Да, там, понимаешь, а плакат-то призывал, что вот встретите решение 27-го съезда КПСС, вот этой повышенной боевой готовностью. Ну и пока нам, к нам комиссия из 20 попах не приехала, значит, из генштаба, вот, значит, пока не приехала, а когда приехала, уже поздно было, потому что они увидели это дело. Там в генштабе-то не такие, как у нас.
2: Да.
1: Вот. Они сразу прочитали, что там написано на самом деле-то. Вот. Ну и сняли, плакат сняли этого самого. Этого тоже сняли, значит.
2: Комдива,
1: и...
2: да?
1: Да? Нет, не комдива.
2: А кто повесил?
1: Там, да, конечно, там ты что, это все было честно. Вот. Я тебе другое хочу сказать. Вот. А именно о том, как важно, ты помнишь... У нас рядом это самое, значит, командный пункт ПВО. Вот дивизия,
2: да,
1: наша, и командный пункт ПВО. Лопухи. У нас же Лопухов не было, у нас командный пункт закрыт, это самое, закамуфлировано.
2: Да,
1: а вот который дальше Лопухи, все, это же ПВОшный командный пункт. Ну вот рассказываю, значит, учение Запад 85, значит, они так кодированные назывались. Значит, там что в задачу
2: входило? Сейчас все расшифруем.
1: Не, ну сейчас-то уже, наверное, можно, уже прошло сколько лет.
2: Да, там 5 лет.
1: Я сдавал, ты подпись свою ставил, где на бумажке, где 5 лет было,
2: да,
1: написано.
2: То есть меня посадят. У меня еще не прошло. А мне знаешь, что сказал капитан? Мы, Миш, с тобой засовся, сидеть будем в одной тюрьме. Я говорю, ну я там тогда над тобой оттянусь.
1: Да, ты им так сказал. Нет, я только подумал, я не мог такого.
2: Знаешь, как капитан Павлинский, был капитан у вас там?
1: Был Павлинский.
2: Такой козел и чмошник, я вот не
1: знаю. А я, может быть, для тебя не убил.
2: Жаль. Он, знаешь, как надо мной издевался? Да? Что, ефрейтор такой-то? А знаешь, куда? Асфальт ломать ломом, и кого дембеля, ты представляешь? Дорогу построили асфальтированную, а потом выяснилось, что забор еще надо построить. Идет комдив и смотрит, дорога-то в забор упирается. Представляешь? Ну, вот где вот раньше чайная была, у нас учебный корпус сделали. Он говорит, дорогу убрать. И нам говорит, ломайте. То есть, ну, там вроде бы начали ломать, но я так и не принял участие. Потом, нет, там сантиметров 20 слой асфальта не ломается. Дерном засыпать, ну, заложить. И вот там с одним дедом тоже вдвоем, значит, ну, он дембель, я дембель, дерном закладывать. Нам говорит, вон там за 100 метров бугор, оттуда дерн таскать. И мы еще один раз принесли, не пойдет. Мы прям вот с обочины берем дерн и сюда накладываем. Дерево посадили. Все идут просто вот конкретно смеются. Ну, там женщины с узла связи. Значит, солдаты дерном дорогу закладывают, деревья сажают. Значит, засадили где-то метр всего дороги, и на этом все...
1: А вы это самое, одуванчики не собирали?
2: Собирали. Нет. Обязательно. Нет. Ну как на зеленом поле желтый
1: пятый. А перед ОГРСС. Перед ОГРСС никогда не было одуванчиков. Это просто это наш был такой хороший тон. Вот именно нашей роты, да. Понимаешь? Перед другими казармами иногда запросто можно было найти и одуванчик иногда, и какой-нибудь сорняк даже, еще да. чего хуже.
2: Мусор какой-нибудь.
1: И какой-нибудь, да. У нас никогда. У нас всегда, вот видишь, обязательно 2, 3, 4 таких, знаешь, это камуфляжных таких, это самое, тельца, передвигаются, значит, и собирают одуванчики.
2: А как, из свистов обычно.
1: И знаешь, иногда у них еще свой шарм был такой, они себе веночки такие еще делали, знаешь?
2: Да-да-да, с дудочками
1: вот, да, еще. Да-да-да, вот. И смеялись над ними, говорили, коровка там. Ну, смешно. Да подожди,
2: кто старшина был?
1: Да старшина, забудь про него. Вот, старшина, ну как забудь?
2: Потому что... Мы его до слез доводили.
1: Вы его до слез доводили. Он мне, между прочим, хороший человек. У меня когда деды бушлат уперли.
2: Он свой отдал, плеча прапорщика.
1: Свой отдал, он испугался. Я ему блок Мальборо дал, и он испугался, что мама приедет. Он мне отдал новый бушлат. Вот. Нет, подожди, я тебе про лопухи стал рассказывать, про эти ПВОшные. Значит, учение «Запад-85». Потому что ты учти, сейчас ситуация в стране-то такая, что сейчас про дёрн никого интересно не будет, если рассказывать.
2: Ну, вот. Никогда не было
1: я
2: такого.
1: Я тебе расскажу.
2: Не, ну как это неинтересно про дёрн? Я всю жизнь его вспоминать буду, а ты мне говоришь, неинтересно.
1: Ты послушай, речь идет, вопрос вообще, по-моему, ставится либо так. Значит, вот ПВО, кто, значит, от них, от их минских ракет, значит, нас охраняет. И мы, ракетчики, кто, значит, за кем? Уже десантники, они кто? Они где? Они чего?
2: Да они... Кто да они ты вот, посмотри, ракетные войска, да, это щит.
0: Уже ведь никто же не помнит тех, кто строил ту железную дорогу, вот на костях. Ну, имеется в виду вот, Петр Первый, он известный.
2: Это на своем.
0: А, это,
2: да,
0: он, а, это на своем. Это...
1: Слушай, а ты с другого эфира, они пьяные иногда приползают сюда и мешают вести.
2: Не, вот весь же главный пульт всех радиостанций, вот кто сидит там, да. Оператор, он балуется, он берет в любой эфир, в любую радиостанцию.
1: Причем, знаешь, что я успел заметить?
0: Называется центральный микшер.
1: Да, причем у них своих тем не хватает. И да. Как они слышат на другом эфире, наконец нормальная тема появилась, когда уже отклик слушателей, когда покатила волна, понимаешь?
2: Да, да, да,
1: они
2: да.
1: Тут же подключаются и свою мутатень начинают, значит, типа перехватывать.
2: А я думаю, что я в магнитоле своей в кресле-то все время включаю, а там одно и то же рассказывают
1: на разных
2: волнах.
1: Да. А потом я не удивлюсь, когда на Европе Плюс завтра все это прокрутит по новой с утра Женя Шаден.
2: Кто-кто Женя? Шаден?
1: Ну, которую Шаден?
2: Который Шаден?
1: Шатен.
2: А, Шатен. Так ну, на радио не видно же, какие у него волосы.
1: На радио не видно. Ты кто? Вот я сейчас вижу, какие у тебя волосы. Я ну, же тоже на радио.
2: Ну ты же меня... Ну ладно, у тебя там лопухи были.
1: Ну лопухи были. Короче, учение, значит, все. Вот. И, значит, я... Нет, ну, ребят, давай серьезно сейчас. Это только
2: потише в студии, пожалуйста. Это все-таки вот. Серьезно.
0: Идет съемка, вот этот прожектор надо
1: выпустить. В двух словах, значит, и, да, я не буду затягивать, короче, что действительно на полном серьезе, очень серьезное последнее посткоммунистическое учение, там все было очень серьезно задействовано, все, значит, роты выходили в полевой район, ты же знаешь, что ГРСС всегда в полевой район выходила, да. Да, все там эти... Вот. И, значит, что произошло? Должны были в этот раз, первый раз, решили проэкспериментировать и подключили ближайшую какую-то десантную дивизию, значит, чтобы они посодействовали, как бы понарошке, значит, захватили наш командный пункт. А мы должны были наш командный пункт, ну, ты видел, в каком он состоянии, значит, мы его должны были как бы охранять там. Типа, и вот майор, значит, у нас был такой майор Прохоров, значит, его специально, значит, комдив выделил для этой задачи.
2: На узле связи?
1: Нет. А, да, на узле связи.
2: По-моему, он так и остался. Только он был
1: майором.
2: Уже постарше.
1: Или уже капитан стал. Нет, там очень сильно... Он, значит, как сделал? Весь, значит, этот самый командный пункт перерыл, значит, ну, молодых послали, солдат, значит, они разрыли, значит, все эти окопы, понаставили брюстверов, ну, все, знаешь, вот. И, значит, типа того, что со всех сторон командный пункт... Не приступит.
2: Ну да, не подойдет.
1: Вообще, и он доложил комдиву, как потом уже мы смеялись, доложил комдиву, что, значит, докладываю вам, что две роты солдат, там, типа, что командный пункт оборудован, значит, для того, и штурм невозможен, взятие командного пункта невозможно. Что случилось на самом деле, значит? Сбрасывают сверху, значит, когда сбрасывали десантников, они, понимаешь, наш командный пункт, он от врагов-то закамуфлирован, там что-то понарыли каких-то этих брустверов, но он никому и так нафиг не нужен. Короче, увидели десантники с высоты эти лопухи ПВОшные. А у ПВОшников у них постоянно боевая повышенная готовность.
2: Ну да, конечно.
1: Да, и на самом деле, и в чем здесь самый смех? ПВОшники всегда на своем командном посту стоят с боевыми патронами. Теперь улавливаешь разницу?
2: Ага.
1: И готовы в любой момент открыть против любого, кто там спрыгнет с парашютом. И об этих учениях, они ничего не знают. И вот теперь представь момент. Сверху, значит, падают эти десантники. Увидели эти лопухи, подумали, вот это и есть тот самый командный пункт. Вот. Спрыгнули туда, и вот этих всех дураков, которые с автоматами, с боевыми патронами там все стояли, значит, они всех повязали, значит, с ПВО все это дело разогнали, командный пункт всех там повязали, в общем, бардак полный. А наши как спали там, ну, в общем, охраняя свой командный, так и спали.
0: Ну, комдив про такое дело узнав, ты проснулся, ему доложили, значит, что так и так, что почему-то...
2: Захватили, да?
0: Да, но по ошибке ПВОшные захватили, значит, вот. Да, приезжает комдив ПВОшный, говорит, как так, ну, не положено, не то должны были захватить. А наш комдив говорит, это к десантникам. А сам докладывает, значит, в генштаб, что, значит, задание выполнено, наш командный пункт не захватили, понимаешь? А те ему из генштаба говорят, давай переигрывать все это дело. Тот уже говорит, не переигрывать, говорит, два раза такая удача не выпадает. Как мы смеялись, сидели с ребятишками. Вот. И, значит, как получилось дальше развить это событие? Они на них так, значит, озлобились, что с боевыми патронами взяли, представляешь, командный пункт, вот какая у нас боевая готовность, команда, люди стояли с боевыми патронами, прилетели десантники и всех скрутили, повинтили, все. И вот так вот сразу, понимаешь, а если бы это было не понарошку, если на самом деле... И вот, значит, один молодой лейтенант, один молодой ПВОшный. Я почему говорю, мы как одна семья жили. Вот, что, вот здесь мы, а здесь ПВОшники. Ага. Вот, молодой лейтенант ПВОшный, значит, заступил в караул вместе со своими солдатами, значит.
4: Саша, извините, да. Я на секунду вас перебью. Только что пришло сообщение по факсу. Именно сегодня, в 1611 году, 5 марта, Кузьма Минин начал собирать народное ополчение в Новом Новгороде. Это последняя новость на сегодня.

0: это было это все. У нас ракеты.
1: У нас вообще всегда наша рота была засекреченным стройбатом.
0: Да. А как обычно комдив дивизию построит, а он же такой, ой, он сам как ракета был, как СПУшка.
1: Ну, наш, они, наверное, по-моему, все такие, у нас тоже такие.
0: Нога, каждая нога, как тумба стартовая такая, бабас. Он выйдет, значит, и без матюгальника он мог всю дивизию, представляешь, там сколько, несколько тысяч человек построить.
1: Какой, 600 человек было в дивизии?
0: Это уже вы, когда уже, там уже померло, наверное, половину, когда уж ты сам. У меня-то было. У вас, кстати, были вертолетчики?
1: Не было.
0: А у нас афганские вертолетчики при дивизии тогда, вот я еще был в афганские вертолетчики, полк стоял. Так что у нас народу хватало. Построить весь
2: народ. А нет, самый, зачем?
1: Афганские вертолетчики? Это обеспечение охраны. Ты что там перед...
0: Зачем? Ты его что, войну тайну?
2: Да так ладно, нет, вертолет же, вертолет, он, насколько знаю я, по вот последним, мы же с Игорем Бегемотовым служили, собственно, на подводной лодке, и мы всегда увлекались тем, что выискивали по воздушному радару какие-то цели, как правило, это оказывались вертолеты, туристические или какие-то, и их...
1: Сбивали, да?
2: Ну, можно да это и так, обычно так нормально. Попсово их называют.
1: Да, прикинь, наша процесс... дивизия, наша...
0: Вертушки, там... вертушки их, это самое ВДВ, это пошло от ВДВ, от Афгана, афганские взломы, вот оттуда вертушки, их так вот, вертушки. Так. Помнишь, еще этот Хасбулатов тоже из Белого дома, вертушки?
2: Нет, во-первых, тут ситуация вертушки. Такая, что они, когда летят, они очень дуют. И у женщин насморк возникает, потому что женщины обычно загорали у нас на подводной лодке, вот на борту. Они такие шконки ставили, раскладные, загорали. И если вот эта хренотень пролетает, она так дует, что женщины болели. И поэтому нам приходилось, а насильно их не посадишь. Мы же не самолет, мы же лодка. Правильно, как, ну, да, приходилось их, там, ну, шасси отбишь, там, рога пообломашь, да.
1: А я летал вертолетом.
0: Извините, Александр...
2: А, кстати, очень плохо летать вертолетом в нем укачать.
1: Он шумит очень, не качает.
0: У меня вопрос, Александр. Если комдив сказал матом, я могу это в эфире повторить? Потому что комдив — генерал.
2: Не, ну генерал целый... Цитата? Цитата? Армейская цитата? Ну, почему бы нет?
0: Значит, построил дивизию, значит, без всякого матюгальника. Значит, у него речь обычно как начиналась?
2: Матюгальник — это имеется в виду усилительное устройство.
1: Да.
2: Для женщин, которые сейчас как раз сейчас... Без 5 минут 3 и пора вынимать курицу.
0: Да. Вот. Он говорит так. Ну что, воины? А воины — это ругательство вообще. Да, не, а серьезно, вы смотрите, действительно, да, воины — это ругательство. А еще хуже красноармейцы.
2: Ты знаешь,
1: у нас такого не было.
0: Красноармейцы — это вообще все.
2: Когда это самое, я вот помню, мы служили с Игорем Бегемотом на Украине в ВДВ. И когда мы ходили на танцы с ним, то обычно местные как задирались, смотри, опять воины к нашим девкам пришли. И тут все начиналось.
0: Да,
2: это оскорбление, конечно.
0: Вот. Ну, часто такое бывало, часто.
1: Вот. Ты ходил про...
0: Так вот, значит, и целый комдив, значит, громовым своим голосом таким. Воины, ракетчики, что? А, значит, речь, как всегда, дивизию собирали после утренней почты.
1: А, ну по воскресеньям,
0: о, да. Вот что, Пугачиха в утренней почте сиськами потрясла. Что, с красноармейской, а это наша была, такой, это Гарлем наш, красноармейская улица такая теневая, где наркотики, там, свастики, оружие, все, значит.
1: Ну да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Что, с красноармейской пиздятинкой повеяло. О, понимаешь?
1: Ну да, часть-то была такая, через забор перепрыгнул и
0: да,
1: в городе.
0: Да, и все, понимаешь? А нет, я там
2: а
0: уже
2: 600 человек слушало.
0: 600 — это когда он служил, слушал.
2: А,
0: когда,
2: ну,
0: когда
2: да.
0: Я служил, там и вертолетчики слушали.
1: Там много было.
0: Вот. Ну, это я так смеюсь сейчас. Тогда же страшно было, тогда угроза была этого Рейгана, там, кто там был.
1: Ну,
0: тогда.
1: Да. А вы подшивались во сколько слоев-то, деды-то?
0: Мы?
1: Да.
0: А сколько ставим? Я тебе скажу, демократия при мне началась. Когда, вот, я тебе скажу, когда я увольнялся уже, в 4 слоя считалось буратой.
1: Да.
0: 4 слоя буратой.
1: Чего? Я подшивался в слоев 16, наверное, будучи дедом.
0: Потому что ты зас весь был, да?
1: Ну, у нас все уже так, все вообще.
0: Все подшивались, да. У вас, сука. Ну, вот развели бардак в армии.
1: Да, вообще в армии положено подшиваться специальными подворотничками. Они тогда стоили 20 копеек.
3: Если плачет грудничок, не краснеет губ.

0: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляковым. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
0: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадя уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50. Часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
1: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91 года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы, там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
0: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной, или, может быть, там, разрухой связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот, или тут вот синтез этих...
1: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки это моральный. Вот это моральный. Никогда не было в КГБ последние годы, начиная, наверное, с 70-х годов, мне кажется, на мой взгляд, никогда не было патриотов. КГБ, которое кичилось тем, что это элита, на самом деле, это был сброд всякой швали. Это были сынки высокопоставленных чиновников, номенклатуры партийной, комсомольские работники. которым до фени было вообще России, интересы страны. По большому счету. Я просто видел этих ребят, многих учились со мной, многие потом пошли в КГБ работать. Я видел этих людей, списывали, сидели на первых партах в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
0: И вот наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови я там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
1: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
0: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может
1: это
0: быть...
1: Было,
0: то есть,
1: конечно.
0: Был же думаю... момент подъема, да? Вот
1: да, как... я думаю, что был подъем, и был это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50, ну, 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-е, 80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно. В смысле, брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как-то случалась, ну, советские времена, вот последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
0: Мотивируя это причем секретностью и нежеланием светиться.
1: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было
0: вот
1: на Ждановской.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Же неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была, это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
0: вот,
1: относятся до
0: сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром, я же сказал в начале нашей беседы, о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клеток, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
1: Ну, это специально делается. Это
0: а вот кем?
1: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
0: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды вот вместо медали. Это вот так, так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успехов первым на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот, вот Завитуха, она волнуется очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
1: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой-то Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Как он, какой он шпион там или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он... Я не знаю, как он учился, но говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура, попал в обойму.
0: А удачно кто в обойму женился, зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
1: Зарядили,
0: да.
1: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
0: Да.
1: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то в защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Коле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, чтобы мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
0: Ну, это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
1: Да, ну, некоторым вот нравятся, некоторым суды. Вот мне не нравится, я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
0: А вот извините,
1: не
0: тут спорю. Сразу...
1: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло.
0: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера вот, скажем так, наших отечественных вот, судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
1: «Спартак чемпион».
0: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства, или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у...
1: Да. Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
0: Даже вот у Чехова описано очень много.
1: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, анисовую. Но как бы и прокурор, и судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор, потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или ну, о нашем ФСБ, местном ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
0: А на может Западе быть это...
1: этого нет. На Западе все-таки верят. Как у нас в России раньше, все-таки верили.
0: Но да, там всегда взятки... это были равные гири. Вот, то есть, например, гири в форме адвоката, и гири, извините за такую визуализацию, в форме прокурора. Это были совершенно равнозначные, в общем-то, фигуры.
1: Да, но у них и процесс равный. То есть у них другой немножко процесс вообще судопроизводства. Там состязательный процесс. Там прокурор предъявляет обвинение фактически при адвокате. Он, допустим, условно, вот как мы в фильмах смотрим, вот, западных, прокурор встает и судье достает, кладет перед судом на стол документ, свидетельствующий о вине подсудимого. А адвокат встает и на эту бумажку, достает свою бумажку, идет состязательный процесс. У нас изначально советская власть сделала процесс несостязательным. И это продолжается. Мы действуем сейчас по кодексу, уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемый, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там, 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только, когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг, воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, каких-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судья спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи: так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит: копия. Все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же, порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
0: Исследователи.
1: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
0: Ну вот тут я вот немножко хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать: «Я тут хочу поставить гараж». Ему говорят: «Ну, типа, парень, плати деньги и ставь». Он говорит: «А я прокурор». И сразу все начинают дико пугаться, и действительно, то есть, в принципе, он относится...
1: Дико радоваться?
0: Да, да, да.
1: Принимать его в кооператив и выделять ему лучшее место?
0: Конечно. А так и есть.
1: Да, так и есть.
0: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например: «А вы кто?» «А я адвокат». И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот именно такой бархатный и ласковый. К нему относится, конечно, лучше. Его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
1: Саш, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ – это военные, ФСБ – это военные люди. Это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокат еще творческая профессия. Я согласился, как бы вот пошел вот эту работу делать. А прокурор – это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот оперы особенно, вот, они вот просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там жуликов. И действительно, это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
0: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
1: Ну, я
0: потому
1: не
0: думаю. Что он сделки оформляет.
1: Ну, потому что он оформляет.
0: Да.
1: Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист, бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат, все понимают, что адвокат – это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, то есть, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. Вот, в адвокатуре у меня нет часов дежурных.
0: То есть клиентов не приходится
1: я
0: ждать?
1: Я да, не жду клиентов. У меня много и так клиентов, и достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей. Я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил, мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают: а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых носильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами. Это носильщики.
0: Ну, то есть попросту это, так она интерфейс между...
1: Да, вот, это, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом, ребята. Не надо быть адвокатом. Вы можете... Можно быть банщиком и мыть судью.
0: И договориться, безусловно.
1: Или там домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела. Носить, можно не деньги носить, а унитазы. Можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
0: Хомячками у нас вот один расплачивался.
1: Адвокат, к сожалению, вот я почему говорю, он как-то ассоциируется. Или человек, который может, то есть носильщик. Или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат. То есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником, он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу, они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких коллеги каких-то. Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
0: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
1: а там берут, в кооперативе берут.
0: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это же абсурдная ситуация.
1: Встает вопрос, же, все-таки закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, ну, как бы точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
0: Это абсурдно,
1: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот ну, совсем недавно, вот, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, ну, не буду говорить, в каких сферах работает, ну, так скажем, ближе к банковским, вот так, таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносит материалы, смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалоба. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. Вот так. И вот так 8 месяцев человек сидит до августа.
0: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
1: Каким-то образом они на него вышли.
0: То есть, попросту говоря, получилось...
1: Выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов насоздавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия, городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, так, ну, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
0: Такой...
1: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться. А как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие велось.
0: Если ничего не подавал.
1: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, ну то есть чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
0: Кто-то. А вот они охотно идут на контакт вот вообще?
1: Я вот, у меня кредо такое, я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить. Как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые. Они наняли адвоката, женщину. Она проиграла. Принесли они мне материалы. Я посмотрел, там 4 процесса. Проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, ну, знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
0: А потом, типа, ну, не смогла.
1: Ну, не, да, не удалось добежать до финиша. Да.
0: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наш, скажем так, ну, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии, как по западным фильмам, да, вот голливудским, собственно. Вот, как вы считаете, эта модель, которая там преподается, да, она, ну, скажем так, хотя бы чуть-чуть реально, так сказать, в нашей стране это действенно, потому что так-то вот, ну, вообще, вот, рядовому человеку, да, вот, ну, там, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально? Может быть, имеет смысл как раз как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние вот все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги вот этим кактусом цветущим.
1: Ну, это так же говорят, что надо запретить тогда. Вот тогда уж надо идти дальше.
0: Да.
1: Запретить рекламу хорошую изделия, потому что мы ездим на ужасных машинах, да, там, российских, по ужасным дорогам. Все это понятно. Но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют.
0: Да,
1: показывают,
0: конечно.
1: Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
0: Они даже плачут, вытирают.
1: Вот, да, да, старушки вот плачут, да, присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что вот все разговоры сейчас о реформе судебной системы, эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-то такую...
0: В неваляшку.
1: Вот такую, да, неваляшку, как, да, матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще... То, непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде по закону.
0: То есть нету, попросту говоря, да, даже вот такого
1: нет
0: антуража,
1: суда,
0: который,
1: да,
0: антуража, должен вызывать,
1: нет,
0: уважение.
1: Конечно,
0: да.
1: Там-то во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
0: Да, букля,
1: да,
0: такая.
1: Да, и это красиво, это театр.
0: Красиво,
1: и,
0: да,
1: люди с уважением приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
0: Бургундская потянет.
1: Да, да, потягивает, да, бургундская. А тут она, это судья...
0: А тут он придет домой и будет это там макароны, сосиски,
1: макароны
0: есть.
1: Да, и более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплату, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, а домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать. Компьютеров нет. Девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами. Если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят. Помещение холодное. Зайдите в любые суды. Ну, большинство судов Москвы, а уж вообще России-то я не говорю. Холодно. Они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
0: а
1: там
0: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки. В пальто, например, не сидите. Значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
1: Подожди, вот, ну, как судья? Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству на плевать. Государство будет... Вот сейчас поднимает президент там. Вот надо... Вот, судебная реформа должна меняться. И то вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд. Судей вот был проведен. Выступил президент. И вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной,
0: ну,
1: реформе.
0: Это, конечно.
1: И все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовит, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
0: За губу.
1: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
0: Но с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там то акции распродает. Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимало государство просто дачу. Вот, например, вот отсюда взять, просто прийти и сказать: дружище, а почему бы вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут: да вы там нарушаете демократию. А мы им: да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
1: Понимаешь, да. Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот Береза, а хорошо, а Бревнов, до этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенко. Бревнов жил в отеле Балчук-Кемпинский полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах в Балчуга. Вот. И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
0: Это всех детей можно вылечить.
1: Да, да. Ну, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там, давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. Ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские.
0: Вот. Но у них это куда-то общак и идет,
1: рестораны,
0: собственно.
1: Рестораны, кафе, а, да. Они строят, вот я был недавно в одном месте, там они и фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
0: ну, это памятник уже. Нет, оставить. Ну, снести, пусть имеется в виду, да, просто, ну, да, стены, переселить, да, всех более комфортабельно. Да.
1: Сделать именно память. Рестораны там открыть, матросы.
0: Но тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
1: Я думаю, что
0: да.
1: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
0: Ну, то есть он приносит, да, видео двойку, шар, говорит, подмахни,
1: да,
0: Петрова,
1: подмахни,
0: он раз, он,
1: да, да, он подмахивает.
0: Я вот несколько раз был свидетелем.
1: А вот что касается, да, судов, вот того, что Запад, вот ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдо-судов, вот так называемых, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной, такой, западного кино.
0: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
1: Да, да.
0: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
1: Да, да,
0: нереальность.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это,
1: ну,
0: гадкое.
1: Те же менты,
0: да,
1: и сериалы. Те вот, же вот... самые, не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
0: Но все вот, это так немножко сдобрано такой русской колошкой. Вот, типа все-таки, да, самобытность-то, да, дескать, дабы, да, сохранить.
1: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции НИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами. Вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь наконец. Да.
1: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
0: Причем самым радикальным
1: образом. Да, самым радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
0: Или, например, накидать в водопровод чего-нибудь.
1: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
0: Да, да.
1: Зато за справедливость. А они, пускай, между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей, конечно, страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
0: Я думаю, поддержат.
1: Да, я думаю, поддержат. Потому что
0: мы,
1: Россия,
0: кстати,
1: можем... была там такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
0: Свои, так, да, сказать, свои... часы, да, и будильники, да, да, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто, да, ну, да, да,
1: ну,
0: вот.
1: Мы вообще, у нас много наших людей живут во Флориде, это же в Майами, очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость, они грамотные люди, я думаю, они правильно, кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети, я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России, в отличие от американских граждан, они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно, да, украинские.
0: И корректировать, вот,
1: да,
0: конечно,
1: и же как-то принять адекватные меры. Я думаю, что, ну, это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как
0: нам
1: граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею. То
1: да,
0: есть,
1: да,
0: что мы,
1: потому что, а потом, ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны, наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, есть, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно. Конечно,
1: в,
0: да,
1: Москве.
0: Причем
1: они реагируют
0: сильно,
1: активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают.
0: И равнодушные, кстати.
1: Да, равнодушные. Всему, да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
0: Кухню, взбодрить,
1: допустим,
0: немножечко.
1: Взбодрить, да. Дать им... это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать польку.
1: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы, вмешиваться.
0: Чтобы сделать их счастливыми по-настоящему.
1: Да,
0: чтобы они, так сказать,
1: а так
0: повернулись,
1: ведь,
0: лицом,
1: да,
0: к,
1: а
0: солнцу.
1: А так ведь,
0: да,
1: это же проблема с выборами. Это же очень, вроде так, думаю, а Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
0: дикторы,
1: спокойно,
0: да, вот,
1: дикторы, да, так, комментируют, комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то так спокойно, равнодушно, что
0: как
1: вот
0: будто
1: у них
0: там в соседской,
1: да,
0: квартире,
1: да,
0: у нее происходит.
1: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом. И
0: даже их, ее баллонки.
1: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная. Если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной, мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
0: Да. Да. Так сказать, струй должно быть в нашем джакузи.
1: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил... когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому: вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы... Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Напористая должна быть струя.
1: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И, да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили. Да. Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламакио.
1: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки, банки. А, нет, АБ это в Швеции. Ну, это одно и то же, Швейцария.
1: Нет, ну да,
0: Швеция,
1: вот банки, сути. Часы банки. И сыр.
0: И сыр, козий,
1: а у нас
0: да.
1: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да,
1: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет транслироваться на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров, вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенно ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу, но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее, я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
1: Экономия средств, ну, конечно.
0: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
1: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелании или предположении вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение. Пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
1: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно. Пусть, то есть...
1: Да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобу, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство на Намибии. А это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для,
1: да,
0: всех.
1: Это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно бы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гор?
0: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
1: Он такой, у него лицо примитивнее, так
0: примитивнее.
1: Сказать.
0: Да, и он считает, что какой-то... талибаны — это рок-группа.
1: Да, да, он не знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель. Я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
1: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает. Они везде выступают.
0: И потеют при этом.
1: Да, видно, вот мучаются и мучаются.
0: Он прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
1: Да, вызывает отвращение у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за техасца-то и выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, с какого-то там полуострова, которого вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
0: Нашли,
1: да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
0: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не
1: уменьшаются. Я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
0: Прокуроров.
1: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
0: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
1: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все. Там, начиная от орешков, кишью. Там,
0: как кончая... зебровые амадины на кормушку.
1: Да, и кончая, все искали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
0: Дескать, просто. Да, это
1: баранина.
0: Религии,
1: он там свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими. Там уже сладости пошли. А человек ел. Ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке. Чаем зеленым, горячим. А ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что Иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
0: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались. Но, тем не менее, была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
1: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим, он вот понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую, да, допустим, вдвоем приходит, и блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские, это как клиент, это довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется,

0: что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от... Может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет. Но в то же время Европа показывает при том, всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
1: И выпечкой тоже,
0: аборигенов, да, европейских, да, да. Выпечками, да, там.
1: Но это даже скорее будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской, российский, вот этой, да, да, да, на наш русский, да, российский,
0: ну,
1: штырек.
0: Может быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
1: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный этот рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да. В результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
0: Да, да.
1: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика, ну, причем такой большой величины, к примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
0: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы и должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
1: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
0: Ну, практически, да, наверное, остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН. И многие жалуются. И меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто: мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит: мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до... Там Гаагского, там суда, да, какого, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда... Люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали, прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю: а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
1: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного,

0: Да? Если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народу в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
1: Ну, понимаешь, это как...
0: Статистики такой не было?
1: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты. У нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры. И чувством вкуса, что ли. Ну, я не знаю.
0: Это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
1: Да, с адвокатами. Это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть? Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной. Такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
0: Искореним. Еще
1: да,
0: слово
1: искореним,
0: было такое,
1: да. Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной, Иосиф Соломонович, вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там была написана фотография, подписано, он в военной форме, написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой вот проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, для номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там, переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
0: Но, с другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
1: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гениях. Ну, а мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
0: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачкову Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так
1: преступники
0: и так преступники,
1: или там,
0: да, колонисты.
1: Так же, которых, как Австралия.
0: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. А, то это должно быть сейчас вообще какая-то просто...
1: А это так и есть. Это
0: просто она
1: есть.
0: Узаконена.
1: Нет, ну, скажем, это так и есть. Да. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас... Ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле, юристы США, я знаю Европы, вот, знаю адвокатов вот, в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде сумасшедшее количество наркоманов, преступность очень огромная, просто ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию на эти ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там, и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще говорю, не антисемит. И я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает. И наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
0: Безусловно.
1: Америка там...
0: Нельзя бесконечно печатать
1: сюда,
0: деньги вот фальшивые.
1: И будут жить у нас в Сибири.
0: И вот проситься будут,
1: да, проситься
0: в очередь.
1: Будут. И европейцы, и американцы будут проситься.
0: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать,
1: да,
0: попросту.
1: Да. Так что тогда вот этот вот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
0: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
1: Давайте, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да. Рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
0: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка, то есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
0: Ну это понятно,
3: значит,
0: понятно.
3: Это бумага.
0: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие, приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот, да. И такой, можно второй еще вопрос?
0: Конечно.
3: Он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место, сажать в тюрьму. Он полмиллиона отдал, вышел. А человек буханку украл, его сажают. Потому что ну пол буханки неудобно отдать, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
0: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
0: да.
3: Александр.
0: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
0: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
1: Да. Ну что, сказать, ответить?
0: Ну, видимо.
1: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
0: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
1: Да, ну, умный, умный.
0: Поросята,
1: да,
0: чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
1: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре. Нас заставляли тогда студентов дневных институтов, вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там, ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну, так долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего ты садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну, хотя бы там 10 тысяч рублей, ну, по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
0: и правильно
1: не наказала. Да. Так что это всегда так было.
0: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот, присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
0: А кто она, извините?
4: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Mm-hmm. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости. Какая там может быть семья? Mm-hmm. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино. Они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
1: Да.
4: Вот, извините, да, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь, и видно, опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
0: Человек.
4: Да, человек. Вот, например,
0: да.
4: Смотришь Генри Резник, сразу говоришь, опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
0: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне. Да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
4: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
1: Угу.
4: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда чего.
1: В качестве присяжного его называют.
4: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку там вот в Мособл там.
0: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму четырежды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, ну, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
4: Ну, боже,
0: ну, нас, понятно, да, спасибо за звонок.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
0: А это... вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить кандидатуры? Ну, там есть
1: это как-то... долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
0: Нет, в том случае, если, отводить... например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах ведь адвоката,
1: ну,
0: тоже.
1: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде, и затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
0: Или азербайджанцы.
1: Или азербайджанцы, да, ну или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот, и что еще?
0: Вот еще там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, он нормальной теткой зашитит, так сказать, как положено.
1: Да, и
0: есть
1: много,
0: вообще женщин хорошие?
1: Очень многие, да, очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
0: А я вот девушек-следователей не люблю.
1: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката.
0: А вот,
1: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им
0: вот,
1: у них,
0: да,
1: семьи.
0: Беспристрастность какая-то, да, должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
1: Да, да, да. Это присутствует. И есть адвокаты, женщины очень толковые, но вот это присущим адвокатам. адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущий вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
0: А извините, я вот еще то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
1: Зачастую это как раз не очень обоснованно. Вот этот вот снобизм, вот этот...
0: Самооценка завышенная.
1: Да, это вот... завышенная самооценка, да.
0: Вот я о чем хотел сказать. Не имеет ли смысл проводить суды, так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах, может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там лысенький с короткими ножками, понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
1: Да, ну и в основном Паткина это, конечно, женщина.
0: Да.
1: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слух, ну, как бы такой...
0: Женщина любит глазами.
1: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
0: Да,
1: ну,
0: что-то я перепутал.
1: Да, ну, ладно. И женщина, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилию просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
0: Может быть,
1: там,
0: хотела узнать подробности.
1: Может быть, она подробности, да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его, это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный, и поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел. И не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные. На них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
0: То что пробило ему банки
1: тот, в какой-то тот момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопрос, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким, и пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
0: В замешательстве, короче.
1: Каким? Да. Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему.
0: А тоже опять...
1: его, и тоже его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
0: Или там, да, или там, понятно.
1: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья. Может, адвокат там не так вопрос задавал просто.
0: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
1: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кай, вот с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца. Вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался. А таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера, и завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт — это и работа, и всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там, ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работает на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работы или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве, не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который можно дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисованы, например, аисты. Ходи по коридорам, говори просто, у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся. Ну,
2: уволят его из министерства. Уволят.
0: Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, и деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну, вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое было. Думать, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. Ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный на эту агрессию, отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня не относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного самоконтроля.
2: Да, ну, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил несколько минут назад, что когда я еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер, и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского, и вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу, но вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского, он же шут, он же фашист, вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц, я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он категориями даже рассуждать не должен.
2: И такой, как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы. Но он интересная личность. Он намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, генералы, есть работники министерств, артисты у меня, допустим. Но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия как-то монополия? Ну, к примеру, там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомил меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами. Он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк — это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же это адвокат Жириновского? Он говорит, да что Жириновского? Вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров — это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить. И как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен. Я просто любитель. Ну, мне, я сын, и сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности, слава богу, наверное. Его Тарпищев уговорил, после этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной, там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него, там, ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. И вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент... И как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там, как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов – это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься – это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как, ну, когда я занимался
0: Клементьевым. Клементьев, сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. и уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вот, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. Может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Беляка, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да,
2: нет, вот, так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая
2: тех,
0: публичность, она даже
2: Я
0: вредит.
2: Знаю многих адвокатов вот питерских, вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других. Вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти. Это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела, ведут вот, по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда граждане
0: сами,
2: да, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Жариков принимал, да. Вот Сергей Жариков. Ну, он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: не, но в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Я все-таки, вот я чувствую, из меня прет творчество. Я вот занимаюсь музыкой, там, литературой, кино.
0: Но не повредит это вот. То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны... Для меня это скучно, как бы. Для меня это, ну, не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и есть.
0: Да. Кстати, вот,
2: ну, это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Ну, косят. Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует.
2: Ну, завидует, но зависть, она присуща не только адвокатам.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, она, ну, не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и артистам. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот, артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там, парочка сладкая, там, кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислили.
0: Вот это такая вот, которая в секс, все это, как ее... Ну, вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну, ладно.
0: Да.
2: Вот, вот...
0: Регата Литвинкина.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы в провинции ее знали.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена цеплялись. Типа как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимается средствами массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не насильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат, для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
0: но
2: что...
0: обыватель-то этого не понимает.
2: Да понимает обыватель, конечно.
0: Нет.
2: Не понимает.
0: Нет.
2: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-80-х годах. Никто не вспоминает. И так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. От таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурору. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их 2 было. И я вначале воспринял это как шутка.
0: Дескать, издеваются.
2: И он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
0: Вот что надо, записывать и издавать речи эти.
2: Ну, может быть, издавать, может быть, что-то.
0: Ну, публиковать, действительно, реально публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник журнала реально создать.
2: Ну, издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я посмотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Русский адвокат России». И там вот кто издатели, они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском старом таком.
0: Да.
2: Вот, искореним, там, взяточничество.
0: Беда,
2: и адвокат
0: беда,
2: сидит,
0: беда.
2: И у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
0: Это называется базитизм.
2: Да. Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Выигрывать. олимпийской участии здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
0: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
3: Ой, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте.
0: Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
3: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
0: А кто требует? Имена?
3: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот у меня интерес-то был, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. Вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
0: Да, около
3: того.
0: Я
3: вас слушаю. Спасибо.
0: Спасибо.
3: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время. Сенатор Дэвид Дюк, наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуй, здравствуй, да.
4: Это я хриплю, потому что болею.
0: Ну, это нормально, да.
4: Очень люблю ваши передачи, хорошая передачка у вас.
0: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
4: Да, но, вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
0: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
4: Так, а у меня, знаете, две вещи. Я сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. Угу. А потом уже к вам. Можно?
0: Безусловно.
4: Сергей Валентинович.
2: Да, слушай.
4: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
2: Очень часто так бывает, очень часто.
4: Приятно услышать.
2: Очень часто.
4: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и на по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
0: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
4: Я математик. По работе.
0: Понятно.
4: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
0: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
4: вот
0: там.
4: Ну, они пускай слушают.
0: Ну, в общем, да.
4: Около вас не слушают.
0: Да-да.
4: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он видит глобус, не дай бог.
2: Он думает, что это глобус Украины.
4: И Америку не найдет.
0: Да.
4: Да, и не умеет, например, ну уж...
0: Ну, понятно, да.
4: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
0: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
4: А я вот хочу сказать, понимаете, я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которую нам вешали раньше, очень хорошо справлялись, и с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку, да? А вот с собакой выходишь...
0: В смысле, содержите собаку?
4: Да, всегда у меня есть собака. Mm-hmm. Я человек не очень общительный, но иногда вот, когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
0: Содержат.
4: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
0: Это называется смекалка.
4: Да, разумный смысл.
0: Да, понятно.
4: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке? Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
0: Ну, понятно,
4: вот
0: понятно.
4: Это, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
0: И понятен, суть вопроса ясна,
4: вот,
0: да, да.
4: Да, ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее. Ну, самое лучшее. Вот они своей лапшой справиться уже не могут.
0: Понятно, понятно.
4: Но у них да. есть одно уникальное да. явление в Америке. Знаете, функциональная неграмотность. Слышали такое вещи?
0: Да, да, да.
4: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
0: Вы знаете, тут
4: а
0: есть...
4: я увидела да, в да. нашей стране.
0: Тут дело в том, что...
4: чем это болезнь
0: чем, извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
4: Вы знаете, у них там даже, я думаю, с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
0: Понятно, спасибо.
4: Вот не боитесь да. ли вы...
0: Спасибо. Извините, ну, просто ну, у нас время заболевание. Немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича... Да, понятно.
4: Такого интересного
0: выздоравливать. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям, да.
2: Нас пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
0: Безграмотности, да, вот это?
2: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
0: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
2: Да, о, да. Как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация...

0: русской души.
1: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
0: А, кстати, у них вот такой достаточно подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России, в Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
1: Ну, не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши, взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
0: Совершенно, да, совершенно, ну, точно. Все-таки ближе вот это.
1: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
0: Ну, вот так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
1: Ну, потому что он, а так же, как и адвокат известный.
0: Вот я совершенно согласен.
1: Крутит его везде постоянно, об этом говорят.
0: Хотя я, например, знаю, что вот действительно это реальная история в российском посольстве, в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но
1: никто
0: они там
1: не
0: есть.
1: Знаем, да.
0: Но они есть.
1: Ну да.
0: Следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
2: Алло.
0: Да, рассказ.
2: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
2: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом выходить?
0: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
2: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
0: А вот давайте, да.
2: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Вавединовича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно как бы вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
1: Я понял.
2: То есть взять всех уличных, как бы убрать, все это дело взять под контроль.
0: Понятно, понятно. Спасибо.
2: Вот, знаешь, я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну, из 100, если один остановится, хорошо.
0: Это буду я. Значит, знаете, я всегда, всегда на переходе.
2: Морально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
0: Спасибо.
2: И как
0: спасибо.
2: У адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
0: Понятно, спасибо.
1: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим, требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей, законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание. И я был там одним из участников. Там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно,

0: надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция – это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
1: так это же потому, что вот она как раз и не легализована, видимо.
0: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
1: Что-то слабо мне в это верится.
0: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя
1: нет,
0: сейчас.
1: То, что надо, безусловно.
0: Что
1: да,
0: это будет?
1: Да,
0: вот ну, я не знаю. Ну, сейчас
1: смутные сомнения.
0: Сейчас
1: да.
0: Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
1: не приоритетно.
0: Не будут, да, это не приоритетно. Не будут
1: да,
0: они
1: правильно.
0: Этот вопрос решать. Потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие, экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
1: А можно, извините, что перебиваем, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну, вот внутри городского какого-то устава. Потому что, к примеру, вот у нас вот в Новофрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. Может быть, вот выход этих...
0: Так это во всему миру. Нет проституции в маленьких городах в Германии.
1: Вот тогда это...
0: Понятно.
1: Так, даже проще ввести в Москве, например, узаконить проституцию в Москве.
0: Ну,
1: о,
0: я опять, опять
1: круто.
0: Же,
1: в одном отдельно взятом, ну, и в Питере, например.
0: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аяцков там, узаконить, легализировать проституцию. Но здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят, проституции, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну, как бы профсоюзов между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Как, сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
1: Может быть, и надобность бы в них отпала.
0: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос к законодателям. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что... Ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
1: А то почему? Есть, по закону. Если это будет легализовано, они будут просто...
0: Ну, нет, как, ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Ну, может быть, этом... просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
0: Ну,
1: вот,
0: да, видимо, ну, может да. быть, и может и объявить, что девушки
1: что не попади
0: и женщины,
1: лезет уже.
0: Да, вы сами идете сюда.
1: Да.
0: На эту стезю, так
1: должность.
0: Скажем. Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это однозначно.
0: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенка изымают.
1: Из этой среды надо изымать.
0: Ну, как-то более ускоренно. Да, процедура. Понятно. Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Да. Надо мне тут выйти, тут мне. Да. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
0: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там,
0: можно,
1: в ужатом.
0: Но у нас нет техники. У нас, мы начали с этого. У нас у следователей, и также в судах, это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересных
0: печатают фрагментов машинками потери. Еще. Машинками, вот, печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
1: Она еще продается?
0: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию, мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим, там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважаемых и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, И не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
1: А вот этот вот, вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется?
0: А ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там...
0: А ему не нужно. Вот
1: я это просто... же абсурд. Как раз. Что значит, ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. Сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления. Ну, не в отпуск. И он, как слуга народа, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Ну, зарплаты получать...
0: К сожалению, у нас, вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы... Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав, сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно, хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент вот Чувашии особенно выступает.
1: Потому что они все корешки с
0: губернаторами. Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
1: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе, что если, значит, мне кто-то говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо
0: да,
1: вот
0: да.
1: этому.
0: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии, Федоров, я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот первые годы после путча вот, там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает юридических вопросов. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
1: Ну, тактично это
0: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован. Ребенок еще не родился. Мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. С бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации, лето 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд. Вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаешь, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал, он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
1: Кстати, правильный выход.
0: Да, да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится в демократические шкуры, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии, на самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору, ни одного слова теперь вот после этого, вот столкнулся с ним вот так, и я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
1: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Ленин, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёб.
1: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но, тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, о массовых всяких сборищах. А вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам и решать. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
0: Сергею Валентиновичу.
4: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
0: Угу. А я был вот старостой кружка теории государства и права.
4: А
0: очень
4: вы,
0: любил.
4: Не в МГУ?
0: Нет, нет, нет. Ну, я очень любил. Понятно. Этот предмет.
4: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя совершенно. Бы потому, что там не бывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
1: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
4: вот.
1: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе вот, Рашка опередила конкретно Америку. Да.
4: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из примата, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
0: Наверное.
4: Вот как вы думаете?
1: Ну, спасибо.
0: Спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. и мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
1: И с какой целью?
0: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
1: да
0: взрывают.
1: Тут взрывают.
0: Тут это... дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
1: Будут они кормить, будут, кстати, мучным.
0: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие. На государственном уровне тогда будет.
1: А поэтому... может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Вот, ну вот все, ну, может быть проще.
0: Нет, даже. Деньги огромные идут из Европы.
1: Ну это я утрированно так
0: назвал. Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в том направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
0: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Но он же не может все сразу. Он же
0: Также, это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
0: Ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки.
0: Да. Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
5: Очень часто моего опоссума.
1: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «Набат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавично-щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
6: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
1: Вот. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
6: твои... Опять много, да, пришло
1: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
6: его. Да, странное общение.
1: Да, вот типа поспорил. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопыр хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
6: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
1: А почему? А как без клыков?
6: Ну, это же мамонты были с клыками.
1: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
6: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
1: Нет, это не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
6: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта.
1: Ну, вот. Клык.
6: А, клыки, да, точно.
1: Вот. Еще кино такое было, желтый клык.
6: Желтый клык?
1: Желтый клык, нечищенный.
6: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
1: Лондон, как, говоришь?
6: Да, uh-huh. Джек и Лондон, два uh-huh. брата. Uh-huh. Они написали книгу про белый клык, uh-huh. про моржей, как эскимосы с моржами вместе
1: разбирались. Типа, да. Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых. То есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически. Вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет. Вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, а тут и попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть, получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я не понял.
6: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности,
1: то есть это подклыковых
6: ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
1: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
6: Почему они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. у слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
1: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
6: Нет, это знаешь, как бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт.
1: Вытечен, да.
6: Или там
1: растечется,
6: слоны ходят. А вот здесь вот под в ноздрях под клыками он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
1: Да,
6: ну, как
1: да,
6: бы
1: да, да, да, да.
6: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота свои вратовые.
1: Да, да.
6: Вот.
1: И... А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
6: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
1: Вот не могли бы вы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
6: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
1: Может,
6: слону,
1: может, никто не
6: слону
1: спорит.
6: Он не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, и холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
1: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
6: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
1: вот
6: он,
1: именно ушные, то есть?
6: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышал, потому что он
1: так,
6: не
1: может слышать. Вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы встаем на коленки и слушаем как бы рельсу, чтобы если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
6: А это все зависит от дальности нахождения.
1: Нет, а ножные вот эти вот лопасти слона, вот которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
6: я понял, да.
1: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесову пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самые нежные места у него — это пяточка.
6: Да, поэтому он мышей боится. Мышей. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
1: То есть можно ведь как слона убить? Берешь заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковные менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям навык заваливается.
6: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
1: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственно. То есть
6: вот, он... Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
1: То есть ждет уже.
6: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот. чисто визуально. Главное сесть
1: вы,
6: на
1: кстати,
6: хобот.
1: Вы, кстати, вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
6: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
1: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов. Потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает, что, он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова. Да-да-да. Вот, а слонова, он же, как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направление,
6: да,
1: значит, скос.
6: Да, он концентрирует скос свое зрение. Ну,
1: а, значит, получается, что он будет это самое такой вот, типа, упертый.
6: Ну, тупой. Это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой. Uh-huh. Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
1: То есть он как бы не задумывается вообще? Вы как бы полагаете, что... Вот...
6: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться. Вот то это есть само... уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
1: щелкнуть
6: пальцем там как-то по-особенному, и тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
1: А то есть, а как же вот выходит с положения в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатницы и кошатницы очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
6: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
1: А может, это из-за того, что они просто много едят?
6: Слоны?
1: Ну, конечно.
6: Ну, и, ну, естественно, такую тушку-то прокормить.
1: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да? Да. То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
6: Ну, я только могу высказать свое мнение.
1: А, да, конечно.
6: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки. А не губа и нос.
1: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные да. ноги это как перепонки, да, а да. вот это, видимо, ноздревает.
6: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
1: а, ну
6: вот,
1: понятно.
6: Вот, вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать эту теорию.
1: То есть, а что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой, тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
6: Нет, но это если... все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
1: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека, его вот недавно уволили с нашей радиостанции, у него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть, а вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздрях древом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку эту и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма, вот обхват банана этой рукой происходит, значит, за дых-то почему не происходит? Или, знаешь, включение резервных ноздревых?
6: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
1: В смысле? Нет, я тут не понял как.
6: система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
6: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
1: Ну да, само собой.
6: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
1: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Угу. Такой длинный кусок, скажем, мяса, но это же мясо все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
6: Ну, как там вот же позвоночник. Есть позвоночник.
1: Вот есть, да, все?
6: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
1: Ну, да, да.
6: Это же все-таки, в принципе, нога.
1: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
6: Да, но... суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
1: Как у рыбы, наверное, вот.
6: Ну, вот как позвонок.
1: Вот угорь там.
6: Ну, позвонок и все.
1: Ну, то есть, все-таки это не задница.
6: Нет, ни в коем
1: ну,
6: случае.
1: Понятно. Ну, это самое главное, потому что это всех так интересовало.
6: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
1: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапана, они не пропускают внутрь головы, это как бы... То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловались, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается.
6: Но он же не резиновый. Тут
1: а так, то есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, это сечение нужно изучить, видимо.
6: Ну, диаметр трубок.
1: И все? И длина их, да?
6: Да.
1: Ага.
6: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу все выдавит. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
1: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
6: Да. То,
1: но, тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
6: Нет,
1: то...
6: они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
1: вверх,
6: ее
1: если,
6: удержать.
1: Значит, сделать задиру от хобот трубой?
6: Ну,
1: там...
6: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
1: Тяжело,
6: мышцы
1: типа.
6: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
1: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
6: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы они все время находятся где-то поблизости. Ну и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
1: А вот, собственно, скажите, вот как бы если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
6: Кто такие растаманы?
1: Это не важно. Она как бы... она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, знаешь, произвести задир хобота, слоненку прям берешь его за хобот, задираешь.
6: Ну да, да? Вот так.
1: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
6: Ну, он, вот. В принципе, да, там губы такие. Губы, да. Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
1: Хоботами.
6: Нет, именно губами.
1: А хоботы помеха?
6: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
1: А ведь устает мышца.
6: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них верх искусства, там как Камасутра, может, наверное, так как-то.
1: А вот обвив еще происходит часто, вот обвив хоботовых.
6: А, или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ, он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот, а вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
1: Ну, а вот скажите,
6: и очень трудно отыскать такие пары.
1: Вот другой, значит, вопрос по чесонам. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, эти личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
6: Такой цветущий азис.
1: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
6: Может, есть если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
1: Да, чтобы держалось.
6: Да, чтобы это все держалось.
1: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
6: да,
1: кстати,
6: даже это... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое. Слегка.
1: Липучее, да, липучее.
6: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
1: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
6: Да, да.
1: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
6: Ну, то же самое, только наоборот, с другой стороны.
1: Да.
6: Там, вот, в принципе, похоже, только уши нету.
1: Да,
6: ну, почему, глаз, значит, там...
1: Почес как бы... крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается, это же там не плесецкая.
6: Да, вообще почес вообще происходит очень достаточно сложно у слонов, потому что, ну, неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
1: дотянуться.
6: Там, ну, просто, ну, сложно.
1: И если нет, значит, второго там слона, то есть
6: даже
1: как
6: вот
1: он
6: как обходит? Не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там собаки подняли там ногу в задницу и давай там почес производить.
1: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так, да, клац-клац, да, клац-клац зубами, да. Там.
6: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит, ну, да, себя там в сердце, да, куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом, сейчас сформулирую, почес посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в джунглях,
1: вот, еще
6: нету построек,
1: да, практически.
6: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почес.
1: Прилип сразу состоит.
6: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
1: Разруха просто такая, да, стоит.
6: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
1: убийство
6: забивают.
1: Там, да,
6: убийство, следствие, суд.
1: А вот есть еще и метод, значит, почесалого, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть, там, например, палка там, да. Другое животное, например, там, какая-нибудь там
6: ежик. Вот ежиков очень любят слонов, да. Вот они их как-то, они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как, он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь.
1: Дуется вот это.
6: Да,
1: и головой возбуждает.
6: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
1: Унитазный.
6: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
1: да вообще травма быть.
6: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёс надо произвести.
1: Знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку. А после музыки послушаем вот ваши интересные истории.
6: Да, только вы напомните мне, обязательно я могу.
1: Конечно,
6: у меня
1: конечно.
6: Референт
1: код запишет. Все запишет. Песня. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот взаимоотношение, потому что, и насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение головы, и, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почес, ведь дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый, не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы, типа, было больше вот игловых самих, то есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого, поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну, типа, как сливку вот делать.
6: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
1: Прошу прощения, да.
6: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
1: Не пользуются?
6: Не пользуются.
1: А я что... вот именно как бы о них говорил.
6: Отлов морских ежей для них очень труден.
1: Ага.
6: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
1: Глаз да глаз нужен.
6: На глубину.
1: Ай, простите, что-то
6: вот.
1: Я...
6: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
1: А вот, вот, кстати,
6: и
1: тут вы немножко ошибаетесь, показывали.
6: На той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка. Так, хобот слона используется как перископ, который вот он идет по неглубокой речушке.
1: И дыхалово через него.
6: Да, и он стоит задирает там, хобот, да. В силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
1: да, да, особенно в соленой, кстати.
6: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не глубоко. Ну, в основном морские ежи водятся.
1: А простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отросток, если на
6: стопы. Вот именно поэтому слоны, в принципе, в воду не заходят.
1: Куда не заходят?
6: В воду.
1: Ну а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
6: Ну, правильно, это на свой страх и риск.
1: А, понятно,
6: глохнуть.
1: Да, да.
6: Только вот так вот.
1: Так,
6: а
1: ну, да.
6: Ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
1: Уже согнит прям даже.
6: Заели, сволочи.
1: Да, там заели. Кустарник уже там.
6: Да, там репей опять же прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы яблоки сбросить.
1: Там их навернуть.
6: Да, своих ежих там всех. Вот
1: от корм произвести.
6: Да, домохозяек накормить там, все там.
1: Грудников там ежовых.
6: Да, да, да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
1: Никак.
6: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежевого молока.
1: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
6: густее,
1: такого
6: чёрта. Густее, чем
1: сметана. Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа, да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все там...
6: В течение дня.
1: И надой тяжел, потому что как
6: бы... А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
1: Вылиз.
6: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
1: Да.
6: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
1: в смысле вот... луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Да, или не, они не наружу разве?
6: Не соски, а то есть соски наоборот. Внутрь.
1: Понял, барельеф и рельеф.
6: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
1: Вылез произвольно.
6: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
1: жижка,
6: смазка,
1: да.
6: И он опять...
1: А вот, собственно...
6: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
1: Да, и тут вот, кстати...
6: И если у нее понос, конечно, не будет понос.
1: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, вот так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность. Знаешь, женщины, вот туземки, они...
6: Нет, есть фермы, туземные...

0: практически промышленный. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
1: Не, ну дело в том, что, как сказать...
0: Ну давайте эту тему...
1: Нет, нет, я все-таки доскажу, ну, очень да, интересная да. информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
0: Не, вообще полное отсутствие.
1: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
0: Ну, присутствуют.
1: Там двери да. все-таки присутствуют же, да?
0: Да, и, кстати, постриг вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
1: Это козы вот эти, вот,
0: да, да,
1: петельницы,
0: да.
1: они приходят на дело, их доят туземцы. Вот,
0: да. да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
1: Да, да, вот начинается порушение, в общем.
0: Там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали, там.
1: Ну, просто потом забили дубинами обоих, потому что,
0: да,
1: ну,
0: потому что да,
1: иначе не снимали, кидались кокосами. Вот. А,
0: да, вот о как... ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
1: Не, вот эти вот сейчас фирмы распускают ежовые.
0: Естественно, но они не окупаются.
1: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
0: Вот это вот...
1: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
0: тему. А, простите, вовнутрь или надо что-то смазывать?
1: Это внутреннее. Ну, вовнутрь, не в ротовую полость.
0: В ротовую,
1: да.
0: не туда.
1: Ну, то есть...
0: ну, понятно, да, да, да. Ну, все, взрослые вот, люди все
1: да.
0: понимают.
1: А, влагалище это называется. Да. По-научному. Чтобы да. так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
0: обманывают.
1: Обманывают.
0: Чтобы почесаться им.
1: Почесаться совершить сразу же.
0: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
1: Подгузничек.
0: Что, подгузничек, да. И вот как раз вот это, круп. Ну, круп.
1: То есть это то, что...
0: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит да. спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются
1: но
0: всякие
1: там
0: паразиты, птицы.
1: Помахи,
0: там.
1: Помахи происходят хвостовой частью.
0: Ну, это так, типа...
1: там комаров, там...
0: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражает. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда, и там вьют паразиты, то их хвостом
1: муравейник. Слоны более умные, конечно, они uh-huh. отпрыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски
0: стрях
1: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
0: Да, ну яйца остаются.
1: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
0: ну
1: жертву...
0: да, там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
1: Они распределяются как приоритетные
0: как квартиры. Типа, да. Вот. И там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там. Ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
1: Да, ну, все правильно.
0: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
1: Ну, это что... лет 15, да. муравейник полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
0: Ну, и все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
1: То есть, пока сердце не съели,
0: но он орет,
1: как
0: да.
1: бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
0: Но, с другой стороны, как бы он ведь он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев, то есть он как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа, то есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое, то есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
1: Но это только недавно доказали.
0: Недавно, да. Вот, а до того считалось, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц, оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайф.
1: Доказали-то просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан да, такой муравейник. И он все рассказывал, вот все
0: типа,
1: ощущения, да.
0: Вот, у нас даже, запись даже есть.
1: Да, он быть. Сказал, что я не жалею о том, что я совершил.
0: Да. Да.
1: То есть ради науки, ну, они все да. на голову немного больны.

0: профессор. Да,
1: что... Радио обществу говорит.
2: Да, ну вот, и как...
0: Слава ежи обманывает.
2: Обманывает. Да, слоны ежи. Такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
1: Простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть вот как бы...
2: Нет, да.
1: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его ростом, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
2: В зависимости от ширины места, да, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. Ну, в зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что, ну, как-то удобнее. Вам же...
1: Ну, он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
2: А он... хобот у него на что?
1: Подтяг хоботом?
2: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и подтяг.
1: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
2: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
1: А, и прям
2: это наиболее упасть... умные, да, это наиболее умные.
1: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбиков происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
2: Ведь расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
1: А вот, собственно, осанливость, она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль, мозоль такая, да? Угу. И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
2: Я сейчас все да. это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
1: На боковую.
2: По Африке, да?
1: Да.
2: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
1: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши с земляным, ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
2: Не, ну это все-таки слон, и он как бы...
1: Ну масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
2: выбирает,
1: же...
2: Выбирает место.
1: Помягче все-таки.
2: Да, он как бы, он подошел к месту там себе, там, к стогу сена какого-то, да?
1: Или к людям, ко много людей тоже.
2: Да, вот тоже очень любимое занятие. Вот, он там информация в мозг пошла, что пора Лесно, спать.
1: Кемарить,
2: вот,
1: да.
2: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть, но есть такие.
1: А вот, вот,
2: и
1: нет,
2: потом да. все-таки приятнее спать в тишине.
1: Да,
2: а
1: да.
2: если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
1: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточная уперлась в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
2: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
1: Да, конечно.
2: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
1: А, да, понял.
2: Ударить по нему, и чтобы он упал.
1: Угу.
2: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
1: То есть не мягко, а так.
2: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
1: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. А вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, и уже переката на спинную не произошло.
2: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
1: То есть все равно тяжело.
2: Там, да, вот это вот состояние сонливости, оно очень странное.
1: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуться.
2: Нет, хобот произвольно.
1: Ну как, то есть вот как этот... Так, что ли?
2: Да.
1: Да нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
2: Ну, это отрыжка вот такие.
1: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она... все равно до земли достанется, там есть шанс, что, значит, вполз каких-то, значит, посторонних...
2: Они обычно, ну, нет, вполз не может произойти в хобот.
1: Почему?
2: Движения...
1: Воздушных.
2: Да, масс.
1: Ну... А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
2: Ну, хорошо, она дойдет до клапана.
1: Ее вытолк произойдет.
2: И обратно ее выгонят.
1: А уже дохла она будет или нет? Она дохлая уже вылетит, или все-таки вот она как бы вред будет?
2: Всякий вариант. Она может задохнуться от сильных поток масс.
1: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос, как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных, или все-таки сопельные?
2: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
1: Под головной вот этой.
2: Да, под клыками.
1: Ага, ну то есть как бы хобот...
2: Под клычными ноздрями.
1: То есть хоботный никак не влияет.
2: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Uh-huh. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
1: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежик?
2: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга. Слон уже идет, ежик. Шишками. Подожди. Сейчас. Идет Африка. Джунгли. Идет слон, навстречу ему ежик.
1: Угу.
2: Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Здорово. Орла увидит легко. Прям...
1: Конечно.
2: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме...
1: Конечно, они... а орлы, они еще, как правило, теневые, откидывают, нехилые, у них размах крыловых не слабый, а, значит, ведет проекция, то есть вот, значит, солнечный там, или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла...
2: В лунный момент не летают орлы же.
1: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран...
2: Да, это очень большое.
1: Вот, поэтому ежовые, они как бы, типа, естественно...
2: Но для них это как бы больше туча.
1: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
2: И они плавать не любят. Вот.
1: И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
2: Это что у них стригущий лишай?
1: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно. Вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
2: Вот непосредственно оно... так он и падает. Ну, он закрывает, случае... он как бы, это у него подушечка получается.
1: А, тогда может ведь произойти отлег. Уховых.
2: Нет.
1: Ну оно... как, значит,
2: нет, кровоснаб... там все придумано нормально. Там отлега не происходит.
1: А другое, значит, оно...
2: А другое тоже нахлыстом, нахлыстом прикрыв совершается.
1: А, нахлыстом.
2: На глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
1: Почему?
2: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами, а спать при свете,
1: простите,
2: допустим.
1: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот... как бы, как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость
2: переваривает. Нет, ну, жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание такое.
1: То есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
2: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
1: То есть как у рыбы, наверное, вот где-то.
2: Ну, как-то так. Не, ну у рыбы там не надо смачивать, она в воде все время.
1: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие. Вот как вот, например, воздух же не так преломляет.
2: Перенасыщение водой может быть.
1: Перенасыщение
2: яблок.
1: И она как вот, она как рыбу видит,
2: да? Ну, они всплывают, зачем?
1: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел. Стряг брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, той вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
2: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что, ну, они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Ну, как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне. Ага. Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать, задушить и решить ее навсегда.
1: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать всем. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об стол, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об стол в силу того, что...
2: Нет,
1: для этого
2: не всегда найдешь нужный стол. Очень много происходит завалов.
1: Завалов. То есть, а это тоже облом. То есть, потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс столбовой, да, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить? Хребет. Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, задрать, значит, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные...
2: Цирки, да, не умеют это делать в цирке.
1: Да, ну, то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые.
2: Да.
1: То есть
2: их нельзя перегружать.
1: А передние становятся абсолютно беззащитными. Как бы, да,
2: эта дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
1: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового, потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное...
2: Это очень...
1: Шлепалово сильное, да. Знаешь, глох сразу вот наступает. Да, глох, да, то есть вообще наглухо, да. То есть
2: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
1: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую.
2: Да.
1: Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на уховые дыры тоже прикрыл основные.
2: Да.
1: Вот, а это же, получается, постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту емкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
2: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении.
1: Но.
2: И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
1: Вибрацию,
2: очень,
1: да?
2: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
1: А, то есть сжим.
2: Да.
1: Сжим.
2: Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
1: Ну да, то есть там практически работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
2: Да.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать как бы проникновению насекомых.
2: Пролазу, да.
1: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
2: Ну, как бы они вызывает эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
1: Грызунов, да.
2: Грызунов.
1: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну то есть они...
2: Ну 2 сантиметра где-то так, да.
1: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
2: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
1: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
2: Но, конечно, нужны тренировки.
1: Ну, а
2: неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
1: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
2: Ну, это если там находится какое-то раздражение, то
1: там...
2: потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
1: Ну, да.
2: Тут все это, то же самое.
1: В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалова принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот, а ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного.
2: Ну вот они могут друг от друга ягодицами почесать.
1: Ну, да, а вот это как бы если там это такое стадное проживание, ведь известно, что существует, значит, слоны
2: одиночки.
1: Нет,
2: друг от друга ягодицы, левая и правая.
1: А, пошлеп такой как бы.
2: Нет, именно почес.
1: Как это?
2: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
1: Да.
2: В параллельчатом движении.
1: Да, конечно.
2: Можете. Они также могут.
1: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
2: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они, когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почес делают.
1: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
2: да,
1: это уже
2: вот,
1: без...
2: Да, докуда он? Просто о землю.
1: Ага, ага.
2: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле, и как бы совершается постоянный почес.
1: Ага, ага.
2: То есть там оно начешется на 5 лет вперед, и уже потом не чешется даже.
1: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежевых слоновыми, да, потому что...
2: Очень интересный факт, мы очень наблюдали. Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересный, да.
1: То есть, типа, вот программы, типа, как бы, например, телевизионные службы безопасности, вот такие. Потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном случае.
2: Да, да, да.
1: Ну, давайте
2: катало, вот это вот все дела.
1: Да.
2: А вот мне знаете, что интересно, почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
1: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, но птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
2: Нет, это надо ширше смотреть.
1: Ну, давайте о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
2: Да, так она и называется.
1: Птицы и слоны.
2: Нет, слоны и птицы.
1: А, прости.
2: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
1: А,
2: тут как бы нельзя обижать.
1: Извините.
2: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
1: Ну, время такое уже.
2: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные птицы и недружелюбные птицы.
1: Это как у крокодилов.
2: Да, есть птицы, которые у крокодила.
1: Там, значит, выклев дупловых там происходит. Она...
2: Пломбы, которые выковыривают.
1: Да, да, да.
2: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
1: то у них вот птичевые, да.
2: Птички, да.
1: Да, вот, а другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
2: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
1: не
2: птицы.
1: Любит.
2: Не любит.
1: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал его просплошно.
2: Выклев. И моментальное высасывание вот этого сижения.
1: Да.
2: То есть прокол, высасывание
1: там,
2: и улет.
1: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
2: И
1: вот
2: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает.
1: В недоумении.
2: Да, он может развить очень большую скорость.
1: И убиться
2: и,
1: прям.
2: И просто удариться в берег.
1: Да, и убиться.
2: Или
1: так,
2: в пни.
1: Вот это как мы и привели пример, вот да. Как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу.
2: Да.
1: Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. И вторая, которая
2: почистка
1: производит...
2: Почистка зубов,
1: да,
2: и
1: отсос глазных.
2: Гадит нас,
1: да.
2: Но еще плюс глаза выкалывает.
1: Да, отсос глазных, вот. Да. Поэтому такие... То есть
2: также у слонов да, есть, вот... как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
1: А что они в это время делают на пальме?
2: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
1: Да нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в
2: небеса.
1: Нет, небеса.
2: Слон же может подкрасться незаметно.
1: Вот,
2: а есть птицы.
1: А он, простите, это очень важно. То есть вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
2: Ну, естественно, слон...
1: То есть сзади или сбоку чаще?
2: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
1: А, да, как у рыбы.
2: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
1: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
2: Они могут и спереди, и сзади, но только
1: нет,
2: не с боков.
1: С боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул. Насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там
2: да.
1: Две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой,
2: да.
1: Значит, по бокам глазовые топорщатся. Вот, и, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит,
2: да.
1: Клювак короткий.
2: Да.
1: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
2: Провести следствие на внешний вид птицы.
1: Да, поэтому мне как мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
2: он
1: который...
2: безвреден.
1: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит,
2: да.
1: А слон снизу идет. Поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает. Как
2: в общем, вот эта тень, которая проецируется.
1: Да, да, то есть вообще потому
2: очень,
1: что...
2: очень.
1: И там, кстати, прохладно, видимо.
2: Не,
1: ну,
2: в, листве,
1: да.
2: В листве это неплохо вообще.
1: Да, это другая тема. Да.
2: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
1: А это, видимо, просто они играются так.
2: Нет, не играются. Это
1: ну,
2: не
1: может, это гуманизм
2: хотеть. Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
1: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А муравьед это и не птица, да.
2: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу же там муравьи прям за лапы схватят.
1: И там тащат к себе.
2: Слюнями заделывают. И птица тут, да, прилипает, и уже на нее муравейник.
1: Еще лезут. Получается, ней бугры такие.
2: Да, вот скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
1: Ну, там, да. Вот.
2: Вот.
1: И даже вот бывает, кстати, вот модный ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там уже живут любимцы уже, там, в общем-то, как бы это детское, по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают, вот там всякие вот. Ну, например, вот вымяк, она там, да, очень она любит на сладкое.
2: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
1: Да, практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
2: Которая не костный клюв.
1: Не костный, а да, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это так, да, это другая.
2: Да, будет. Еще люди ее используют, ну, вот в домашнем хозяйстве, как способ научить своего отросташа целоваться там, чтобы.
1: Да, лучше с птицей, чем там с грязной девчушкой.
2: Девка
1: из класса.
2: В подъезде,
1: да, да,
2: там как.
1: Одинокие
2: вот
1: люди.
2: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот. Как бы они вот, ну, гармонируют природу. Гармонирует. Да. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
1: А вот тут еще.
2: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
1: Вот тут еще ведь нужно
2: вот
1: сказать.
2: А вот еще вы мне не задали.
1: Нет, один простите,
2: вопрос.
1: Простите, вы забыли.
2: Нет, по теме птиц вы мне не задали.
1: Вот
2: вопрос.
1: про птиц, естественно. Вот это подошвянка, птица, так, которая как бы в том случае, если, ну, ведь бывает как, экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше, ой, прошу прощения, гораздо меньше места, чем если у него произошел боковой, значит, падеж на, ну, на сон, правильно? Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся, и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из, ну, из себя сплошной хрящ. Вот просто такой.
2: Но
1: хрящ.
2: Даже не хрящ, наверное, да, а может, неправильно. Кожную ткань.
1: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвяка, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучуку и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недоимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
2: Порез,
1: да. Вот, и слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
2: Приходят на их лежбище.
1: Да, и встают, значит, ножными.
2: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
1: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
2: и это, опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
1: Да, ну и тут будет. Даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так называют. На самом деле это, конечно, живородящая птица. То есть да, она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, поруха очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно. И, значит, сверху...
2: Опять же, хищник не никакой не
1: нападет. Да, не хищник, ничего. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь, нагажено, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом, пойдем посмотрим. Подходишь, они как: давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому да, я не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да, ну, так вот,
2: греют, да.
1: О птицах, вредителях слоновых.
2: Да, вы не задали такой вопрос. Если обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
1: Когда лоб в лоб?
2: Да. К вам подкрадывается.
1: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
2: Нет. Особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
1: То есть шуршание коготками, что ли?
2: Шуршание коготками, неожиданный выпроск фекалий, вот это все
1: дело. Птицы, это же шумно, на самом деле. Шум. Мы увеличивали, по-моему, в 5,5 тысяч раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которую утонул «Титаник». Вот в самый центр. Вот такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
2: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот,
1: ну, короткий, короткий.
2: Говорили, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
1: На практике.
2: Да, сэмплировать его.
1: Для ранней диагностики абортов. Ну что же, да, так о птицах врагах.
2: Вот,
1: и слоны, как подкрадывается, хотелось
2: слоны, подсказывают сзади посредством слух, они не видят. Только на слух, это очень тонкая работа.
1: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
2: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
1: Вообще вокруг.
2: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
1: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
2: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
1: А вот что же она ему делает плохого?
2: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
1: Угу.
2: А в-третьих, ну, воняет.
1: Угу. Ну, это тоже важная причина.
2: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
1: И все, и
2: так. И все, как бы там. Либо ее съедят волки какие-нибудь.
1: Там людоеды местные. Не людоеды, а папуасы.
2: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Хоботом прям. Ну,
1: вот идет... Там долго у них там обряд вот этот неприличный.
2: Да.
1: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто, как бы, вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный. Вот, он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что, типа, картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть. Да? Вот, нет, ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
2: И... Не, просто мы затронули тему слоны и птицы. Если бы мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики, и друзья.
1: Кстати, вот ежики. О ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит, подход.
2: Ну, вот тут он двигается.
1: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
2: Наверное, скорее всего, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, идут импульсы. Что...
1: Нет, где же часы, ну, детские часы.
2: Нужно чесалово.
1: Чесалово.
2: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
1: где бы там колючные какие-то...
2: Хоботом он...
1: Вводит так, что прям сквозняк
2: стоит. Он же слон тоже вниз не может смотреть. Он может вверх смотреть, по
1: и
2: бокам.
1: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не может.
2: Там
1: нет.
2: Радиус очень маленький.
1: Ну, нет, немножко
2: вот.
1: Может.
2: И иногда он ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
1: Кул произошел такой.
2: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
1: Дескать, что-то такое, что вот почесало его, да. Создаст, как бы,
2: ну,
1: да.
2: Иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
1: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
2: Подкожные.
1: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
2: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков. Клещей, опять.
1: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там уже сразу жировая начинается, активная там у него.
2: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
1: Угу.
2: Разные. Есть...
1: Да-да-да. Такие извил.
2: Такие
1: там, да.
2: Есть.
1: Ну, вот такие чаще мне встречались.
2: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
1: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
2: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... Насекомое, да, которое по прямой только двигается. Оно заползло в прямую.
1: И
2: под кожу. И там задохнулось, разложилось и умерло.
1: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни взад, никак. Действительно, есть такие упертые промани. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
2: Не, но слоновую кость прогрызть. Кость, кожу. Это...
1: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупы, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слона.
2: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они... Выгрызая кожу, расползается в разные стороны.
1: А могут ведь и на вылаз пойти, на вылаз.
2: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это очень.
1: Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
2: Ну, это нет, это не обязательно.
1: Не обязательно.
2: Дело, ну, как он, таракан, может промудреть?
1: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
2: Нет, тут другая.
1: Снаружи-то там уже плохо. Там
2: у
1: уже...
2: них очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так, пусть я сейчас ползу наружу,
1: угу.
2: Пусть... Но я не изменю своей траектории. Родятся мои дети, которые расползутся везде.
1: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
2: Да.
1: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
2: Да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
1: Чёсть там всякий такой активный, какой-то нездоровый.
2: Вот чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать?
1: Да,
2: вот
1: да. Это затык тоже... порных и выдаст там задох, значит, всех насекомых.
2: Задох
1: тут...
2: всякой вот этой гадости.
1: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает. И, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри. А уж там дело организма переводить. повторить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот, а вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани. Вот.
2: Ну, они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
1: Да, то есть кожных. Как бы химический
2: процесс. И тем же еще усугубляют болезнь.
1: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
2: Да, да, да.
1: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили. Ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался. Вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях. Может
2: что
1: быть,
2: они думают вообще по этому поводу.
1: Да, и, в общем-то, поэтому...
2: тоже вопросы возникают.
1: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, алло.
1: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
2: Тут,
1: да?
2: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы, с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. Uh-huh. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, uh-huh, и есть недружелюбные, uh-huh, ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные.
1: Ну,
2: гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
1: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
2: Ну вот,
1: понятно.
2: Они очень,
1: понятно,
2: хорошо, да, плодятся.
1: Угу. Да, вот тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
2: Вот, дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и угу, лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые...
1: Значит, с игольчатые,
2: да,
1: с топорщатые.
2: Они, да. В них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
1: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы
2: поступают,
1: не против.
2: Да.
1: Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Угу, да.
4: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
1: Какой актер?
4: Лановой.
1: Ага, спасибо, спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
2: И... Не, ну я, насколько знаю, этого прекрасного актера. Мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы, когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
1: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит.
2: Да.
1: Это только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом.
1: Ну...
5: Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человек в ши,
1: да,
5: заводится, когда он не моется, да?
1: Да-да-да.
5: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
1: Так, кстати, потеряет. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
5: Да.
1: И
5: да,
1: в это
5: бананов.
1: Все застревало вот там сплошное вот между игольчатых, в междуигольчатых, значит, промежностях.
5: Конечно.
1: Да.
5: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже.
1: Угу.
5: И все. Ежик...
1: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
5: Обоюдно, да, согласие.
1: Да.
2: Самое печальное...
1: Спасибо.
2: Самое печальное, что это неправильная версия.
1: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да. Потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
3: Это Татьяна Николаевна.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
1: Это я тебя так.
2: Ай, здорово, трубок-то нет. Здорово, нет, нет, трубок-то нет у меня.
1: Ну, услышал. Алло, алло. А, ну вот, собственно, и весь вопрос. Ну как, отвечай. Тебя спрашивают, что было.
2: У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
1: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжесть, нельзя после того случая поднимать. А, так это же
2: вот этот Федор сидит, который трубки поднимает.
1: Ну, он, да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
2: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
1: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
2: Вот второй звонок очень. Вот. Нет, проблемы подожди, ежовых очень.
1: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы
2: вредят.
1: Да, вредят.
2: Мало, мало.
1: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
2: Ну, орел, допустим, в воздухе слону никак не добраться.
1: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая слон ночью, значит, стоит вот на этой птице-подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
2: Грибник, да, птица, по-моему?
1: Да, да, да, правильно. Грибник, так она называется. Так вот,
2: или хребятник, вот в других селениях называют.
1: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот. Она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу и вот, значит, делает поцарап когтевой иногда слону, то есть когда слон спит...
2: Покалывание, опять же.
1: Покалывание, да. То есть...
2: Слон очень чувствителен на сон.
1: Да, и еще тут какая польза даже, то есть это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой, да, становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, значит, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
2: Но
1: а
2: они
1: птица
2: все в
1: на
2: разные
1: нем.
2: Стороны.
1: Раз, да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
2: в деревья.
1: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
1: Спасибо.
6: Вопрос такой. Вот сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
1: Ну, мы уже говорили.
2: Почему?
1: Говорили.
2: А удобряют?
1: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
2: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
1: Да.
2: А ну, то, а что вот в джунглях, нечего. Они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет, в принципе.
1: Да, да.
2: Это
6: спасибо,
2: по нашим спасибо. Меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
1: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем, и вот только что принесли пачку, я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные, вскрыл одно письмо, пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает, скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные,
2: да,
1: ну,
2: да,
1: там все, да. Вот как бы с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают?
2: Да.
1: Вот, тоже как бы ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это как бы древесная древесная, серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все такое вот, как бы... Как бы вы проанализировали ситуацию?
2: Дело в том, что тут как бы опять же есть две позиции. Левая и правая.
1: Так.
2: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
1: Допустим, в стране, да?
2: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас... может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
1: Наполнили, да.
2: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
1: Афганистан, там тоже мало деревних. Да.
2: Вот, там будет преобладать, конечно,
1: зажигалочная
2: система. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
1: Во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
2: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
1: Да, да. И еще ведь доказано, что вот проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно? Там, значит, прикур, потом ваковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, щелевых, правильно? А там-то зажигалочный ваковыр не сделаешь никак, правильно? Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
2: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы нарост производить кожи на...
1: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это, значит, в момент возгорания, раздражение слизистой.
2: Ну, опять же, дерматологи, может же обжиг произойти.
1: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба.
2: Есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
1: И обжиг.
2: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
1: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
2: к нашей теме.
1: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
2: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
1: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж — это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
2: Да.
1: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных из промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
2: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существуют две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
1: Невольные или вольные.
2: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
1: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
2: Слонов, да. Да, и не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе.
1: Угу.
2: Идут стайка муравьев. увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
1: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизненной. Да. То есть он затихает, там растопыр делает вот эту игольчатую распердышку.
2: Он понимает, что вот
1: дескать,
2: пройдет сейчас чистка и...
1: Все будет нормально, да.
2: Да, вот так вот, в общем,
1: происходит. Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
2: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
1: Да, и там активно, значит, производят вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения. Вот мы не затронули все-таки непосредственно слонов и рыб. О птицах мы поговорили. Вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых. То есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки. В этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс. И не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлёст. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот,
2: Не, но этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
1: А, то есть рыба так вредна, как бы.
2: Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
1: Ну, то есть, оно там существует или как бы...
2: Ну, как бы у слона мозги это все-таки больше жижица такая.
1: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
2: Ну, жижица, это в том смысле, она больше водянистая, чем...
1: Чем вот у кого?
2: Чем у людей она все-таки такая держится.
1: Ну, то есть не холодец.
2: Да, но... Не холодец, точно. То есть, если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами.
1: То есть это не шея, это холка.
2: Ну, холка. Ну, я так. Примитивно.
1: А кстати,
2: язычком.
1: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
2: Ну, она как бы и практически нет.
1: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть,
2: ну,
1: это,
2: вот
1: принципе...
2: если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится.
1: Прошу прощения, то есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая

0: вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
1: Лопатки присутствуют только при руках.
0: При руках, нет, ну... При ягодицах тоже там, ну, как бы...
1: Там по-другому они
0: по-другому, называют. Да. Ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80.
1: Да-да-да.
0: Вот, у него как бы... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
1: Нет, не
0: и
1: может.
0: И к тому же-то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да? На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
1: Не, а как его? Там,
0: никак.
1: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
0: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
1: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
0: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
1: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
0: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
1: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое.
0: Так, то можно... еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
1: Вот седока голову наклонить к макушке.
0: На слоновий.
1: Да.
0: И это вот макушка, ухо. Тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот, да, ну, не, да, ну да, то есть, да. Грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
1: Ну, не растут там волосы, ну, потому по непонятной там... причине.
0: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там, да, ни при чем.
1: Вот, и...
0: Ух, кстати, тепло так, когда прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
1: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
0: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
1: Почему-то
0: вот,
1: она чистая очень. Ну, как
0: ну, соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там.
1: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
0: За лист.
1: По лист делать просто волшебно.
0: То есть буль-буль залезал, да. Буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому.
1: Потому что седоки вылезали все.
0: Да.
1: Кстати, может
0: уже
1: быть.
0: Уже генетически это
1: да,
0: образовано.
1: Да, может быть.
0: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно?
1: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь вот эту, и потом полис этой серы, это что-то неприятно.
0: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
1: То будет слышен плеск.
0: Какой плеск?
1: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
0: Через хобот, которая.
1: Да.
0: То есть, а, простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть, вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
1: Нет, слон же идет и...
0: Когда стоит.
1: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
0: Простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
1: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
0: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
1: Ведерко.
0: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива и ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, что она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
1: Засох, может.
0: Засох, быть. Да, вот.
1: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, узнайте, все дело.
0: А, собственно, цвет жижки.
1: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги с ведерка.
0: Да, да, это выражение.
1: Про тупость говорит.
0: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
1: Нет, конечно, это очень тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
0: Ага, а вот ежик?
1: Ежик у него голова маленькая.

0: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
1: Ну, как бы да.
0: То есть там вот тоже как бы...
1: Там же нету перехода.
0: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
1: То есть как будто это вот мясо, то, что мы думаем,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Это все-таки мозги. Но они вот именно в таком состоянии все время находятся.
0: А потому что там проходит прямая кишка, прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
1: да,
0: бы...
1: Да, и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из и
0: дают,
1: пищи.
0: Да,
1: и
0: там
1: дают уже... Дальше.
0: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там
1: несет.
0: Но оно
1: все время как бы в ссадинах получается.
0: В таких, в царапинах, да. Да. Так вот, как же это все-таки получается, Саша?
1: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
0: Угу.
1: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
0: Покол, да, чувствует.
1: Покол происходит,
0: да.
1: Еж чувствует слона.
0: А если это репей, он проходит? Потому что
1: да, потому что, да. Вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
0: Угу.
1: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь. Такой же твердый.
0: И а он... как же он крупом садится?
1: Как вот крупом, вот как вы на стул садитесь, так же он, ну там же все твердое.
0: Так нет, все... круп-то сверху.
1: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
0: А, ягодичная.
1: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка. Который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
0: А чем он берет?
1: Хоботом. Вот за носик он берет. И у него получается просто такая ежевидная расчесочка.
0: Длинная такая, которая позволяет
1: да.
0: и дотянуться.
1: Да,
0: что
1: да,
0: надо
1: да.
0: же как просто, а?
1: Знаете, вот надо же такой как... вот...
0: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
1: Остается.
0: Композиция.

0: Я рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин, даже
2: удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией
0: на попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем, у вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу так же,
1: сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается вот, скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
1: тянуться к ковшику и пить еще. Совершенно
0: да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите еще.
1: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
0: Да, причем вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот, и что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Да, более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целый
0: состав, типа, да, что-то, ну, попсовые такие.
1: Конечно, в общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие, как бы, неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса, как бы, пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо, хорошо.
1: Процессе обсуждения.
0: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, Я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Потому что теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: То есть Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охраны там здоровья, и Greenpeace, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир, и нажив, вот эти... мир наживы и Чистоганы, конечно, стоит на страже своих интересов. И
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, ну, как бы, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, да, для, с риском, да, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш эфир
2: прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев. И правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков. Но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за... большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот,
2: выделение влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-калы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь,
2: живая игрушка, который, кстати, вывоз, который категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей...
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
2: С дразнящим запахом, вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... Ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, всецело привязывает к себе психику вот млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает совершенно.
2: Ну и для, ну, нас, так, в легкую, для нас это будет нелестно. Мы почему-то, как впоследствии оказалось, да, и человека.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оспич, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой как бы итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему как бы строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
2: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
1: Да,
2: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот с какой целью ему дают? Чисто вот...
2: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал, да, в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
2: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... Именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
2: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки...
2: Здесь
1: это...
2: не генетически, здесь через плаценту.
1: Все, понятно.
2: В общем-то, плод, конечно,
1: проникает серьезно.
2: Безусловно, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали Вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловил или кто-то из сотрудников, чтобы...
2: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих, синтетической, да, как-то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
2: Тут безусловно.
1: Хотя, может быть, это разгонка идет
2: от... уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
2: Вот. Чайник, да.
1: А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет, может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
2: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
2: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально. Как это может выглядеть?
2: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
2: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемые, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: и Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых Пепси инъекций.
1: И Кока-Колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Колы вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этими,
1: безусловно,
0: с этой секрецией.
1: Это,
0: да,
1: взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железы какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, чтобы можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там, коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
2: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся несколько.
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи, И вот Зубка и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела, всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды,
0: конечно.
1: Прокалывание соска с целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Дело вот пока... в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом, таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Если вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человеку уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует и... как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Осипович, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество? Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, и ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках вот, естественного, да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот,
1: в них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилище вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как, да, в общем, да, разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, то... вот здесь интересный момент. Наверняка вот те, кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, в этой серии, ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсикола это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы, ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
3: Здравствуйте. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
3: Ну, ничего страшного. Да. У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
3: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка ихнего, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал, это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий,
1: исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец не чужды, никакие, в общем, человеческие такие.
0: И уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошный наблюдатель.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут, да, Вермут?
0: Да.
4: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличается. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины.

0: Здравствуйте, уважаемый коллега Лаэр и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Угу. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка, угу, и прочие такие вот...
1: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
0: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
1: Что же, спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
2: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования, и необычайный тембр его голоса свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
1: Ну, кстати, и жертвой эксперимента, да, в данном случае, наверное, способ влетит от начальства.
2: Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают в связи с присутствием там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи, вот. Угу. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
2: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие, как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
1: Конечно, это даже нарушение вкусовых ощущений.
2: Конечно, все это рецепторное раздражение, тактильное.
1: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
1: И он еще жив.
4: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Но, насколько я понимаю, там, так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
1: Мутный-мутный.
4: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
1: Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
5: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И я с

0: Радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей уютной студии. Это руководитель ТОО, что переводится как «товарищество с ограниченной ответственностью», руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Зовут нашего гостя, сегодняшнего нашего гостя, Якуб Магомедович Стембольский. И здравствуйте, Якуб Магомедович.
1: Да, добрый вечер.
0: Во-первых, конечно, хотелось бы предложить нашим радиослушателям не отходить от своих зеленых телефонов, звонить по ним по телефону 203-19-22. Дело в том, что мне совершенно недавно объяснили, что значит две телефонные линии. Когда вот эти цифры написаны на табло, я не имею в виду в данном случае ваше табло, я имею в виду табло, которое на стене написано зелеными цифрами 203-19-22. Значит, звонки принимаются только с аппаратов зеленого цвета, а если это другого цвета, то с аппаратов этого цвета. Иногда бывает, что все буквы разноцветные, значит, звонить, в общем-то, могут практически все. Ну, это я что-то заговорился. Расскажите нам, пожалуйста, дорогой Якуб Магомедович, вообще о цели создания вашего ТОО, потому что, насколько я знаю, что сейчас у вас идет обильнейшая совершенно, так сказать, рекламная кампания по телевидению, по радио, и даже можно увидеть проезжающие автомобили, у которых написано на, так сказать, боках такая надпись ТОО К и Г, но мало кто знает, что это. В каком году вы, так сказать, создали это объединение?
1: Ну, в принципе, это очень раннее начинание. Я так понял, что от меня сегодня требуется рассказывать именно об этом.
0: Конечно. Цифры, цифры, еще раз цифры.
1: Ну, насчет цифр я должен вас несколько огорчить, потому что это будут идейки, идейки, как говорится, и еще раз они. Так вот, организация, она создана недавно. В общем-то, мною, конечно.
0: Ну, это понятно.
1: Но без этих, как бы, незаметных подчас людей, но носящих в себе большое генерирующее начало, не была бы никогда жива наша ассоциация. Потому что, сами понимаете, без идеек, или, ну, давайте их называть идеей, потому что это не игрушки. Без идей наша ассоциация не имеет, в общем-то, смысла.
0: Ну, кстати, я прошу прощения, что вот немножко вас перебиваю, но сразу нужно сказать, что под идеей, которой ваш, так сказать, консорт, он готов рассмотреть, принять и даже реализовать любую идею, но идеи это даже, в общем-то, вернее, можно назвать идеей следующей. Вот, предположим, сидит человек, в руках у него пустая бутылка шампанского, а по газону скачет ворона. Ему приходит как бы идея кинуть в нее эту бутылку. Казалось бы, полная глупость. Он кидает, попадает в ворону. Вороне, естественно, настают кранты, она превращается в пучок перьев. Вот. Это как бы уже реализация идей. Но сама вот эта, так сказать, мысль, вернее, генерация вот этой мысли, вот это как раз то, что, в общем-то, насколько я понял, и
1: конечно,
0: является вот
1: по моему мнению, да. Вот генерирование идей, ну, интересно, кстати. Ну,
0: простите, я просто после того случая простыл. Да, продолжите.
1: Ага. Кстати, вот должен заметить влияние вот каких-то таких заболеваний, даже легких, в корне подчас меняет генерацию мозгом каких-либо идей. Ну, продолжая свою мысль, я хочу сказать, что идеи, генерация их – это одно из немногих свойств, отличающих человека от той же вороны, которая вот превратилась в пучок перьев благодаря вашей довольно-таки остроумной идее.
0: Кстати, прошу прощения, тут ведь еще хочется сказать, что именно человеческая вот способность генерировать идеи, она же сродни способности не то что оценить, но как бы предвидеть идеи. То есть, естественно, если бы вот вы, Якуб Магомедович, сидели на соседней скамейке, вам бы пришла наверняка в голову мысль, что именно в вас полетит эта бутылка, вы бы отошли подальше или как-то держали бы на стороже. То есть оценить как бы момент наступления генерации идеи, когда включается этот генератор, это тоже своего рода достоинство исключительно человеческого разума, я бы сказал.
1: Да, и у нас, впрочем, есть соответствующие люди в нашем товарище сообществе, которые отслеживают и прогнозируют всплески генерирования идей.
0: Потому что это делается с помощью какой-то, так сказать, сложной техники, или это целиком как бы люди, обладающие какими-то вот способностями, как сейчас называют, экстрасенсы.
1: А это одно и то же, потому что у вас, я надеюсь, в голове тоже довольно сложная техника. И манипулируя ее свойствами, вы, не затрудняя лишних каких-то мозговых извилин, сможете генерировать что-либо достойное внимания. Вот. И, в общем-то, в вашем лице я наших всех слушателей приглашаю генерировать идеи, слать их к нам. Вот мы их рассмотрим и уже создадим, может быть, им какую-то рекламу, которая всегда нужна, конечно, без поддержки какой-то материальной. Ну и об этом я вернусь еще к этому вопросу. Просто генерируйте, мы будем с вами работать.
0: Вот сам господин Стамбольский, то есть вы, Якуб Магомедович, вы как бы являетесь номенклатурой консорта идейного генезиса, или все-таки вы являетесь как своего рода выдающимся генератором каких-то
1: идей? Я являюсь как бы играющим тренером. То есть я и генерирую, я и воспитываю генераторов.
0: А как тогда обходиться с такими вопросами, как соперничество возникающее? Ну, например, зависть. Там ведь наверняка кто-то у вас генерирует что-то более мелкое, нежели кто-то там другой. Или там, например, он редко. Она, например, взяла и через каждые 5 минут у нее генерация идет, а он там раз в
1: год. Вы знаете, это замечательно, но генерирование каждой идеи несет за собой последствия. Подчас само генерирование важнее и интереснее самой собственной идеи, которую нужно реализовывать, ее нужно развивать, она там трансформируется и все такое прочее. И, в общем-то, если говорить с обывательских позиций, не всегда позавидуешь человеку, который генерировал важную идею. От него потом требуется ее претворять в жизнь. Или хотя бы найти таких людей, которые будут это делать. Угу. Вот. Я просто могу поделиться какой-либо... Ну, для примера сказать вот мою последнюю идею.
0: Да, это было бы интересно.
1: Она уже пошла в жизнь, то есть есть люди, которые ее притворяют. Все знают, что оспа у нас побеждена.
0: Да.
1: Но, я думаю, у вас на теле есть такие вот точечки, которые выдают ваш возраст.
0: Нет, это татуировка вот эта.
1: Ну, неважно. Я не имею в виду сейчас мужских особей, потому что это больше касается женщин. То есть всем известно, что с такого-то определенного года эти оспочки не делаются младенцем.
0: А, кстати, в чем причина? Вот это хотелось бы узнать. Вы утверждаете, а может быть делаются. Вот и тут, получается, ваша идея...
1: Нет, точно говорю, потому что в любой поликлинике вы придете, скажете, сделайте мне оспу.
0: Прививку.
1: Прививку, да. Вам скажут, извините, вы в каком году вообще живете? Давно это нет.
0: То есть как бы оспа тогда искорена вообще на земном шаре
1: получается? Да, да. Она только в пробирках наших ученых, которые...
0: А, ну типа как, чтобы сохранить типа на уровне зоопарка эти микробы.
1: Да, да, генофонд этих микробов, потому что в космос будут отсылаться, сами понимаете.
0: Коллекция целиком всех населения.
1: Коллекция информации,
0: да,
1: о нашей жизни. Так вот, возвращаясь к этим оспочкам. Так сказать, девушка, выходя, например, на пляж с обнаженными руками, невольно выдает свой возраст по этим оспинкам. Естественно, не всякой это понравится.
0: Ей нет, но здесь нужно-то, видимо, как бы сказать нашим радиослушателям как бы точную дату, хотелось бы точную дату отмены оспы. Потому что если, например, там в раскладе с девушкой, то это 2 года влияет, согласитесь, в некоторых случаях.
1: Ну, я думаю, что нам стоит быть несколько галантнее и кавалеристее, чтобы...
0: Нет, а смысл идеи тогда?
1: А смысл идеи, что мы ликвидируем эти следы. Девушка, которая уже не первой свежести, с этими оспинками, приходит к нам. Ну, вернее, уже не к нам, а к нашим, так сказать...
0: к подотделам, да, к медицинским вашим подразделениям.
1: Вот, к нашим как бы щупальцам нашего спрута, если можно так сказать. Может. Бизнес-спрут этакий. И ей там делают пластическую операцию, ликвидирующую полностью, то есть вообще как будто их и не было. И ее возраст как бы в ваших глазах становится меньше. И ей на душе светлее.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что если мне не изменяет, конечно, память, и как-то вот мой информационный источник, который до сих пор был весьма надежным, то на Западе, когда вот натягивали кожу ну, вообще на всей тушке, вот, ее же стягивали к пяткам. Ну, вот, например, приходит пожилая, да, какая-нибудь уже там, а хочет быть молодой. Это Мадонна такую операцию перенесла. То есть, если ей посмотреть на пятки, да, то на пятках уже как таковых пяток нет. Там два таких рубца, потому что ей все время вот на пятки натягивали кожу со всей тушки. И в результате этого и не нужно удалять оспины, потому что они, естественно, переместились куда-то там в район уже бедра, а там уже как бы они не играют такой роли.
1: Ну, вы тут коснулись несколько щепетильной темы, потому что одно дело пляж, а другое дело, куда переместились эти самые оспины. Ведь самый ненужный момент, самый, может быть, даже ответственный.
0: А может лопнуть и назад все, вы имеете? Нет, ну, это как-то не дай бог, зависит, конечно, от качества операции. Нет,
1: я просто, вдруг ваш, так сказать, ее партнер обнаружит их и поймет, сколько ей лет. Самый ответственный момент. Я считаю, что то есть эта идея натягивания, она уже не идея. Потому что мы, так сказать, обрезаем и нашлепываем нечто новое, которое полностью ликвидирует след.
0: То есть, а вот это новое, оно следа не оставляет?
1: Конечно.
0: И даже шерсть там тоже как бы происходит, отрос шерсти?
1: Ну, у кого она еще растет? Все-таки, сами понимаете, с экологией неважно. Чернобыль, он влияет на всех.
0: И ну, кстати, не... кстати, вот эта ваша идея, как бы, она принадлежит, как бы вы скромно умолчали, принадлежит какому-то из, так сказать, работников вашего консорта идейного генезиса или лично вам?
1: Я уже сказал, это моя идея, как пример.
0: Ага, ну что?
1: Я могу еще привести...
0: То есть парочка. Тоже вашу идею или кого-то?
1: Да, конечно. Из... Ну, я же пришел к вам.
0: А, ну, вообще, они... да. Просто мне и хотелось узнать также вот области, в которых работают ваши другие вот сотрудники.
1: Да во всех областях.
0: А, ну, понятно. Давайте тогда про вашу идею. Да.
1: Моя идея касается, кстати, вас, как автора и звукозаписывателя. Угу. Вот. Всем известно, что какой всплеск новых технологий звукозаписи в последнее время просто заполонил наши умы и наши, так сказать...
0: Души.
1: Да.
0: Ну, душ с буквы «Д». Не имею в виду оболочку.
1: Да. Так вот. Но встает вопрос, а что же дальше? Ведь технологии принципиально новые. Они же все равно появятся. И вот мы, вернее, я... Ну, с какими-то помощниками, они разрабатывают, делают какую-то черную работу. Я предвосхищаю появление новых технологий, принципиально новых. И я называю это аудиобионикой. Ну, то есть мы заимствуем все равно у природы.
0: Конечно.
1: Но что мы будем заимствовать у нее дальше? Это будет химическое синтезирование молекул звукозаписи. То есть вся информация о звуке будет запечена не в двоичном коде вот этих цифр, который всем уже приелся, да, все уже знают это со школьной скамьи, а именно будут синтезированы как сложные органические молекулы химической структуры, и вся звукозапись будет там запечатлена.
0: Это... А, простите, да, а каким образом будет производиться инъекция?
1: Это будет соответствующими аппаратами, которые зовутся сейчас у космонавта масс-спектрометрами. То есть посылаются, вы знаете, там на далекие планеты эти штуки, они меряют химический состав по соответствующим там каким-то данным. Вот не об этом сейчас говорить. Такой же принцип будет и здесь. Это будет считывание химического состава от этой молекулы, химика аудиосостава. Вот. И вы будете слышать запись.
0: То есть, в принципе, это получается как бы вот вариант композиторского шлема, который однажды был создан, но не нашел своего вот распространения. А я поясню, как бы один известный достаточно японский ученый, имя я его не помню, но фамилия у него по странному стечению обстоятельств была Хиросима, совершенно точно. Вот. Он изобрел как бы шлем, который можно было одеть на голову, специальные щупы вводились сквозь кости туда, в мозг. Это, конечно, должны были добровольцы. И человек сидел, генерировал музыку или какие-то видения. Все это, соответственно, уже через там сложнейшие понятия системы интерфейсов передавалось либо на, так сказать, дисплей, вот, телевизионный, компьютерный, либо подводилось к специальному такому медийному какому-нибудь устройству музыкальному, которое играло и практически даже подставлялись те звуки, которые вот у человека в голове звучали.
1: Саш, в принципе...
0: Но они все мерли после этого. Прям как мухи мерли.
1: Вот это интереснее, потому что подробности вот, какие-то чисто технологические меня не интересуют. Они сушат.
0: Ну это да, это должно быть... Я с вами согласен.
1: Но я не закончил изложение своей
0: идеи.
1: Кстати,
0: прошу прощения, это же то же самое, как, например, если заставить дирижера точить палочки эти, да, или заставить скрипача починить скрипки. Нет, лучше заставить композитора, например, изготавливать нотную бумагу, расчерчивать.
1: Да, даже не надо заставлять. Его, если заставить подумать, как это делается, нотная бумага, его заклинит. Да.
0: Да, да.
1: Но как вы думаете, что будет дальше после этой химической аудиобионики? Вы вот никогда не догадаетесь, потому что идея у вас не генерируется так сразу. Конечно, а я ее генерировал. Конечно. Это будет бионическая аудиогенетика. То есть она будет вытекать непосредственно из химической аудиобионики. Будет составляться молекула, но уже молекула подобна ДНК. Бесконечное сочетание вот этих как бы аудиогенов, которые будут нести всю информацию о богатстве тембров, стилей, манер исполнения и всего такого прочего.
0: А, кстати, это получается, что практически отпадет так называемое композиторское искусство.
1: Нет, я не говорю, вы опять путаете. Я имею в виду потребителя звукозаписи.
0: Да, ну потребитель, он же будет потреблять в основном то, что подходит ему по химическому составу. А мне кажется, что вот в определенных, так сказать, регионах этот химический состав будет вот очень прост.
1: Странный вы человек, потому что при слове «химия» сразу почему-то представляете употребление внутрь. Нет, это не будет химией. Вы же не представляете компакт-диск как дырочки и шишечки.
0: Почему? А что же так, это по-вашему?
1: Ну, тогда не знаю, как вы слушаете музыку, потому что это же еще более тонкий психофизический процесс.
0: То есть вот вы считаете, что прослушивание музыки — это тонкий процесс?
1: Конечно. Вот как будет впоследствии, в недавнем будущем, как это я сказал, в скором будущем определяться качество хай-эндовой аппаратуры. Делается будет это просто. Значит, записывается голос человека, владельца собаки, на соответствующий аппарат, высококачественный. Потому что если вы запишете вот на то, что у вас стоит здесь на радиостанции, и включите свои собаки или собаки. То есть у собаки включается голос хозяина. Если вы включите, она внимания не обратит. Почему? Ухо собаки более тонкое. И вот та аппаратура, которая воспроизведет голос хозяина так, что собака там ляжет или пойдет там гавкать, или начнет по команде делать свои собачьи принадлежности, то эта аппаратура будет проходить хай-эндовый тест.
0: Вы знаете, я, кстати, вот тут позволю себе с вами немножко поспорить, но исключительно, то есть сама идея очень хороша, но по поводу технических характеристик ушного аппарата животных, вот ведь известно, что, например, собака, если ее, предположим, зовут Шарик, да, крикнуть ей там типа «Галя» резко, то она как бы может отозваться, потому что Галя, Шарик, как ни странно, в ее сознании смешиваются. То есть даже...
1: А у вас есть собака, Саша?
0: Ну, вы знаете, у нас тут внизу огромное количество собак, я не имею в виду там тех людей, я очень уважаю их. А я имею в виду псарни. У нас мы же бега устраиваем постоянно, и поэтому эти эксперименты проводятся очень часто. Ну или кошка, если позвать, например, ее зовут Мурка, да, а крикнуть ей просто там, ну не Мурка, а там Лурка, Гурка, то она все равно отзовется, потому что вот это, так сказать, как ни странно, гласное, на которое приходится ударение, является доминирующей в ее восприятии голоса хозяина. Поэтому ваша идея может остаться так, без ботинок на пятках.
1: Ничего страшного. Вас это, я думаю...
0: Ну, конечно, это меня ни в коем мере.
1: Вы меня, кстати, как бы подтолкнули на определенную, так сказать, ветвь моей идеи, потому что... Мы же берем, нам не нужно магнитофон, который будет собачке там говорить, это фас или все такое прочее. Нам нужен высококачественный, чтобы собачка отзывалась, а не важно на что. Mm-hmm. И вот дальше развитие этой идеи касается вашего композиторского искусства молодежно, так как я знаю, что вы пишете только на синтезаторе, вот, у вас живых звуков, в принципе, в ваших дисках, ну, не встретишь.
0: Ну, да.
1: Вот. Все сэмплируется. И вот когда, казалось бы, и пропущено через обработки. И вот, казалось бы, голос хозяина пропущен через обработки, там, замутненный всякими фленджерами, дисторшенами. И вот когда через этот гул всевозможных тембров красивейших молодежных собачка вдруг ляжет или там начнет...
0: То есть выполнит команду.
1: Да. Значит, это высококачественная обработка, высококачественный сэмплер, синтезатор, и на чем вы там еще пишете.
0: Вот это уже, в принципе, ближе.
1: Конечно, ближе. А вот видите, вы как...
0: Я бы предложил, может быть, даже другой вариант, как вот довести технику до совершенства. Ведь известно, что комары и прочие такие микромошки, они в момент, так сказать, брачных игрищ, когда у их самочек начинается обильная течка, и им нужно размножаться, они издают определенный писк. То есть не тот противный писк, который мы вот слышим все, когда они кусают нас, вот, а именно такая определенная частота, которую очень сложно, ну не то, что уже записать, а и уловить. Так вот, если создать звукозаписывающее устройство, способное записать эту частоту, и если при воспроизведении этой частоты у них начнется рефлекторное семяизвержение, значит, у мужчин, у комаровых, а у женщин, соответственно, тоже пойдет процесс, то, вот, может быть, это и является хорошим, так сказать, тестом все-таки на насекомых. Потому что, как ни странно, чем организм сложнее устроен. Ну, вот человек, он же вообще, если так взять, он же по колено деревянный, он в лесу не ориентируется, птица может ориентироваться. Вот. А насекомые, это вообще очень, несмотря на примитивнейший мозг, они обладают очень такими точными механизмами выживания в естественных условиях. Вот одним из этих, так сказать, механизмов является, как ни странно, слух или то, что у них это является.
1: Да, но вы меня натолкнули на мысль поговорить еще об одном предмете деятельности нашего товарищества, но я просто немножко хочу отдохнуть. Очень напряженная для меня беседа.
0: Вот, ну да,
1: приходится
0: да.
1: Мозг. Он не предназначен у меня для вторичной сигнальной системы. Он больше, так
0: сказать... Это понятно. Вы не тратите свою энергию. Сейчас вам вытрут пот. Вы не пугайтесь. Это салфетка чистая. Это просто уголок у нее такой. Да. И я предлагаю нашим радиослушателям все-таки звонить по телефону 203-19-22 и задавайте ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стембольскому. Ну а сейчас, как я понял, перерыв небольшой на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы по телефону 203-19-22. Если вы не против, уважаемый Якуб Магометович, то вот первые вопросы начали поступать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Я энтомолог. И просто случайно включил радиостанцию и наткнулся на такую фразу с вашей стороны о том, что комарики, в смысле сучки комара, набирают кровь для того, чтобы вот это. Дело в том, что с научной точки зрения они набирают кровь для того, чтобы как раз произвести течку. Ведь их организм не формирует свои внутренности кровь. И вот это вот покуска человека, собственно, и наступает для того, чтобы, так сказать, генерировать в своем теле своего рода менструацию. Вот, вот неточность я просил бы, поскольку человек я научный, для меня это просто было, знаете, как серпо.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, я действительно, Якуб Магометович, небольшой специалист в области насекомых. Я как бы все больше по научным журналам, а поскольку все научные журналы, они проходят серьезную, так сказать, резку редакторами. А редактора — это, как правило, неудавшиеся ученые. То вот, видимо, именно это достаточно ценная информация. Она ушла. И действительно, почему в основном кусают женщины комариные людей? Может быть, этим и объясняется, как сказал наш уважаемый радиослушатель. Что вы на эту тему думаете?
3: А вопрос-то в чем состоит?
0: Ну и правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрейшей вам ночи.
0: Вам также.
4: Это Ирина.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Александр, узнать вашего гостя, поскольку у него он так колоритно именуется, немного его родословно.
0: Вы знаете, очень, кстати, своевременно, потому что еще когда я встретился с ним внизу, с нашим гостем, то я как-то не решался спросить, так сказать, национальный вопрос поднять. Сейчас мы прямо и спросим. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Действительно, Якуб Магометович, вот кто вы по национальности? И, кстати, у вас так, такой еще костюм, с одной стороны, вот эта вот шапочка, как у одного известного молодежного танцора, который везде сейчас появляется, где есть телекамеры. А вот...
3: Это вы имеете в виду Исамбаева?
0: Не знаю, к сожалению, имен и фамилий.
3: Я, правда, тоже не знаю, я в газете слышал, что такое есть.
0: Вот, ну, у вас, я вижу, папаха вот как бы наличествует. А потом вот с другой стороны эти модные такие штаны, которые как бы у нас уже никто и не носит. Но это не в обиду вам, просто, видимо, вы консерватор в области одежды. Вот, а уже пиджак-то я не берусь описывать.
3: Ну что, мне можно уже, да, отвечать?
0: Да, конечно.
3: Родословная вот моей ветви Стембольских, в принципе, довольно-таки сложна. Потому что кого там только нет. Все это начинали, в общем-то, выходцы, конечно, с Кубани, переместившиеся на берега Каспийского моря, где находится замечательный, немножко ветреный, но такой живописный и жаркий наш город Баку. Если говорить точно о моей национальности, то я ее классифицирую как азербо-бакинский еврей.
0: Вот. А фамилия, как бы она...
3: Вот... А фамилия, вот она польско-еврейская, но в преломлении через вот этих самых казаческих выходцев, которые, видимо, где-то зацепили немножко польско-еврейской крови, которые потом, в общем-то, я думаю, так удачно расположилась в моих генах.
0: И трубах. А вот что касается вашего отчества, если не секрет, кем был ваш батюшка Магомед? И как было отчество как бы уже вашего отца, то есть как звали вашего деда?
3: Вот дело в том, что когда был жив мой дед, то еще не было советской власти. И, в общем-то, никаких отчеств у азербайджанцев, которые являются частью моей ветви предков стембольских, у азербайджанцев, как и у прочих азиатов, не было отчеств. А так как своего дедушку я не застал, я родился несколько позже, чем он умер, у папы было отчество как бы, ну, придумала секретарша, когда его регистрировала в ЗАГСе, когда он женился на моей маме. Она сказала так, Магомед. Кстати, не удивляйтесь, потому что у греков часто встречается имя Христос, родоначальника ихней вот, греческой
0: диаспоры.
3: Да, да. Вот, ну,
0: ну да.
3: Какой-то, да. Ну, короче, вы меня не сбивайте, пожалуйста.
0: Да,
3: Магомед,
0: да,
3: папе, это папе. Вот наш, так сказать, пророк.
0: Нет, а...
3: Так вот, насчет отчества моего папы. Подождите. Я
0: да. Просто... да.
3: Он сказал, Магомед, как в Стамбульске, да, ты будешь Стамбулыч.
0: И все.
3: Ну, а он, значит, человек южный, увлеченный, ему сейчас жениться. Ну, что он будет? Вот так он был, Магомед Стамбулыч Стамбульский.
0: Кстати, хорошая очень находка, я считаю. А скажите, а все-таки вот я, конечно, может быть, это не скромный вопрос, но вот ваш внешний вид, вот он как бы несколько не настораживает прохожих, как бы несоответствие. Вот вроде эти штаны, одновременно кроссовки, вот эта замечательная папаха. И одновременно такой пиджак модный, такого яркого цвета. Как бы, как...
3: Ну, вы знаете, так как вы уже упомянули в начале передачи о частой рекламе нашего ТОО, то я являюсь как бы собственной рекламой самого своего детища. Я часто ношу на себе всяческие щиты с рассказом о наших новых идеях и с приглашением людей делиться своими. Вот.
0: А, кстати,
3: и
0: прошу поэтому... прощения, да, это да. Вот не представители вашего того консорта «Дейного генезиса» иногда сидят вот в каких-то там местах, там, ну, на улице, у них такие здоровые щитки, на которых написаны какие-то вот их идеи, там все подходят, читают, как правило, эти идеи связаны либо вот это... с религией, либо с, как бы, с проблемами беженцев, либо вот с какими-то такими с авиационной проблемой, с НЛО, например. Вот, или это как бы ваши конкурирующие какие-то вот
3: я
0: организации,
3: вам просто, вот,
0: как сказал классик.
3: Сейчас у нас, если когда-нибудь еще музыкальная пауза, я просто покажу нас как бы логотип нашего ТОО, и вы просто будете уже внимательнее смотреть. Если присутствует этот логотип, значит, эта идея, какая бы она ни была, касалась ли она там водостока на вот Манежной площади, или она какая-нибудь идея русского философского заимствования древних греческих, ну, не будем. Да. Ну вот, то есть наличие логотипа говорит о том, что это наша идея, наша.
0: Генерировано в недрах вашего.
3: Да, нашего консорта. Вот. А прочие это, ну, люди, им надо делиться с людьми посредством плакатов. Ну что ж, мы же не можем им запретить и оставить только наши плакаты на улицах.
0: Правильно,
3: хотя город
0: правильно.
3: От этого только бы расцвел.
0: А скажите, насколько вообще мирно у вас уживаются в недрах вашего консорта идейного генезиса идеи противоположные? Ну, ведь бывает так, что кто-то, например, взял да сгенерировал идею о кошках, а кто-то о рыбках, кто-то о мышках, кто-то о свинках. И все эти идеи, скажем, интересны, но ведь бывают идеи, взаимоисключающие одну другую. Вот как вы, как руководитель ТОО, понимаете, поступаете в таких спорных и очень сложных, я уверен, случаях.
3: Так все же у нас механизмы, в общем, проработаны. Я же говорил о, так сказать, прогнозах.
0: Так,
3: а тут
0: так.
3: Есть как бы служба наводки, что ли, если говорить вашим молодежным языком. То есть эти люди, наши наводчики, они просто ищут, куда применить. Вот. Там, где есть пустыни, например, очень хорошо вот, рыбная вот эта идея, которую вы упомянули. Ну, я абстрактно, конечно, говорю. А где, например, там... ну, и так далее. Просто я не хочу сейчас затруднять свой мозг вот оперированием ваших каких-то вот громоздких высказываний. Вы, я думаю, меня поняли.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю еще обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Ваши вопросы Якубу Магомедовичу Стамбульскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Вот не получилось со звонком.
3: Может, кстати, человек, кстати, задумался. в этот момент. Вполне вот вдруг возможно. У него просто блеснуло. Вот он...
0: А скажите, пожалуйста, вот у вас огромный опыт, так сказать. Я знаю, у вас даже вышла книжка «Я и чужие идеи». А есть книжка, так сказать, «Я и мои идеи». Это вот часть вторая. И часто их можно встретить на лотках, вот в метро. Так и написано. Якуб Магомедович Стамбольский и его идеи. Вот. Ну, это как бы так вы уже под новой редакцией. Но не в этом суть. Не проводили ли вы такую статистику? Кто наиболее, вернее, какая наиболее, какая возрастная категория граждан является наиболее активной в плане генерирования мыслей? И хотелось бы рассмотреть тут половой вопрос все-таки. Кто все-таки генерирует сильнее? Женщины или... мужчины.
3: Очень своевременный, кстати, вопрос.
0: Да, но я бы тут не стал затрагивать сейчас национальный вопрос, потому что, естественно, вы как представитель такой национальности, у вас все-таки доминирует мужское начало. Я бы вот попросил в данном случае не, как бы, не учитывать это.
3: Ну, это не важно.
0: Почему вы говорите без акцента, милейший?
3: Ну, я живу в Москве несколько дольше, чем вы. Почему? Ну, потому что вы, кстати...
0: Но вы родились старше. Именно поэтому. Вернемся к статистике.
3: Хорошо. Статистика такова, что наиболее активными генераторами идей являются люди голодные. Я думаю, вы поймете, почему. А половая принадлежность здесь разграничивает этих голодных людей. Если мужчина голодный, наиболее активен в генерации идей, то голодная женщина наиболее активна в воздействии на голодного мужчину для генерации идей. И мало того, она его еще воздействует на него, чтобы он эту идею притворял. Вот. Ну, я думаю, это не новость для многих наших граждан, которые, я уверен, активно генерируют идеи.
0: А скажите, вот я сейчас листаю вашу книжку, и тут вот приведен график. График, где я вижу вот на нем как бы на одном рисунке два даже графика цветных. Один график — это, значит, статистика и динамический рост, вернее, динамика, простите, роста генерирования идей. А другая — это как бы воплощение. Вот эта кривая воплощения, она идет гораздо ниже и менее с крутыми такими... То есть явно не опережает вот динамику генерирования. А скажите, вот ваше мнение, все-таки положение должно когда-нибудь измениться? Вот так причиной такого отставания воплощения от генерирования является ли это прежде всего материальная проблема? Или, может быть, как раз как бы вот творцы идеи, они просто не хотят пачкать руки ее воплощением и, может быть, даже начинают, но не доводят до конца. Это же часто бывает. А идея, не доведенная до конца в ее воплощении, она как и остается, в общем-то, выкидышем.
3: Ну, вы знаете, я просто плохо помню, что там говорится в этих книгах. Я давно их не перечитывал, и мне просто это не очень важно. Я должен сказать, что в своих книгах я в основном останавливаюсь на обстановке, которая толкала меня на генерирование моих идей или на восприятие чужих. И я хочу задать вам встречный вопрос.
0: Давайте.
3: Я слышал от молодых людей, что вы... генерируйте свои идеи, я только не обижайтесь.
0: Ну, что?
3: Это говорят молодые люди, многочисленные ваши поклонники.
0: Да.
3: Что вы генерируете идеи своих песен в туалете?
0: Собственно, большинство идей генерируется там.
3: Тогда, в общем-то, у меня такой, в общем, вывод напрашивается. Так как последний ваш альбом вышел в 92-м году, вы, наверное, редко заходите в вашу, так сказать, комнату с вашей аурой.
0: Нет, это как раз относится к вопросу, можно вернуться к вопросу вот к этим графикам, графику, так сказать, динамики роста генерирования и графики, так сказать, реализации. Вот как раз сложности с реализацией здесь, а это уже возрастное, понимаете? То есть заход в эту комнату, вот вы посмотрите, тут вот, например, каждый сотрудник, он отмечает галочкой, сколько раз он посещал это заветное место.
3: А зачем?
0: А потому что обязан посетить определенное число раз, не больше, не меньше. Ну как зачем? Вы что, не понимаете, зачем?
3: Ну, я понимаю, дисциплина должна быть...
0: Ну, и дисциплина, да. Это во вторую очередь, а в первую очередь то, о чем не принято говорить.
3: А что же тогда вы меня спрашиваете об этом? Мне как-то неудобно, кстати. Я должен
0: отвечать на чем? Какие-то...
3: А есть у нас звонки?
0: Да, кстати. И, кстати, в дверь тоже звонят, но я не советую вам открывать в это время суток.
3: Ну, у вас же оператор есть для этого.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Это опять Ирина.
0: Здравствуйте.
4: Я хотела спросить у Якуба Магомедовича, если он так же, как известный танцор, никогда не снимает свою папаху, то какая она у него по счету в его жизни?
0: Спасибо.
4: Не кладите трубку, это еще не все.
0: Ага. Отвечайте, уважаемый Якуб Магомедович.
3: Ну, это несколько преувеличено, что я никогда не снимаю. Никогда не снимали лишь такие люди, которых сейчас, в принципе, нет даже и среди нашего народа. Это были настоящие, вы знаете слово, аксакалы. Вот, они никогда не снимали. Мне все-таки приходится, потому что...
0: Ну, есть двери, в которые сложно войти, да, в таком сооружении. Во-первых, у нас здесь вот пришлось Якубу Магомедовичу, он человек пожилой, на корточках заходить.
3: Нет, просто я имел в виду больше экологическое состояние воздуха.
0: Да, это тоже. Да. Вот. Потому что баранья шерсть фильтрует, кстати.
3: Фильтрует, но она... Ой, извините, пожалуйста, но она просто сильнее разрушается. Вот вы посмотрите на итальянские города, на все эти вот памятники Рима. Они от их экологии разрушаются. А если бы они стояли здесь, их давно бы не было.
0: А
3: вот
0: вполне возможно, что наоборот бы они законсервировались. Это тоже спорный вопрос.
3: Я
0: существовала идея, так сказать, о... вот... А зачем вы махаете палкой?
3: Ну, потому
0: вы
3: что
0: сидите спокойно.
3: Моя папаха,
0: да,
3: отвечает за мои слова.
0: А,
3: вот посмотрите, вот в этих вот местах, понятно. Вот я сегодня шел по вашей вот этой Новой Арбатской улице имени. Вот, вот это пятнышко, посмотрите, это же будет через неделю. Вот,
0: да, видите, мне кажется, это как бы к орнитологам у вас претензии должна быть все-таки.
4: Хотела узнать, для чего это спрашиваю. Как вот такая усиленная регенерация идей влияет на моль? То ли она исчезает от этого, то ли наоборот очень сильно плодится, размножается. Поэтому вот сколько папах-то в вашей жизни? Одна? Или, может быть, вам приходится почти весь свой бюджет тратить на их приобретение?
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
4: Пожалуйста.
3: Ну, тратить не приходится, потому что все-таки шлют с родины-то. Меня все-таки там помнят и ценят. Ведь джигит, я не побоюсь этого слова, я из такого места, джигит, уехавший в Москву и там расцветший, я бы сказал, он пользуется уважением землян своих или сородичей, как у вас принято этих называть людей.
0: Простите, Якуб Магомедович, у меня к вам появилось два вопроса. Все-таки вот как бы ваши такие национальные корни заинтересовали наших радиослушателей. Меня тоже в какой-то степени. Я, так сказать, находясь внутри в вашем офисе, в консорте идейного генезиса от сотрудника одного имени, я его не буду называть по вполне понятным причинам, услышал, что вы якобы начинали, как и большинство ваших, так сказать, соотечественников, торговлей на рынке арбузами. Правда ли это? Все-таки подняться от, казалось бы, такой чисто торговой деятельности до такого масштаба. Это же масштаб. То КИГ, это, в общем-то... Серьезная, да, это... сейчас организация, Катер. Как это получилось? Это первый вопрос, если можно ответить. А потом я задам второй, касающийся уже... Вот, да.
3: Все очень просто. Я решил попасть в среду наиболее активных людей. Я туда попал. Вы можете представить, чего я там только не наслушался. Вот. Масса полезного была мною подчеркнута. Вот. Ну, а чтобы не вызывать подозрений, вы сами понимаете, что любой милиционер, которого посылают разнюхать какую-нибудь мафиозную структурную сеть вот там на рынке, он же тоже кидает арбузики.
0: Конечно,
3: он берет свою информацию. Я поступил подобным же образом, и я об этом не жалею. Вот. Опять же, если говорить о бюджете, тоже ведь не лишнее. На дороге не валяются. Вот там людям платят на рынке-то. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, это пошло вам на
3: пользу. Я, правда, не занимался, собственно, арбузами. Это вы так, к примеру, сказали. Я продавал насильные вещи. Вот.
0: Кеды вот детские.
3: Да, вот особенно ходовой вот этот товар, детские кеды. Потому что Опять мы, кстати, наталкиваемся на тему, которую я хочу затронуть. Тему детей, тему, ну, конечно, кеды тоже войдут вот в эту самую беседу, обсуждение. Ну,
0: кстати, насколько я знаю, зависит от количества дырок и цвета шнурков очень серьезно цена вот.
3: Тут цена — это раз. Потом тут есть, собственно, иерархия. Потому что если твой ребенок ходит с 5 дырочками, это не то, что если он ходит с 4.
0: Да, ну, 3 не может быть. Это что-то я ошибся.
3: Ну, по Москве, да, я еще не встречал.
0: Я все-таки извиняюсь, что перебиваю. Хочу второй вопрос. Это касается технологии изготовления папах. Дело в том, что среди наших радиослушателей бытует ошибочное мнение, что берется просто шкура. Кура барана, и начинается там как бы кроить ее точь-в-точь, вот как, ну, как там ботинки шьют, маваши шьют эти чоботы, да, вот. А, собственно, я видел сам, когда был в одном из селений вашей родины, я не буду его называть, это первый в мире грузинский космонавт Туйчи Мамукевич Пёр провез меня по всему Кавказу.
3: Ну, я скажу только, что это уйгурское селение, потому да, что будет приятно землякам, которые здесь обосновали, что об их селении вот на вашей станции упомянули.
0: Да, конечно. Так вот, там я видел, что для особо, так сказать, почетных аксакалов папахи делают элементарно. Просто вот берется баран, вытаскивается из шкуры, середина тушки вот вырезается пополам, это готовый такой обруч из шкуры, потом сверху нашивается кусок красной ткани, ну, если там вы красный командир кавказский, или белый, если вы белый командир, или, поскольку сейчас уже таких нет, то просто кусок чего-нибудь. Вот, и вот это одевается. То есть практически нет выкройки. Вот, но мне сказали, что это только для почетных. У меня такая есть. Правда, если я ее одеваю, да, то она мне прям вообще спадает на плечи. У нашего барана тушь не белерачего. Там много потрохов, там.
3: Да,
0: ну, вы, кстати, это я об анатомии.
3: Нет, все, вы, да, совершенно правы. Наиболее достойные наши старички пользуются таким способом. Для людей попроще, помоложе, другая. То есть эта шкурка берется куском, и никакой выкройки, она прямо вот берется голова, вокруг нее шкурка, ага, и на месте соединения сшивается. Лишнее отрезается, сверху там вот пришивается то, о чем вы говорили.
0: То есть из серии, как делают вот молодежь сейчас, банданы, такая одежда на голову надевляется. Ну, банданы.
3: Да.
0: Ну, это типа...
3: Вы мне потом как-нибудь объясните, я просто действительно не знаю, что это такое.
0: Да, может, я тоже быть... плохо ориентируюсь.
3: Ну, не стоит, да? Это,
0: ну, это очень прохладная одежда, да. А, кстати, скажите, вот ведь как бы должно быть в истории вашего великого народа сохранено имя того первого аксакала, который изобрел папаху. Ведь раньше, я, насколько знаю, одевали до такого, кстати, папаха — это все-таки красиво. Действительно, сложно тут сказать, что папаха некрасиво, только человек целиком лишенный эстетики скажет, папаха — это некрасиво или это аппендицит какой-то моды. Ничего подобного. Раньше, скажем прямо, когда все это было давно, одевали целиком баранью голову себе, прямо сверху на голову, потому что это было, во-первых, тепло, во-вторых, полезно для волос, вот, а во-вторых, не требовало особых усилий. Как бы вот потом уже решили, что нужно как-то это дело немножко... украсить. Кто тут первый?
3: Ну, а как вы думаете, вот вы, прикиньте, как его звали? Вот угадайте.
0: Папах?
3: Конечно. Ну, вот. Кстати, неплохая заявка на генерацию достойных идей. То есть уловить ход мысли целого народа, который присвоил имя вот этого самого папаха головному убору. Вот. Хотя были у нас, ведь вы вспомните, будёновки.
0: Будёновки,
3: да,
0: тоже.
3: Это же он первый, сами знаете, сшил из своего, так сказать, из, не своего, а вернее из галифе, снятого с первого убитого им, белого генерала.
0: Да, да. А вы знаете, кстати, что на самом деле Будёны вообще, вот почему, как появилась вот Будёновка, ему в то время подарили картину «Три богатыря». Вот, а он же до того не видел никогда, то есть как это выглядит. И именно с нее он решил пошить штуку. Ему очень приглянулся Илья Муромец, вот, со страшной силой. Ну, понимаете, в каком? В хорошем, да, смысле, да, приглянулся. Ну, вот, а то вы как-то так странно.
3: Я просто задумался о другом, ведь да, правописание слова «будённый» искажено. Оно с двумя «д» должно писаться. Потому что его предки, несмотря на донское казачество, поклонялись вот ему. шестирукому Будде.
0: Ну вот, кстати, вот я знаю, что сейчас до сих пор идут какие-то вот там дележи этого. То есть кто-то говорит, что это там от Будды, кто-то говорит, что это все-таки вот фамилия совсем из другой области.
3: То есть это... Ну, я не знаю. Ну,
0: в смысле того, он как бы... Ведь известно, как командарм он выходил и не в рельс убил, когда нужно полк будить, а просто орал «Полк, подъем!». И, кстати, ему вот «буденный» это принимало двойное значение. То есть он как бы всех будил одновременно. Вот. И даже вроде поговаривают, что настоящая его фамилия была, собственно, Смирнов.
3: Ну, не знаю.
0: Да вам, я тоже вот не знаю.
3: Вам виднее.
0: Надо книжку почитать.
3: Я тут, кстати, придумал одно слово, пока вы тут говорили. Так. Ну, не знаю, можно ли сказать.
0: Конечно.
3: Ну,
0: но вы почтенный, как же вам отказать?
3: Будёнать.
0: Замечательное слово. Но вы знаете, у нас же есть вот тут огромное количество фэн-клубов. Там фэн-клуб, например, певца Майкл Джексон, да, фэн-клуб ансамбля Абба, ну и масса других. Вот, кстати, видимо, будет и фэн-клуб Будённого, потому что вообще жизнь замечательных людей нам очень интересна. И мы всегда-всегда готовы.
3: Да, Усцы, кстати, вот вы вспомните.
0: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы, если таковые у вас имеются, по телефону 203-19-22. Но прежде позволю я себе задать вам вопрос. Вопрос, касающийся, так сказать, непосредственно возрастного фактора. Вот мы упоминали о детях. Сколь часто вообще вы используете генерированные детьми идеи вот в каталоге вашей организации? Ведь не секрет, что у вас есть каталог идей. И, кстати, поподробнее об этом каталоге тоже интересно.
2: Я начну с детей. Вы знаете, сейчас такое время, что дети нынче не те. И не имеет особого смысла генерировать идеи детей, которые слишком инфантильны в наше время. Вот. Ну, вы знаете, чем это вызвано, и не мне вам рассказывать. Каталог, ну, он существует, но он, так сказать, меня уже не интересует, потому что идеи, которые я высказал, они живут своей жизнью. Идеи, которые высказали другие, мною уже тестированы, заново обдуманы и тоже живут своей жизнью. Меня интересует то, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы занимаемся именно проблемой детей.
1: Так, это очень, кстати, тема близкая теме нашей программы, потому что мы тоже всегда исследуем, вот, исследуем еще раз.
2: Кстати, отчасти я поэтому согласился сюда прийти вот столь поздний и непривычный для меня час.
1: Может быть, вы прочтете что-нибудь?
2: Ну, не стоит, потому что у меня просто есть как бы... затравочный вопрос к вам.
1: Нет, ну вы вроде сказали, что вы пришли как бы поэтом, и значит, мы ждем стихотворения.
2: Да, я так сказал.
1: Да, ну вы сказали, я пришел с поэтом.
2: Так с поэтом, так вы его...
1: Ну, ладно, не хотите, не хотите, не надо.
2: Пустил, наверное, не будем, вахтер, который...
1: Не будем сегодня о поэзии. Вопрос, пожалуйста.
2: Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье?
1: Один.
2: Откуда вы знаете, что я тоже так считаю?
1: Понимаете, в чем дело? Вы как бы в длительном телефонном разговоре при собеседовании мне все это рассказали. Вообще вот этот кусок должны были вырезать и не давать в повторе. Ну да ладно.
2: Да, он очень жесткий, кстати, и застревает. А здесь это никакая. Вот есть как?

0: какая-нибудь у вас.
1: А я вам говорил, что это отвратительный ресторанчик, а вы все, да пойдемте туда, да пойдемте туда. Ну,
2: там земляки работают, я же должен их был поддержать.
1: Вот. Ну, вообще, я вам говорю,
2: вам что все равно, вы все равно за счет радиостанции туда меня сводили.
1: Ну да, конечно. Как у это... нас это принято.
2: Да. Я еще хотел даму взять, но тут вы уж... Ну, неважно.
1: Вообще, вы знаете, в последнее время у них очень повышается аппетит почему-то, и да совсем невыгодно их брать. То есть, как бы, по-моему, сейчас упала мода на соблюдение диеты резко.
2: Я знаю, почему, мы об этом тоже поговорим. Но сначала о детях.
1: О детях.
2: Ну, так как вы перехватили мою инициативу...
1: А мы будем говорить, что дети — цветы жизни? Ну, просто я, как бы, личная просьба Генриетты Шерсти, она просила с этого начать. Ну, будем считать, что сказать. Вообще, все эти рабочие моменты всегда нужно вырезать из программы.
2: Это вы кому говорите?
1: Это оператору я.
2: Да. Значит, итак, Александр... Почему вы считаете, что должен быть один ребенок в семье?
1: Я так не считаю, это вы так считаете.
2: А, да, я уже забыл, просто вы меня процитировали. А я считаю, что один ребенок в семье должен быть...
1: Простите, у вас еще, кстати, под пиджаком и на майке это написано. Вы пиджачок-то запахните.
2: Это потом... рекламный пиджак, он должен быть на виду. Да. Так вот, почему? Ну, как вот вы думаете? Почему?
1: Почему должен быть один?
2: Да.
1: Ну, во-первых, ей рожать дважды вредно.
2: Да, кстати, вот это вот новое для меня.
1: А другой причины я не вижу.
2: Какие вы заботы. Вы, кстати, галантный кавалер.
1: У меня и шпоры есть.
2: О-хо-хо! Джигит. Буденыч. Так вот, я считаю, почему... Качество не то воспитание. Вот представляете, вот у вас один сынок. Ну, не надо представлять, неважно. Угу. Вот. Вы ему там и книжку купите, и видеокассету ему подарите. А у вас два сынка. Значит, и этому кассету, и этому кассету. Значит, ну, этому купил, а этому забыл. Значит, уже воспитание этого не такое качественное, как
1: то есть,
2: вот
1: как того... вы имеете в виду перераспределение внимания чисто вот уделяемого
2: детей. Распыление внимания.
1: Распыление, да, по-другому. Так, простите, а как же тогда утверждение, собственно, многочисленных вот ученых, в частности, вот Павла Портнова, известного диетолога, который говорит, что наоборот, чем больше детей, тем лучше, объясняет это коллективизм, что лучший воспитатель — это коллективизм. Ну, вот если, например, воспитывать детеныша обезьяны одного и потом послать его к обезьянам, его порвут на ластички на мелкие. Вот. А если его воспитывать как бы с тремя-четырьмя другими детенышами, то он спокойно приживется даже в совершенно чужом большом стаде, поскольку вырабатываются какие-то новые инстинкты, связанные с общением с себе подобными. Вот.
2: Опять я упираю все в качество. Значит, сколько людей...
1: Столько мнений.
2: Да. И сколько людей погибло в предыдущие войны. Отстаиваю
1: свои мнения, кстати.
2: Да. Сколько людей погибло в наши, так сказать, репрессивные годы?
1: В ваши?
2: Да, и нас тоже это коснулось.
1: Да,
2: в моей семье Стымбольских было как минимум 15 репрессированных особей. И, как известно, ну, не о присутствующих будет сказано, выживают не лучшие люди. То есть убиты на войне самые смелые, отважные, благородные. Убиты, погибли в лагерях самые те люди, которые меньше всего подвержены писать доносы и тому подобное делать вещи. Значит, от кого эти дети, с которыми будут общаться вот ваши дети? От низкого качества населения. Вот. Сами понимаете, по-моему. Вот. И еще. Опять же, квартирный вопрос. Вот вы нарожали кучу детей, у вас двухкомнатные квартиры. И они все начинают жениться и приводить своих клав, извините, вот к вам на жилплощадь. Вот. И все дружно начинают, во-первых, мечтать, чтобы вы быстрее съехали с этой жилплощади, сами понимаете, куда.
1: Да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: А потом между собой еще мебель делить. Вот. Опять же... Как сказал Булгаков, что в своем знаменитом романе, что квартирный вопрос испортил москвичей. А если детей будет один, квартирный вопрос будет решен, как бы, и москвичи опять станут хорошими.
1: Нет, ну простите, а как тогда объяснить многочисленные такие цитаты из классиков, вернее, как бы тезисы, я бы даже сказал, из многочисленных классиков, это и Пушкин писал, и Тургенев писал. И Он тоже писал, да, вот этот автор, которого с полочки взяли. То есть масса людей писала, и фраза была такая. Он был единственным ребенком в своей семье. Это как бы всегда пишется у классиков.
2: С умилением.
1: Нет, Саша. А я с вами тут не согласен. Скорее, с какой-то долей такой немножко презрительности, иронии.
2: Это дескать, зависть.
1: Зависть.
2: Это зависть. Опять же, смотрите.
1: А простите, как... а мне кажется, опять же, что это связано, вот, опять же, с чисто вопросами, так сказать, вот вашей родины, потому что у вас, насколько я знаю, чем больше детей, тем достойнее джигит.
2: Я не навязываю свое мнение. Вот. И насчет того, что сколько у нас рождается азиатов по сравнению с вами европейцами, я отвечу так. Вы, европейцы, очень лихо и активно пытаетесь перенять нашу восточную, ближневосточную, дальневосточную, древнюю восточную культуру. Но когда речь заходит о том, что на Земле живет много азиатов рядом с вами, европейцами, вас почему-то это начинает, мягко говоря, смущать, и вы задаете вот такие вот вопросики.
1: Так, а как бы могли бы вы декларировать, скажем так, вот ваше заявление о необходимости иметь одного ребенка в семье у вас на родине? Я думаю, что вас бы и таганом зарезали.
2: Сейчас бы, может быть, и зарезали, поэтому я как бы роняю эту идею сначала на нашу диаспору здесь у вас. Потом это распространится. Люди сами придут к этому. Потому что на Земле слишком много людей. А это стирает напрочь их индивидуальность. То есть становится большое количество неиндивидуальных людей. И если мы вспомним академика Сахарова, который пророчит что? Опасность цивилизации от плохой экологии, что, собственно, есть, она портит люди, опять конечно, же, плохого конечно. Качества. Они экологически пострадали. И страдают каждую минуту. И оглупление. Вот когда их много, и они не индивидуальность, они же глупеют.
1: Но с другой стороны, как бы вот глупление само, оно происходит как бы из-за отсутствия духа соперничества. А дух соперничества, опять же, возможно, если у отпрыска есть там сестренка или братишка, там отобрать машинку, или типа там какая-то даже ведь зависть, она тоже своего рода является вот таким фактором, развивающим детский разум, ну, как ни странно.
2: Вот смотрите, развивающий разум фактор. Сынку, ну, предположим, 5-6 годиков. Вот. А другому, или другой, например, дочке, 2 годика. Вот. И, например, вот этот 6-летний начинает отбирать машинки у этой бедной девочки. Вот. Сами понимаете, что это разные весовые категории. Вот. Какой может она оказать соперничество 6-летнему маленькому дебилу, который уже, так сказать, довольно бодро прыгает там по квартире и лихо обходится со своей сестренкой?
1: Но, простите, это понятно, вы суете как взрослый человек, понятное дело. Но, с другой стороны, если он ее так обижает, то тем самым он как бы... уже воспитывает себя, опять же, не хочу обидеть вас, джигитский дух. Если же она терпеливо это сносит, и есть некоторые сестры, которые терпеливо, то есть это будущее хорошее, так сказать, будет мать семейства.
2: Их местами.
1: Нет, простите. Ведь функция матери, вот мать, да, когда у нее рождается маленький ребенок, ведь этот ребенок, он, в принципе, также после определенного возраста, не тогда, когда он еще связан пуповиной с высшим знанием, а когда эта пуповина перерезается этой же матерью, этот ребенок становится страшным диспотом. Нет, или диспотом. Нет, диспутом.
2: Дисконтом.
1: Да. Он начинает свою мать это... всячески да. тоже, как бы, в общем-то, да, попросту да. говоря,
2: мы знаем, мы читаем,
1: тиранировать. Да, если да, бы да. вполне возможно у этой матушки будущей или вот нынешней был бы братишка, который бы ее тогда всячески шмырял и там отбирал игрушки, то это была бы хорошая подготовка для общения вот с деспотом, который уже вылез из ее же собственного пузика. Что скажете на это?
2: Я скажу о том, что представьте такую ситуацию.
1: Да.
2: Есть же любимчики в семье.
1: А один ребенок — это вообще любимчик. Ради Правильно. Него даже тумбу.
2: А когда их несколько, там пяток, да, и среди них пяток... один любимчик, то, во-первых, это развивает зависть у других.
1: Не перебивайте, нет, пожалуйста. Простите, а вот здесь я с вами не соглашусь. Если вот он любимчик, значит, у него есть какие-то качества, которые позволят ему быть индивидуальностью.
2: Правильно, и он получает по физиономии от своих четырех братьев за свое любимство и за свою индивидуальность. И становится дебилом, если доживает
1: до совершеннолетия. Ничего подобного, потому что потом он становится генеральным директором какой-нибудь фирмы, оставшиеся четыре грудничка ходят к нему и просят взаймы денег.
2: Да, они ходят
1: к нему, а он содержит всю семью.
2: В виде рэкета и обирают его и его несчастных клиентов, которые, кстати, голодные люди.
1: Ну, он в данном случае все равно является более выдающимся, чем они, потому что научиться стрелять может и балетный танцор, а танцевать балет вряд ли сможет научиться здоровенные бритые тефтели.
2: Ну почему? У нас же есть, кстати, курсы в Москве. Вот это одна из наших идей. Обучать вот таких вот, как вы выразились, людей этому изящному искусству.
1: Простите, Якуб Магомедович, вы немножечко не в курсе. Эти курсы открыты у нас здесь при нашей программе, но обучают там работников ГАИ балетному искусству, с позволения сказать. Что вы показываете мне?
2: Пора мне.
1: Куда?
2: Немножко мне вот тут устало вот.
1: То есть вы хотите проверить состояние сантехнического оборудования в нашей комнате?
2: А у вас есть?
1: Не забудьте поставить галочку.
0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Нет уж, вы сидите. Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магомедович Стымбольский, руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». И я предлагаю, уважаемый Якуб Магомедович, вернуться все-таки к разговору о детях. Мы так завязали горячий достаточно спор о том, какое количество, какое качество. И, кстати, опять же, не учли вопрос различия полов. Не исключено, что если ребенок девочка, то дополнения никакого не нужно. Но в случае, если ребенок мальчик, то может... Хотя я и с тем не согласен. Что вы на это скажете?
2: Это не важно, потому что я имею в виду, не важно не то, что я скажу, а не важно, мальчик это или девочка. Ребенок есть ребенок. Это понятие вне половое. И, в общем-то, все эти как бы сексуальные, если можно так выразиться, трудности в основном надуманы, потому что само понятие ребенок уже ставит перед нами одну трудноразрешимую задачу. А так, когда так, у вас так, много так, этих трудноразрешимых задач, то у вас происходит, у родителей я имею в виду, перегрузка всех жизненных сил. То есть и материальных, там достать покушать вот этим жадным, открывающим свои пастям. Глазенки, да, птенцам, я бы сказал.
1: Ага.
2: Вот.
1: Ну да, я просто оговорился.
2: От такого изнеможения то происходит некое отупление родительских умов и, опять же, их умственная деградация. То есть, когда у вас голова забита детьми, пеленками, там, школьными тетрадками и прочей, в общем-то, гадостью, то вам не до умственного развития.
1: Простите, а как же вот вопрос тогда, предположим, вот он вырос, грудничок, да, вырос и уехал в Мурманск. Вот если он один, кто же будет помогать старичкам, родителям, вот уже ставшей совсем старенькой маменьке, ну, ходить для этого... в булочную, простите. Вот, вот он уехал в Мурманск, а вот если их двое, то вот один уехал, а другой тут сидит, а другой в булочную, понимаешь, сходит. Как вот вы считаете, как же страховка?
2: Да. Значит, во-первых, мы должны смотреть не на отвлеченную вашу модель, а на реальность.
1: Давайте.
2: Обычно тот, кто остается с папенькой и с маменькой, не ходит в булочную, как бы вы о том не мечтали.
1: Логично.
2: А во-вторых, это не семейная, а социальная уже проблема. Должна быть служба типа тимуровцев, ну, конечно, за деньги, чтобы они бабушкам и дедушкам вот эти булочки покупали, вот, и тому подобные нововведения. Это, кстати, для наших идеологов, я их так называю, пища для размышлений.
1: Мы наверняка этот вопрос поднимем в Думе в ближайшее время на рассмотрение.
2: Хорошо, и за консультации, пожалуйста, в наше ТО мы вот при соответствующей поддержке разрешим многие ваши проблемы.
1: Кстати, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки, приготовьте, потому что в конце нашей программы Якуб Магомедович Цимбольский даст несколько адресов и телефонов, которые, возможно, вам пригодятся. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Цимбольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Якуб Магомедович?
4: Да, это я. Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Из налоговой инспекции беспокоит вас. Ваше ТО, по моим... Это, кстати, оперуполномоченный Италери. По моим сведениям, ваше ТО, которым вы сегодня неоднократно упоминали, задолжало, собственно, государству порядка 20 миллионов рублей. Каким образом мы с вами должны встретиться, чтобы разрешить этот конфликт? Ну, вы от нас просто бегаете, даже как-то неудобно.
1: Угу. Спасибо вам за звонок.
3: Спасибо, понятно, но дело в том, что...
1: Ну, спасибо, шубу не сошьешь.
3: Не азербайджанское государство, а... Сами понимаете.
2: Ну, угу. Хорошо, да, я понял.
1: Ну, можно отвечать, да? Можно я отвечу, потому что, как я уже сказал, что в конце Якуб Магомедович даст несколько адресов и телефонов, по которым, видимо, можно обращаться, а все-таки вот ситуацию бы нужно разъяснить.
2: Хотя это не обязательно. Налоговая полиция — это всеми нами уважаемая организация, которая не спрашивает, где с ней встретиться, она просто приходит и встречается. Я думаю, просто молодой человек
1: хорошо
2: захотел...
1: разыграть немножко.
2: Нет, он захотел немножко артистично повыступать в прямом эфире, я понимаю это, в общем-то, такую простительную слабость.
1: А простите, не навещали ли вас, так сказать, конкурирующей с налоговой полицией организации, которая называется Пенсионный фонд? Сейчас, я знаю, идут плановые проверки, вот, постоянно даже вот...
2: Это вы называете вот этих вот людей?
1: Да, в бегудях таких, с мушками на губах.
2: Да, с такими цепями золотыми.
1: Нет, это вы говорите о другом.
2: А я говорю о них. С ними мы уже давно наладили вынужденный контакт. Но мы с ними расплачиваемся не материальными средствами, а как
1: идеями.
2: Да.
1: То есть,
2: насчет 20 миллионов, да, это правда.
1: Цифра угаданная.
2: Это правда. Но...
1: Может быть, это кто-то из ваших сотрудников? У вас были в последнее время увольнения какие-то?
2: Нет,
1: из вашего...
2: Саш, извините, вы как-то по каким-то клише задаете вопросы.
1: Какие клише уже сейчас никто не носит? Журналистические... Сейчас уже в моде вот какие-то узкие, я знаю, брюки.
2: Какие?
1: Узкие. Вот так... Кстати, я вот вам тоже посоветовал бы ваши клише поменять на какие-нибудь шорцы там. Ну, это ладно, сейчас уже холодно.
2: А сколько рекламы вы можете разместить на шорцах?
1: Вообще, да, это, кстати, вопрос непродуманный.
2: Вот, насчет 20 миллионов. Неужели наше всеми уважаемое, любимое государство будет восполнять и, так сказать, штопать дыры в своих карманах за счет такой тонкой, я бы сказал, неповторимой организации, как наше ТОО?
1: Скажите,
2: источники более надежны и достойны того, чтобы из них черпали, а не у нас.
1: Кстати, вот сразу встает такой вопрос, возникает, поскольку ваше объединение идейного генезиса занимается генерированием каких-то идей, может быть, многие из этих идей могут быть полезны кому-то в правительстве, каким-то большим там финансовым кругам. Вот нет ли у вас клиентов, подписчиков на ваши идеи в этих кругах, и вполне возможно, что вы можете стать организацией, сравнимой по своей мощи только там с ФСК или там с ГАИ.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите блеснуть своей журналистической смелостью.
1: И клише.
2: Нет, клише здесь нет, слов не подходит уже.
1: Ах, вот, да. Я всегда вот страдал от отсутствия возможности умело пользоваться умными словами.
2: И от отсутствия...
1: Но это после того случая, вы знаете о нем, но говорить о нем мы не будем.
2: Потому что
1: это грустно.
2: Я думаю, что вы страдаете от отсутствия диплома журналиста Московского государственного университета.
1: Почему же? Вчера мне принесли.
2: Ага, так это повод, я считаю.
1: Ну,
2: как вы думаете?
1: Ну, мы же сегодня не заходили в это заведение. Вы думаете, я вас вопрос так, что ли, повел? Зачем мне это надо, господи?
2: Ну, все ясно, ладно, я все понял. Вот. Ну, что я думаю узнать, опять же, у наших слушателей, что они думают о детях. Мне все-таки это наше...
1: Нет, а вы не ответили все-таки на вопрос о сотрудничестве.
2: Сотрудничестве?
1: Да, с могущественными какими-то организациями. Ну, случайно. Или идеи никому не нужны?
2: Идеи без спонсоров никому не нужны. По старой нашей российской традиции я должен сказать, что... Дорогие друзья-спонсоры, вот. Я бы сказал выше, доноры. Ведь спонсор – это донор. Давайте нам, вливайте свою свежую спонсорскую поддержку в наши истощенные товарищеские организмы.
1: Вообще, вообще, на самом деле, спонсор – это еще и вы имя. Ну, с хорошей... С хорошей стороны.
2: Тем более.
1: А адреса и телефоны мы обязательно дадим в конце программы.
2: Да можно прямо сейчас звонить, я считаю. Но обязательно высказать все-таки, когда слушатель будет предлагать свою поддержку, высказать мнение, сколько детей должно быть в семье.
1: Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. А вот... Якуб Магомедович, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
5: А вот он единственный ребенок в семье?
1: Хороший, кстати, вопрос. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Действительно, вот потому что, судя по, так сказать, вашему цветущему виду в ваши годы, вы как-то не были сильно обижены братишками или сестренками.
2: Ну, я отвечу односложно. Сейчас я единственный ребенок в семье.
1: Хорошо, вот что значит острый такой кавказский ум.
2: Я бы сказал, отточенный приливом свежей еврейско-казаческой крови.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Что же отточенный ум скажет, вот, допустим, если там, после порывы похотливой страсти рождаются вдруг близнецы? Я уже не говорю там про такой тяжелый случай, если сиамские, а просто близнецы.
1: Ну, может, и тройня появится, кстати.
6: Ну, даже и больше. Ну, когда они подерутся из одной машинки, которая предназначена будет заранее для одного персонажа, что будет делать ваш гость?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Действительно, кстати, это получается такой даже своего рода фатальный случай. Вот, дескать, раз, бабах, и вместо одного вышли, вывалились... Или как?
2: Я тут буквально, вот он закончил, наш уважаемый слушатель, свой вопрос, а я генерировал новую идею.
1: Так.
2: Этим можно этому помочь. Пригласить родителей еще одних. И тогда в вашей семье восстановится вот этот баланс между отцами и детьми.
1: В смысле пригласить, простите?
2: Ну вот у вас двое этих выскочило случайно, да?
1: Да, да.
2: Вот. По моей теории, вам лучше сосредоточиться на одном. Вот, ну, второго, ну, не убивать же его, все-таки родился, там, старался, да, вылез. Вот, позовите кого-нибудь, кому
1: и
2: делать нечего.
1: Просто.
2: Ну, отдать тоже, это проволочки вот эти бюрократические, пока они там все будут преодолены, ребенок уже превратится в идиота, я думаю, из-за недостатка качественного воспитания. А вы их зовите просто к себе, вот, и живите вместе, может быть. Вот, вам же будет интереснее и веселей.
1: А скажите, таким образом, опять же, вот ваше утверждение о необходимости в любой нормальной семье иметь одного ребенка разрушает такой героический образ, как, понимаешь, там мать-героиня, да, или там отец-одиночка, отцом-одиночки не назовут, у кого меньше пяти. Вот, значит, это же практически все равно, что уничтожить образ Гагарина или там Паустовского. Ну, как же, это получается, вы разрушаете целые символы, символы понятия добра, плюшевый мишка упал в грязь, этот, как его, Чиполлино порезали в плов, этого, как его, ну, и так далее, и так далее, там, и так далее, и туда-сюда, цыпленка там, этого, который ну, Гаркуша да. ведет этот, угу. спать спокойные игрушки, вот, он тоже, получается... Как же получается так? А где же щадящий режим для неустоявшейся психики грудничка?
2: Ну, я думаю, вот вы сами и нашли ответ на свой вопрос.
1: Видите, кстати, я могу быть полноправным членом вашей организации.
2: Ну, приходите, и мы с вами поговорим уже как идеолог с идеологом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, добрый, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот, а вы знаете, вот такая интересная тема. Вот, но я считаю, что лучше, конечно, иметь двоих детей. Вот, потому что, ну, во-первых, ему будет весело и круто вдвоем. Вот, а потом на второго ребенка, в принципе, ему надо только покупать жратву. Вот, а одежду можно из первого снять, и если плохо себя будет вести, и одеть на второго. Поэтому я считаю, что второго иметь как раз экономически выгоднее, чем...
1: Чем одного, в принципе. Да. Потому что обычно то, что вот на единственном ребенке уже там вырос он из этой одежды, приходится отдавать соседям.
7: Естественно, или просто выбрасывать.
1: Логично. Что не является экономным никак.
7: Вот, а так это я считаю неправильно, что надо иметь одного. И еще, ну, в принципе, очень много, так скажем, сейчас семей, в которых именно не по одному ребенку. Хотя экономическое положение у нас такое дебильное в стране, но вот как раз вот даже вот сколько опросов вот проводит общественное мнение там разные. Компании. Вот как раз люди вот говорят, что и по 49-му каналу вот тут передачи постоянно идут. Вот. И, в общем-то, люди хотят иметь по 3 детей, это как минимум. Поэтому...
1: А некоторые, кстати, да, вот как и больше, уж цифру даже страшно сказать. Вы правы. Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы посмотрим, что ответит вам Якуб Магомедович Стамбульский. Якуб Магомедович, вам слово.
2: Ну,
1: что...
2: если мыслить, так сказать, в ключе нашего собеседника, то я считаю, что второй ребенок недостаточно сносит штанишки после первого. Значит, мы заводим третьего, чтобы он их доносил, потом четвертого. Ну, а пятого можно уже не заводить, я думаю, то штанишки на четвертом достаточно истлеют, чтобы нам не жалко было их выбросить. Вот. Ну, судите сами, нужна ли вам, как, насколько приглядная вот эта вот ситуация. А насчет множества детей в наших бедных и голодных семьях, дело в том, что длительная жизнь при...
1: А давайте об этом вы услышите после музыкальной паузы.
2: А у вас есть...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И я хотел поднять вопрос, который, на мой взгляд, напрямую, собственно, соприкасается с тем, что мы обсуждали до этого, количество, значит, грудничков в семье. Каково, по-вашему, Якуб Магомедович, дошло, должно быть количество животных в семье? Я не имею в виду там две кошки или там две собаки, а разных видов. Ну, там, например, кто-то может держать хомячка, собаку, птицу и там рыбок. Вот, кто-то... А о количестве каждого вида мы уже поговорим отдельно, если вы не против.
1: Ну, я прежде всего хочу вас, Саша, поблагодарить за вот эту композицию, которую вы сейчас воткнули. Дело в том, что я по обычаю своих, части своих предков, иногда люблю обратиться в сторону Мекки и совершить этакий намазец. Просветляет очень мозг для генерации новых идей, что, вы понимаете, немаловажно в моей вот деятельности. А да, под эту композицию было очень хорошо так.
0: Ну, просто вам не нужно было этим заниматься вот днем. То есть здесь-то это нормально. То, что вы вот сейчас делали, такие сложные гимнастические упражнения весьма для такого пожилого человека. А вот днем я не советую вам.
1: А почему?
0: А вот тут могут не понять. Все-таки это...
1: Ну, в уединенном месте, я думаю.
0: А в уединенном, конечно.
1: Вот. Кстати, если вам интересно, можете как-нибудь подъезжать, я вам покажу. Вот, как это делается. Если вы, конечно, готовы впитать часть восточной культуры.
0: Я этим не занимаюсь.
1: Вам и так хорошо.
0: Да, я и так вполне счастливый человек.
1: Вы говорили о животных?
0: Да, о животных. Эта тема, кстати, волнует наших радиослушателей очень серьезно, потому что вот нам присылают ведь сюда массу писем, и в них вкладывают не только фотографии своих грудничков, бабушек, дедушек, мам и пап, но и животных. Вот, например, постоянный наш восьмой радиослушатель Вячеслав Пантелеймонович Хобот прислал, ну, правда, фотографию двух соседних ребятишек. Ну, так написал, двух соседних, но они пишут, Вячеслав Пантелеймонович, мне, как родные. Вот такая фраза.
1: Ну, он в качестве кого их прислал-то? В качестве животных?
0: Просто прислал.
1: Прислал?
0: Да.
1: Ну, захотелось, наверное. Потому что, ведь вы знаете, человек... Вот почему заводит кучу детей в разных семьях? Потому что люди долгое время жили при социализме. Вот. Они были лишены... у них были задавлены творческие позывы. Но задавлены-то они были задавлены, они подспудно там бурлят, можно сказать. А чем человеку заняться, каким творчеством, если он, например, не может картину нарисовать или сыграть композицию? Вот они и оттягиваются.
0: Это творчество.
1: Это
0: называется.
1: Творчество, да.
0: Да. Вот. Ну, а все-таки, что касается животных.
1: А кто-то фотографирует вот этих, да, прекрасненьких, голеньких грудничков. Но, кстати, и на фотографии лучше смотрится все-таки один.
0: Потому что
1: два голеньких грудничка, если они тем более однополые, ну, что-то такое двусмысленное в этом есть на одной фотографии.
0: Ну, и как бы общепитовская даже.
1: Ну, да. Вот у меня нехорошие ассоциации вот вызывают.
0: Ну, а что касается вот наших двуногих, четырехлапых и хвостатых друзей?
1: Тут не будет никакого несоответствия. Вот вы, опять же, оттолкнемся от фотографии. Представьте, что вы сфотографировали хомячка, крокодильчика, кенгуру, тапира, галапагосскую черепаху. И,
0: ну, нет, вернее, лучше так, всех перечисленных вами сперва на галапагосской черепахе.
1: Ну, можно, да. Это, кстати, режиссерская, кстати, у вас есть жилка.
0: Да, ну я же закончил.
1: Закончили, да?
0: Да.
1: Хорошо. Ну вот представьте, нормально смотришь, никаких двусмысленностей.
0: А, кстати, вот искусство фотографии. Считаете ли вы, просто я знаю, что совершенно недавно на Манежной площади произошло огромное мордобитие. С одной стороны шла демонстрация художников, с другой стороны демонстрация фотографов. Вот, одни говорили «мы», другие говорили «нет, мы». Вот, а в результате нам пришлось их разнимать. Ну, нам, вы понимаете, кого я имею в виду. Вот как вы считаете, что есть настоящее все-таки искусство? Это искусство кисти
1: или кнопочки с пакетиков химикалиев?
0: Я уже понял, на чьей его стороне уже поэтому.
1: Нет, почему? Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что развитие живописи...
0: А вы было... пьете кипяченое молоко?
1: А у вас есть?
0: Нет.
1: Ага. Ну, я думаю,
0: Ну, можно поставить, попросить, вскипятят.
1: Я, в общем-то, не против.
0: Так... Поставьте. Сейчас будет.
1: Да? Можно говорить?
0: Да, конечно.
1: Живопись развивалась неоднозначно. Когда-то у людей не было фотоаппаратов, но им хотелось запечатлеть своих прадедушков, невестов, можно сказать, любимых просто собачек. Вот. Как это сделать? Назывался живописец. И он в реалистичной, любимой нашим Глазуновым манере воспроизводил этих, так сказать, персонажей более-менее хорошо, с каким-то отношением себя. Вы возьмите парадный портрет, возьмите портрет, не приукрашенный никакой официозностью. С появлением фотографии эта надобность в живописи такой как бы отпала. То есть вы можете собачку фотографировать хоть в 15 позах, если она их, в общем-то, выдержит. А если художник берется за кисть, то уже ему надо выразить себя. Вот. А выразить себя в этой собачке ему уже не обязательно. Придет фотограф, сделает это лучше, дешевле, и щелк, готово, собачка сделана. Вот. Он выражает в черном квадрате. Вот. И в тому подобных, кстати, шедеврах. Очень люблю эту картину, она очень красивая.
0: А скажите, скажите, Якуб Магометович, ведь кому-то пришла идея создания такого вот фотоаппарата, как полироид? То есть что это значит? Это ежи практически секундное создание, фиксация определенного момента. Вот, видимо...
1: Эксклюзивное,
0: при том. Эксклюзивное, конечно, потому что второй такой нет. То есть это же... считаю, воплощение мечты человечества равносильной, может быть, вот мечте о том, чтобы вы выросли и из рук там вместо волос под мышками перья, и все летать стали. Ну, перья, как у птиц, я имею в виду.
1: Правильно, но да. Вот эта эксклюзивность используется...
0: Кто, по вашим данным, первый изобрел?
1: Ну, опять же...
0: Ну, понятно.
1: Как та же фамилия.
0: Угу.
1: Вот. Ну, я имею в виду не Папах, а как вы сказали, да?
0: Да.
1: Вот. Эксклюзивность это используется нашими гражданами, которые получили сексуальную раскрепощенность и высылают друг другу откровенные фотографии по просьбе предполагаемых партнеров. Вот. То есть они не рискуют, что негатив будет выкран и размножен.
0: Размножен, да. Хотя, в общем-то, с появлением различных сканирующих приборов можно эту фотографию вообще... Ну, а как вы думаете, были вот рекламные щиты вот повсюду там перед выборами висело, чтобы фотографии было, вот они там руки друг другу пожимают на полироиде заснят.
1: Кстати, я припоминаю, вот там, где Жириновский бабульку обнимает, да? Это...
0: Но, на самом деле, это не бабулька.
1: Нет, извините, вот... Я лучше знаю, несмотря на вашу журналистскую прыть. Это откровенное фото Жириновского. То есть он, ну, баловался вот старушками. Вот. Ну, кто-то решил подать это в виде рекламной программы. Одобрил, кстати, сам, я знаю, он был не против. Вот. Там же просто, ну, не в той стадии было сфотографировано, еще все одетые были. Вот.
0: Ну, вам, собственно, виднее.
1: Может быть, правда, я не должен в эфире этого говорить, но вы меня остановите, если я что-нибудь не то скажу.
0: Ну, вы человек старший по возрасту.
1: То есть можно
0: играть. Да, то есть можно все что угодно. Ваш опыт, он не позволяет просто мне как бы делать вам какие-то замечания или как-то ограничивать вас в чем бы то ни было.
1: Да, кстати, вот насчет опыта я могу поделиться своими впечатлениями. Я изучал вот эту как бы таинственную жизнь Москвы. Вот. Она очень интересна. Вот. Вы думаете, что вот по субботам, да, вот показывают. Сейчас вот, если вы повернетесь к этому телевизору, к которому припал наш оператор, то увидите, да? Вы думаете, что вот этим ограничивается ночная жизнь Москвы?
0: Ну, простите, Якуб Магометович, это аквариум с рыбками. Он просто как бы любит подводный мир.
1: А такое тоже есть.
0: А, понятно.
1: То есть вы можете найти через печатные издания. Многие из них созданы, кстати, по нашим идеям. Не будем афишировать их, но приносят пользу. Вот человек, в нем накапливается вот это желание. И вместо того, чтобы идти и где-нибудь в саду Сокольники придушить 9-летнего мальчика, он лучше позвонит вот этой партнерше, которая сделает ему все, что он хочет. Вот. Ну, вы знаете, какие бывают желания у наших москвичей.
0: Не, ну а в принципе, скажите, если, например, она же не всегда находится вот в таком состоянии, то есть у нее есть какие-то свои, скажем так, ответвление от мозговой структуры, вот ее ответвление мозговой структуры, каковы они должны быть, если они, так сказать, в какой-то степени компенсируют какие-то резкие скачки, генерируемые мозговыми отростками неполноценных каких-то индивидуумов. То есть она как бы на себя принимает часть их агрессии, да, но... при этом что же она будет делать? Может быть, как раз тут мы и пришли к тому, что именно не вот, так сказать,
1: ну, те... Саша, в нашем многомиллионном городе можно найти кого угодно. А за такие деньги любые ответвления восстановятся, я думаю, в общем-то, сполна. Так что, я думаю, все в порядке, и наши идеи, притворенные вот в этих изданиях, оправдывают себя. Вы можете спокойно идти в Сокольники в любое время дня, и с вами там ничего не случится. Я имею в виду вот сексуальную сторону несчастий.
0: Угу. Ну, вы, в принципе, опять же, вполне возможно, что все познаете в сравнении, потому что если, например, залезть на какую-то высокую Кавказскую гору, в какое-то селение, то там... может случиться, особенно с человеком, так сказать, европейского типа, любая неприятность, не только сексуальная, вот, ну и как бы прибавится там шашлычка в ауле и так далее. Вот как бы вы когда в последний раз прогуливались по Сокольническому парку, скажем, ночью?
1: Ну, в общем-то, вы знаете, какой у меня костюм.
0: Да.
1: Я очень к нему привык. Ну, знаете, как Хаттабыч, он привык к своим туфлям и не менял их. Вот, у него мозольки были. Ну, читали вот эту книжку, да, вы проходили, наверное, в школе. Вот, так же и я не могу снять этот костюм, он, ну, я просто другой, если один, мне будет плохо. Мой мозг будет замутнен. А гулять в этом костюме небезопасно, могут просто не понять. Ну, в Сокольничках по ночам, вот, я там и прогуливаюсь. Кстати, вот порядок я навел вот в этом парке. Вот. Я просто распугал всех этих, вот, которые, ну, о которых вы говорили.
0: Нет, это вы о них говорили.
1: Вот. Ну, я отвечал на ваш вопрос.
0: Поэтому... Мы какую-то прям затронули щепетильную тему и немножко отошли от непосредственной деятельности. А почему щепетильную?
1: Вашей... Я думаю, извините, Саша, я думаю, вот слушатели, они хотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Щепетильность – это понятие устарелое. Щепетильно то, что тебя как бы щипит. А то, о чем говорят вслух, уже не так щепетильно.
0: Радио, знаю, я, кстати, вот, не удивляюсь, почему мы сегодня о Прохоре ничего не говорим, о нашей
1: телефонистке. Она слушает внимательно, потому что ее тоже касается.
0: Ну, давайте обратим свое ухо вглубь московской архитектуры ночной. 203-19-22, телефон нашей студии. Звоните и делитесь, я бы так даже сказал, вашими мыслями с Якубом Магомедовичем Стембольским. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас слушает.
2: Доброй ночи, а вот и нет, весьма задела актуальная тема. Да, вот мало ли, сколько людей сейчас задумываются о теме, заводиться ли вторым ребенком или нет. Согласны вы со мной, наверное?
0: Ну да, да.
2: Ну и вот, интересует меня, есть ли у Якуба дети вообще?
0: А, у самого Якуба?
2: Ну да, ну с вами, Саша, это все ясно.
0: Понятно. Спасибо.
2: Так нет, нет, это не все. Если нету, то, ну, интересно, банальность. Если один, то кто, мальчик или девочка?
0: Угу.
2: И как он будет выбирать все-таки? И даже еще, если же близнецы, если сиамские, то как это воспринимать все явление? Это один персонаж или два, если у него там четыре ручки, четыре ножки, две головы, две задницы?
0: А вы знаете, кстати, вот совершенно недавно, ведь вы, наверное, заметили достаточно длительное отсутствие в нашей программе Angel с Торчным, да? Вот, они наконец-то получили загранпаспорт. Вот, впервые такой человеческий. Обычно они ездили как груз. Ну, в багаж их сдавали и возили. Вот. И один паспорт на двоих. То есть они, кстати, сильно возмущались по количеству, извиняюсь, как вы сказали, задниц. не по головам, да.
2: Там же у них, похоже, одна, наверное.
0: Одна. Ну, и паспорт, и паспорт. А если две, вот. Ну давайте узнаете, спросим у специалиста. А, у Якуба.
2: Ну, подождите, еще один вопрос, но он, правда, не в тему, видимо. Угу. Меня интересует, а как это происходит вообще этот процесс? Это что, два сперматозоида на одной яйцеклетке или это две яйцеклетки на одного сперматозоида? Это...
0: То есть вот именно появление.
2: Ну да, это может быть не к вам, конечно, но тоже ваше мнение интересно.
0: Понятно, спасибо.
2: До свидания,
0: спасибо, до свидания. Ну что вы скажете? Действительно, первый вопрос у нашего радиослушателя, есть ли у вас вообще дети? И если нету, то кто тогда вот эта девочка почему-то с большим белым бантом и в балетном костюмчике и в чешках, которая вьется возле вас тут постоянно?
1: Ну, это по нашему кавказскому и восточному обычаю. У человека должен быть этакий талисман.
0: Угу.
1: Ну, человек, он может быть там в виде высушенной головы врага, там, например.
0: Или козы.
1: Или любимые, да, козы. Вы тоже знаете, о чем я говорю.
0: Но мне обычно всегда и дарят вот в ваших краях либо там козу, либо там барашка.
1: То есть любите, да?
0: Да нет.
1: Ну что же, засмущались. А так как я руковожу целой важной организацией, то и наш, так сказать, фетиш или тотем должен быть поглавнее, чем какая-то пробитая шальной пулей черепушка неизвестного чурека, абрека. Вот. И поэтому мы решили завести такую девочку, живого персонажа. Она у нас не первая, потому что мы придерживаемся как бы нимфеточной теории в фетишизме. Вернее, я бы назвал, как это, в талисманизме. Вот. При достижении определенного возраста мы ее, значит, снабжаем выходным пособием и увольняем там. Пусть она продолжает свое детское образование в школке или где там их учат. И берем новую, подбираем. И она как бы нас всегда сопровождает. Костюмчики мы подбираем разные, чтобы ребеночек не скучал.
0: Простите, вот, а вот у вашего зама, который тоже очень странная у нее фамилия.
1: А у Карима?
0: Нет, у вас же вроде женщина замут, Тамара Прокофьевна.
1: Она есть, в принципе...
0: А, кличка у нее это?
1: Ну, кличка у нее Карима, потому что...
0: Нет, на самом деле полное имя, конечно, ее Тамара Прокофьевна за граница. То есть у нее, получается, как бы должен быть мальчик в плане вот талисмана какой-то подаренный.
1: Нет, ну я же говорю о целой организации.
0: У нас... А, то есть это как бы символ организации.
1: У нее есть мальчик, но он отнюдь не талисман, и я думаю, это не очень интересно.
0: Ну, я знаю, он тут шашлыками торгует, вот на Алтуфьевке где-то.
1: Это крыша, как бы.
0: А, понятно. А, собственно, скажите, какая крыша?
1: Ну...
0: А, ну ладно, вы не отвлекайтесь. К вопросу о детях, о ваших детях, как перерезана ли пуповина у господина Стембольского?
1: Я скажу больше. Дело в том, что я уже говорил, что я азербайджанский еврей. И когда я родился, решили, так сказать, первую мою, ну, как бы, первую мою ходку в мир сделать по древнему иудейскому семитскому обычаю. И перерезали пуповину каменным ножом, как это свойственно у семитских племен, которые странствовали по Сахаре и издревле.
0: Я, насколько читал древние исторические книжки, то раньше ее даже не перерезали, а клали на другой камень и перебивали камнем сверху,
1: потому
0: что ножей еще не было. То есть это все-таки вы как бы уже жертва цивилизации в какой-то степени. Да, конечно, совсем древние.
1: Немножко, так сказать, упорядочу ваши знания. Совсем древние евреи делали именно вот так вот камушком, да. Потом, когда они обнаружили, что можно делать каменные топорики и ножики, они делали... Но ничего нового, в общем-то, не придумаешь. И все новое — это древнее. А все древнее нам помогает сейчас. Наиболее удобные и наиболее виртуозные хирургические операции выполняются кремниевыми каменными ножами. То есть срез более острый, менее тупится, более как бы гигиеничен он.
0: Совершенно четко. И нету коррозии никакой.
1: Так что недаром лучшие врачи, конечно, все-таки еврейской национальности, к кое я считаю себя принадлежным.
0: И, кстати, зуботехники тоже. Вот я вижу, у вас полон рот золотых слитков. Вот, судя по всему, кстати, правда ли, что я вот опять же услышал от одного из ваших сотрудников, что вы именно сами себе вставляли зубы, вот по примеру того замечательного врача, который сам себе вот вырезал аппендицит. И возможно ли это? То есть,
1: ну, вы знаете, приятно, конечно, слышать.
0: Да и видеть насколько... тоже, видеть тоже не совсем.
1: Я о другом. Насколько светлые легенды ходят среди моих подчиненных обо мне. Вот я прям даже вот удивлен. Очень приятно вот вашим пересказом фольклорным. Вот. Ну что так. У нас? Какой у вас будет следующий вопрос ко мне?
0: Ну, все-таки вот насчет...
1: усиков.
0: Ну, не, вы знаете, усики, кстати, вот ваши усики.
1: Это настоящие бабайские усики, вы мне не говорите. Это веками устоявшаяся модель, очень удобная. Вот, в быту вот, и в прочих делах.
0: И, кстати, насколько я знаю, помогает от простуды.
1: Ну, конечно.
0: Ну, так, напомню.
1: Обычно вы, выдыхая холодный воздух на морозе из носа, морозите все губы, а там биологически активные точки, которые именно отвечают за стойкость организма к переохлаждению. А тут усцы, как вы изволите выражаться на своих концертных выступлениях. Я же знаю, все эти записи я слушаю. Мои люди мне доставляют регулярно вот записи ваших выступлений. Несмотря на то, что они как бы по репертуару не очень разнообразны, но они меня забавляют.
0: Ну как, ну я, в общем-то, достаточно хорошо владею ораторским искусством.
1: Ну не скромничайте.
0: На всех митингах являюсь. Кстати, как вы относитесь к митингам, особенно стихийным? Да? Вот мне кажется, что ваша такая одиозная достаточно фигура, она должна производить впечатление. То есть, ну, скажем, за ее появление на каком-то митинге одна из сторон, либо митингующая, либо та, которая митинг разгоняет, должна как бы достаточно платить серьезные деньги,
1: ну,
0: и стараться переманить вас на свою сторону.
1: Ну, митинги, особенно стихийные, появились недавно, потому что движение митьков, оно вышло наконец-то на международные, так сказать, рельсы. И появилось множество стихийных этих митингов, как их уже называют на Западе, которые хотят примазаться и получить свои дивиденды на международной арене.
0: Ну что же, я предлагаю отличную музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магометович Стамбольский, руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса», сокращенно ТОО КИГ, чью рекламу мы периодически видим на вот, боковинах фургонов, торгующих мясом, развозящих посуду, хлебобулочные изделия и так далее. Скажите, Якуб Магомедович, в силу, так сказать, наличия всех примет ближайшего апокалипсиса, генерирует ли ваш консорт какие-либо идеи, которые могут помочь человечеству избежать этого? Ну, как пример, вот, так сказать, нашествие огромного количества каких-то метеоритов, которые вот-вот, а может и не вот-вот, может там уже надысь?
1: Да, сложный вопрос, потому что метеориты — это только

0: больше, сказать, на земле живет людей, тем, соответственно, большее количество из них сходит с ума от плохой экологии, начинает верить в связь с космосом, а как бы таким образом создается огромное число отрицательной весьма энергии. Здесь такой вакуум. И именно в этот вакуум летит как бы все, извиняюсь, то, что там имеет крупные размеры и там лишнее. Это я процитировал отрывок из письма Вячеслава Пантелеймоновича Хобота. А этого у Хобота и спросите. Он это не описал.
1: Дело в том, что вы вот изволили выразиться совершенно справедливо.
0: Это не я, это и изволил Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: Ну, бог с ним. Ну, короче, он там написал свои книжонки, да?
0: Ну, как это письмо.
1: А, да. Неважно.
0: Ну, человеку вашему
1: просто возрасту, я немножко позвольте. Так как бы...
0: Да я тоже немножко.
1: Да.
0: Да ну что же.
1: Вот. И я говорю вам, что, например, сошедшие с ума индивидуумы, так. Они чем грозят нам? Имею в виду вот эти самые быдлистые, толпистые, стаднистые индивидуумы, сошедшие с ума. Сумасшедшие гении — это совсем другое, да не то, что я имею сейчас в виду. А именно вот эти вот серые людишки, которые рехнулись плохой экологией. У каждого из нас есть связь с общим космическим разумом. И каждый из нас, некоторые даже питаются оттуда. Вот. Но мы этого не знаем и не замечаем чисто вот физически. Сошедшие с ума люди вдруг это обнаруживают у себя. Это прибавляет им самомнение. Они считают, что они уже напрямую с ним связаны. Но они не только становятся как бы сенсорны этому влиянию. Они еще трансформируют его на нас, на окружающих. А так как у него с головой, в общем-то, не лады, он трансформирует искаженную, я бы сказал, как бы пропущенную через обработку дисторшн энергию космоса. То есть они дают нам вдобавок космической пищи свою, мягко говоря, пережеванную или даже переваренную космическую пищу, и мы ее потребляем вместе со свежей. И от этого нам лучше не становится.
0: Ну, то есть вы хотите сказать другими словами, что если, так сказать, в комнате, в которой сидят люди, пукнет кошка, то общий пук будет более зловонным?
1: Ну, очень образное это сравнение. Я просто пытаюсь сейчас прикинуть в своем воображении, как это произойдет, и дать какой-то свой ответ на это.
0: Ну, я имею в виду даже не так. Я, видимо, неправильно выразился. В данном случае просто кошка внесет свою серьезную коррекцию в общую атмосферу помещения, хотя оно, в общем-то, животное глупое, казалось бы.
1: Это, кстати, не самое плохое. Дело в том, что есть, собственно, пук. По нашим как бы последним размышлениям, данным и экспериментам, это своеобразное биохимико-психологическое восстановление собственной человеческой ауры. То есть не только то, что вы выбрасываете из организма что-то вредное, накопившееся там в результате вашей пищеварительной деятельности, но вот вы знаете, вот это в движении восточного человека вот такое, да?
0: Типа, дескать, не хочешь плова, это переводится.
1: Да, если это рядом друг. Если наоборот, как бы представитель другого клана, то он как бы ограничивает свою ауру, чтобы туда не вошла аура этого врага. Своим, так сказать, пуком. Я просто говорю некоторым доходным таким термином, чтобы было понятно. Человек вокруг себя, как осьминог в океане, создает некую вот свою атмосферу. Это прямо...
0: Микроклимат даже.
1: Микроклимат. Во-первых...
0: Просто хочу для любителей рыболовства. То есть вот есть такая в аквариуме рыба-сомик у нас тут плавает. Вот своего рода пук — это рыба-сомик. Она счищает послизь со стены, как бы очищает атмосферу.
1: Да,
0: но поскольку аквариум не может сделать пук, то вот это делает за него рыба-сомик.
1: Да. А происходит еще также некоторая автоингаляция. То есть вы воздействуете собственными... как это мы скажем? Ну, газы. Подходит слово, да? Вот, по-моему, хорошо.
0: Да, газы.
1: Да, вот. Мы действуем на какие-то сенсорные центры нашего мозга посредством обоняния. И биологически, психобиологически мы успокаиваемся, во-первых. Чувствуем себя в своей тарелке, если говорить русские пословицы вот этой.

0: То есть, в принципе, конечно, вот если этого не происходит даже непроизвольно, то как следствие это запор базы, а запор базы это уже как бы признак застоя. То есть происходит такое заболачивание организма, поскольку организм, он напрямую связан с головой. Ведь как бы известно, что мозги — это кишки головы. То есть это же... Вот, то происходит заболачивание. Отсюда, если верить, опять же, так сказать, сторонникам теории общения человека с космосом, какими-то там мыслительными каналами, то происходит засорение этого канала мышления.
1: Ну, с космосом у нас все ясно. Я хочу немножко продолжить о Пуке. Дело в том, что существует как бы... Ну, во-первых, о базе. Даже если база затоварена очень полезными продуктами, это все равно не сладко. Вот. А масса полезных газов заложена в нас природой, чтобы именно нас успокаивать, нас ингалировать и тому подобное. Но существует два как бы вида Пука. Возьмем немножко ближе к нашему времени европейскую, немецкую нацию, где у них, в принципе, в обществе считается хорошим тоном, значит, не сдерживать себе ничего.
0: Ну, не то, что хорошим тоном, просто ну, считается, как бы, что человек заботится о своем здоровье.
1: Да, то есть он, они этим подчеркивают.
0: Все равно, что занятие спортом, он горнолыжник, а он там, например, конькобежец.
1: А он пухнул.
0: А он пухнул, то же самое, это считается престижно, кстати.
1: И престижно, и демократично, то есть человек... свою индивидуальность не скрывает, он занят сам собой, он себя любит. А как у вас сказано в вашей христианской литературе классической? Возлюби себя как ближнего, ну, что типа того.
0: Ну, вы, да, вот так, да. Как какие-то познания имеете. Вот. А, кстати, я прошу, простите, вот все-таки я буду еще недавно... я не думаю, что сильно интересна.
1: Нет, она еще сильнее.
0: Ну, тогда сейчас я расскажу про свое впечатление от недавней поездки в Германию, где как бы совершенно случайно я попал в компанию там немецких людей, германцев, да. И такой был типа странный разговор. Там, когда вышли перекурить на крылечко этого кабачка, где сидели, один там у другого спрашивает: слушай, говорит, Шнитке, ну так того так звали, Шнитке, вот немецкое имя, говорит, слушай, Шнитке, как тебе понравилась сельдь? Он говорит, ты знаешь, за сегодняшний вечер она ни разу типа не пукнула. Я, говорит, наверное, не буду с ней завязываться, потому что, значит, если она так сдерживается, значит, не бережет свое здоровье, какая из нее, говорит, получится будущая мать
1: моего
0: семейства.
1: В сексуальном, сами понимаете, смысле женщина, которая себя сдерживает, это...
0: Комплекс.
1: Конечно. А вторая часть моего высказывания. Обратимся к нашему кавказскому народу или более южному.
0: Ну, тот, который уже там из там Нижний Ламов, город вот оттуда.
1: Ну, это не важно.
0: Ну, да.
1: Вот. Дело не в том, какой город, а я беру более широкие географические понятия. Пук этих народов, он несет в себе агрессивную заряженность. Потому что этим народам живется трудно. У них не Германия, где гамбургеры на каждом, с пивом на каждом шагу, пожалуйста, там только рады будут, да? У них все-таки жизнь посложнее.
0: Постоянная борьба с природой.
1: С природой, со себе подобными.
0: Себе подобные из соседних аулов.
1: Да,
0: дележ вот... бахчи, кстати, часто, вот сейчас я слышал, прям дележ бахчи происходит на каждом шагу.
1: Да, потому что освободилось много земель новых.
0: Да, а тем не менее возделывать их, значит, это нужно вложить больше труда. И тут даже не то, что дележ бахчи, а дележ, так сказать, уже плодоносящий бахчи.
1: Да, потому что каждый норовит отдать свой кусок этой бахчи, чтобы на ней просто,
0: бахчи.
1: Да, чтобы на ней просто не мучиться.
0: А тот, который уже бахчу сделал, он сделал бахчу, она уже цвела. И тут приходит тот, говорит, слышь, верни бахчу. Тот говорит, ты чего, ты мне отдал пустую бахчу, моя бахча вся в цветах, ну, предположим, там. Ну,
1: да.
0: не в цветах, там, неважно, что на бахче
1: ну,
0: растет.
1: Вот в этих завязях.
0: В завязях, да. А тот все равно говорит, слушай, по документам, документы там, как бы у вас, я знаю, не особо котируются еще.
1: Ну, в общем-то, мы постепенно тоже приходим к этому, что это надо.
0: Надо, конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже средство регулирования социальных отношений.
0: Исключительно.
1: Вот. А агрессивный пух, так сказать, определенного круга народов, он высказывает отношение к человеку агрессивное. То есть, если при тебе пукнул, значит, он хочет от тебя огородиться. Хочет вернуть себе свое аурическое «я» и вытолкнуть тебя из него. Вот. Значит, ты его недруг. Поэтому у нас не принято пукать, когда люди садятся кушать плов на свадьбе своей дочери молодой.
0: Это... Я вот, кстати, знаю, что в подмосковной Немчиновке, ну или это Москва считается, есть одна девочка, которая просто летом на расхват. Маленький ребенок, совсем лет 13. Так она вот это делает, ну, имеется в виду, пукает так громко, что, например, уходит хозяева. Там же Немчиновка состоит из таких сельского типа домиков, в общем-то, совсем. Вот, ее типа берут как бы на прокат. Мы там уходим на 2 часа, например, за водой к колодцу. Ну, или там едем на поезде куда-то там, неважно, за плодами с бахчи какой-то вот они. Вот. Девочку эту сажают, и она как бы вот сидит, и иногда у нее это происходит непроизвольно. И злоумышленники, когда они проходят мимо этого дома, они думают, каков мужик там здоровый, что он так дал, и обходят этот дом стороной. Вот. Но здорового-то мужика для него позорная должность, а девочка это кормит всю свою семью, и она уже вот в Немчиновке там, у них особнячок там.
1: Ну, а это хорошее место, да, считается?
0: Ну, в общем, да, котируют.
1: То есть, если там появится человек...
0: Много новый... таких людей, то спрос на них будет. То есть, если у вас...
1: Ну, вы не поняли, что я хотел сказать, но это не важно. Я еще хочу сказать, что, опять же, пуковость зависит от химического состава собственного тела. А это немаловажно. Химический состав тела зависит от пуковости тоже. А это еще более важно.
0: То есть это все завязано как на бахче. Вот.
1: Конечно. Сколько ты в нее, извини, вот этого вложишь?
0: Солнце.
1: Солнце, да.
0: Земля. И между ними бахча.
1: Бахча под бахчой и то, что ты туда накидал.
0: Да, да.
1: Вот. Очень важна проблема похорон. Потому что дети, от которых мы говорили, это как бы потенциальные клиенты вот этих заведений с органами, с трубами. Вот.
0: Ну, их резвит это, прежде всего.
1: Да, они, кстати, очень забавляются, когда слышат
0: фуги Баха различные. Да, да. Кстати, хотел сказать, ведь действительно этому вопросу, кстати, тема достаточно грустная, но тем не менее мы вынуждены ее затронуть. Гонориетта Шерс просто требует этого.
1: Ну, почему грустная, извините, Саша?
0: Не, ну оно, по крайней мере, жизненное.
1: Дело в том, что хорошая... эта тема ведет к Богу. А когда вы пришли к Богу, то вам не так грустно о ней говорить. Вы же знаете, что вас будет ждать.
0: Логично. Так вот, как бы тема действительно захоронений. Ведь одной, так сказать, из необходимых совершенно процедур будущего будет, видимо, сопоставление состава, так сказать, захоранивающего в
1: захоранивающую
0: землю.
1: Да.
0: С землей. Ну,
1: вы хорошо, кстати, запомнили нашу предварительную беседу по телефону.
0: А которую... я записал ее просто ручкой.
1: Ручкой?
0: Да.
1: А звуконосителя никакого?
0: Нет, я пользуюсь старыми еще способами.
1: Понятно. Очень хорошо, потому что, в принципе, это некое скрытое пиратство. Вот отписывать мои диалоги с собеседниками. Вот. Ну, в общем-то, лучше это делать с моего ведома.
0: Понятно.
1: Так вот. Проблемы. Представляете же, сколько мрет индивидуумов.
0: Да, как мухи.
1: Как... Да, их же куда-то надо девать. Вот. Это раньше, это патриархальное, тихое деревенское кладбище, где так хорошо растут грибки.
0: Нет, ну тут давайте просто вот так скажем. Ведь раньше, да, как бы люди, они были, ну, не выездные. То есть, например, жил человек, ну, возьмем там Смоленскую губернию. Вот он жил, и иногда он съездит в Москву, если он там в Москве и помрет на рынке от солнечного удара, предположим, да, то его все равно везли хоронить на родное кладбище. И таким образом вот этот круговорот вещества в природе, то есть человек выходил из этой земли, пил молоко женщины, которая пила молоко коровы, которая ела траву, выращенную из этой же земли, его в эту же землю закапывают. В результате, кстати, обширной миграции населения. Вот вы тут у нас тут что-то приехали, да?
1: Ну, мне можно, мне просто, у меня много уже... крови разнообразных, я подхожу.
0: Вот. А теперь представьте себе, что, например, захоронить европейца в вечных льдах Чукотки. То есть на этих льдах ни один этот самый...
1: Морж.
0: Морж там или не, там не этот котик. Да, вообще он практически будет чуждый химический состав. А также здесь, если, например, представитель вот вашей народности захоронить где-нибудь в районе Смоленской губернии, то на этом месте трава будет очень жухлая, там, а может быть, наоборот, буйная. Поэтому вот этот сертификат химического состава как бы индивидуума, который, который собирается...
1: вводится, кстати, экспериментально, я должен сказать, в некоторых узких географических объектах, ну, чтобы не особенно волновать население, просто действительно человеку выдается сертификат его химсостава в, как бы, в проекции. То есть во что он превратится по изложению.
0: Это дается после 60 лет, когда уже как бы заведомо известно, что состав организма не изменится. Потому что, например, если вам дать такой сертификат в 30 лет, то вы после 30 лет начнете, например, есть одну баранину. И ваш тогда состав будет больше приспособлен для совершенно другой области, нежели там среднерусская возвышенность, к примеру.
1: Конечно. Да. И чего требует современное положение дел вот с телами умерших наших соотечественников? И только соотечественников.
0: Ну, вообще, потому, соотечественников землян.
1: Да. Перенаселение, ведь у них, у наших, так сказать, предков тоже чувствуется, им тоже тесно. Вот, поэтому крематорий выручает в какой-то степени. Вот, и я считаю, человек, который придумал этот самый аппарат, достоин какого-то увековечивания и, в общем-то, памяти. Но
0: с другой стороны, простите, это же сильно меняет, достаточно сильно меняет состав воздуха, ведь как бы, скажем, если сжечь шину автомобильную, то...
1: то вреда будет гораздо больше, чем мы сожжем пару сотен трупов в крематории. Тем более, если их сжечь как бы в замкнутом пространстве, то выгорание происходит наиболее полно, а это уже экологически вполне совместимый пепелок, который можно прямо закапывать.
0: На бахчу можно
1: сыпать. Бахчу, да. Вот. А все-таки традиция кладбищ, она не умрет, потому что ну как же можно без них? Вот.
0: Ну, то есть, даже это, как бы, вот если посмотреть на, так сказать, грустную стенку крематорской вот этой с табличками.
1: Да, вот это вернисаж, так сказать.
0: Да, то одно дело, другое дело. Такое тихое кладбище, заросшее березкой, там птички всякие, там невелички, там скамеечки.
1: Грибцы, опять же.
0: Да.
1: Вот. Ну, подосиновички.
0: То есть все это как бы является таким же атрибутом.
1: У нас, кстати, местности. Принято виноградники высаживать в этих местах. Они очень плодоносятся круто. Вот. А насчет традиции, она трансформируется.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Она станет как бы человеку, вот эта традиция закапывания в кладбище, как бы наградой за его достойную жизнь.
0: Ну, конечно.
1: Вот поясняю вам, чтобы было, Саша, вам понятнее. Кто может претендовать на вот это? Человек, подходящий по химическому составу к данной местности.
0: Правильно.
1: А в широком смысле, в историческом, я бы сказал, местности. Местности не только там.
0: А это значит, что человек, который ни разу не, так сказать, изменил своей природе, то есть своим природным, с позволения сказать, корням. То есть у него не было каких-то кровосмешений, и он, так сказать, если и ездил куда-то, ну, например, на экскурсию в город Хельсинки, то брал с собой бабушкины пирожки с капустой, а не ел там гамбургер.
1: Приехать обратно к бабушке,
0: в целом и здоровым.
1: А вдруг действительно он как бы даст дубаря у бабушки по приезде своих Хельсинок.
0: Да, и его вдруг пошлют, скажут, ты набрался там в Хельсинки, и же туда захоранивают.
1: Нет, ну, в принципе, его можно и кремировать, но где мы найдем людей вот для элитного захоронения на кладбище? Потому что это будет захоронение, как я сказал, элитное. Мы, опять же, вернемся вот к этим сертификатом химического состава тела по разложению. По ним будет как бы учитываться вся твоя прожитая перед этим жизнь.
0: Ну, ваша тоже.
1: Да, конечно. Я, в общем-то, довольно-таки смело и светло смотрю вот на это свое будущее.
0: Простите, но я, так сказать, из некоторых источников, заслуживающих доверия, знаю, что вот вас, ну, не конкретно вас, а вот у вас, как бы прям вот непосредственно в попахах и туда. Вот, состав папахи, каким образом, неизвестно, на каких пастбищах ходило животное.
1: Знаете, по разложению человеческого тела происходит такое количество выделения и тепловой энергии, и воздействия на химический состав окружающего, то, что если захоронен достойный человек, проживший свою жизнь достойно, химически пришедший к ее завершению логическому свою жизнь.
0: Ну, понятно.
1: Вот,
0: понятно.
1: Да.
0: А то, простите, кстати, да. Я хотел спросить, а почему тогда вот закрыли весь кислород тому кооперативу, я не буду сейчас называть его имя, который вот недавно он существовал, шумный был кооператив, который, так сказать, на этой энергии, вырабатываемой при разложении естественном, так сказать, людей, он заряжал аккумулятор к автомобилям. Вот прямо стояла станция по зарядке аккумулятора. Вроде бы тратится в холостую энергия, а так...
1: Дело в том, что были злоупотребления, насколько я знаю, по нашей, так сказать, прессе, которая... Это же происходило... Ну, не будем уточнять.
0: Да, не будем.
1: Да. Происходили злоупотребления по расширению воспроизводства. То есть им надо было больше и больше. И
0: приходилось, да, как бы...
1: Были злоупотребления вот
0: уже
1: с сырьем, покойничками.
0: С сырьем, да.
1: Вот. А напрашивается как бы такой вывод, что люди более, мягко говоря, обеспеченные, чем мы с вами, захотят войти в эту похоронную кладбищенскую элиту уважаемых людей и будут питаться определенным, значит, продуктом,
0: подходящим,
1: чтобы, подходящим
0: под территорию, да.
1: А и тут природа нам как бы подготовила такой сюрприз, я бы даже сказал, подарок. Вот как ты не кушай, какой диеты ты не придерживаешься, если ты прожил жизнь не трудясь, не развивая свой мозг, не делая добрых дел, вот, то твой химический состав никогда не совпадет. То есть искусственное вот это самое синтезирование химического состава, как синтезирование звука...
0: Даже не синтезирование, а культивирование.
1: Культивирование. Можно, можно сравнить с синтезированием звука скрипки. Вы никогда не синтезируете звук скрипки Ойстраха.
0: А знаете, видимо, от чего это происходит? Потому что как бы... Есть такое понятие «песнь предков», но у вас это особо культивируется.
1: Да, я, то, кстати, живя... у меня голос поставленный, я могу даже похвастаться.
0: Но я думаю, что вы нам сегодня что-то исполните.
1: Я был бы очень признателен вашему вниманию.
0: Но это немножко позже, а вот как бы ведь формирование вот этого внутреннего химического состава тушки будущего, так сказать, клиента, оно как бы зависит не только действительно от продуктов питания, от воздуха, а еще от, так скажем, какой-то такой моральной, генетической установки.
1: В большей
0: степени. То есть это формирует как бы... То есть если, например, не исключено, что привести человека, который, например, ну, скажем, чукчу, привести в Африку, но если этот чукча вдруг каким-то чудом с самых первых дней впитает устои и как бы целиком проникнется...
1: И в первую очередь он должен выучить язык.
0: Язык. Конечно, потому что от мимики зависит. То есть посмотрите, вот почему у немцев такие лица. Потому что у них все буквы «Р», у них поэтому челюстная система развита.
1: Да,
0: кстати, очень много сейчас приходят, просят у нас...
1: Пережевывать вот эти...
0: Овсяные, вот хлопья вот эти.
1: Нет, ну вы немножко не знаете.
0: Да.
1: Овсяные хлопья — это англичане.
0: Немцы... Нет, англичане едят кашку, а эти — овес.
1: Ну, это всего лишь гарнир к пиву. Вот солоноватый маринованный овес. Да. Не самая жесткая пища. Престижно и как бы по-мужски у древних германцев считается, так, не затрудняясь, есть котлетки из конских сухожилий, которые как бы показывают твою мужскую силу. И
0: да,
1: прибавляют,
0: да,
1: тебе мужской силы в нужных моментах.
0: Нет, ну я знаю, что у них еще устраиваются вот на пивных праздниках. Кстати, по-моему, вот скоро будет грандиозный пивной праздник там. Вот, это раскусить пополам копыта конское. Я не имею в виду подкову, конечно, а копыта. Берется копыта коня и раскусывается пополам. То есть зубы там очень-очень главные. Кстати, доказано, вот, что самые крепкие зубы – это вот у немцев и у женщин.
1: Я, в общем-то, могу подтвердить ваши слова и как бы даже трижды расписаться под ними, потому что все мои, весь мой жизненный опыт – общение с немцами и общение с женщинами подтверждает, насколько крепкие у них зубы.
0: Ну что же, и пока вы будете расписываться, я предлагаю послушать музыку.

0: Никакая совершенно песня, не будем мы ее слушать. Скажите, пожалуйста, Якуб Магомедович Стамбольский, а вот, собственно, мы говорили сейчас о экспертизе, которая должна как бы...
1: Определять, кто избранный.
0: Соответствует, да, соответствует. Вот ведь известно, что особенно в отдельных странах и регионах существует, так сказать, взятничество и все такое прочее. Если, например, какой-то человек, чей химический состав совершенно не соответствует составу почвы, которая будет в дальнейшем после смерти его убежищем, просто кинет деньжат, да, чтобы именно спать в том в пухе, в котором он хочет. Вот. Ну, а конкретнее быть привилегированным, так сказать, клиентом и быть не кремированным.
1: Чтобы его какой-нибудь оболтус внучок говорил... Да меня дедушка похоронен там, короче.
0: Да, да.
1: Его прям похоронили, а твоего дедушку из него сделали порок.
0: Да.
1: Вот, я имею в виду такой, ну, пшик.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Порок. Вот. Ну вот, это очень важный вопрос, но люди, которые будут определять наличие элитности в вашем организме после смерти...
0: И в вашем.
1: Ну, я думаю, у меня все в порядке. Вот. Они будут сверхэлита. То есть это будут неподкупнейшие люди, подобные египетским жрецам. Вот. Они будут, ну, я не знаю, последней опорой человеческой совести в наше вот такое вот криминальное и, в общем-то, нахальное время.
0: Ну, ведь не исключено, что однажды, проснувшись с утра, так сказать, и у них там что-то не в порядке в пищеварительном тракте, например, то все, он вдруг возьмет и скажет, нравится мне вот там тот-то, тот-то и тот-то, не совсем у него подходит, но дай-ка я там поставлю ему подпись. Может быть, имеет смысл, и может быть, так и будет делать это безымянным, то есть лишенным личностного какого-то начала, вот как, скажем, анализ на СПИД. То есть берется как-то химический состав тушки определенный.
1: Да, я понял вашу мысль. Дело в том, что будет многоступенчатая система проверки. То есть, прежде чем как человек, вот этот избранный эксперт, пойдет делать свой анализ, он пройдет сам анализ у надэкспертной комиссии. То есть те люди, которые проверяют годность эксперта к экспертированию.
0: Ага.
1: Вот, это очень мудро, потому что это работает почти наверняка. Вот, конечно, может быть, попадется какой-нибудь брак среди вот этих захороненных тел. Но, я думаю, к тому времени мы генерируем какие-либо идеи по созданию ликвидации этого брака. То есть опрыскиванию их могил каким-либо химическим составом, который
0: анализаторами какими-то.
1: Нет, он восстановит баланс между тем, что врыли в землю, и тем, какая она должна быть.
0: Ага, ну то есть это как бы...
1: Это санитарная очистка кладбищ будет. Угу, в хорошем угу. смысле.
0: А прошу прощения, да-да. А как же быть в таком случае с животными? Ведь...
1: А животные, они, чем их не корми, они всегда соответствуют.
0: Интернационально как бы.
1: Да, потому что...
0: Ну нельзя же, например, похоронить крокодила на Ваганьковском кладбище, с позволения сказать.
1: Ну,
0: или там, скажем... кого, ну, скажем, обычную собаку, дворняжку где-нибудь в Африке.
1: В Африке?
0: Да.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Вообще, собственно, это и не важно. Давайте послушаем,
1: что хотят.
0: В Африке, что хотят...
1: конечно, нельзя, это точно, потому что ну, там их кушают.
0: Да, это, считай, все равно, что банан закопать здесь. Ну, да. Банан взять и закопать.
1: Вам
0: здесь
1: не дадут этого сделать.
0: Кстати, почему банановые корки здесь не разлагаются и лежат долго-долго?
1: Ну, потому что вот то, чем посыпают землю зимой, консервируют эти корки. И, в принципе, они могут принести очень много пользы, если их, соответственно, собирать, перерабатывать и утилизировать.
0: Кстати, вот то, чем посыпают зимой, при этом почему-то совершенно не консервирует дно автомобилей.
1: Опять же, природа борется... нашими же руками, с нашими же излишествами. То есть, значит, она нам подскажет, что автомобиль — это излишество. Надо искать другие средства.
0: Да, мысль, не лишенная разума. Я предлагаю обратить ваше внимание Ох, черт, это все еще с момента работы экскурсоводом осталась привычка. Обратиться к звонкам наших радиослушателей, я, конечно же, хотел сказать. Телефон 203-19-22, и ваши вопросы гостю нашей сегодняшней программы, руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магометовичу Стымбольскому. Что вы хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что да, это я.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Якуб Магомедович, у меня к вам такой вопрос. Я, значит, намедленно листал большую советскую энциклопедию и наткнулся на вашу фамилию случайно. Вот там, помимо того, что вы великий гуманист и мыслитель, конечно, написано, что вы родились непосредственно на скачущем коне по предгорьям Кавказа, вот. И все свое детство провели на спине этого животного. И даже, по-моему, участвовали в скачках где-то на ипподроме у себя в ауле. Вот это чьи-то досужие домыслы или это действительно так? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, прокомментируйте, Якуб Магомедович, потому что еще я хочу, то есть не в обиду вам, я думаю, что это как бы наоборот только вам комплимент. То есть человек с такими кривыми ногами, как у вас, по-моему, с коня и не слезает.
1: Ну, а почему бы и нет? Я считаю, что, опять же, это то в жизни, то отличие моих предков от ваших предков, которые еще меня поддерживают в состоянии мыслящего существа. Вот. А то, что там в советской энциклопедии, ну, молодой человек немножко мне польстил, потому что я не был в советской энциклопедии. Вот. Я был как бы... Ну, не буду я хвалиться, в каких изданиях. Они более местного значения, и на советскую энциклопедию я, в общем-то, не претендую.
0: Не, ну, это, видимо, может быть, без вашего ведома, потому что у нас очень образованные радиослушатели, много читающие. И я думаю,
1: хотя,
0: что...
1: может быть, действительно. Мне уже сейчас кажется, что действительно мое имя фигурирует в советской
0: большой энциклопедии. Ну, ладно, а вас-то вы расскажите, как ваша маманька угораздила ее вот все-таки прямо на коне произвести столь сложную операцию?
1: А дело в том, что вы сами знаете, как сурово на моей родине относятся к вне и добрачным связям. Но иногда это случается. Вот, случилось. И когда уже подошло время к моему, так сказать, прибытию к вам, ну и в таком, в широком смысле, вот, мою брюхатую маманьку умыкнул мой лихой джигит-отец. Потому что по законам нашего аула, то, что должно было появиться, я бы ему не позавидовал в руках наших аксакалов. По нашим законам это было бы вот, сурово. И папашка ее выкрал. Вот. И выкрал, в общем-то, вовремя, потому что уже точились, как вы...
0: Ятаганы,
1: да, вот как я вижу по вашим глазам, знаете вы это слово. Но вы уже, кстати, его третий раз употребляете за сегодняшнюю беседу.
0: Просто я очень тщательно подготовился к нашей встрече, и у меня записан целый ряд терминов, которыми я должен сегодня вот перед вами еще
1: говорить. Кстати, хорошо вы ими оперируете, я так с вами
0: просто
1: свободен.
0: Просто удачно попадает иногда.
1: Вот, и папашка, короче, но его итаган был тоже отточен, и когда я появился на свет, значит, незамедлительно была перерезана им пуповина.
0: Потому что не камнем перебито, это важно.
1: Нет, ну, камнем перебивают, я не знаю, в Антарктиде, наверное, полярники друг друга, когда у них там кончились припасы.
0: Да, такое, видимо, случается. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Якуб Магомедович. У меня тут возник ряд вопросов к вам. Принято считать, что всякое творчество – это сублимация половой активности. Так вот, в связи с этим, практикуете ли вы сексуальное воздержание для усиления вашей мозговой деятельности? Если да, то как вам это удается, когда в стране бушует сексуальная революция?
4: А если нет?
3: А если нет, может быть, у вас как раз наоборот. Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Ну, так сказать, вот я могу просто ручаться, что вот за всю сегодняшнюю ночь ни по каким таким делам старина Якуб никуда не отлучался. Да, собственно, тут отлучиться некуда. То есть вы так достаточно стойко для представителя вашей народности пережили эту ночь.
1: Ну, я должен открыть некоторый секрет. Ведь вы, так сказать, сидите за таким высоким и мощным пультом.
0: И ничего не вижу.
1: Я вижу только вашу голову в наушниках, а вы, соответственно, мою в папахе. Так что не будем уточнять, как прошла сегодняшняя наша беседа в других ипостасях.
0: Угу. Ну, то есть вы этот вопрос, который... Вот...
1: Я считаю, что надо гармонически регулировать свою вот мозговитую деятельность и сочетать ее с сексовитой, потому что можно ведь переборщить, а можно и застояться. И ни то, ни другое. Это то же самое, тоже химический состав, соотношение верха и низа. Оно должно быть гармоничным.
0: Ну, это как самовар. Чем выше пар, тем больше напор.
1: Да. Это, кстати, наш традиционный, вот я бы сказал, традиционный первый шаг наших знаменитых чаеваров, потому что, как вы можете догадаться, восточное искусство заваривания чаем, оно имеет очень древние корни, и ему обучают с детством и в специальных для этого созданных аулах.
0: Да, сложно с этим не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Якуб слушает ваш вопрос.
4: Господин Якуб Магомедович, Саша. Вы знаете, вот у меня вопрос связан с количеством детей. Мне кажется, вот вы все-таки по глубине не прошлись. Вот на Востоке там мужчина, он ее берет девочкой и полностью уверен, что она до конца жизни будет ходить в платье, которое длиннее, чем ее пятки. То есть его душенька спокойна. А здесь одного сделаешь, и всю жизнь будешь мучиться. Твое это, не твое это. И иногда даже думаешь, а на черта мне вот это... Понимаете, вот может быть здесь вот где-то глубина вот количество детей. Вот как вот вы себя... Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Да, мысль действительно хорошая. Дело в том, что вот у вас по законам этого...
1: Шариата.
0: Да, у вас как бы неверность, она карается. Кинжаль жоп хочешь? Ну, это я так по-доброму пошутил. Здесь с этим как-то немножко проще. И, собственно, вполне возможно, что огромное количество, так сказать, представителей мужского пола действительно опасаются за то, его ли это плод. Он так иногда и бывал стоит под окном и орет: «Мама, а ее ли это там?»
1: Прям вот. Ну, здесь, конечно, можно утрировать и призывать к тому, что надо иметь детей только на азиатской части нашей страны. Потому что законы шариата будут охранять верность вашей жены. Вот. Но я могу посоветовать что-то среднее. Один ребенок – это волнение за одного плода. Если у вас двое, трое, а то и больше, представляете, значит, ваше нервное... Ну, представляете, у вас под окном стоит 5 автомобилей без сигнализации.
0: То же самое чувство, да?
1: Да.
0: Так скажите, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас в огромном количестве коммерческих магазинов появились опять вот эти пояса верности? Конечно, облегченные варианты, но очень многие вот сейчас их покупают, и даже у нас вот сейчас на службу приходят многие женщины в поясах, то есть замки висят сбоку, такие кокетливые.
1: Но это не...
0: Некоторые, кстати, замки под пейджер сделаны, так думаешь, пейджер, а это у нее замок.
1: У вас некоторые наивные представления, а вот и все атрибуты. Бутики, вот, она не относится к верности или неверности. Это другое направление сексуальной деятельности наших современников. Вот. Вы часто, кстати, упоминаете эту тему у себя в эфире, но тут немножко не догадались, зачем эти пояса нужны.
0: А не могли бы вы пояснить?
1: Они обычно продаются в комплекте с другими атрибутическими принадлежностями, как то многохвостные плеточки, и тому подобное.
0: Нет, вы совершенно не то имеете в виду.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Нет, вы имеете в виду, так сказать, поросячьи хвостики тоже. То есть все тут вместе.
1: А это что-то новенькое, кстати. Я об этом еще не знал.
0: Вот видите, нет, я имею в виду именно пояса верности, а не садомазохистские принадлежности ни в коем случае. А, кстати, если вас интересует вот последнее, то я рекомендую зайти в наш секс-шоп, который тут внизу. Я вам выпишу квитанцию, можете получить поросячий хвостик.
1: Но тогда, если это действительно пояса верности, то я вам дарю идею, что садомазохическое применение пояса верности порадует многих наших любителей. Это очень острое ощущение, я думаю.
0: Ну что же, я предлагаю послушать, может быть, как-то вот ваша вот эта речь, она кого-то натолкнула еще на рождение вопроса вам. Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стембольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас внимательно слушает.
2: Доброй ночи, я все никак не могу успокоиться. У меня, Александр, уже к вам вопрос один созрел. Угу. Вот вы говорили, что Прохор в отпуске. Мне бы очень хотелось узнать, а где она отпуск, собственно, проводит?
0: Прохор в квартире в своей.
2: А, вот. Понятно.
0: Ну, понимаете, у нее некоторые сложности с перемещением. Вот, так что...
2: Вот, и еще вопрос к Якубу, значит, он... Вот мне интересно, у него бурка с карманами или без?
0: А у него пиджак. Красный.
2: Ну, бурка-то должна иметься, такого солидного человека.
0: А, ну, то есть, если там на вот осенний период.
2: Да.
0: Сейчас узнаю. И там должны быть еще всунуты патроны, да?
2: Да, и носовой платочек он должен носить, как интеллигентный человек.
0: Ага, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да. Действительно, как бы вот прочие атрибуты, они присутствуют у вас в другое время года?
1: Ну, в принципе, бурка, она...
0: А еще есть песня про нее: «Сивка, урка, каурка». Ну, тоже ваша народная.
1: Хорошая, кстати, песня, да. Да, я так... помню, что мой дедушка, когда вот штопал свою заслуженную бурку, он, кстати, был горный рыболов. Вот вы знаете наш способ ловли форели из-под камней.
0: Ну,
1: она обычно... Нет, папахой орудует подгоняющий, который стоит в верховьях у истоков.
0: На подробности я, конечно, не знаю.
1: Это очень интересно. Так. Вот он папахой, и это, значит, подгоняет. И вся бедная рыбешка начинает стекать в низовье реки. А там уже эти бурочники, значит, они всем селением выходят, расставляют эти бурки. Вот. Тут главное не перепутать, потому что они все обычно в каждом ауле бурки одного цвета. Вот. И только по таврам, выжженным на еще живых баранах, человек определяет, его это бурка или нет. Но иногда есть такие вот как бы жулики, которые пытаются умыкнуть чужую бурку, где рыба побольше поднабилась.
0: То есть такой вот. Же мешок с рыбой получается.
1: Да, а сушеная вот эта наша азербайджанская форель, это блюдо. Ну, я как-нибудь вас, Саша, позову к себе в офис. У меня там есть связочка. Я думаю, вы будете не против.
0: Да, конечно, я уж по рыбешке-то.
1: Вот, и извините, как раз насчет кармашков действительно правильно. Но это просто увеличение поверхностных плоскостей для ухвата рыбы, чтобы больше понабивалось-то.
0: Ну и, в принципе, вообще-то можно там запихнуть какой-то передвижной там
1: провиант. Есть любители, которые вот запихивают туда мелкую живность сухопутную.
0: Ну вот. Это как бы родных и близких животных там.
1: Да.
0: Например, ягненка.
1: Да, вот запихивание человеческих особей, в общем-то, отошло уже, потому что у нас не употребляется уже это в пищу, и это, в общем, не надо никого хитить. Вот, все готовы наоборот как бы...
0: Отдать.
1: Да.
0: Бери, не хочу.
1: Да.
0: Ну что же, а не споете ли вы нам, сударь?
1: А я...
0: Да ну, ну уж не краснеете, ну да. Что вы, конечно.
1: Ну я, может быть, немножко не в голосе сегодня, но я попробую, так сказать. Вот.
0: Песня исполняет Якуб Магомедович Стембольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса».
1: Это очень давно, лет 15 назад, вез я девушку трактом почтовым. Круглолица бела, словно тополь стройна и покрыта платком.

Отрезал нам путь. Тройка борзая вкопана встала. Кто-то выстрелил вдруг прям в девичью грудь, и она, как цветочек, увяла.

открывалась мне. Я, говорит, от жандармов забежала. Но злодейка судьба тут настигла меня. И навеки она смолчала. Там вдали за рекой холм высокий стоит. Холм высокий

0: взяла мою песню с собою.
1: Ну что же, на этом мы, наверное, с вами и расшаркаемся, уважаемый Якуб Магометович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Якуб Магомедович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». Я благодарю вас, уважаемый, что вы посетили нашу программу, нашли время. Ну и, конечно же, благодарю наших замечательных радиослушателей за их такое достаточно активное участие в программе и тот интерес, который они как бы поимели в хорошем смысле этого слова к вашему выступлению.
2: И я благодарю вас. Генерируйте ваши идеи.

0: И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс-малышок. Вы видите памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы бы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Angels и Torsion любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаете ли, что вы кажете, всякий ты си решил, как в тосиск?
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия — это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка. Просто три письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Пак, Крышка, военный в отставке. Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница. Все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно. Ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, знаешь, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств. И еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться с гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да,
1: вот.
0: Понятно.
1: И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленной. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемый.
1: Нет, это не дом.
0: Я бы
1: это
0: хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кириллка? Пожалуйста, Кириллка. Если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы уж не обижайтесь.
1: Да обижаю. Нет, конечно. Просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, вы сте наполну праве за то, что и предоставлено вот, вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович Покрышко, как я сказал, один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. Если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну вот он и есть, фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, уже... они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и

0: содержанию тел. Вот так
1: по объему.
0: Да, да, да.
1: А, ну что же, вообще вполне логично.
0: Кстати, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызется.
1: Да.
0: Вопрос был задан.
1: Вопрос был задан.
2: Да, знает Илья, с пуштигу собравих, ну, какой-то исполним, и приди всичку, да собрави всичку на время. А, си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си сложите.
1: А вот духан, она говорит, стоит от шапки.
0: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
1: Да, все понятно. Все
0: не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
1: Да.
0: А, дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка — это одно, фуражка — это другое, а кепка — это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
1: Вот. А, то есть, как бы, простите.
0: Даже тогда, если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
1: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вот вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
0: У них вся семья такая.
1: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
0: А вот надо выезжать к
1: нашим
0: постоянным.
1: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и от человека от этого не простужается. С чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысиной какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, вот нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
1: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысь. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
0: Да, да,
1: да, да, да, простите.
0: Сиську, да. Это есть лысина.
1: Лысина,
0: да.
1: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
0: Можно это начать еще летом. Вот. И...
1: Так не можно, видимо, а нужно.
0: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
1: так нет, ну,
0: кто
1: лучше
0: как хочет
1: летом?
0: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
1: Так, значит,
0: понятно.
1: Нужно летом.
0: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
1: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
0: Да.
1: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
0: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
1: А,
0: вот
1: да,
0: такие
1: я, кстати, совершенно
0: вот
1: недавно
0: там, же фирмы,
1: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
0: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделана специальная холодокамера с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
1: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега,

0: Елена Сергеевна Топтуна. Ну, в смысле, я тоже лысый гриль. Вот она лысый Топтун, я лысый гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель. Он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Она, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
1: А зимата си, зимата е чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
2: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен. И после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин. И круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову.
0: Так,
2: то
0: а
2: есть это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
2: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
2: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Чаушеску не откажет нам. Вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре.
2: Ну, как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже.
2: Лаборант.
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемые...
2: Нет, параллельно
0: уважаемые...
2: разве не показывают?
0: Вот. Нет, сегодня нет, бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
1: Ами, знаете ли, това са наистина, както вие казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да го обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
2: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, а покручивание, ну, я понял. Ну,
2: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело. Ну, что же,
2: и
0: сразу...
2: вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. А... И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
1: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото, искам да кажа, човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
0: А, простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну, не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев, если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто.
1: С тези птички малко по-лесно. Зимата им перата. Зимата един гребен. Натискате ги.
0: Да, правда.
2: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать, ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты ее.
0: Собственно, вот ушной затык должен же производиться и ноздревой у животного.
2: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кирилл Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбриф производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимате течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен това ви е вече защитен.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет, так и так мокрый, и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию на, по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно, от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное.
0: По-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйтесь, как-то вы ребеночек описывался. Не, мы сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаешь, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. И как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходят для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку, тогда как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом, ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. Тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот когда, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него волошение щек, он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: А то есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е един много интересен въпрос и, за съжаление, прекалено дълг, за да мога да го обсъди.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожи тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найти в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимые, все, пришло время, озимые воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смываешь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет на одного. Он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато валидеш, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате умрат.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, просто, она отпадает, и все. Вот. А еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень — это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется, ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който много по-прост. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот, ну, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из вид их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: А най-простият начин е да сте двама човек и съответно един е разтрива, другия разтрива и всичко е готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюневыделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больные находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, а доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей, опять же, волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы ТОСОЛ. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли бы порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се, съответно, да се, да го завъртите около тялото си. То ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять в пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно. Сейчас вы
0: с яичками
3: ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас
3: да,
0: вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот, даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Вот так. Вот. Ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где
3: ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный
0: массаж.
3: Ну, это
0: я спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю. Это я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: О, това е съответно на тялото. Най-лесни начин на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Давай.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками. Не
0: знаю. Почему пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат перететата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых.
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прямо пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще был добавлен «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, ваше мнение об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързано с пырута тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това е всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия по уходу за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот, как бы, живые утки — это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
2: А вот утиц убить в один магазин, купить и суточную обезглавленную патицию.
1: Да что вы говорите?
3: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетнете и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готов за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, не направо да я купите и да изятете.
0: Угу. Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая. Идутся на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: Фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же говорю, три бугая, а не один бугай. Это был,
1: ну, я узнаю, есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идется на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются унитаз.
1: Как это все сложно.
0: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробы, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая, понимаете? Когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно ведь?
1: Да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезную микробу получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот не мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Но давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я слишком не разобрах утичку до сега казана.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомые — дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну, это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно, вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли вы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам поискану тази возможность. Петер плет плете, приспет пырата плеплита, приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира. Так вот,
1: замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим Болгарии», доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
4: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
4: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я, вы знаете, тоже сперва увидел его со спины.
4: Решили, подумал, что это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
4: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вы вывозили детишек. Они просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти. шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
4: А то зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
4: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
4: совершенно
1: кстати.
4: Совершенно верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я вот, серьезная. С вашего позволения, еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
0: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кустарник, может, какой?
2: На първия въпрос ще ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: Наверное, козы хватало, кстати, на пол деревни.
0: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
0: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился.
0: Понимать. Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
0: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда, чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу. Простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
0: Дело
1: про
0: в том, что
1: было точно.
0: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
0: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
0: слово «козье молоко» нет, есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
0: У них проще.
1: Ну все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Алло?
1: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
5: Вы что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Теперь я понял, да, предыдущий, так сказать, звонок мне объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: А, да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плеш?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Uh-huh.
5: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
1: Понятно. Вообще, действительно, спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пи...

0: переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
1: Так что пациентам
0: просто... Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивала плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство Скипидар. Говорят, помогло.
1: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте Тайд. Потом.
1: Вот после уже это.
0: Да.
1: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
1: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
1: А, собственно, это правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Саш.
1: Здравствуйте.
2: Это Илья Стэнск.
1: Здравствуйте.
2: Великий Волынчик, который разговаривал с вами в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
2: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
1: Угу.
2: Будучи в Басиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
1: Мох?
2: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в цепи, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
1: То есть на кочке такой как бы.
2: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
1: Угу.
2: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
1: Это
2: такая палочка, которая добывает огонь.
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
1: Uh-huh.
2: Вот, и накручивают эту дрель.
1: Uh-huh.
2: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются, и не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
1: Uh-huh.
2: Наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
2: Рекомендую, черт возьми.
1: Спасибо. Uh-huh. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву-мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме. Он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит, если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
3: Вот. Одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти процедуры, вот, он любит есть.
1: Угу.
3: Я вот не понимаю, как ему...
1: Не помочь. Там, как ему помочь?
3: Ну да, как ему помочь? Я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде!» Вот. Ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время?

0: одном и том же месте. Если не нормально, то как с этим бороться?
1: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
2: Дело в том, что это называется птичьи болезни. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
0: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны, а от птицы.
2: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьян он приплющен. Там,
0: лопатки вот торчат.
2: Да. То есть все это. Место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
0: Вот, или геморит.
2: Нет, гайморит.
0: Ага. Тут очень важно.
2: Геморрой как раз он повлияет
0: нет, я
2: в
0: имел...
2: другую сторону.
0: Я имел в виду не
2: наоборот,
0: это.
2: Можно и завести еще
0: я
2: геморрой.
0: Имел в виду гепатит.
2: А, ну это уже не по нашей части.
0: А, ну да. Да, ну продолжайте.
2: Все.
0: Какой исчерпывающий ответ. Даже, то есть, а все-таки лечение...
2: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
0: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
1: Единственный способ да не влиза, ако не влиза, няма да излиза.
2: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
0: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
2: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
0: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Возможно возникновение такого явления, как плешь, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все-таки отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употребления алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации, возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей вот, на черепе.
0: Ну и что же.
3: Вы думаете, соответственно, по этому поводу?
0: Спасибо за ваш вопрос. Ну что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
1: Но чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
2: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
0: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там, и,
2: это уже подразделение.
0: Где какает, там, и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответят на эту тему.
1: Та предисичку істрівани, попівани, ізбирсвани на часті, з кого се займаємо, а останні ті вопроси не са в моїй компетенції.
2: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого, люди свиньи, поэтому что-то такого.
0: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Как-то гуляя по парку со своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными, и пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутал нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский желтый с полосой. Вот. И мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке. А вся бригада сидела на первом сиденье. Вот, вот это был секс. Вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры. Мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам. И, может быть, это, что ни на есть, самая последняя близость в нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот этого вот дерева с яблоком. И потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говорят, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы... Говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
2: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы, знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
1: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. А знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт. И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
2: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
1: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
3: А вот,
1: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
3: Хотелось бы так и узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль – это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола. И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля. То есть, может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет, не могу, я тут прям вот мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля. Но
3: нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
1: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот,
3: не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну, и сейчас есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета.
1: Угу.
3: Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет: «Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила, пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета». Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
1: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
3: Вы имеете видно в этой...
1: Нет, я имею в виду чайку.
3: А.
1: Видно, в Эльзе было что-то не то.
3: Что чайки не
1: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешу навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
3: То есть все. Как бы автомобиль не нравилось просто.
1: Да, просто именно... вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
3: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
1: Ну, вот. Ой, можно еще раз?
3: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
1: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
2: Вот так, как... Расскажите, вот, например, к нижнему белью какой-то вот секс автомобильный какие-то требования особые предъявляет?
1: Скорее всего, к верхнему.
2: К верхнему белью, да?
1: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама... пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется. Надо...
3: А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще
1: да,
3: чем угодно,
1: можете,
3: кроме курения,
1: но
3: наркотиков.
1: Не в лесу.
3: Так, в лесу имею тоже полное право. Если,
1: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
3: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
1: Если нету.
3: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
1: Можете. Да, но все равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
2: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
3: Или сказать, присоединяйся, браток.
1: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
2: мужчин в форме.
1: Да, это принимает лишнего. Некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
2: Жезл, очень... жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл – это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
1: Да, у вас даже такие фантазии возникают.
2: Нет, это известный факт.
3: Вот я помню раньше, как только госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль там.
1: Ну, понятно, да.
2: Или одной башни какой-то.
3: Ну, но башня, не все здания. Не... не всего же здания, конечно.
2: Я тоже так. Эти журналисты.
3: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
2: Все-таки хотелось... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри.
1: Это объем.
2: Большой или маленький? Хорошо. Ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы, женщина, и автомобиль. И что дальше? Вот?
1: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп,
2: так.
1: Это может быть стиль, это может быть гроза, это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
2: Ухарь.
1: Ухарь это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
2: А кстати, вот будем ли мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
1: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
2: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
1: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его, потому что автомобиль стоит дорого.
3: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как больше, знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
1: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
3: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь, он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас. То есть вы же весьма нестандартная личность. А так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
1: Но для меня секс в машине – это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то... При малых габаритах моего автомобиля это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот. И, ну, правда, у меня под эти дела специально оборудован автомобиль. У меня зеркальный потолок. Вот, очень интересно. Я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества. Он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его... бросил вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все 3 ребра, ногу. Был перелом черепа, ну, партнерша
3: вот это
1: тоже...
3: Вот это не называть, очень... это...
1: Не, ну я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
3: Да все догадались, это. Что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
1: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
3: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
1: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
3: Газовать можно еще.
1: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая. Потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
2: То заднюю скорость не включишь.
1: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
3: Так.
1: Вот.
3: Ну, дальше вот про...
1: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня. Мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
2: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
1: Вот
2: такими.
1: Этим было вообще красота всего.
2: Завершенность. У асфальтового укладчика очень основательный завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, да, ручки, да, в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он
3: фундаментально.
2: Он фундаментально, он состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
3: То есть все-таки самец. Прям...
2: Самец, да.
1: Женщины их уважают, я бы сказал.
2: Считаются.
3: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
1: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
2: А мы на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
1: Ну, наверное,
2: дорога,
1: да,
2: страсти, я бы сказал, такая.
1: Может быть, да.
2: А вот, ну вот, все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине. Ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться. То есть вот опасности какие-то. Или может кто-то войти. Так. А секс на машине практически, что такое для человека это?
1: Но для кого-то это постижение нового.
3: Да, опять старая песня.
2: Газетный передовитый как-то вот...
3: Свистишь лажово.
1: Но если взять, допустим, кабриолет...
3: Да.
1: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
2: Пополам.
3: Как
1: нет,
3: это,
1: ну,
3: простите?
1: Убрана крыша. Крыша
2: там, да. Хорошо.
1: А и вы занимаетесь...
2: кабриолет.
1: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
2: эффект
1: того, что
2: раскладушки,
1: он,
2: да, что она разложит. Точно, да, точно.
1: И вас выбросит это... в салон.
3: А хорошо ли это?
2: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
3: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
1: Страх вообще, он очень плохо влияет. Для... Поэтому и есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
2: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами...
3: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: Это опять же Ритон.
3: Здравствуйте.
4: Дело в том, что при занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить? И если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии, притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
3: Ну, спасибо. Ну,
2: дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
3: Нет, вы несколько неправильно
2: поняли. А если надо ездить на 95-м, да не лей экстру, будь проще.
3: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
2: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что...
1: Видишь, вот человек очень далек от секса, но близок... Скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
3: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
1: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И вот еще и специальная сигнализация есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
3: Смена динамики, это называется.
1: Да. И вот этим
3: это
1: тоже.
3: И то, что говорил, о чем сказал наш радиослушатель,
2: вот
3: что происходила полная смена.
2: У нас почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
1: в
2: чем
1: дело. В том, что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
3: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Очень...
3: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
1: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
3: Нет, это просто выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
1: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот, и, соответственно, зимой, как говорится... Ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот. А это чревато, можно придатки там застудить. или еще какую-нибудь женскую болезнь или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются, и я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки, ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали, хотя мне это всегда казалось забавным.
2: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера, там очень часто места общего поля не изображаются, спальни, то есть я понимаю.
3: Ну, шунда, как у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно, а вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской?
1: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью, потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какой твой партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать. Это то же самое почти, что в танке.
3: Ну хорошо. Современно. Вот, одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома, супружеского ложа, ставится вот этот, как бы, макет автомобиля. То есть объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это получается целое, ну не то что каста, а целое огромное поколение.
2: Дело в том, что да. Мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
3: И руль крутится.
2: Отвратительное ощущение, такой, да. Да, сзади бежит это вот. Пленочка, и да. Каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
1: Видишь,
2: или...
1: как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
2: такая
1: проблем.
2: Такая качалка стоит, как полноценный да, автомобиль. Да, да.
1: Я говорю вам, вы слушаете...
3: Плюс монтаж ее.
2: Да, конечно.
1: Вы слушаете
3: там
1: меня.
3: Там даже дворники
1: я же говорю.
3: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
2: Есть, да.
3: Все, то есть полный...
2: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
3: Чтобы тебе помочь. Да-да-да.
2: Да, и на тебя капает как
3: бы... Кстати, вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
2: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт. Когда люди вот так вот... Раз, на тебя брызг.
3: А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого
2: или
3: автомобиля человек с усами и в петушке.
1: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
3: Чего? Ладно, но... сейчас давайте послушаем музыку, пока подумаете, что вы сказали, да.
2: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешься, увидишь то, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
1: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
2: Обычно же это громадная проблема, найти кончик носа женщины.
1: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
2: Спины не увидать точно. большой видите на расстоянии. Ну, вот как-то вы все-таки что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчин это что-то теплится такое.
1: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
2: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
1: Минивены.
2: Минивены, да. Где минивен, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная да. принадлежность. А как другие автомобили?
1: Что, я не понял?
2: Как другие? Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
1: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. И его приходится осваивать, на это уходит месяц-другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
2: Угу. Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных – это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
1: Да, это ритм какой-то задает.
2: Да, вот. То есть автомобиль это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, все, что захочется, нравится, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе это явно такое алькованное место, полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
1: Но только до недавнего, ну, не с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, ну, так как уже не то это.
2: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
1: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
2: Излишняя раскрытость такая.
1: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
2: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
1: Ну почему? Если это первое случайное знакомство... Я думаю, это... Нет, вообще при современном... так сказать, развитие эволюции, этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
2: Это критерий, да, вот ее закрытости.
1: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
2: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение – это усилие. Часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием. Женщины,
1: я говорю не про физическое, а чисто про духовную часть.
2: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс-автомобили, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками, что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
5: Но его нужно использовать максимально.
2: На все 100, да.
5: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
2: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
5: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что как бы и так все сложно. А еще секс в автомобиле — это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация вот в мозг непосредственно.
2: А вот подушка безопасности — это эротический аксессуар или это исключительно вот слово это... подушка не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
5: Дело в том,
2: я-то
5: что
2: я не видел надутую даже.
5: Никогда. Достаточно опасно, потому что...
2: Отшибить может что-то.
5: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Она же... Дело в том, что... Вот...
2: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее, выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там?
5: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. А заправить ее могут специальные станции.
2: Ага.
5: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот. Это уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать. Ушло. Мысль ушла.
2: Ну, судя по всему, все-таки... в жизни мужчины в этом это какая-то потаенная область отношений, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
5: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. И мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
2: Хорошо, ну может быть мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
5: В автомобиле именно?
2: Вообще уже,
5: да? Вообще. Раскрываться.
2: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще, это хорошо, это плохо?
5: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
2: чтобы
5: обязательно.
2: Чтобы выложить потом козырь в какой-то
5: да,
2: момент.
5: Вот, допустим, да. Вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
2: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
5: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
2: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
3: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
5: Это разукрашивает мир.
2: Лучше, нет, чем занавеска, да, все-таки?
3: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
2: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавески... вот райкомовские, раз?
3: Нет, это...
2: Бежевые всегда были.
3: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы сказать, постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
2: Города с деревней, конечно.
3: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
2: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень удобно.
3: Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
2: На Итартас была фотография этого автомобиля.
3: А, видел ты,
2: да. Фото, да.
3: Ну, это те же самые, собственно говоря, да. те же.
5: Я сейчас видел, что делают жалюзи.
2: Снаружи или...
3: Как офисные.
5: Внутри, да.
3: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
5: Только пыль с них тяжело стирать.
3: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
5: Да.
3: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
5: И в момент вытирания все происходит.
2: Милый, дотянись там вот до жалюзи.
3: Да, вот немножечко, да, до жалюзи, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
5: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
3: Я думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение «протяни», оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
2: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в кремленовых платьях.
3: С пучками.
2: С пучками и туфли с пряжками.
3: И, как правило, очень большие икры.
2: Да все, там не маленькие, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.

0: Соответственно, в нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службы госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года 3, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость — это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он мастер рейки школы Микои Усуи.
0: Ну вот для, опять же, для простого рабочего парня Сергея Анисимова, который в данный момент стоит в соседней комнате, это наш почетный слушатель. Дело в том, что мы постоянно иногда выбираем из многочисленных наших радиослушателей одного самого почтенного и ставим, чтобы он, в общем-то, мог воочию, как говорится, бдеть. Очень мало понятно вот вся эта терминология. Я понимаю, что это может быть сложно и несколько примитивно, даже вот моя просьба выглядит. Ну, пожалуйста, Сергей, попробуй вот как-то более понятно для, так сказать, россиянина из глубинки сформулировать род занятий нашего дорогого гостя. И если позволите, я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Would you explain to the people what does it mean? What is this Bhaktivedanta Academy in Los Angeles? What are you doing there as a director? Who are you by your... And what is your reiki?
3: I conduct seminars.
1: Я провожу семинары.
3: The subject of Vedas.
1: Я говорю о Ведах.
3: Vaishnav philosophy.
1: О вайшнавской философии.
3: And teach different courses on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
3: Упанишадс.
1: Упанишады.
3: And Агамас. These are different books of the Vedic literature.
1: И Агамасы — это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
3: I teach Reiki for так? Making students to become healers.
1: Также я учу рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
3: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица Шобха, если вы помните.
1: Да, мы и вы, и я занимаемся

0: Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
2: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот. И вы будете слышать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить. Да.
3: А ему-то что слушать одним
2: ухом? А вообще действительно, что ему слушать? Да. Вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада.
4: All these recipes they get not from inside of Russia, but from outside of Russia.
2: Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли... скажем так, сгенерировать на территории нашей страны, где-нибудь в глубинке, нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, mm-hmm. которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает в себя элементы карате, бокса и так любимого мною самбо. Вот нечто подобное. Реально ли на территории нашей многострадальной Родины?
4: How do you think, is it real to make a kind of organization who would teach people a universal recipe how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life?
0: Yes.
1: Я думаю, да.
0: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
4: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
0: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
4: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, из которого мы изошли.
0: So the universal formula for peace.
4: И универсальной формулой мира
0: will be to accept God as the center of everything.
4: Может стать такая формула. Нужно поставить Бога в центре всего. Бога в центре всего.
0: And understand that everyone in the creation are children of God.
4: Следует понять, что все живые существа во вселенной дети Бога.
0: And accept that everything belongs to God.
4: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
0: And then live as members of one family.
4: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
2: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина Даса.
4: It's clear and sure your vision in this.
2: Да, но есть одно «но».
4: But
2: есть
4: one big but.
2: Да. И это одно «но» называется климатические условия.
4: I mean climate.
2: Да, то есть очень сложно сохранять вот такое завидное спокойствие, в котором пребывает сейчас у нас гость, например, человеку, который живет где-нибудь в Норильске, понимаете? И вот данная формула, красиво озвученная господином Дасом, все-таки не совсем, на мой взгляд, подходит для северянина какого-нибудь, который с дырявым ружьем ходит застрелить тюлень,

0: Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
1: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far, far in the north, in the very bad climatic conditions? We have cities like Norilsk, which are behind this polar line.
2: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
1: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
2: And there are extreme conditions in minority of places.
1: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
2: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
1: Где растительное царство не так разнообразно и благодаря ему мы не можем питаться.
2: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
1: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
2: Jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
1: Jiva jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
2: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
1: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
2: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
1: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
2: That's why discussions like this are very helpful.
1: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Но давайте немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам об экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Две люди, два дружного yesterday, tomorrow, today. It's always... Есть всегда, всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that. It's yesterday, now, tomorrow. Согласен.
0: Действительно. Ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название манта, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра – это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature.
3: И чем дальше мы отходим от природы.
2: And the plan of the creation.
3: И от планов творения.
2: Our psychic areas become very disturbed.
3: Наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
2: And these mantras are sounds.
3: И эти мантры или эти звуки,
2: that have been deduced from the ether,
3: которые исходят из эфира,
2: by the great self-controlled scientists of the past.
3: Были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
2: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
3: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
2: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
3: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
2: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
3: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
2: And makes us feel the oneness behind all differences.
3: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
2: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
3: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
2: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
3: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
2: You can experience it right now.
3: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Сам но митрасам варунаха, сам но бхаватьярьяма, сам на индро брхаспатихи, сам но вишнурукрамаха, намо брахмане, намасте ваю. Твамева пратьякшам брахмаси, твамева пратьякшам брахма вадишьями, ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танма вавату, тадвактарам авату, авату мам, авату вактарам. Ом Шанти Шанти Шанти. Самно Митрасам Варунаха, Самно Бхаватьярьяма, Самна Индро Брхаспатихи, Самно Вишнурукрамаха. Намо брахмане, намасте ваю, твамева пратьякшам брахма вадишам, ритама вадишам, сатьяма вадишам, танма вавит, тат

Ом Шанти Шанти Шанти Сахана Бхавату Саханау Бхунакту Сахавирьям Карававахай Тежасвинавадидамасту Мавидвишавахай Ом Шанти Шанти Шанти Ом Пурнамада Пурнамидам Пурнат Пурнамудасьяте Пурнасья Пурнамадая Пурнамева Васишьяте Ом Шанти Шанти Шанти Ом Тадвишно Парамам Падагам Сада Пашьямти Сурая Диви Вачакшура Татам Татвипрасо Випаньяво Джагрувагам Сасаминдате Вишнорьят Парамам Падам Харихи Ом Шанти Шанти

сахасрасиршаа пурушаха, сахасрача сахасрапат, сабхумим вишвато вритва, атьядиштад дашангулам, пурушае ведагум сарвам, ядбхутам ячабхавьям, удамрдхатвасьешанаха, ядамненатирохати, ета ванасья махима, адходжая гумсча пурушаха.

0: अध्याता अध्यावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौद्यौ समवर्तत पद्भ्यागुं भूमिद्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाकुमकल्पयन् वेदाहमेधं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्त अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः त्रिधर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाखं महिमानश्च चन्दे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यस्सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वटा विदधत् रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यतास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रवित्वान् प्रतिदश्च दस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्ता विद्यते यनाय प्रजापतिशरधिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ददब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्याद् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च धे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे भार्ष्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा हरिः ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीहद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द This is one part, and after singing, we will continue more.
1: Это только одна часть. Мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж. Ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет. Но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот, мантрам, по религиям, в частности, да, по любым. Но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
3: Кобура and самовар. What does it mean?
0: That means let there be harmony between India and Russia.
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса, русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж. Вот, да, вот.
4: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Я как повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот скажи, о дело, что привело тебя, собственно, вот именно на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский... Чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
4: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист. И это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры. То есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан, как бы были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов, и в то время они рассказывали удивительные вещи про ваши внутренние законы и порядки. Это значит, насчет еды я достаточно хорошо все знаю, я помню эти замечательные, в общем-то, блюда. А вот насчет, как это попросту у нас называется, в общем-то, выхода в тираж, то есть выхода в тираж женщины, ее растиражирование, попросту говоря, деторождение, в общем-то, сексуальных связей. А осталось ли все так же консервативно сейчас в современном, так сказать, вашем укладе, как и тогда? Это, потому что я помню там такое-то, в общем, песня была следующая, что, дескать, можно будет, в общем, с женщиной поиметь, в общем-то, соитие в тот момент, то есть только для того, дабы, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
4: Я думаю, что вот ваш гость, он более подробно расскажет о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне кажется, это будет более разумно, чем...
2: Да, вот оно. Да. Какова дисциплина? А?
0: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
1: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
0: They just did not understand what Hare Krishnas were.
1: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
0: So it is something like a blind man.
1: Это что-то вроде слепого.
0: Trying to see a black cat.
1: Который пытается разглядеть черную кошку.
0: Inside a dark room.
1: В черной комнате, в темной комнате.
0: When it is not there.
1: Тем более, когда ее там нет.
0: So that much for KGB.
1: Это вот что касается КГБ.
0: I see KGB.
1: Я смотрю на КГБ.
0: As Krishna's governmental brothers, KGB.
1: Как на братьев Кришны, KGB.
0: And about sex.
1: А что касается секса?
2: Да, наши радиослушатели очень воодушевились.
0: Yeah, especially this time of the night.
1: Особенно сейчас ночь.
0: Actually, the Krishnites, they want to make sex really perfect and fully satisfying.
1: Кришнаиты хотят сделать секс полностью удовлетворяющим и приносящим полное удовлетворение.
0: And completely productive.
1: И полностью продуктивным.
0: So we have a taboo for illicit sex.
1: У нас есть табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
0: There is no prohibition for sex.
1: Для секса запрета нет.
0: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
1: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
0: That's why you call him Богом. Enjoya.
1: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом.
0: We have the same word in Sanskrit. Gokta means enjoy.
1: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
0: We understand that God is the only male.
1: И мы понимаем, что Бог это единственный мужчина.
0: And we are all his women.
1: А все мы женщины по отношению к Богу.
0: And there is unlimited sex.
1: И существует неограниченное количество секса.
0: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
1: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
0: Sex is all in all.
1: Все, что есть, все секс.
0: Sex is all in all.
1: И поскольку секс это все,
0: if we control our sexual drive,
1: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
0: and we only use it for product producing children,
1: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
0: our sexual pleasure will be much more,
1: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
0: Retained for...
2: Вот мы закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождение. Скажите, уготовлено ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, конечно, там брутально, фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
0: Yes.
1: Да.
0: But some guidelines are given when he is not yet fit. Just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
1: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
3: Sent away from the organization.
4: From
3: ISKCON.
0: There are four regulative principles.
1: У нас есть четыре регулирующих принципа,
0: which are no meat eating,
1: которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
0: No intoxication.
1: От опьяняющих средств.
0: No illicit sex,
1: незаконного секса,
0: and no gambling,
1: и азартных игр.
0: So a person is given first training so that he can follow these principles.
1: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
0: And the strength comes from chanting the names of God.
1: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходит к нему от повторения имен Бога.
0: There is no sin concept in Vaishnava religion.
1: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
0: There is only incapacity to reach perfection.
1: Есть только неспособность достичь совершенства.
0: And a sinner is not to be hated.
1: И грешник это не тот, кого надо ненавидеть.
0: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
1: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
0: So in the Hare Krishna philosophy,
1: в философии Харе Кришна
0: training is given.
1: Очень важное место уделяется образованию.
0: And if incapacity is there, then help is given.
1: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
0: And if one finds it very impossible,
1: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,
0: he is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And any time he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
3: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
3: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
3: bets. When they make
2: ну,
3: bets.
2: Болеющий.
0: Or bet.
2: Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
3: Inflated tips.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот, но я владею тут небольшой казиношкой. Вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
3: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос-то, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город галимо-сатанинский с позиции всех вообще религий. Да.
3: How did you come to the Los Angeles? It's a satan city. From the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там, потери ангелов, унт ангелицы, это Лондон себя проявил.
3: То есть там,
2: да, Лондон вообще находится в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Ну, это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот...
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said the sun rises at 11 o'clock
1: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
1: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
1: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
1: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said, this is called hell.
1: И он говорит, вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там со в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? Oh, yes.
1: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what? Oh yeah, she was my student. We fell in love.
1: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: У меня
1: всегда
2: то же самое, всегда происходит. Извиняюсь, да. Со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где Папа Римский-то правит свой
1: бал.
2: Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
5: Is it accepted and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody from any sect of philosophy.
1: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: Just that we try to make them both follow the same principles.
1: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
1: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
1: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
1: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
5: Did you serve in army? If you did, how many people did you kill?
0: What?
5: Did you serve in army? If you did, how many people did you shoot?
0: Oh, in India, it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
1: В армии нет повинности служить.
5: But
1: в Индии нет
2: повинности.
1: В Индии нет такой повинности.
2: Я на самом деле понимаю,
1: повинности.
2: Что он говорит, просто я сам, если никак буду переводить, Сереж, то это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседу. Okay. Да, извини.
1: В Индии нет воинской повинности.
0: And, but in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
1: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
1: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
1: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
1: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
1: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
1: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
1: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильно. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот. И сейчас вживую наши гости исполнят.
1: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
1: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в
0: ад.
1: At
0: 2
1: o'clock they have news. Look at that.
0: Yeah, yeah. Yeah.
2: 14 минут. Нормально?
1: Мы начнем тогда.
2: Отлично.

0: Сейчас мы буквально ненадолго, опять же, прервем наше общение, потому что мне нужно пойти проверить, как работают там это мои на Арбате. Но клиентура сегодня должна переть, уже потеплело. И затем продолжим общение и концерт такой в прямом эфире. И я напоминаю, что в гостях у нас господин Дас, директор Академии Бхактивиданта, переводчик Сергей, также тут компания музыкантов, ну и, конечно, ставший уже постоянным участником нашей программы, генеральный директор женского консультационного, простите, центра НСА «Армант» имени Николая Мышкина, Лилия Витольдовна Вьюгина-Здрачева. Тире, естественно, не входит в фамилию, просто это так пишется. И, соответственно, я позвал Лилию Витольдовну сюда как представительницу, так сказать, волны женщин, борющихся за эмансипацию, но делающих это мягко, в общем-то, так кого-то они, понимаете, не борются, а ловят бабочек, но, тем не менее, действия их весьма и весьма эффективны. И, вы знаете, у Лилии Витольдовны назрел ряд вопросов к нашему гостю. Она внимательно слушала, скромно стояла в углу, как вы, наверное, успели заметить. Лилия Витольдовна.
1: Да, спасибо большое.
0: Да забудьте.
1: Саш, да.
0: Да ничего.
1: Значит, да. Ну, у меня такие вопросы...
0: Как, вы не как ко мне говорят, оперируйте,
1: по ходу,
0: пожалуйста.
1: Да, по ходу ведения, да.
0: По ходу вот, что?
1: По ходу ведения. А, да, я да, вот прости. Услышала, что, значит, если нет понятия греха, то что такое незаконный секс?
0: Вот, меня это, как кстати, его? Тоже интересовало даже. То есть, получается, введение каких-то нормативов, противоречия. Да.
1: Я, кстати, не только самовар и услышала, там еще какие-то слова, но мы сейчас тоже о них поговорим.
0: Было, да, слово «порно» четко, но я не стал его называть, Лили.
1: Да, так...
2: Illicit does not mean sin.
3: Незаконный не значит грех.
2: It is something like trying to feed the stomach through the ears.
3: Это что-то вроде попытки заполнить желудок через уши.
2: This is just improper.
3: Это просто неправильный путь.
2: And it is not fully profitable.
3: И это не может принести нам не может принести нам полного удовлетворения.
1: Так правильный или неправильный? Как понять, правильный или нет? Если это страсть, и мужчину тянет к женщине, и наоборот, и это не есть грех, и понятие незаконности тут тоже не присутствует, то что вот, ну, например, на конкретном примере, измена,

0: The energy level functions as animal.
1: Действует энергии, которые относятся к царству природы, к царству животных.
0: Between navel and neck.
1: Между пупом и шеей.
0: It functions as human.
1: Действуют энергии, присущие человеку.
0: Between neck and the hole in the head.
1: И между шеей и макушкой.
0: It functions as divine.
1: Функционируют божественные энергии.
0: So if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body.
1: Если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
0: as high as possible,
1: чем выше, как можно выше,
0: then the lower levels of push,
1: то побуждения, вызываемые низшими энергиями,
0: from tongue, stomach, and genitals,
1: от языка, желудка и гениталий,
0: they get high evaluated.
1: Они получают более высокую оценку.
0: And there is proper performance of sexual activity.
1: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
0: And the main purpose for sexual drive.
1: И главной целью этого сексуального побуждения является то, что
0: is for producing the generation in perfect health.
1: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
0: In a higher level of consciousness.
1: Если человек обладает более высоким уровнем сознания.
0: With a very regulated sex.
1: И его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована.
0: One can get much more satisfaction and happiness.
1: Человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения.
0: Than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness.
1: Чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
2: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик.
1: It's the best natural drug.
2: И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, как, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов, да.
0: Yes, animals also live a very free life.
1: Животные тоже живут свободной жизнью.
0: But we have education.
1: Но у нас есть образование.
0: And we are civilized.
1: Мы цивилизованные.
0: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
1: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
0: Otherwise we could have sex with dead bodies too.
1: Если секс это просто то, что заставляет потеть, то можно было бы заниматься сексом и с мертвым телом.
0: Because there is the living person inside the body.
1: Но поскольку внутри тела живет живое существо, живая личность.
0: And it is a communication with that person.
1: И мы общаемся именно с этой личностью.
0: Through the biological factor of sex.
1: И пусть фактор, который соединяет нас биологический.
0: That makes sex pleasurable.
1: Но это дает удовольствие, это дает возможность ощутить радость от секса.
0: So between two people having sex.
1: Так что между двумя людьми, которые занимаются любовью.
0: If the understanding of who that person is deeper.
1: Если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,

0: And the sex pleasure is much more.
1: То чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает, гораздо более возвышено.
0: Without having such an understanding,
1: если мы не имеем понимания
0: simple moral and ethical and religious principles for sex,
1: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
0: they are totally useless.
1: Будут полностью бесполезны.
0: But this understanding of self combined,
1: нужно понять, что есть я,
0: with the understanding of body,
1: и нужно понять, как это я соединено с телом,
0: in its full value,
1: и нужно понять истинную ценность того и другого.
0: Makes sex really the highest pleasure of the world.
1: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
2: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее. Совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то глаз у него как орел, или я силен как носорог, да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, ах ты скунс поганый, к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма. Поэтому, мне кажется, доводы господина Дас, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенные, мягко сказано.
0: Well, when we compare ourselves with animals,
1: когда мы сравниваем себя с животными,
0: we always take the good aspect of animal life and compare.
1: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
0: I am a tiger with ugly teeth coming out.
1: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
0: We say that I am as brave as a tiger.
1: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
0: We never say that my stool smells very bad like dogs.
1: Мы не говорим, что испражнения мои воняют как собачьи.
0: But we say that I am very loyal like a dog.
1: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
0: We never say that our my voice is like a voice of a crow.
1: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
0: We say that my voice is like a cuckoo.
1: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
0: So education means to take the best from everything.
1: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
2: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да, но мы говорим, вот переведите, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде. Да, поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но... Да.
0: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm want to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
1: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебе дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
0: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
1: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
0: Да. So there are two aspects to our life, good and bad.
1: Наша жизнь состоит из двух аспектов: хорошее и плохое.
0: When we give an example of bad,
1: когда мы приводим в пример плохое,
0: we actually want to avoid it. That's why we say that.
1: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
0: Like we say, don't be like a ghost.
1: Как мы, например, говорим: ну не будь ты как привидение.
2: Ну да, ну хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальным взаимоотношениям у человека и у животных, да? Вот у человека это как бы навязано, то есть ну, эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2-3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком одобряю, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
3: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
2: просто это как в кайф, за счастье.
3: Не-не-не, ты будет ее держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше и так далее.
2: Будут чистые, конечно, конечно.
0: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
1: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
0: That's called marriage.
1: Вот это называется брак.
2: Воспитание – сильная вещь. Вот переводи. Воспитание – сильная. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
1: Relationship between men and women.
0: Yeah, only problem is that a woman doesn't. The psychology of a feminine is.
1: Женская психология такова.
0: She just likes to be raped only once.
1: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
0: In fact, a feminine body. Never forgets the first sexual assault on it.
1: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
0: And in the subconscious, they relish that attack very much.
1: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
0: Even though later ethically they get married to someone else.
1: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
0: And even while having some very high voltage of sex with that person.
1: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
0: they always identify with the first rape.
1: Она всегда будет отождествлять его с тем, что у нее было в первый раз.
2: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
1: The only beloved person in my life.
0: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
1: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
2: Да, да.
0: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
1: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
0: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
1: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
0: It is mentioned in the Bhagavad Gita.
1: В Бхагавад-гите говорится.
0: Стришу душташу аршнея варна шанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
1: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
0: то
1: дети, которые зачинаются при этом,
0: will not be able to utilize their propensities properly.
1: Не смогут правильно пользоваться своими способностями.
0: So they will become unwanted population.
1: Таким образом, они станут как бы нежелательным населением.
0: So better to have a proper rape.
1: Поэтому лучше пусть будет изнасилование правильным.
0: And produce some good sound children.
1: И пусть рождаются благодаря этому хорошие дети.
2: Я целиком согласен, но все-таки мое мнение таково, что все зависит от подхода к проблеме. Если бы мы взяли от животных вот то спокойствие, ту легкость, ту самоуверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там из семейного бюджета денег прайса, не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
0: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
1: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
2: Да.
0: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
1: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
0: When the nature develops designs,
1: когда тело усложняется,
0: in each evolutionary stage it is developing it better than the other.
1: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
0: And the design of the human body,
1: тело человека сконструировано таким образом,
0: is the best gift of nature.
1: Что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
0: In the ancient civilizations,
1: в древних цивилизациях,
0: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
1: Муж мог иметь более одной жены.
0: Because in the population census,
1: потому что
0: Yeah, the ratio of male and female, female is more.
1: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
2: Да, да.
0: So
2: да.
0: If there was polygamy,
1: и если есть полигамия,
0: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
1: и если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
0: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
1: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
0: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
1: В ведической цивилизации проституция была допустима.
0: Just like some people have such lower level of consciousness,
1: некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания,
0: they cannot exist without prostitution.
1: Что они не могут существовать без проституции.
0: So for them it is allowed.
1: И для них это разрешалось.
0: For highly civilized people,
1: но для людей, которые были высоко развиты,
0: it is polygamy and not prostitution.
1: Предназначалась полигамия, а не проституция.
2: Сложно что-то возразить, конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже, как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
3: Да, ну, конечно, у меня
2: да нет,
3: вопросы,
2: я не говорю, что ты против.
3: Вопросы
2: говорю, что...
3: и из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками, ну, например, там что-то такое из области камасутры, там тантрическим сексом и так далее, и не является ли вот по словам господина Дас вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то основанием того, что оральный секс это вообще высшая форма секса?
2: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
3: Да, Саня, у меня много таких вопросов, ты же все не даешь сказать.
2: Так, извини, я как бы это самое, разговор шел-шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю, просто, деньги собирать, окна в машинах бить.
0: Does it mean that the oral sex is the highest way of having sex? Yeah, oral sex, but not with genitals.
1: Оральный секс согласен, но для в этом не должны принимать участие гениталии.
0: In the high-tech body.
1: Если тело очень совершенно.
0: Simply by look, eye contact.
1: Только благодаря взгляду.
0: The libido raises up to the head.
1: Либидо поднимается до головы.
0: And you get the same satisfaction as ejaculation.
1: И вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
0: And raising the consciousness.
1: И если мы возвышаем сознание.
0: In tantric methods.
1: Методом тантры.
0: There is full control of sexual libido.
1: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
0: But these aspects of Vedas.
1: Но этот аспект Вед.
0: Are considered as much kindergarten level.
1: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
0: The bliss of the soul.
1: Блаженство души.
0: And its pleasure.
1: И то наслаждение, которое получает душа.
0: In communication with God.
1: В общении с Богом.
0: Is considered as the highest pleasure.
1: Считается высшим наслаждением.
3: Ну, это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши, да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
0: What do you think about Rajneesh? How do you
2: Ты такие слова знаешь, круто.
0: Доктор Раджниш, or Bhagavan Rajneesh, as they call him.
1: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
0: He elaborated.
1: Он объясняет.
0: One part of the Vedic teaching.
1: Только одну часть ведического учения.
0: Where if you cannot train a group of people.
1: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей.
0: In higher level of consciousness.
1: Подняться до очень высокого уровня сознания.
0: You could train them.
1: То ты можешь обучить ее.
0: In a way that they will get detached through enjoyment.
1: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
0: It is a very, very risky process.
1: Это очень рискованный процесс.
0: And we see what happened in the life of Rajneesh and then later after him how the high risk has been experienced already.
1: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниши и какой это риск для его последователей.
3: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
0: Influences what we call and this kind of group we call sex now. Did he use some psychotropic?
3: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
0: He certainly had a very high level of physical sexual power.
1: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
0: And it was considered to go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
1: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
0: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
1: Его сексуальными партнерами иногда становилось в день 5-6 женщин.
0: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
1: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
0: And he used to detach partners.
1: И у него была привычка разъединять партнеров.
0: And he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
1: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
0: The whole idea of getting them satiated and not satisfied so they may develop some detachment.
1: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
0: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc. in his ashram.
1: И вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
0: So from the result of his sophisticated method,
1: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
0: we could understand that overall there was not much big success.
1: То мы увидим, что в общем и целом небольшого-то и успеха они добились.
3: Да, тем более, зачем ему нужны были сексуальные партнерши, если он мог вот с помощью тантрических каких-то приемов этого избежать, каких-то конкретных контактов.

0: Well, frailty is with everybody. Human is very weak.
1: Человек слаб.
2: А человек, как сказать? Человек слаб.
0: So in many attempts that he was trying to, he himself failed, and he admits that in his books.
2: В своих книгах он признает, что он делал много попыток и много раз терпел поражение.
0: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
2: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне, в его ашраме.
0: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
2: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
0: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
2: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
0: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
2: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
0: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
2: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
0: Some of them are not even able to have sex anymore.
2: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
1: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие различие в отношении к сексу у христиан, иудеев, ну, в общем, в разных конфессиях. В разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит? Потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там. Вот.
3: Ну как, вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
1: Ну, да.
3: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше ты, она тебе говорит, там, мне проще орально, нежели вот как-то там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас, например, в Узбекистане наоборот, они как бы считают, оральный секс — это такой хардкор мощный, а вот все уж лучше так. Так что... Да, извините, я, может быть, несколько не в тему такой ракурс сделал.
1: Да-да-да, про мусульман, да, мы забыли спросить еще.
3: Да, обязательно.
1: А мусульмане, у мусульман вообще женщина в каком-то униженном положении, хотя они говорят, что совсем все не так.
4: In Muslim families, the women, they take very, very low position. They may say that it's not.
0: Well, even though the essence of all religions is same,
2: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
0: religions are taught at different times in the annals of the history.
2: Религии даются в разные исторические моменты.
0: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
2: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
0: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God.
2: Базовое понимание человека как души, частички Бога,
0: is explained in each religion.
2: Объясняется в каждой религии.
0: In a different level of syllabus. In a different level of design.
2: Объясняется разными словами на разных уровнях.
0: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
2: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
0: And then we teach the Pythagoras or calculus, the advanced education.
2: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
0: So according to what level of spiritual understanding was taught,
2: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
0: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
2: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
0: So this recent obsession about oral sex.
2: И вот то, что касается
0: obsession.
2: Воздержания.
0: Obsession.
2: Воздержания от орального секса.
3: Даже не, ну, не, ну да, в общем, ограничения, в общем-то. Да.
1: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
2: Obsession — это когда наркоман. Абстиненция.
1: Абстиненция.
3: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
0: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it. That's called obsession.
2: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
0: The recent obsession about oral sex.
2: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
0: It actually comes from...
2: происходит потому,
0: from people who teach sex,
2: что люди, которые обучают сексу,
0: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment.
2: Сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
0: And in the Vedas,
2: а в Ведах,
0: in the body section of the physical section of Atharva Veda,
2: в части Атхарва Веды, которая описывает физические реалии,
0: oral sex is explained in detail.
2: Оральный секс очень подробно объясняется.
0: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
2: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
0: As a foreplay.
2: Foreplay.
0: A foreplay, a play before actual sex.
2: Как предварительная ласка.
0: To increase the heat of the body.
2: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
0: And to make the secretions come properly.
2: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
0: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
2: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
0: Without the knowledge of how the generative organ functions,
2: если мы не знаем, как работают детородные органы,
0: the modern sexologists have gone a little too extreme.
2: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
0: So some religions may forbid certain sexual acts.
2: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
0: This difference is just based on to what audience they were teaching.
2: Эти ограничения зависят от того,
0: and what time they were teaching.
2: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
0: As far as Vedas are concerned,
2: но что касается Вед,
0: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex. It is all elaborately explained in beautiful.
3: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Теренос Драчевой из консультационного женского центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее. Что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
2: What can they do? They are killing them now.
1: Ну, эпидемия имеется в виду.
3: Ну да, ящур. Модный ящур.
0: Regarding the non-remembrance of the last rape.
2: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
0: It depends on the diet of the person.
2: То это зависит от того, что она кушает.
0: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
2: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
0: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
2: он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
3: Сложно с этим не согласиться. А, да, а что касается вот вопроса о животных?
0: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
2: Когда животных в массовом порядке забивают для ради пищи?
0: Even though there is enough fruits and other products from the nature.
2: Хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы.
0: And also cruelty in the slaughtering process.
2: А также если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях.
0: That is when the animals gets diseases like that.
2: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
0: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, being to allow them to be food for the other animals.
2: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
0: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
2: И наша мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который
3: в общем, сейчас в большом количестве тусуется, да, в мире. А, Сереж,
2: нет, который происходит при забивании животных на бойнях.
0: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
2: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
0: And see the cruelty involved in killing those animals.
2: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
0: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
2: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
0: Fatal animal has to be eaten.
2: Но если животное должно быть съедено.
0: One could wait till it dies.
2: То не надо его убивать. Лучше дождаться, пока оно умрет.
0: And before it becomes toxic,
2: до того, как труп станет токсичным,
0: it should be freshly distributed.
2: Его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
1: Пока свежак еще.
2: Пока свежак.
0: Problem is they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
2: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
0: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness and the human may even die.
2: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
0: There are over dozen cases in America.
2: В Америке есть больше дюжины примеров,
0: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
2: Когда люди, которые ели вот этих кентуккских цыплят, подавали в суд на производителей.
0: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
2: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
0: So the government should bring some law.
2: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
0: And enforce it very properly.
2: И эти законы должны правильно соблюдаться.
0: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
2: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
0: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
2: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
3: А вот, Сереж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потравим еще и дикую природу, ну, иными словами.
4: Your proposal to send these animals to the forest so they could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
0: Oh yeah, because you're giving some you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
2: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет. Да, так
3: легко.
2: Что мы поделимся
3: легко
2: пищей.
3: Легко заболеет. Ящер — это дико болезненная, серьезная.
1: Это коровий грипп.
3: Да, конечно, конечно.
1: Так, а тигра-то, может, и не возьмет?
3: Ну, а зачем нам проверять тигров? Что, много у тебя тигров,
1: так,
3: например?
1: Тигров потом все равно есть не будет.
3: Да, у меня ни одного тигра.
0: They won't die, because they will hunt and eat.
2: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
0: They won't pull it from the fridge and eat.
2: Он не из холодильника его достанет.
3: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
4: Animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
0: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
3: Ну, будет ходить, пока не сдохнет.
2: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
0: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
2: Лев обладают таким телом,
0: with bent teeth and claws coming out, and
2: которое спроектировано специально, чтобы поедать животных.
0: And their digestional system is only two times longer than their body size.
2: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
0: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
2: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
3: Да.
0: They will digest.
2: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
0: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
2: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо звери.
0: For them it makes no difference.
3: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
2: То есть для овец все равно, кто их съест.
1: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
3: Ну, в Индии это невозможно. Там святые животные.
1: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падаль уничтожать, и все отлично.
3: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости.
1: Да-да-да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Натх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить не людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
3: И дико нахлобучили,
1: и нахлобучили до смерти. Да, да. И тем самым как бы храм очистили.
3: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
1: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
3: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантры, выяснил, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат? Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнело в таком виде.
1: Это был бледный очень, да,
3: в таком виде. Но после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма. То есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
1: церковушки.
3: Это церковушки, да, не хватало.
1: И синагоги.
3: Синагоги и долка.
1: Маленькой там.
3: Да.
0: This is misuse of the science of God.
2: Приведенный случай — это лишь свидетельство злоупотребления misuse of
0: science of God.
2: Злоупотребление наукой о Боге.
0: A temple is house of God.
2: Храм — это дом Бога.
0: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
2: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
0: Just like even entering your radio station, there are rules.
2: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
0: But I'm here talking.
2: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
0: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
2: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
0: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
2: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
0: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
2: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
0: That is the job of the temple.
2: Это работа, которая лежит на плечах храма.
0: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
2: Религиозные деятели.
0: When they become unqualified to teach,
2: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно,
0: they simply ban that you can't come, this can't come. And if you come, it is
2: просто,
0: dirty.
2: Просто вводят запрет. Они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
3: Ну, с другой стороны,
1: так это было
3: да,
1: или нет?
3: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом.
4: One cannot become a Hindu without...
3: Помнишь, такая телега там нам...
0: No, that's not true.
2: Это неверно.
0: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
2: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
0: There, if you sign a paper that I have faith,
2: если вы там подпишетесь,
0: you are considered a Hindu.
2: Заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
0: I took Nobel laureate George Wald.
2: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
0: Into the Tirupati temple.
2: В этот храм.
0: He just signed a paper that I have faith in God.
2: И он подписал бумагу: «Я верю в Бога».
0: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
2: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
0: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
2: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательные функции в обществе.
0: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
2: Цель храма учить людей науке о Боге, науке о душе.
0: If they become commercial establishments like a supermarket of God.
2: Но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета,
3: да, полный отстой,
2: то случается
3: согласен,
2: то, о чем
3: да.
2: вы сейчас
3: да,
2: сказали.
3: Да, да, да. Кстати, вот еще такой момент. Возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского? Поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
1: Это в своем Буднах, по-моему, был.
3: Да, да, прям-таки находил
2: на территории,
3: на территории, да, находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма, да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
0: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple there is also Buddha.
2: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
0: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
2: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
0: When When people were misusing the Vedic instructions,
2: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями
0: of animal sacrifice,
2: касающимися приношения в жертву животных,
0: and they were simply having Vedic barbecues,
2: они просто устраивали ведические шашлыки.
0: The Lord appeared as Buddha.
2: Господь тогда появился как Будда.
0: And he canceled, don't follow the Vedas.
2: И он отменил следование Ведам.
0: And there is no God.
2: И он сказал, что никакого Бога нет.
0: Surrender to your intelligence.
2: Он сказал, положись на свой разум.
0: This is the incarnation of Buddha.
2: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
3: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос мне, как говорится, по пульсу. По пульсу.
0: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
2: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
0: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
2: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
0: In the study of aura,
2: изучая ауру,
0: There are three colors.
2: Вы увидите, что есть три цвета.
0: There is golden color,
2: золотистый,
0: and there is red color,
2: красный,
0: and there is dark color,
2: и темно-красный, пурпурный.
0: If a person's all organs are functioning to their full capacity,
2: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
0: you see golden color.
2: Вы увидите ауру золотистого цвета.
0: When it's towards getting malfunctioning,
2: Если в теле есть болезнь,
0: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
2: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
0: And when the person has some acute sickness,
2: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
0: then the aura is dark.
2: То аура такого человека темна.
3: Лёлёк, мы с тобой, наверное, вообще как малиновые смотримся.
1: А мы-то как? Это специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям
3: Или
1: вот...
3: наш малиновый цвет бросается в глаза?
4: Can you see our
3: Сейчас ты услышишь страшное.
0: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
2: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски, на моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
0: Because I was just studying your aura.
2: Я просто ауру вашу изучал.
0: And not only physical imbalance.
2: И не только есть физический дисбаланс.
0: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
2: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
3: Ловко он тебя, Лёлёк.
0: When he was asking me questions.
2: Когда вы задавали мне вопросы.
0: But he was not actually thinking so.
2: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
0: He was producing those questions.
2: Вы задавали вопросы.
0: To educate the listeners.
2: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
0: So I was seeing his golden aura going towards red.
2: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
0: That's why I was smiling.
2: Вот поэтому я и улыбался.
3: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься,
1: Дело в том, что у меня очень много вопросов, но мне вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
3: Говори.
1: Нужно срочно ехать принимать роды.
3: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
1: Ну, я-то откуда знаю?
3: Ну,
1: я
3: понятно,
1: еще не знаю. Он мне показался еще.
3: Когда головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
1: Поэтому
3: давайте,
1: я
3: удачи.
1: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую.
3: Жизнь.
1: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
3: Давай. А мы
1: целую.
3: Пока послушаем композицию, хорошо?
2: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
0: This is a prayer to the spiritual teachers.
2: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
0: Describing the mercy and compassion of the saints.
2: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
0: Praying for help from them.
2: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
0: So that we can perfect our life while living here.
2: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
0: And be really useful for everyone.
2: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
0: So that there is peace and prosperity on earth.
2: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Во-первых, с прошедшими вас праздниками со святкой, с масленицей и с пельменницей. Я видел, как вы все, в общем-то, топтали борщевые тряпки, перекидывались выпечкой. Это было торжество. Да никогда еще Москва так не веселилась. Но я, прежде всего, конечно же, хочу попросить у вас извинения за свою дырявую память. Дело в том, что вот в пятницу, то есть это получается на сегодняшний момент уже позавчера, я имел честь, скажем так, а не то, что справа подумали, вот выступать в клубе «Драйв», который находится в Раменках, но забыл вам об этом сказать. Не потому, ну, вроде бы и мне выгодно, да, чтобы там как-то вы об этом знали, но вот... Вот, ну, старый я уже, я имею в виду старый мозгом, а не телом. Тело у меня молодое, здоровое и розовое. О чем вы сможете убедиться через 2 часа? Потому что я покажу свою тушку в окне радиостанции. Можете подъезжать, в общем-то, вот на Новый Арбат, вооружиться биноклями и прочей оптической лабудой и созерцать меня вот на 14 этаже. Я буду в трусах с американским флагом, с гирей и весь розовый вам показывать свои молодые мышцы. Да, ну и, соответственно, поскольку это было действие в этом клубе, я, естественно, после этого не попал на место с обычной дислокацией своей тушки и не мог добраться до своей фонотеки. Поэтому все ваши музыкальные заявки сегодня, как говорится... В общем, не будет их, а будем мы слушать то, что у меня под рукой. Под рукой у меня тут кое-что есть. Да, и еще о гостях нашей студии. Где-то с часу ночи у нас будет, так, наш коллега в гостях с другой радиостанции, занимающийся совершенно иной музыкой. Но, на мой взгляд, данная радиостанция, вот она является в эфире одной из наиболее слушаемых, особенно после прикрытия НСН. Ну, не самой даже НСН, а вот этого жанра замечательного. Вообще, конечно, это большая утрата. А мы будем слушать всяческую музыку. Номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поет Юрий Марочкин. Ну и, в общем-то, я периодически буду сейчас тогда... Вообще, должен был быть у нас и в первом часе гость, но, опять же, из-за отсутствия меня на обычном месте моей дислокации, он просто-таки до меня не дозвонился, поэтому я вот сегодня без музыки, эдакий весь расслаблен. Но это хорошо, потому что обычно я таскаю с собой мощный кейс, в общем-то, с набитый компактами, которые я ворую в музыкальных автомобилях, и из CD-чейнджеров, модных автомобилей, чьи багажники я взламываю спецломиком, вот, а также пишу потом на их полированных боках всякие слова русские, вот. Ну, сейчас будем читать, что тут к нам приходит. Да, вот, кстати, я что-то сегодня не объявил. Сегодня же 14 марта. И 1999 год, и сегодня 300-й выпуск нашей программы. Но я не сторонник юбилея, сами понимаете, и вообще юбилярства. Поэтому хотелось бы, чтобы это великое событие не было как-то освещено никем. Далее. Вы же ответственный музыкальный ведущий. Где песни молодых композиторов Макаревича, Матецкого, Лады Дэнс, ответственный работник культуры, персональный пенсионер на Тамзон? Вы знаете, дело в том, что я вот только что лазил по фонотеке, ни одной песни. Ну, конечно, Макаревич есть, извините, Матецкий, я просто не знаком. Мне очень стыдно, я не знаком с творчеством данного певца. Вот, а «Танцующие Жигули» песню я нашел, но какую-то глупую про там, где сравнивается беременная женщина с яблоками. В общем-то, я чувствую себя не в силах попросту ставить ее в эфир, потому что меня это травмирует. Чем руководствовалось тайное жюри комитета уважаемых людей, когда выдвигало вас название «Человека тысячелетия», интересуется Сэм. Ну, Сэм, как вот правильно написали, уважаемых людей. Дело в том, что слово «уважаемый», вернее, этот эпитет, насколько вы знаете, все права на него имею я. Вот. Он, например, если к вам милиционер говорит, уважаемый, ваши документы, то он самозванец. Он должен просто отдать честь и посмотреть вам в глаза выразительно. Вот. Если он говорит слово «уважаемый», все, самозванец, только я могу. Это как МС Хаммер, понимаете? Поэтому я им раздал вот эти погонял «уважаемый». И они все, дабы мне как-то отплатить, люди-то у нас все благодарны, выдвинули меня вот... на человека тысячелетия. Но это ведь действительно правда. Ну, согласитесь, да? Александр, почему налоговая инспекция не платит вам деньги за честность, спрашивает Штык. Дело в том, что она их с меня не берет. А вы знаете, есть такая пословица, да? То, что не приобретено, то есть потеря. То, что не отнято, то есть прибыль. Вот. Они, конечно, знают о моих многочисленных доходах с публичных домов, с заказных изнасилований и убийств. Вот. Я просто честно прихожу и говорю, да, я вот получил сегодня 100 тысяч долларов, но вам я ничего не дам. Они говорят, ну, ладно, ну, я спускаю от меня, потому что мои пронзительные, честные, голубые глаза вызывают у них вот чувство уважения и желание быть такими же, как я. Меня вообще-то радует ваша внимательность, вот такая определенная. Вот, например, присылают, типа, поставь что-нибудь из своего или из Кирилла Немоляева. Ну, уважаемые, я же вам сказал, что я сегодня, понимаете ли, не обладаю своей собственной фонотекой. Так что давайте не будем капризничать. Дальше. Что тут у нас дальше по делу? Сейчас. Вот такое сообщение. Здравствуй, Александр. После каждой твоей хорошей передачи я выплачиваю тебе гонорар в виде приобретения твоей музыкальной продукции. Но в этот раз мне не хотелось этого делать, так как я был сильно озабочен тем, что уже второй раз в этом году повторяешь начало встречи с гостями в конце программы. Я не понимаю, в чем тут прикол, так как я слушаю передачу от начала до конца, и мне это не тяжело. Так я потом отсыпаюсь спокойно днем, пишет Олег. Видишь ли, Олег, ну не ты один выплачиваешь мне гонорар, просто есть еще Серафим у нас, Серафим Пяточка, который говорит, Саня, я буду тебе платить гонорар, потому что, говорит, не успеваю прослушать начало программы самой. Вот я приезжаю, говорит, с дежурства, он банщиком работает в женской бане, и, говорит, вот застают, то есть как раз полчаса не вмещается, поэтому теряю суть. Я, говорит, буду тебе выплачивать гонорар, если ты будешь повторять хотя бы иногда вот начало. И Олег, это в принципе себя оправдывает, потому что действительно многие люди задерживаются. Это не потому, что моя там лень какая-то, мне несложно ставить музыку, понимаешь? Просто кто-то, вот, послушав начало беседы, после того, как уже она прошла вся целиком, начинает понимать, о чем шла, собственно, вообще речь. Так что... Александр, почему такие малоизвестные радиостанции, как «Азия Минус», «Минимум» и другие, боятся ставить ваши песни? А дело в том, что мои высокохудожественные произведения можно гонять только в FM-диапазоне с хорошим качеством. А эти радиостанции работают в диапазоне даже не средних, а длинных волн. Поэтому я не отдаю туда свои фонограммы. Очень много почему-то в этот раз вопросов, касающихся пива. Я со своей стороны призываю всех, в общем-то, по возможности употреблять бочковое пиво «Драфт». Вот, но в связи с последними финансовыми событиями в нашем городе и в нашем государстве наблюдается некоторый его дефицит. По вполне понятным причинам появились неплохие, скажем так, отечественные сорта. Самые распространенные – это, я опять же говорю о бочковом пиве, а не о бутылочном. Это все-таки, на мой взгляд, «Балтика» самое доступное бочковое пиво. По-моему, десятка номер. А вот бутылочную брать ни в коем случае нельзя, ибо от нее пучит и сода там. Ну и вот, в принципе, советские сорта. В моем любимом пивном кабаке «Ангара», который тут поблизости. Сейчас, в общем-то, люди обезумели и сделали цены на пиво отнюдь не народными. Я считаю, что это преступление. Пиво – это народный напиток, и цены на него должны быть, в общем-то, в ведении государства. Это должна быть жесткая монополия, потому что пиво – это жидкий хлеб, понимаете? Если сейчас алчные люди поднимут цены на хлеб, мы все помрем. Так же, в общем-то, и с пивом. Ну, самоварное пиво там действительно было хорошее. Да, из бутылочных. Что из бутылочных, например, я предпочитаю и вам тоже советую. Это обычное пиво Останкинское. Не надо путать с Очаковским. Останкинское пиво с зеленой этикеткой, с надписью 50 лет. Оно минимум пастеризовано. Хотя вот семидневного пива, к сожалению, уже не осталось, как утверждают специалисты. Далее. Дорогой Саша, под каким именем ты шаришь по интернету? Дело в том, что я не подключен к сети и в данный момент не собираюсь это делать, потому что я, ну, пугаюсь а, вирусов, б, это дело увлекательное. Я использую компьютерную, вернее, как ее принято называть у нас, политика, оргтехника, только по прямому назначению, то есть это музыка. Прокомментировать сейчас телевизионную программу я не могу по той причине, что у нас вчера, в общем, срезали телевизор, и один человек прицепил его на пояс, чтобы всех убеждать на улице, что это новый пейджер. Его мы сейчас ищем и, думаю, найдем, потому что приметный телевизор все-таки. Panablack, Panasonic, бубенцы, они какая-то там ерунда. Найдем, и тогда с радостью прокомментирую. Что тут еще? Много чего-то всяких вопросов, я уже теряюсь. Кассеты, да, какие-то кассеты пришли. Вот одна беленькая, другая вся в сургучах. Ну, только сегодня я, естественно, смог забрать ее. Как, Александр, как... Так, сейчас, извините, тут просто постоянно приходят телеги, поэтому приходится... Александр, как ты относишься к идее забрасывания яйцами деятелей искусства, в частности, Никиты Сергеевича Михалкова? Алексей Фисюков спрашивает. Ну, дело в том, что, конечно, Никита Сергеевич заслуженный очень человек. Чего стоит вот его бессмертное творение про гигамента дядю Степу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что наша страна, ну, вполне могла бы обойтись. То есть искусство бы ничего не потеряло без переделки севильского цирюльника, собственно. А вот Лимон Грина можно было потратить, например, на строительство детского дома. Я вот знаю даже место, где можно было это сделать. А закидывать яйцами тоже плохо, потому что яйца продукт съедобный. И кидаться ими в пустоту, собственно, не следует.

Продолжаем далее зачитывать телеги ваши. Сейчас. Голубоглазый про дядю Степу написал Милхалков, старший Никита. Ошибочка вышла. Привет, Женя, кто-то пишет. Там не по барабану, кто написал. Главное, что фамилия одна у них русская, Кончаловский. Так, далее. А сегодня в дорожном патруле показали операцию захвата студии звукозаписи «Озон». Их качество, как я отмечал, в общем-то, ну, это я сообщение читаю, это не я отмечал, не лезло ни в какие рамки, пишет батька Махно. Ну, я, мне сложно прокомментировать это событие. Если это пираты, то хорошо, конечно, что... Ну, вот, а с другой стороны, это... пиратство, это укор официальным студиям звукозаписи, потому что нужно как-то приспосабливаться, извините, к условиям, да, нынешним экономическим, и наполнять рынок официальной продукцией. Ну, почему пираты это делают, а вы не можете? Вы что, глупее, спрашивается, да? Саша, у тебя очень классный сайт в интернете, очень хорошо оформлен, только у меня один вопрос. Неужели ты отвечаешь на все эти дебильные вопросы, которые тебе посылают недобитые акселераты? Злобствует хомяк. Нет, дело в том, что вопросов приходит очень много. Мы специально как-то с человеком по имени Вебмастер, да, решили не... открывать целиком вот этот поток вопросов. Ну, как обычно на сайте, там ты послал вопрос, он сразу же на мониторе появляется и висит. Потому что там очень много их и повторяется и так далее. Мы все это, в общем-то, конечно, тщательно фильтруем. И затем вот этот самый вебмастер передает мне те вопросы, которые по нашему с ним мнению, опять же, ответы на которые будет интересно прочитать всем посетителям сайта. Вот, видимо, так. Далее. Александр, почему в ваших песнях нет ни одного положительного героя, а только отрицательные, вызывающие неприязнь, отвращение люди? Посмотрите вокруг, много хороших людей, ну и так далее. Вы знаете, дело в том, это пришло письмо такое от Евгения. Женя, дело в том, что, например, послушайте песню «Сабля». Там вот человек несет под мышкой свою подругу. Он положительный герой, да, ну, согласитесь. Далее, ну, у меня масса ответов на эти вопросы. Например, песня вот «Аптека». Человек, который работает в аптеке, он всех спасает. Строитель, замечательная личность. Да, все это люди положительные, понимаете? Все они положительные. Саша, как ты относишься к возвращению черного кофе в Москву, спрашивает Дмитрий. Видимо, Дмитрий Варшавский. Ну, и вообще музыка, она любая хорошая. Я, честно скажу, я не являюсь большим поклонником музыки такого рода, но вот в прошлый раз у нас был Владимир Марочкин в гостях. Он рассказывал, что на концерте много было людей, и что музыканты играли очень классно. Ну, хорошо, что классно. Я рад. Далее. Александру с элегантной фамилией Лаэрский. Вы могли бы определить стиль? Сейчас, извините, тут перебили другим вопросом. Да. Стиль, жанр или музыкальное направление, в котором вы творите? Пишет Шпательман. Нет, не могу. Это дело журналистов. Я же попросту музыкант. Да. Композитор, поэт, танцор. Гениальный. Здравствуй, Александр. Недавно я получил вашу книгу «Кактусы и кошки» и не нашел там ответа на вопрос. У меня гибнет кактус. Помоги, ежик. Ну, что же гибнет у тебя кактус? Видимо, ты его переливаешь. Тут я так не могу ответить без прощупывания и осмотра. Любой рецепт, он будет, ну, скажем так, неправилен. Понимаешь? Вот постарайся его не поливать, во-первых, и дышать на него почаще с утра. И перед сном. Так, что тут еще? Ну и к тому же, это же книжка о другом совершенно. То есть о бронетанковых войсках. Как ты там можешь найти о кактусах каких-то? Если вот, кстати, странные вы люди. Вот книжка называется «Кактусы и кошки». Значит, у вас представление, что там о кошках и о кактусах, да, все. А то, что это о бронетанковых войсках, вам и в голову не приходит. Александр, я сейчас на Кумаре. Я знаю, что ты знаешь, где можно приобрести это. Дело в том, ну, я понимаю, о чем идет речь, что я не приобретаю это никогда. Это действительно так. Ну, потому что это очень глупо. Ну, представьте себе, да? Вот радиослушатель. Ну, как на ваш взгляд, я буду выглядеть, приобретая это?
как дебил совершенно. Я и так, собственно, вот в окно вот когда встану, сейчас увидите, что не в самой лучшей форме. Саша, когда же, наконец, закончится мерзотная зима со своей перхотью бизнес-вумен? Ну, этот вопрос бизнес-вумен, дорогая, меня тоже дико мучает, но по своему печальному опыту я знаю, что нам еще точно вот придется ждать недели две, то есть где-то за неделю до окончания месяца март, который сейчас на дворе, начнется вот это вот течение, значит, со всех сторон будет все там течь у всех, прилив мощный начнется, почки всякие набухнут, и вроде бы мы вздохнем всеми своими мощными грудями, скажем, вот она весна, вот оно случилось, но не нужно себя обманывать, это фальшстарт, так мы, ученые, называем вот этот период, это фальшстарт природы. Начиная где-то с 1-го, со 2 апреля, зима последний раз мощно ударит по нам. Я просто это знаю, как то, что вот я там, скажем, с Сашей, что на мне сейчас костюм тройка, понимаете, и сигара во рту, в общем-то. Поэтому я думаю, что вот, дабы избежать этого фальшстарта, нужно настроить себя еще на месяц купания в данной, вот, в общем-то, как вы правильно выразились, перхоти. Лаерский, почему ты так презрительно относишься к человечеству, пишет художник Вирский. А я, например, считаю, что я отношусь к человечеству очень хорошо и с большой любовью, что я великий гуманист. Почему презрительно? Александр, почему Лужков не посоветовался с вами, когда создавал свою партию, пишет Сэм. Ну, вы знаете, Сэм, дело в том, что вы знаете это, и это знают все политики известные, что со мной советоваться насчет создания партии бесполезно, потому что я специально буду давать советы, которые приведут к краху данной вот партии в перспективе, поскольку я только за свою партию радею, понимаете? Вот, они уже научены опытом, просто и не лезут ко мне с такими вопросами. Ну зачем им это надо? Песня.

0: в нашем дивном городе уже без 10 час. Далее продолжаем отвечать на ваши... Я продолжаю. Я так о себе на «вы» все время, сами понимаете. Да, так вот, был вопрос, касающийся альбома «Пощечина жизни». Как я уже говорил, он требует серьезной доработки в плане мастеринга и прочих дел. Мне удалось только вот буквально 3 дня назад поставить вот эту программу. Она очень сложно инсталируется. Это, ну, те, кто вот немножко с компьютерами имеет дело, знают, что это такое. И сейчас я вот на следующей неделе вплотную им займусь. И к тому же есть предложение реальное по его выпуску. Так что я думаю, что он появится. Все зависит только от работоспособности моей тушки. Александр, не планируете ли вы в будущем сделать на вашем сайте чат для общения со своими поклонниками, пишет Харрис. Вот дело в том, что если в день на этот сайт заходит, ну, скажем, не менее 50 человек, тогда имеет делать это, о чем вы говорите. Скорее всего, мы это сделаем где-то через месяц, потому что количество заходящих на сайт где-то раза в 2 больше, чем то число, что я назвал сейчас в день, да. Вот. Другое дело, что сам я по причине отсутствия у себя вот этой сети не смогу там принимать участие, но пусть будет чат, пусть те, кто заходит, общаются между собой, всячески прикалываются. Это несложно. Так что то, скорее всего, мы это сделаем. Далее. Если ничего не скачивать, то занести вирус из интернета нереально, пишет бизнес-вумен. Да, но я же, поскольку тупой, то меня же будет интересовать информация, которая там есть, и я наверняка попробую что-нибудь скачать. Хотя это и вредно. Ну, в общем, не хочется мне пока с этим связываться. Лаерский, не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле, пишет Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, ну, вот все вы пытаетесь меня обидеть. Вот вы меня так, типа, Лаерский. Да я просто Сашок, да. Вот если бы я, например, говорил, я Александр Алексеевич, вот тогда я пытался, вернее, можно было бы сказать, что я пытаюсь казаться умнее. Вы поняли, да, меня, Евгений Николаевич? Александр, есть мнение, что вы поспорили на крупную сумму денег, что станете в окне станции в голом виде на обзор всей Москве. Ну, естественно, без денег там не обошлось. Это не спор, это просто гонорар. Да и мне приятно покрасоваться. Так. Алиса интересуется, с кем мне приходится Диоген Лаэртский. Очень... Есть ли у меня внуки? Ну, внучка присутствует у меня. Диоген Лаэртский – это очень человек, которого я очень уважаю. И, ну, представьте себе, да, то есть человек писал анекдоты про мудрых философов. Это же круто. Очень круто. Так, Александр, видел вас вчера в приемной 53-й городской больницы. Что вы там делали, спрашивает Фисяков. Алексей, работал, Леш, работал. Дело в том, что жить сейчас тяжело, я подрабатываю сторожем. Летом, как я уже говорил, строю дачи. И там я принимал всех, отправлял потом. Александр, как в домашних условиях собрать компьютер? Игорь Волков спрашивает, имея магнитофон «Комету». Игорь? Ну вот ты хочешь, чтобы я пошутил на эту тему. А меня это ввело в печаль. Вот то, что мне напомнило о магнитофоне «Кометы». Александр, у меня к вам 3 вопроса. Первым, получили ли вы письмо за мою подписью? Второй, видели ли вы фильм «Бивис и Батхит уделывают Америку»? И в третьем, как избавиться от боли в ногах, когда лопаются на них вены? Спрашивает экс-финансист. Фильм я смотрел, письмо я от вас тоже получил. Кстати, как прям целую программу посвящу ответам на письма, потому что почему-то писем очень много приходит. Вот. На третий вопрос, я же не хирург, я не могу ответить. Понимаете, может быть, это, там в снег сунуть их там куда-нибудь или наоборот грелку положить. Вопрос к вам как к поэту. Не могли бы вы прочитать небольшое произведение в эфире? Олег пишет. Олег, сложно мне это сейчас сделать, потому что в голове крутится только стихотворение с определенной лексикой, да. Ну, к примеру, вот такое. Нету сил терпеть обиды от озлобленных людей, потому возьму оглоблю, всем отвешу. То есть это начало великой, большой поэмы. Вот я ставлю в эфире песню Цоя. Это говорит о моем сугубо уважительном отношении к данному артисту. Значит, адрес в интернете моей тушки www.laertsky.com. Значит, в середине буквы Е, на конце Y, через точку. Сейчас у нас будут уже новости. Затем, может быть, придут гости. Если не придут, мы с вами продолжим еще немножечко общаться. Ну, а придут, будем слушать «Кислоту».
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Ну, пока что наших гостей еще нет. Ну, это неудивительно, потому что сами знаете, что опасности подстерегают на наших улицах в такое позднее время всех, в том числе и животных домашних. Но это я не про гостей, я так. Риутвиц интересуется, как в домашних условиях можно записаться на пластинку. Никак, дорогой друг, потому что будет сильно вонять. Насколько я знаю, производство виниловых пластинок – дело достаточно вонючее и сложное. Вот раньше на юге стояли специальные конструкции. На юге, я имею в виду, на курортах разных, где там записывали на такие гибкие какие-то пластиночки, поздравления и так далее. Вот на такую вы, может быть, сможете еще записаться, если найдете оборудование. А так я бы не советовал вам этим заниматься. Доброжелатель вот интересуется, откуда в моем лексиконе слово «тушки». Значит, я, видимо, поясню это так. Дело в том, что тушка или по-иному, по-научному скафандр, это есть совершенно отдельная субстанция от мозга. Вот, я думаю, вы теперь поняли, какой смысл я вкладываю вот в слово «тушка». Ну, а вовсе не то, что вот бабушки покупают курочку и так далее. Лабораторно-практические занятия по разбору дискографии группы «Black Uhuru». Это начальник главного управления ГИБДД города Москвы интересуется, вряд ли состоятся, потому что, поймите правильно, я не являюсь великим там искусствоведом каким-то. Мне очень сложно там заниматься исследованием одной группы. У меня есть такой гигасборник Black Uhuru. Это я очень сам люблю эту группу. Единственное, что я могу сделать, как-нибудь посвятить целую программу прослушиванию их музыки. Это, кстати, хорошая идея. Александр, вы много времени посвящаете встречам с достойными людьми, но пора вам посвятить творческий вечер с самим собой любимым. Олег, ну вот сейчас-то я этим и занимаюсь, вот уже почти битый час, я только о себе. Александр, скажите, пожалуйста, на какой срок вы оплатили мой пейджер? Дело в том, что он работает полгода, работает абсолютно бесплатно. Меня это очень радует. Большое вам спасибо. Вы самый добрый человек на земле, пишет девушка Мила. Девушка Мила, мы не досмотрелись сегодня уже вряд ли. Завтра. Завтра мы его, конечно же, отключим. А всем сотрудникам нашей компании я сделаю мощный втык в плане дыни. Будучи в подавленном и больном состоянии своей тушки, я вчера утром отправился в поликлинику, где мне повели операцию по удалению когтя. Александр, помогите добрым советом по избавлению от моего подавленного состояния. Харрис. Видишь, Харрис, ну что, ноготь? Зачем тебе ноготь? Вот, кстати, Александр, вы далеко не гуманист, пишет Кирилл, видимо, услышав про ноготь. Но я, Кирилл, не то имел в виду, что зачем, дескать, ноготь. Конечно же, ноготь нужно там в носу ковырять и так далее, но отрастет он у вас, Харрис. Ну, что я еще могу сказать? Ну, чего, не знаю даже, как вас утешить. Посуду помойте, к примеру. Если у вас она вся чистая, о, соседям позвоните, скажите, есть грязная посуда, и помойте им. Может, настроение улучшится. Надя интересуется, какие праздники я признаю. Из календарных никаких, кроме Нового года. А так я праздники назначаю себе сам. То есть, к примеру, с утра солнце светит, пивко в холодильнике есть, настроение хорошее. Вот этот день для меня праздник. И, кстати, того же желаю всем, чтобы календарную всякую вот эту байду не принимать близко к сердцу, поскольку это попросту шантаж. Это тоже восьмое. Ну, что это такое? Первый день весны там придумала. Вообще подумайте сами, да? Человек, у которого имя Клара, фамилия Цеткин. Ну вы что, вот взрослые люди. Константин интересуется, знаком ли я с кем-нибудь из питерской рок-тусовки. Но дело в том, что знакомство и дружеские отношения — это, согласитесь, разные вещи. Вот, скажем так, поддерживать или, ну, тусоваться, как вот принято говорить, ну, я не люблю, потому что я считаю, что все люди, которые заняты делом, просто не имеют на это времени, да? Вот. А так, естественно, что я со многими знаком, хотя бы вот в силу того, что многие из музыкантов были здесь в эфире. И... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек напротив меня стоят. Но это не гости, это просто, видимо, пришли посмотреть на меня. Ну что, все, ушли. Да. Далее, сейчас будем далее зачитывать. Номер пейджера, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, кстати, я думаю, а вдруг гости не придут? Че я как идиот, как последний диджей буду сидеть, что ли? Я-то выключу радио, да уйду. Ну, домой пойду. Я. Дорогой Колючий, если я буду сейчас перечислять всю свою дискографию, то будет, так скажем, похоже на самолюбование. Я и сам ее не помню. Вернее, помню, конечно, но это, поверь, скучно. Ну, вот зайди на этот сайт там от товарищей или сам, посмотри, там все есть. Ну, что же мы будем зачитывать? Это базитизм. Ну, прости. Рютвиц интересуется, не хочу ли я первый час одной из своих передач посвятить прослушиванию присылаемых тебе кассет. Дело в том, дорогой Рютвиц, что практически 80% присылаемых кассет имеют, ну, не эфирные качества в силу того, что люди не следят за уровнем записи. Записано это все на плохой ленте. Не говоря уже о качестве самих музыкальных произведений. Все-таки, как-никак, я отвечаю за ваше здоровье. Если кто-то из вас получит нервный удар, там, стресс или просто канат отдавит вот от ужаса, который будет твориться, то я же сам себе этого не прощу. А набрать действительно сколь-нибудь стоящего материала на целый час, поверьте, очень трудно. Поэтому вряд ли, наверное, у нас это получится. Далее, что тут еще пишут? Фамилию Бориса Николаевича я сам не помню, к своему студу. А, вспомнил Симонов фамилия. Вспомнил. Александр, ты злой, коварный и жестокий человек, пишет Настя. Настя, ну вот откуда ты знаешь? Ну вот я нежен и добр, что бобр. А кто такой... Цепкин. Явно фамилия какого-то мужчины, пишет девушка Мила. Ты знаешь, я тоже полагаю, что раз Цепкин, значит, он мужчина. И я вообще не понимаю, это, а почему он там имеет какое-то отношение к Дню Победы. И там вообще непонятно. Далее. Служил ли я в армии? Естественно, на подводных лодках, на всяких там... Ну вот, туда-сюда мы там, оттуда-обратно, консервы там нам давали. Знаете, в то время, когда я служил на подводных лодках, мы такие компоты жрали там. Вот, и потом после каждого заплыва полугодового нас в дом отдыха направляли. Вот так-то, Настя, а вы говорите жестокий. Я, можно сказать, рубеж защищал, пока вы тут на пляске ходили и на дискотеке. Харрис говорит, пока нет гостей, огласите список музыкальных произведений, которые имеются у вас в наличии в данную минуту. И будет делать легче музыкальные заявки нашим радиослушателям. Харрис, ну не надо делать из меня демона какого-то. Чего хочу, то и буду ставить. Я же все прихожу не работать, а отдохнуть, послушать музыку, которая мне нравится. Сергей сообщает, Александр, ко мне только что зашел парень без ногтя и попросил помыть посуду. Вот... Вот, видите, замечательно как. Прислушивайтесь к советам меня, умного. Что тут еще? Ага. Саш, чем вы занимаетесь в гримерной в перерыве между вашими концертами? Какие напитки употребляете? Ну, прям так перебивают меня круто. Извините, что такие паузы просто. Пейджер тут один. Сейчас дальше дочитаю. Ага. Как происходит ваш отдых, пишет Протагор из Конькова. Видимо, это имеется в виду, что я должен ответить за всех музыкантов, да? Но я могу ответить, скажем, за себя в данном случае, там, за Ящера, или там, за Анжелику Почем, или за танцующие «Жигули». Я сказать не могу, чем они там занимаются у себя в гримерках. Я в последнее время не употребляю спиртных напитков перед концертом. Ну, редко, когда пиво. Скажем, водку я не пью уже 3 года вообще. Вот. Ну, хотя, ну, это не важно, да. Что касается отдыха, то сам концерт — это тоже отдых. Все нужно делать в жизни легко и радостно. Если вы, знаете, как вот слабоумные говорят, типа, мы работали на этой площадке. Но если для тебя музыка — работа, что ты можешь вообще? Ну, как можно говорить, типа, или там спрашивать, а вы когда работаете? Да не работаем мы. Мы не работаем, мы лобаем, да, не стыдно, лобаем музычку для людей. А работают и шаки, собственно. Как-то я разволновался. Тут много чего-то приходит. Почему вот вас так пробило именно сейчас, после часа присылать? Георгий вот заказывает что-нибудь из старых африканских музык. Свинг. Ну и чего, я сейчас побегу свинг вам искать, Григорий. Ну вот как вы думаете, вот взрослый человек, присылаете мне эту телегу, да? Вот Саша сейчас встанет, побежит искать африканский свинг, да? Ну вот подумайте сами, ну вы же взрослый человек, я же объясню, сижу я тут, где я предпочитаю отдыхать, спрашивает Мускат. Вот, это интересно. Ну, Мускат, в принципе, так сказать, вне пределах нашей великой и могучей, потому что иногда, конечно, нужно отдыхать от военных действий, то есть я выбираюсь из этого окопа, ну, как бы недели две где-нибудь там парюсь, а затем залезаю снова в окоп. Вот. Правда, вот уже 3 года, как я сижу в этом окопе, никуда не выбираюсь. Это сказывается на моей психике. Ну, кстати, пришли наши гости, сейчас через энное количество времени мы начнем с ними общаться и слушать музыку совершенно другого плана. Сегодня будет лекция. Еще раз, напоминаю, пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Я извиняюсь перед теми, на чьи вот вопросы и послания я не успел ответить. Физически сложно. Скоро нас тут будет 5 сидеть, и каждый будет отвечать. Вот, они уже здесь. Ладно, сейчас пьеса. Половина второго тут стукнула на нашей маленькой кремлевской башенке. Кстати, склеенной мной из еловых шишек. Лужков мне назад прислал ее, говорит, дескать, ставить дома некуда. Говорит, весь в подарках. Я приделал колокольню, она отзванивает перманентно каждые полчаса. И у нас в студии гость. Это ведущий радиопрограммы «Импульсы», которая выходит на радиостанции 106.8 FM. Также музыкальный корреспондент, как там, журнала «Птюч», да, что означает «птица».
2: Да.
0: Сергей Кошеверов. Я пригласил тебя вот с какой целью, дорогой друг. Сам я в музыке подобного рода не искушен. Я даже, ну, имею в виду не музыку, а стилистические названия и всю эту паутину журналистских мудрствований. Вот так я бы даже выразился. Но, конечно же, безусловно, я уже говорил в самом начале нашей программы, что в эфире московском можно слушать только две вещи. Во-первых, ну, конечно же, меня. Ну и второе — радиостанция, понятное дело. Музыка, которая там крутится, на мой взгляд, является очень интересной. И ты сегодня будешь нам зачитывать лекцию, попросту говоря, и ставить образцы лучшей, на твой взгляд, музыки подобного плана. К тому же я сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, ну, как это всегда бывает, даже вот в эфире любой радиостанции, исключение, кстати, опять же, наверное, только программа «Монморанси», я завожу ту музыку, которую хочу заводить. В этом плане мне очень повезло. Ничего нельзя сказать об остальных моих коллегах. Все-таки есть определенные рамки, определенные какие-то, видимо, стилистические привязки. То есть не все зависит от ведущего, к сожалению. А вот сегодня у тебя, Сергей, есть возможность крутить не только ту музыку, которая постоянно фигурирует вот у вас в эфире, но и то, что ты хотел прокрутить, но по каким-то причинам там от тебя независимым не можешь. Представляешь, какое счастье на тебя свалилось вообще, или не представляешь?
2: Да, представляешь, я обалдел, я вижу. Учитывая того, что всем, конечно, привет, я еще, по-моему, не поприветствовал уважаемых радиослушателей, ну и тебя, Саша. Я, честно говоря, вот в роли такого просветителя выступаю, и уже был в такой роли как-то. Мои друзья года два назад решили устроить в театре на Таганке, но в таком служебном помещении театра, значит, устроили лекцию и пригласили меня. Причем устроили даже два раза лекцию. На первую пришло человек 15, на вторую человек 40. После этого мы подумали, что надо либо превращать это в какую-то коммерческую лавочку, но на нас напала сразу же нам наслед налоговая инспекция. Нас хотели всех арестовать, и мы это дело прекратили.
0: Ты вот, догадываешься, что это не от меня шло? Я имею в виду налоговую, что я не звонил.
2: Ну, в общем, да.
0: Да, потому что, да. Ну, мало ли, что люди падают. Ты тоже можешь наушники одеть. В них, во-первых, удобно, а во-вторых, ты не слышишь вот этих стуков от ремонтных работ, которые у нас в коридоре происходят. Я просто расширяюсь. Хочу сделать тут маленькую свинофермочку, лошадку поставить.
2: Так, да, я видел, там рельсы уже носили, да, чтобы...
0: Ну, с огородку, да.
2: Работ, да.
0: Да, ну...
2: Угу. Ну, хорошо, возвращаемся к электронной музыке.
0: Но!
2: Да. Я не знаю, надо начинать, наверное, с таких вот философствований.
0: Я думаю, надо с истории, да. Вот, во-первых, смотри, получается странная штука. Когда я тебе позвонил и сказал, зашити, говорю, привези вот какие-нибудь музыкальные носители, ты сказал, что только виниловые пластинки. То есть практически альтернативная на сегодняшний день музыка, единственная, звучит на источниках 30-х годов. Вот этот парадокс хотелось бы как-то объяснить. Почему?
2: Ну, да. Во-первых, аналоговое звучание, а его представляет винил, оно все-таки для людей, которые уже сейчас вторглись в цифровой век, оно является таким, такой ностальгией по старым временам. И, во-вторых, оно очень тепло звучит как-то. Вот это аналоговые записи. Вот, поэтому даже такой с философской точки зрения винил, он ближе народу. Ну, а что касается, не знаю, там ты сказал, альтернативная музыка. Не знаю, я думаю, что сейчас...
0: Ну, модная даже, я бы сказал.
2: Модная, да.
0: Модная.
2: Наверное, модная.
0: Ну, а представляешь, вот смотри, что, например, сейчас модно, да? Ну, там, ну, ты видел, да, мой новый автомобиль? Ну, автомобиль, да. Модно, да? Там сидит ченджер, я тебя засветил, потому что красиво, там, модно.
2: Серебряная, знаешь, полосочка.
0: Ну, видел ее, да?
2: Да.
0: Вот, видишь? И вдруг, понимаешь, на тебе вот виниловая пластинка, как бабушкин граммофон, вот эта байда мандула. Ну что такое, говорим мы.
2: Ну, вот это как-то... стильно. Говорят, модники.
0: А, понятно.
2: Кстати,
0: а дома вот такого рода музыку люди, вот, которые в этом мире существуют, в параллельном мире, они тоже слушают с винила? Или все-таки это профессиональный подход, вот винил?
2: Ну, в принципе, любой человек может... Люди вообще делятся на тех, кто слушает только ту музыку, которую играет, если я имею в виду диджеев, вот, и на тех, которые слушают самую разнообразную музыку. Ну, вообще, конечно, дома удобнее слушать не с винила, потому что виниловые пластинки, как известно, короткие, заканчиваются быстро, надо менять. А если занимаешься каким-то процессом, который, ну, как бы, ну, ради пластинок отрываться от этого процесса как-то не гоже. Поэтому уж лучше поставить какой-нибудь компакт-диск, его поставить на повтор, а потом можно что-нибудь даже записать на кассету или на какой-нибудь мини-диск или на CDR. Сейчас столько возможностей существует. Вот. Я, правда, как всегда, оперативно не смог вот сделать по высшему качеству. Вот. Не обессудьте, кстати, за качество. Немножко будет с кассет звучать. Но все делалось, тем не менее, очень оперативно и вот, как бы сказать, эксклюзивно.
0: Ну, это хорошо.
2: Но,
0: ну что, к истории,
2: тем
0: видимо,
2: менее, да.
0: Да. Как-то там...
2: Возвращаемся к истории.
0: Но.
2: Я вот все время думаю, что вот вся эта электронная музыка, которая сейчас есть, вот эта электронно-танцевальная музыка. Хотя на самом деле она не только танцевальная, это просто как-то условно, что основные все стили, они все танцевальные. К сожалению, вот я сегодня не смогу, наверное, все обозреть эти вот уголки, залезть в эти все лазейки, дырочки. Они же появляются каждый день, новые стили. Не секрет, что многие солидные издания на Западе, журналы, радиостанции, имеют в своем штате людей, которые каждый день занимаются тщательным вот этой классификацией каждый день появляющихся новых стилей, заносят их в большие, скажем, отделы и получают за это деньги. Это очень кропотливая работа, потому что каждый день появляется до 10 новых стилей в современной музыке. Вот, так вот, это
3: каждый день?
2: Да, каждый день, да. Специальные люди нанимаются, чтобы вот отслеживать это и классифицировать.
0: И... Послушай, извини, я сразу так я буду поправки такие. Вот ведь вот вся эта модная музыка, о которой мы сейчас говорим, но она не живая в том плане, что состоит из сэмплов. Как правило, сэмплы сами люди, вот, и их использующие, очень ленятся делать. То есть люди, которые создают сэмпл, на мой взгляд, настоящие художники. А те, кто пользуется готовыми сэмплами, пользователи талантливые там, или менее талантливые. Но, тем не менее, вот когда ты сказал, до 10 новых стилей в день, это не является ли просто вот, там по-другому склеил сэмплы, и вот новый стиль, готовые сэмплы. Ну, что здесь там, акаевские эти библиотеки, там и прочие дела, где там до 1000 этих петель, лупов. Даже этот, как он называется-то?
2: Грувбокс.
0: Грувбокс смешной. Да, на,
2: меняешь для... паттерны и все туда-сюда гоняешь. Да.
0: Всякие дэнс-мастер программы, этот Rebirth, этот бибокс. Ну, то есть, как можно сделать что-то вот новое на том, что есть у всех.
2: Ну, кстати, вот эта электронная музыка, она хороша еще не только тем, что она сейчас стала модной такой, она еще хороша тем, что она дала людям возможность заниматься вот этими делами, не имея музыкального образования. Правда, это привело, в общем-то, к обратному, что зачастую электронной музыкой занимаются люди, которым лучше бы ею не заниматься.
0: Да.
2: Вот. И поэтому вот у этих людей получается, что они гоняют туда-сюда одни и те же сэмплы, а все-таки самое интересное музыканты, они, в общем-то, не гнушаются использовать живых музыкантов, сами даже что-то берут в руки, какие-то инструменты. И вот именно интересна музыка от тех музыкантов, которые, в первую очередь, музыканты, а не пользователи компьютерных программ или всевозможных вот этих коробочек.
0: Вот практически вся вот эта, будем такое условно называть ММ, модная музыка, да, ну, да. Пока что, да, она все-таки создана на основе ритмов таких, ну, даже вот этот, ну, этот другой немножко, но тем не менее, основном пахнет рэпом. Все-таки можем ли мы с уверенностью сказать, что эта музыка родилась в черных кварталах Бронкса?
2: Ну,
0: извините, что у меня такой акцент, я болею.
2: В этой музыке не только черные корни. В принципе, я вот все пытаюсь это сформулировать эту идею, хотя она очень банальна, что, в принципе, электронная музыка, она ассимилирует все достижения века в области поп-музыки, и поэтому источники у этой электронной музыки, они самые разнообразнейшие. Ну, конечно же, в первую очередь, это как таковая электронная музыка 70-х, 80-х,

0: музыка, тут и диско, тут и фанк, тут и все что угодно.
1: Даже
0: Крафтер
1: регги.
0: Предложили. Регги обязательно. Но это вся черная музыка, в общем-то, она как-то имеет отношение к регги отчасти. Вот, все же знают это.
1: Да.
0: Ну и, собственно, в электронной музыке регги даже очень получил хорошее продолжение в виде стиля даб. Вот. Кстати, многие ученые склоняются к тому, что даб существовал ранее, раньше, чем стиле регги, что это была изначально корневая музыка. Но вот эти споры, видимо, о том, что первичные курица или яйцо, они продолжаются. Вот. Ну,
1: кстати,
0: опять...
1: знаешь, похоже, извини, что я перебиваю, вот сейчас, если проследить, да, то есть вот даб, это такая, ну, практически, как принято называть, психоделика, все эти эффекты, да, выкрутасы и навороты. А регги — это все-таки музыка очень такая гармоничная, то есть там уже существует гармония, аккорды, понимаешь, пап, аккорды существуют. Но что говорит о том, что это усовершенствованный даб все-таки, ну, по логике.
0: Да, в общем-то, о. Такой вот более попсовый.
1: Да, попсовый даб, вот, видимо.
0: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к нашей вот этой всей классификации, наверное, стоит... В принципе, в общем-то, разделить всю музыку, вот эту электронную, на два типа. Это музыка для танцев, вот, и музыка для слушания. То есть, говоря по-простому, колбаса и интеллектуальная. Вот, вот сегодня вот я попытаюсь показать, как взаимодействует эта колбаса и это интеллектуальное.
1: Ну что, начнем?
0: Кстати, откуда слово «колбаса» взялось? Я все время думаю, почему так вот как-то вот с подачи кого появилось это слово. Я, честно говоря, с ним столкнулся еще задолго до того, как влился в мир этой всей клубной
1: танцевальной культуры. Вот ты имеешь в виду слово «колбасить», да, вот даже сам?
0: «Колбасить», да.
1: Ну, вообще, по идее, это вот изначально же, на мой взгляд, оно обозначало очень плохое состояние тушки. То есть вот когда общеупотребительным было, ну, не общеупотребительным, а когда все общество, большинство его, невзирая там, на социальную принадлежность и так далее, пребывало в состоянии, в общем-то, постоянного вечного бодуна, да, ну, то есть как вот профессор говорит там, ой, Иннокентий Петрович, у меня сегодня мощное похмелье, да, там потом, ну, бодун, я с бодунища, да, и музыканты также, вот они созванивались, типа там, Игорек, я с бодуна, с жуткого, а потом, значит, они врубились, что эту же фразу, эту же формулировку для описания своего состояния применяет любой человек. Даже там 80-летняя алкашка с Казанского вокзала. Они думают, как же нам это самое, как же... И, видимо, было придумано слово «колбасить». К тому же оно универсальное. Это же там связано еще с употреблением химикалий. Тоже там их колбасят. Кумарит. То есть кумарит, по-моему, было перед «колбасить». «Колбасить» — это уже модерн,
0: да,
1: такой.
0: Модное,
1: да, модное слово. «МС». Будем называть условно.
0: Хорошо, в общем, да. Начнем, наверное, слушать эту колбасу.
1: А ты будешь объявлять названия какие-то или без них?
0: Я просто буду, видимо, как-то так вот, может быть, какие-то нюансы стилей, не знаю. В общем-то, я думаю, что названия в данном случае не играют роли. Играют даже меньшую роль, чем стили.
1: Да, а то есть сейчас мы будем слушать танцевальную байду.
0: Да, мы сейчас будем танцевальную байду и такого техноплана, техно-трансового плана.
1: Слушай.
0: Ставь. Давай. Вот такая вот колбаса звучит в эфире «Эхо Москвы». И это сегодня уникальная ночь. Сегодня мы всех просвещаем, или точнее не просвещаем, а призываем в зону электрической частоты, электрической музыки. Как говорит известный радиоведущий Мартин Ландерс, зона электрической музыки.
1: О, а у меня о нем спрашивали недавно. Я не знал, кто это, к сожалению. Ну, то
0: он
1: есть
0: кочует мы... по разным радиостанциям. Вот
1: да?
0: Сейчас на 106.8. Осел, кстати. Ну, неважно. Человек такой с солидным музыкальным опытом, ему уже за 50. Вот, по-моему.
1: А это его настоящее имя?
0: Это, ну, у него было родители, как бы, родные, приемные. Вот, родные были русские. Вот, русское есть имя, фамилия. Вот, и были родители приемные, которые, видимо, из Норвегии или из Дании. Вот, поэтому он меняет все
1: время
0: имена.
1: Ну, Мартин, да.
0: Два паспорта имеет. Это же выгодно, в принципе.
1: Выгодно.
0: Да,
1: выгодно.
0: Два гражданства.
1: Чем больше документов, тем лучше. Потому что, знаешь, ты простыню вытащил перед гаишником, пока он сообразит, что к чему, ты уже вроде как... Вот, они устают же. Это просматривать, отпускают.
0: Ну, в общем, возвращаясь к техно, могу сказать, что вот с точки зрения диджеев И с точки зрения вообще истории всей музыки, вот это

0: так называемая кислотная музыка, она вся вот сосредоточилась в конце 80-х годов вот в стиле acid house, который, в общем-то, непосредственно породил стиль техно. И стиль техно с технической точки зрения является базовым, потому что это наиболее минималистичная музыка, с одной стороны. Ее легче всего, как говорится, сводить, эти пластинки все играть, и она вот, ну, наиболее такая, что ли, монотонная. Вот, и, соответственно, техно, оно позволяет очень много вариаций. И вот на этих вариациях строятся смежные все стили. Вот. Ну, стоит, наверное, все-таки сказать, что когда все это вот появилось, еще раз вот так вот экскурс. По сути, вот acid house, как первый стиль вот, в танцевальной музыке, который уже связан с нашим вот этим временем, вот, acid house появился где-то в 86-87 год, вот так вот примерно эти сроки. И уже к 89 году он уже был шествовал по всему миру, а уже в 90-м году его уже стали отделять этот хаос от техно, то есть хаос помягче, уже стали появляться более мягкие ответвления у хаоса. А вот вся acid, скажем так, культура, она перешла в техно-музыку. И вот техно-музыка начала 90-х, она практически вся, так называемая, кислотная. Вот, кстати, предупрежу сразу, предупрежу вопрос насчет того, что такое кислотная. Вот это все вот эти квакающие звучки, которые вот слышны вот в этом всем так называемом миксе, который сейчас звучит, вот они, собственно, и дают вот это название кислотное звучание, acid звучание. Но эти звучки, они порождаются различными приборами, как классическим прибором Roland TB-303, Bassline, такая басовая машинка, которую можно разными фильтрами выкрутить так, что, соответственно, кому-то снесет от этого голову. Вот, видимо, людям, которые наслушались этого в конце 80-х годов, так снесло голову, что преданные поклонники появились у этой музыки по всему миру, и она очень быстро распространилась, даже у нас, если учитывать, что, в общем-то, 88-й год, вот год такого массового шествия, а у нас при общем запоздании в былые времена, там, лет на 10-15 музыки...
1: Благодаря, кстати, Модерну с Токингом.
0: Да. Ну, кстати, Модерн Стокинг, между прочим...
1: Ну, сильно подбил по коленкам-то вот в плане образования музыкального, согласись, это байда.
0: Да, европоп.
1: Потом вот это, знаешь, типа срань, там, пошил костюмчик новенький, вот вся эта менталитет вот этот. Остались на суше водка, пельмени и шуфутинский. Это я и старый
0: Москва. Короче, первый рейв в России прошел в 91-м году. А первые техно-вечеринки проходили в Питере еще в 90-м. Но это уже история, сюда надо приглашать, наверное, таких вот прям корифеев этой вот, культуры.
1: Кстати, тут наблюдательная Надя подводит итог этого часа. У нас впереди еще много такой музыки. Вот она пишет, да, пейджер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вам не кажется, пишет девушка, что это уже не музыка? Дело не в том, хуже или лучше, это другой вид искусства. Я вот с ней почему-то согласен.
0: Ну, я смотрю на музыку достаточно широко. В принципе, вот в техно и вообще, в техно я говорю не как стиль, а как вообще музыка. Конечно, очень много не музыки. Это очень, ну, я вот стал там перечислять вот эти все истоки и не упомянул один очень мощный исток техно, индустриальная музыка. Вот эта вся, как бы вот шумовая, вот эта вся музыка, собственно, индустриальная эпоха начала 80-х, она сильный толчок дала. И поэтому, поскольку вот эта индустриальная музыка, она у многих ассоциируется с немузыкой, то, в общем-то, это дает повод и техно обзывать как немузыка.
1: А может быть, это знаешь, что... Я извиняюсь, что тебя перевел, может быть, по-другому. Может быть, это новая этническая музыка планеты Земля. О!
0: Да, я вот, кстати, черт, я только сейчас подумал, что я как-то вот не принес. Вот, вот у меня есть очень хороший пример вот того, как этника и техно сходятся. Точнее, даже вот этника и индустриальная сходятся и образуют вот такую один из витков техно-музыки.
1: Ну, сейчас давай немножечко прервемся. Сейчас придет нам новости, прочитает песню. Да. Вот такая новость. А затем мы продолжим нашу программу.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай. где попало.
1: Семь минут третьего в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Кошеверов, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которую, в общем-то...
0: Ну, тут редко звучит.
1: Да, спасибо, что выручил. А то я, понимаешь, засмотрелся вот на свою герань, которая тут в изобилии повсюду раскидана. Ну, понимаешь, люди злые, люди завистливые. Вот ты трудишься, делаешь. Они приходят и топчут. Приходят и топчут. Ладно, вернемся к музыке.
0: Да. Мы вот слушали техно. Перед этим мы еще немножко, может быть, послушаем техно в дальнейшем. По крайней мере, у нас стоит еще один трек от российского исполнителя в специальном таком накопителе дисков, который тут поставили, по-моему, насколько понимаю, недавно буквально.
1: Да, к твоему приезду я напряг техников,
0: чтобы... Да, потому что специальные диджейские навыки требуются, вот, чтобы работать с этими аппаратами.
1: Я сегодня буду очень стараться крутить.
0: А мне надо смотаться быстрее, пока не пришли люди, которые будут меня требовать консультации по использованию этого аппарата. Ну так вот, возвращаясь к техно, могу сказать, что техно, вот стиль, наверное, единственный, который вот сам по себе, он практически не изменился со времен своего появления. Вот он отделился от хаоса в начале 90-х, и вот он, в принципе, техно остается техно вот все это время. Ну, появляются, может быть, более минималистичные какие-то подвиды, и либо какие-то, наоборот, более такие попсовые, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, он всегда так вот идет струей. Это исключительно 4 четверти, исключительно такой ровный ритм, довольно жесткий. В принципе, меккой техно является, изначально являлся город Детройт в Америке. Город индустриальный, город автомобильных заводов, и, в принципе, очень много классических техномузыкантов вышли из Детройта. В то же самое время из соседнего с Детройтом города Чикаго вышли хаос-музыканты. Но о хаосе мы все-таки попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к техно, значит, и к Детройту, и точнее переплывая Атлантический океан в Европу, стоит сказать, что в Европе техно очень хорошо прижилось в такой стране, как Германия, и в Скандинавии.
1: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Просто я по ходу так буду иногда спрашивать какие-то глупые вопросы. А вот, вот этот белобрысый дебил по кличке Скутер, он же немец.
0: Да, они немцы.
1: Но это же грустная музыка. Вот как может быть, если, например, эта музыка пользуется действительно такой популярностью в Германии, то вот такой ее попсовый образец, как же у них канает? Они же должны разбираться в этом. Ну, не можно, например, на Ямайке нравиться регги и софтбейс. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, я понимаю.
1: Или вот этот скандинавский засранец и тайп.
0: Все дело в том, что... Вот когда эти все мероприятия, техно-мероприятия стали проходить на таких больших площадках, вот, появилась эта колючая словечко «рейв», которое я очень не люблю, потому что оно очень неправильно используется. И всю эту культуру ее называют огульно словом «рейв». Так вот, для меня вот слово «рейв» и для многих других, особенно диджеев, слово «рейв», оно заключается в как раз вот такой музыке, которую преподает, предлагает Скутер и же с ним подобные, и отчасти Продиджи, и вот, то есть вот такая вот музыка, жесткая, очень такая агрессивная.
1: Ну,
0: такая,
1: Продиджи очень... со Скутером, Продиджи, они, у них энергия, понимаешь, Продиджи их прет. Видно, что людей прет. А этот дебил слабоумный.
0: А Скутер скучно.
1: Да не то, что скучно, просто гуим, понимаешь, на месте вот ансамбля Кис я бы набил бы ему морду так, что она бы у него никогда не зажила. Ну, урод. Он
0: тогда,
1: без энергии
0: тогда
1: человек.
0: Выкинем Скутер вообще из нашего разговора. Вообще. Это поп-музыка. И
1: да
0: пусть...
1: это вообще не музыка. Грабли это. Я извиняюсь, но я вот, знаешь, я редко свои эмоции на так, музыку распространяю. Вот. Но здесь у меня вот, ну, такое же отношение, как там, я не знаю, как там, я не знаю, к сделкам дрестящим, вот этот Скутер, все это в одном ряду. Отбитые мошонки,
0: вот эти
1: все.
0: Ты знаешь, скольких людей Скутер накормил, сколько люди написали ремиксы на это и получили за это денег. Нормальные, кстати, люди, между прочим.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, то простим им.
0: Это шоу-бизнес. Ага. Он кого-то кормит, кого-то под зад.
1: Жалко, что вот нас под зад.
0: Под зад. Ну, в общем, не будем мы обсуждать эту тему. Я думаю, да. что скутера и так хватает на различных волнах, различных радиостанций. Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки послушать российского исполнителя техно. Вот этот компакт-диск.
1: Ну, может быть, его-то мы назовем все-таки. Ну,
0: да,
1: наш
0: это
1: все-таки гражданин.
0: Хороший парень с простым именем Мотор.
1: Слушаем, что ли?
0: Да.
1: Так на меня просто смотришь в ожидании. Вот ты ждешь, конечно, чтобы я прокомментировал его имя.
0: Вот такой вот проект «Мотор». Появилась эта пластинка, она вышла в прошлом году, в 98-м. Появилась эта пластинка году в 95-м, 94-м. Она делала большой фурор, потому что вот такая музыка в то время очень популярна была в городе Детройт, упомянутом нами сегодня ранее. У нас, кстати, очень много таких самобытных техномузыкантов. Вот есть замечательный диджей Компас Врубель, который тоже очень разноплановую музыку, в принципе, записал на свой диск. Мы попозже ее поставим. Но он такой тоже очень правоверный техно-адепт музыки. Стиле техно. Ну и стоит обязательно сказать, что в России вообще эта музыка, она больше прижилась в Питере. Вот в Москве все-таки больше хаоса слушали и слушают. А вот техно это, город техно это Питер. 100%. Я просто видел сам, как там люди реально колбасятся под техно неоднократно. И там же был старейший техно-клуб страны «Тоннель». Вот. Что касается российского техно, вкратце.
1: Ну, давай вот сейчас да. на парочку вопросов с пейджера.
0: Да.
1: Может быть,
0: да.
1: ты дашь ответы. Да, еще раз напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, во-первых, Георгий тут сильно благодарит по всем пейджерам станционным. Прям-таки, Георгий, да не за что, забудьте, ну что вы в самом деле. А вот Валентин интересуется что-нибудь о проекте «Мюслим Гаус». Что бы ты рассказал?
0: Проект «Муслим Гаус», проект, который, к сожалению, на сей момент закончен, потому что этот человек умер 2 месяца назад от редкой разновидности какой-то там мутации крови, которая привела к лейкемии, соответственно, и какой-то простуде, от которой он, собственно, и умер буквально за 2-3 недели. Вообще музыкант этот работал, начиная где-то с 82 или 83 года, и он адепт исламской как бы культуры в мире электронной музыки. То есть это достаточно радикальный музыкант, который еще при этом очень политизирован. Но ему, тем не менее, удалось очень грамотно совместить вот эти арабско-восточные, ближневосточные этнические традиции с электронной музыкой, и у него уйма просто работ. Вот буквально после его смерти, когда я заглянул на его персональную страницу в интернете, в его дискографии я насчитал 93 релиза, причем 93 полноценных релиза, то есть там не синглы какие-то, а реальные. Этот человек, кстати, один из первых, кто стал выпускать свою музыку в формате MP3, то есть буквально рассылал по компьютерам, соответственно, в формате MP3 свои альбомы. Ну, в общем, за последние годы он выпускал где-то по 8, 9, 10 альбомов в год.
1: Очень плодовитый мужчина.
0: Причем выпускал как и такие очень, как говорится, абстрактные работы, такой некий entertainment, то есть музыка окружающей среды, там, с какого-нибудь арабского базара, вот, там, перемежающиеся крики, там, муллы, какие-нибудь там гудки каких-нибудь транспортных средств, там, какие-то на бонгах, там, вот эти восточные проигрыши. Все это там с какими-то небольшими искажениями, вот. И, то есть такие совсем не коммерческие, скажем так, работы. И достаточно коммерческие, очень такие стилистичные, вот, в основном в стилях трип-хоп, о котором отчасти позже, а может быть, и мы даже не успеем сегодня дойти до многих стилей. Я уже даже не знаю, стоит ли говорить про эти стили, если мы даже, может быть, не успеем
1: к ним дойти. Ну, мы по ходу будем, если будем к ним приближаться, да. будем. Вот ты знаешь, ты сказал про данного исполнителя, ныне покойного, что он очень был политизирован. Я так припоминаю, что тоже слышал. Значит, судя по всему, он еще и исполнял что-то голосом собственным, да?
0: Нет, я, честно говоря, не помню. Я даже вот, я никогда не видел фотографии этого человека, никогда не слышал его голоса. Он очень загадочный. Его вообще звали Брин Джонс. Он вообще из Манчестера, коренной причем британец. Никаких, судя по всему, вот этих восточных корней у него не было. Просто что-то его подвигло, видимо, какое-то насилие против исламского мира. И вот он, соответственно, отреагировал на это своей радикальной вот музыкой, защиту прав угнетенных исламитов, не знаю, как сказать, мусульман.
1: Я просто, знаешь, немножечко вот ошибся. Но я к чему подводил? Тут недавно мы беседовали с кормильцем, с Ильей, вот, и то есть он тоже интересуется подобной музыкой, ну, в какой-то степени, ну, как и я. Вот. И немножко были мы в таком в недоумении, почему не используются какие-то тексты, и музыканты, занимающиеся музыкой подобного рода, считают ниже своего достоинства записывать голос, ну, какие-то стихи туда. Вот. Ну, может быть, это оправдано тем, что появились всякие вот эти там космическая девушка, там что-то летает на ракете, ужас какой-то, отстрелить нужно голову человеку, который это написал. Потом вот это про лесбиянок, жуткая песня, вот это мерзость. То есть такие эксперименты. Но с другой стороны, все-таки русский могучий язык, он может каким-то образом лечь хорошо на подобную музыку. Или это принцип?
0: Мало того,
1: знаешь, что сказал вот, Кормильцев? Сказал, что он беседовал с некоторыми, и они считают, что это вообще чуть ли не преступление, то есть вот текст на такую музыку. То есть они пришли, говорит, в возмущение.
0: Ну, это, мне кажется, у этих людей, у них какой-то снобизм, видимо, есть по отношению к текстам. Мне кажется, что вопрос вообще песни как таковой, какого-то произнесения какого-то текста на музыку, это, опять же, вопрос, мне кажется, больше коммерческий. То есть, если какой-то музыкант хочет продать свою продукцию, он будет записывать песни, особенно русский музыкант. Потому что в России продать голую инструментальную музыку намного сложнее, чем песню.
1: Если она только не классическая.
0: Ну да.
1: Ну, и то вряд
0: так ли. Что без песен никуда здесь.
1: Никуда.
0: Будь ты супер там, если джазовый музыкант, но если ты не пригласил какую-нибудь девку к себе на подпевку.
1: Все, кранты.
0: Кранты. Никакой вообще популярности.
1: Никакой. И бабок, значит, не будет.
0: Даже клип нормальный тебе
1: не поможет. И узнавать не будут на улице.
0: Да.
1: А как же без...
0: Как же без автографа?
1: Как же без этого? Ну, я предлагаю, знаешь что, послушать телефонные звонки все-таки. Может быть, у кого-то появится более умный вопрос, чем у меня вот по нашей с тобой
0: надо
1: теме.
0: Решиться.
1: Да, 203-19-22. Поднимаем телефонную дуду. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс», который выходит на станции. Мы поднимаем дудку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
3: Я вот хотел немного вот покритиковать. Вот при всем уважении к вашим всем гостям, которые у вас к вам приходит вашу замечательную программу. Вот сегодня как-то странно. Вот я не знаю, может быть, конечно, у нас в стране демократия, я все-таки имею право. Но мне вот такая музыка, вот, знаете, вот не нравится. Все-таки как-то хочется больше живого. Знаете, а потом мы все вроде сейчас в студии тоже музыкальные люди-то, я тоже. Вот вообще в плане гармонии, понимаете, гармония состоит из множества там, ну, там доминант, ну, вы это знаете, да?
1: А да, вот, домино как... у нас часто мужики, я знаю, они вот сидят и рубятся так, что у меня дочка просыпается.
3: Ну вот, знаете, а вот здесь музыку, вот это даже просто вот, ну, в плане гармонии, посмотрите. Она же все время на одной гармонии, на ней всякие вот эти вот извращения, типа там, знаете, похожие на то, как будто я там в магнитофоне, крутя кассету, ну, это там головку подстраиваю.
1: Понятно, но тут дело в том, что, например, вот я поясню, я пробовал, ничего, Сергей, что я так попробую как-то тоже пообщаться. Дело в том, что я пробовал вот в программе Reverb как-то сделать какие-то гармонии. Ну, то ли там, потому что программа ворованная, как и все в этой стране. Но, скорее всего, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, там, доминанты, там, какие-то диезы и прочее, это байда, она там невозможна по техническим причинам. Плюс, слушать. Я вот что хочу сказать. На мой взгляд, любая гармония в подобной музыке, она как раз обламывает этот, ненавижу это слово, но тем не менее, медитативный настрой. Она отвлекает. Вот то, что мы говорили о песнях, да, любые слова. То есть это музыка, ее даже музыкой, наверное, не будем называть, опять же, да, это прежде всего как массаж. Вот расслабительный.
3: Ну, да, понимаете. Нет, ну вот видите, как тут не так. Хотя, в принципе, нет, послушать-то можно, в принципе. Но вот знаете, я, к примеру, сейчас на дискотеках же то же самое крутят. Вот я на дискотеке, знаете, ну...
0: Такая у нас виртуальная дискотека сегодня вообще.
3: Ну вот я вот не могу. На дискотеке один раз пришел, просто, знаете, надо будет девушку одну то пригласить. Uh-huh. А посмотрите, я же ни разу там не был. Я всегда был там на Горбушке где-нибудь, знаете, да, я сейчас uh-huh. такого плана. Вот. А там как-то, вот, понимаете, ну, не идет. Я вот там сразу пришлось выпить пиво побольше, чтобы как-то прошло. Вот
1: тут... Ну, мы с вами похожи в этом. Я тоже люблю посидеть, пивка попить.
3: Вот. А вот здесь, кстати, в пятницу уже, вчера, вот я, например, люблю, кстати, в Большом театре был. Вот. Кстати, сцена впечатляет. Вот. Я, кстати, что хочу еще, почему на эту тему так загнул. Дело в том, что вот я заметил, люди, которые слушают вот такую музыку, к примеру, как вот Александр или как я, к примеру, вот, они вот как-то все-таки вот на классику, на то, что вот на нашу основу, нашу историю любят ходить. На Большой театр, там, в Большой зал, кстати, послушать. Особенно вот Моцарт, вот Саня вообще, я смотрю, в программе у него на фоне его бесед идет всегда, особенно часто Моцарт, кстати.
1: Да, я люблю.
3: Это
1: люблю.
3: Ваш любимый композитор.
1: Да, кстати, очень... один из. А второй Малер, я все на «мы» люблю.
3: Да, кстати, Малер еще есть очень хороший.
1: А есть еще Мюллер.
3: И Мюллер,
1: так да. Так и был, фашистский генерал.
3: Ну да. Вот. А понимаете, а вот люди, которые слушают рейв, вот этот техно, они как-то почему-то не любят.
1: Не, ну вот,
3: они считают,
1: извините.
3: Что классическая музыка, это уже устарело.
1: Вот извините, что я вас перебиваю. Вот знаете, есть такой Дэвид Боуи.
3: Слышал.
1: Ну вот, ну музыкант-то вообще, скажем так, не слабый, да?
3: Да.
1: Вот. И он официально сказал, что, типа, говорит, когда я послушал первый раз рэп-музыку, я был просто поражен. Это гигантское поле для экспериментов. И я, например, очень хорошо отношусь к рэп-музыке. То есть рэп-музыка говорит тебе: вставай и иди зарабатывай деньги. Вот так она тебе говорит. Она призывает к действиям.
3: Ну, я, кстати, люблю, знаете, музыку та, которая не в финансовом плане решает, а все-таки...
1: Я имею в виду эмоциональное восприятие.
3: Да.
1: Понимаете? Эмоциональное восприятие. Там очень много энергии. Вот можно послушать просто этого корифея, да, Ice-T, к примеру, или Skooly D, есть такой коллектив, вживую играют рэп. Так что там чума, там человек на басу играет, ну, очень мощно, поверьте. То есть хорошие музыканты. И, то есть рэп это искусство.
3: Ну, рэп это искусство.
1: Да.
3: Потому, допустим, я не сумею так быстро выговорить какие-нибудь слова.
1: Вот.
3: То же самое, кстати, как вот джаз, к примеру, вот я считаю, в джазе чувств, мне кажется, нет. Мне так кажется. Вот я, например, не понимаю, но вот мне нравится вот техника, вот как игры. Особенно вот я люблю очень быстро, когда на рояле там так классно.
0: А почему
3: играет.
0: Нет чувств в джазе? Вот для меня этот вот персональный от меня вопрос. Я не согласен с этим. В джазе очень много чувств.
3: А вот мне почему-то, знаете, не кажется, но я люблю его. Но мне вот это, знаете, как я его люблю, но очень люблю джаз, очень. Но мне кажется, там чувство, там как-то вот любовь, нельзя вот чувствовать.
1: Вам нужно послушать такой польский коллектив, называется Conversation. Вообще польский джаз очень интересен, когда вот там состав следующий, значит, рояль, как правило, классический, да, рояль, контрабас и шуршалка. Ну, то есть сидит просто человек и шуршит по барабану вот щеточками. И там столько чувств. То есть джаз же он тоже, его же нельзя, вот там типа джаз, да, это джаз, это рок. Ну, как там, например, есть понятие фри-джаз, да, вот я его не люблю.
3: Там,
1: я ненавижу диксиленды вообще, вот, не знаю почему. Вот, ну, а, например, там джаз-рок, там Чик Кори, это гениально.
0: Фанк.
1: Или фанк, да, да.
3: Да.
1: Вот, ну, спасибо вам за звонок. Сейчас вам, да, удачи, mm-hmm. удачи спасибо. Вам. Слушайте нас дальше. До свидания. А на самом деле вот человек звонит, а ведь пританцовывает. Я же слышу топот пяточек по паркету. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наши... Ой, вы как-то волнуетесь, по-моему.
4: Да нет, совсем не
1: нет,
4: волнуюсь.
1: Если вы волнуетесь, давайте, может быть...
4: Я
1: вы...
4: вам неоднократно предупреждал, да. что у меня такой голос. Это Алексей Зеленоград.
1: Да, ну, извините. Да.
4: Да. Да, у меня вот следующий два вопроса. Во-первых, вот Александр, лично к вам, вот когда вы слушаете такую музыку, типа техно, угу. закрыв глаза, какие у вас возникают образы? Ведь вы человек очень эмоциональный, и на этот вопрос, наверное, вам будет большое удовольствие ответить. А к Сергею такой вопрос. Господин Сергей Курехин, в общем-то, единственный был со своей вот такой музыкой. Как этот стиль назвать, и есть ли у него последователи?
1: Понятно, спасибо. И на первый можно, Сережа, потом ты уже про... Значит, дело в том, что... образы в моей голове постоянно вообще всякие, вот, и мысли тоже. И я благодарен этой музыке, вот, когда я ее слушаю, закрыв глаза, у меня ничего не рождается, и все, что есть, вылетает. То есть в данный момент происходит перезагрузка моей операционной системы, собственно. Вот, не нужно, чтобы образы какие-то под такую музыку рождались, нужно, чтобы их просто не было, чтобы мозг был чист, как попа младенца, извините за каламбур веселый, наш армейский каламбур.
0: Но меня сегодня все время спрашивают про джаз. Отчасти, видимо, Курехин тоже ведь имеет отношение к джазу. Вот. Я могу только... Я не могу сказать про Курехина, как-то его оценить адекватно, с кем-то сравнить. В общем, человек очень, естественно, был уникальный. Причем как, и как эксцентрик, и как интерпретатор академической классической музыки. И как новатор именно вот этой всей авангардной нашей сцены, которая работала на стыке джаза и рока, и классики. Вот в этих всех ипостасях он был, безусловно, очень интересный музыкант. Я не знаю, какой стиль он, в принципе, электронику не использовал вот с той точки зрения, с которой вот мы сейчас ее рассматриваем в этой программе. Вот условно ее называю танцевальная электроника. Или модная. Вот. Наверное, назвать модная электроника.
1: Да.
0: Хотя, кстати, вот все, возвращаясь, кстати, вот к этим словам модное, не модное, вот каждое явление вообще, оно проживает несколько стадий своей жизни. Начинается первая стадия андеграундная, никто про это не знает, знают только избранные. Вот потом это превращается в определенного рода культ, потом это становится модным, потом это становится популярным, потом это становится попсой, ну а дальше уже умирает и сходит на нет. Возможно, потом возрождается.
1: Конкретный пример, честно говоря, Василиса Семенова, певица.
0: Да, кстати, она начинала с рэпа, по-моему, с такого, с
1: практически без
0: женского.
1: Инструментов. Просто выходила пьяная, орала матерные частушки, вот, затем, ну, все знают ее судьбу.
0: А теперь на нее Грув пишет ремикс.
1: Безусловно.
0: Да. Так, по-моему, мы уже отдалились от темы нашей лекции.
1: Музыкальной, да, да.
0: Вот. Я вкратце, наверное, вот тему, я сейчас очень много, у меня просто эмоций, мысли в голове одновременно. Я думаю, что есть и свои плюсы, и минусы в том, что начали мы с музыки техно. Плюсы в том, что, в общем-то, показана такая примитивная или нет, на ваше усмотрение уже, это база всей этой музыки. То есть все дальнейшее, оно будет... как бы по усложняющей. Вот. Это с технической точки зрения. Вот. А минусы этого в том, что, ну, каких-то людей это, возможно, отпугивает. Они считают, они сразу прячутся, они выключают приемники, они считают, что все, продались, что радиостанция скуплена новыми бонзами, китами шоу-бизнеса, которые теперь будут новый формат. Вот. Выслали вот отряд вот этот разведчиков в виде вот в моем лице, чтобы проводили такую рекогносцировку, первоначальную пропаганду этого. Вот. Это, конечно, минусы, потому что работаем мы очень так топорно. Начали с самой такой вот немузыкальной музыки. Вот. В дальнейшем музыка будет более музыкальная, но чтобы не возвращаться к вот этой немузыкальной музыке, я бы хотел выделить одно очень как бы музыкальное течение в немузыкальной музыке. Как бы вот в этой не музыке. То есть техно, само оставаясь по себе неизменным, оно все-таки породило ряд стилей, которые мы не будем, наверное, сегодня затрагивать. Они достаточно, с одной стороны, радикальны, а с другой стороны, неинтересны. Это стили транс и хардкор. В принципе, музыка техно... по своей скорости, она примерно составляет 130-140 ударов в минуту. Вот такая вот скорость, значит, композиций классических в этом стиле. Если увеличивать эту скорость, то, соответственно, получится сначала музыка транс, но при этом надо еще добавить вот этих всех кислотных звучаний. Когда жужжалки эти все квакушки будут доминировать, получится музыка транс. Вот если получится, вот мы еще, может быть, сегодня поставим попозже какую-нибудь околотрансовую композицию. Вот. Ну, а если разогнать количество ударов до там 180, то это будет самый настоящий хардкор. Это просто настоящий бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сплошной пот с танцующих и очень безумные лица.
1: Практически.
0: Но зато самовыражение у всех вообще отличное. Все, точнее, даже не самовыражение, а самоотдача, вот эта энергия, обмен энергии. Вот я заметил, я был два раза на хардкоровских вечеринках. Невероятно. Я нигде не видел такого энергообмена между диджакеями, музыкантами и вот посетителями мероприятий. Вот, вот такие вот экстремальные отклонения от техно в сторону вот более быстрой музыки. Хотя кое-какую быструю музыку, но более сложную, мы еще коснемся сегодня. Вот, но это будет в дальнейшем. Вот, а теперь я хотел бы вот так перейти вот резко к стилю, который, на мой взгляд, один из самых перспективных с точки зрения того, что он был, во-первых, базовым стилем для многих вот течений вот этой современной музыки. И не только, кстати, техно-музыки. Вот, этот стиль имеет название простое, название электро. Появился электро намного раньше, чем и техно, и хаус. Это вообще как бы музыка, она определила целую культуру вообще музыки 80-х годов. И многим эта музыка известна как музыка брейк-данс. Сейчас как-то вот те, кто отошли от танцевальной культуры, но увлекались ей раньше, они, для них эта музыка всегда останется музыкой брейк-данса, музыкой вот этих ломаных движений. Но она возникла, тем не менее, в начале 80-х годов, когда один замечательный американский парень, черный, по имени Африка Бамбата, взял и стал совмещать вот такие вот футуристические звуки, которые издавала группа «Крафтверк», и смешивал эти звуки с черным фанком, с черным вот этим прото-рэпом тогда еще. Вот так появился стиль электро, который, соответственно, породил весь хип-хоп, весь и рэп. То есть очень много у него было, скажем так, последователей этого стиля. Но сам он просуществовал довольно недолго и законсервировался. А расконсервация его происходит, в общем-то, начиная с начала 90-х годов, когда он скрестился с техно. И сейчас вот начинается новый подъем электро. Появляется вот эта связь между старой школой электро, которая была в начале 80-х годов, и вот современными реминисценциями на этой темы старого электро, как, так называемая old school, и новая уже школа электро, которая уже связана с более модным и современным течением, именуемым брейкбит. Вот на стыке, соответственно, брейкбита, хип-хопа и техно существует замечательная музыка, которую вот я считаю одной из самых интересных и перспективных, при том, что она отчасти набирает популярность, хотя она сейчас популярна, я знаю, очень только пока что в Германии и условно популярна в Америке. Ну, в Америке все вообще популярно, что, так сказать, на черных корнях основано. На черных корнях, на роке, на всех вот этих постпсиходелических штучках. Естественно, фанк, все. Ну, в Америке она, конечно, не доминирует, как ни странно, во всей этой вот электронно-музыкальной культуре. Она слишком большая, наверное, для того, чтобы быть такой вот доминирующей страной. Все-таки в большей степени вот эта музыка, она сейчас европейская. Ну, что-то я, по-моему, много говорю.
1: Нет,
0: и, по-моему, уже даже заговариваюсь. Наверное, надо стоит поставить все-таки, продемонстрировать, что такое электро.
1: Давай, вот. Сейчас только прежде, я знаю, что хочу сказать. Я вот только что доел чебуреки, тут передо мной лежали, и под ними обнаружилась бумажка. На ней тут написано, значит, 230-41-41 для абонента «Эхо Москвы». Оказывается, есть еще один пейджер. И тут на него, как выяснилось, тоже приходят всякие сообщения. Я только сейчас это обнаружил, пока всю эту гору мясовыпечных изделий в кишку закинул. Тут вот я просто перечислю людей. Тут наполовину сообщений уже поздно отвечать, потому что проехали. Тут...
0: А ведь это же положила бабушка, которая клала чебуреки. Она позаботилась о том, чтобы, да? чтобы звонили. Она, видимо... Наверное.
1: Ну тут вот смотри, от Андрея тут про группу Kiss. Яна вот спрашивает, где отдыхал. Отдыхать я люблю. Вот. Дальше. Какой слух о вас оказался самой чудовищной неправдой? Ирина спрашивает. Ира, ну это уж тоже поздно отвечать. Вот, вот это приятное сообщение, удивительный ваш эфир. А. О себе, чтобы я что-нибудь рассказал.
0: А случайно еще одного чебурека не осталось?
1: Ну, тут я вот кусок остался.
0: Давай поставим музыку, я покушаю немножко. Я на хардкор не хожу. То есть два раза ходил, конечно, в своей жизни, но это было очень давно. Но вот он приезжал, по-моему, год назад. Это Слипмат. А Слипматы — это, собственно, семейство этого диджея, которое приехало вместе с ним и отдыхало в... Я не помню, они в какой-то гостинице поселились, такой крутой, и очень много предъявляли...
1: требований к персоналу.
0: Швейцарам, да, горничным, вот, портье, обслуга была. Вот. Ну, а еще, ну, некоторые называют этим именем такие подстилки для пластинок.
1: Вот для женщин. Ну, тьфу. Для этих, я оговорился. Я имею в виду для этих, которые крутятся брейк-дэнсы. Вот падают попами и ногами вверху вертятся.
0: Кстати, да, это идея. На слип-матах тоже можно крутиться.
1: Вот, я вот об этом.
0: Да. Вообще, на самом деле, это штука, чтобы не сгорало магнитное поле.
1: Чего?
0: Этих самых.
1: А, ну я понял.
0: Магнитное поле, точнее, это называется магнитный привод. Direct Drive в вертушках. Вот чтобы он не сгорал, вот... Ну, крутится пластинка, надо ее взять и остановить рукой.
1: Угу.
0: Вот. А вот слип-мат, который лежит от пластинки, он позволяет, как бы, соответственно, пластинки держаться, а там штука эта крутится.
1: Вот один вопрос только что пришел, интересный. Расскажите, пожалуйста, как крутят пластинки и достигают такого странного звука диджеи на дискотеках? Игорь Крутой спрашивает нас.
0: Игорь Крутой решил стать диджеем?
1: Не знаю, вот, ну, может, там, ну, я зачитываю, что приходит.
0: Вообще, я всегда знал, что поп-звезды тянутся к танцевальным делам. Недаром DJ Groove сейчас имеет очень большую популярность, потому что он как поп-звезда, ему все приносят заказы, и он вообще очень обеспечен на много лет вперед. И если Игорь Крутой решил стать диджеем, тоже, ну, это здорово.
1: Ну, кстати, очень много вопросов вот было. Вот просто этот уже вот сейчас...
0: Подожди, я забыл. Игорь Крутой писал песни или писал текст или музыку? Я забыл.
1: Сергей, я не
0: Пугачевой
1: в курсе.
0: Песни.
1: Я не в курсе, честно. Я же по музыке-то я не соображаю. Давай про пластинки лучше. Чем мы будем?
0: Тогда...
1: То есть, значит, вот вообще, как они крутят, и смысл вот этих всех
0: байды? А смысл чего? Крутят? Ну, как?
1: Ну, да, что они
0: кладут
1: крутят,
0: пластинку на проигрыватель и крутят.
1: Нет, а что это за пластинки? Тут люди интересуются, в смысле, ну что на них вообще записано? Можно ли их слушать вот просто дома, например, поставив на виниловый проигрыватель? Или там
0: мы же это обсуждали, можно. Надо так периодически прерываться, чтобы их переворачивать.
1: Ну, то есть там что записано на них? Нет, вот те, которые они крутят.
0: На них записано... А, ну на них записана вот такая длинная дорожка, которая либо...
1: Витая.
0: Либо, да, витая. Либо она к центру, соответственно, идет, ну, как обычно. Но бывают, кстати, уникальные случаи, когда от центра... Вот, кстати, сейчас играет пластинка, точнее, ну, сейчас не пластинка играет, сейчас играет микс. Но записано он с пластинки, которая как раз вот иголка движется от центра к краю пластинки.
1: А, есть такая. А еще есть, вот, которая снизу.
0: Вот, совпало,
1: вот, знаешь,
0: кстати,
1: она так, ее переворачивать не надо. Есть такие,
0: да,
1: были проигрыватели,
0: да.
1: А раз, сама байда перескакивает вниз и снизу, да, считывает. Дорого денег стоило.
0: Да.
1: Но я думаю, мы ответили на вопрос Игоря. Так, что тут еще? Угу, угу. А, так, вот. Я уже зачту. Расскажите о фирме Reflex, о музыканте Майке Парадиносе, в частности, в музыке которого прослушиваются параллели с творчеством Лаэртского, Валентин пишет. Кстати, я там могу денег, видать, с него снять, если он с меня дерет.
0: Это обязательно. Вот я думаю, что в следующем часе мы поставим этого Майка Парадиноса. У меня он с собой по случаю имеется.
1: Случайность какая, да?
0: Да. Ну, а фирма Reflex ее основал, среди прочих людей, известный человек, для многих известный как Aphex Twin. Вот он один из основателей. Еще там есть один такой грант.
1: Диджей Помада, ухмыляясь. Ловко сводит винил.
0: Кстати, мне рассказывали. Между прочим, лейбл «Рефлекс» очень веселый лейбл. Вот в названии этого лейбла, в официальном названии, вот буквы, которые согласные, пишутся заглавные буквы, а буквы, которые гласные, пишутся как прописные. Получается, все время неудобство для секретарш, которые печатают какие-то документы, им все время приходится переключать режимы в компьютере, и вот они все время ошибки допускают. Вот, очень неудобно. Они специально создали такой вот специальный шрифт, вот этот, на этом рефлексия, чтобы вот запутывать этих всех секретарш, которые печатают всю эту документацию по лейблу. Вот, усложнили просто работу. Ну, в принципе, люди достаточно веселые. С ними очень дружит наш московский музыкант Solar X, который сейчас живет в Англии. И вот он прислал тут мне письмо, рассказал, что они недавно ездили там на вечеринку в Лидс. Город такой есть в Англии. Вот. И после, возвращаясь, они все там перепились в автобусе до такой степени, что проехали просто...
1: Свою остановку.
0: Лондон проехали, представляешь? Извините. Уехали в Саутгемптон, по-моему, куда-то. Вот.
1: Вот такой вопрос. Сейчас сразу два я зачту. Первая сентенция. А что хорошего в такой музыке? Разве сочетается она с такими исконно русскими понятиями, как матрешка, самовар, валенки, лапы, чьи и т.д.? Конечно, нет. А вот с такими чуждыми русской духовности понятиями, как наркотики, компьютер, интернет, виртуальная реальность, она очень даже сочетается. Я за то, чтобы такую музыку вообще запретить. Подпись Рабинович. И вопрос, соответственно.
0: Очень русский человек.
1: Слышал ли ты английскую группу Old? У них есть отличный альбом в стиле техно.
0: Группа Old?
1: Угу.
0: Нет, я слышал только группу New Order.
1: Я тоже такую слышал. Я напоминаю вам номер нашего пейджера. 200... О, какой 200? 203-19-22. Это прямой эфирный телефон, но мы можем перезвонить, куда скажете, и сообщение вместо пейджинговой компании. А что, подработаем денег? Нет, ладно, не хочет. Сергей мрачно смотрит. Ладно, тогда 913-29-29, абонент Монморанси. Да. До конца часа слушаем вот данную музыку, затем новости, затем мы продолжаем разговор.

0: 8 минут четвертого в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». В гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс» с радиостанции. Мы слушаем музыку и общаемся, кстати...
1: А некоторые говорят, что мы слышим не музыку.
0: Да, вот, кстати, пришло тут даже сообщение следующее, сейчас я его зачитаю. Месье Монморанси, не могли бы вы объяснить внятно, почему эту электронную дребедень вы называете медитативной музыкой? Подпись «Тута».
1: Вот. Никто ее, кстати, медитативно не называет. Никто, это какая-то спекуляция, по-моему.
0: Так, что тут еще? Больше ничего пока нет. Ага. Так. Александр Власовна
1: вообще
0: вот интересуется.
1: Вредно иметь столько пейджеров.
0: Вредно, у меня глаза, видишь. Александр Власовна интересуется, что вообще такое музыка. Не, ну я-то знаю, что такое музыка. То есть вот ты знаешь.
1: Музыка — это... Я отвечу математически. Это всевозможные сочетания семи нот.
0: А я считаю, что вообще это все, что происходит, и что является делом рук человеческих, это все и дребедень. Вот. А настоящая музыка — это шум листвы, понимаешь, прибоя, ну, шуршание песка под брюшком змеи. О, как.
1: Под тушкой.
0: Под тушкой, змеи. Вот что такое музыка. А все остальное, все, что человек производит, это все лабуда.
1: Ну, вот, кстати, возвращаясь к дребедени, которая звучит сейчас.
0: Нет, это музыка.
1: Хотел сказать я про... Какие образы музыки электро? Вот, уважаемые, заметьте, что не только брейк-данс как бы в этой музыке вот, очень ярко выражен, но и всевозможные футуристические объекты, в том числе и вот кубик Рубика, которому американская группа Drag C посвятила композицию, которая сейчас уже, по-моему, там доигрывает, заканчивается.
0: Да, судя по
1: звуку. Ну и помимо кубика Рубика, очень много вот именно самых таких футуристических элементов присутствует в музыке. Ну, начнем с того, что футуризмом страдали и те же крафтверки, которые, в общем-то, одни из родоначальников некоторых духовных этого стиля. Так что футуризм лично у меня и у многих ассоциируется с этой музыкой. Я думаю, что если я когда-нибудь создам свой электропроект, то он будет называться «Футуристы». Так что не волнуйтесь, название уже запатентовано.
0: Ну, я предлагаю сейчас обратиться... К телефонному звонку, то есть та композиция закончилась, да, у нас?
1: К телефонному звонку, да, наверное, можно.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Это Михей Зеленоградский опять беспокоит.
0: Привет,
2: да. Вот вы сказали, что буквально каждый день появляется новых 10 стилей. Но это в мире. А как дела обстоят в России? Какие вы новые имена могли бы назвать? Композиции, в общем-то, как эти стили определить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам связанным вот эта вот музыка, этот стиль с князем мира сего, господином Сатаной?
1: О, у нас уже появились такие серьезные богословские концепции, которые мы будем сейчас решать. Ну, я думаю, что Россия, в общем-то, она... не хуже как других стран в плане схватываемости западных течений, но при этом, к сожалению, я не могу выделить исконно русские какие-то направления. К сожалению, у нас по-прежнему так доминирует песня, и без песни так вот получить большую популярность, по-моему, в нашей стране пока невозможно. В принципе, все электронные музыканты, они отчасти как-то копируют все-таки Запад, к великому сожалению. Хотя самобытных музыкантов очень много, которые, я еще раз говорю, которые именно интересны как музыканты, но вот стопроцентно русского какого-то течения в электронной музыке пока не появилось. И я его, честно говоря, даже не предвижу. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше копировали какие-то интересные образцы светлой музыки, а то из-под воль копируют какие-то очень такие мрачные, очень замороченные, очень экспериментальные.
0: Так
1: стили.
0: зима же, Сергей.
1: Да, кстати, вот я вообще заметил, очень много вот компьютерщиков, которые получив там по почте, там купив или взломав, нас же любят взламывать различные программы, дорвались как бы до состояния вот этого музыкантов и уверовали в том, что они действительно музыканты. Вот, и вот произошла какая-то вот произошли необратимые последствия, потому что стала писаться музыка, которая очень, очень компьютерная, очень такая прям вот механистичная, прям такая, именно как раз вот от князя мира сего. И в принципе она довольно интересна, но интересна на раз. То есть ее слушать долго просто невозможно. И она просто любопытна, как она сделана. И все.
0: Ну, дескать, вот это... обмен опытом. Вот как у тебя там, как ты, дескать, там сделал ее, в какой там программе? Да, я вот в этой программе ту ручку повернул. У меня вот так получилось.
1: Ну, кстати, да, я вот заметил, когда... вот многие из этих музыкантов объединяются в стиль таком, с таким условным названием IDM, Intelligent Dance Music. В принципе, очень растяжимое понятие, но под него подходит и тот же Aphex Twin, небезызвестный, и тот же Майк Парадинос, которого нас просили поставить, и мы его, наверное, поставим все-таки. Но под это же понятие подходят и, ну, откровенно бездарные музыканты, которые, кроме такого вообще абсолютно неинтересного эксперимента, ничего не могут добиться, в принципе, являются в лучшем случае хорошими компьютерщиками и программистами, никак не музыкантами.
0: Кстати, тут пришел на пейджер.
1: К великому сожалению, вот среди российских вот музыкантов очень много таких вот. Я вот в этом смысле немножко обидно. Хорошие программисты, но плохие музыканты.
0: 913-29-29, абонент Монморанси, спрашивает о нашем отношении к музыке игровой приставки Денди.
1: Ну, просто когда мы не в эфире, мы бегаем в соседнюю комнату и рубимся, просто вообще вырываем друг у друга. Вот, спорим, какую мы будем игрушку играть в следующем часе. Мы все время думаем об этом. Даже когда сейчас я говорю, я думаю о том, сколько голов я забил Саше. Вот.
0: А я вообще хочу сказать честно, что когда я делаю по утрам, значит, в шортах из американского флага пробежку, вот, то в моем плеере на кассете записана только музыка, вот, списанная с Денди, с приставки, из других игровых приставок тоже. Вот, я считаю это великим искусством. А, кстати, вот смех смехом, смешное, кстати, слово, смех смехом, да, вот выражение так. Да, тем не менее, вот этот крендель из Дарк Стрейтс, нет, ну этот из Квин Мэй, да, Мэй Брайан. Такой, да. Брайан, Брайан, и он же занимается сейчас поделкой вот музыки для компьютерной байды-то всей этой. То есть это тоже своего рода искусство, а... Ну, то, что вот некоторые вместо плееров используют Денди, думая наивно, что это музыкальные приблуды, конечно, тоже имеют право на существование, Сергей, согласись.
1: Сейчас очень появилось много маньяков, которые очень любят слушать музыку компьютерных игр. И они никакую музыку, кроме музыки компьютерных игр, не воспринимают.
0: Вот, а вот, ты знаешь, мне тут показали недавно, ну, близко-то меня не подпускают к компьютеру, ты же знаешь, вот, а издалека так показали, называется, ну, старая игрушка, Warcraft, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 14, что ли, аудиотреков записано, мощной, тоталитарно, такой дебильноватой музыки, но очень такой в оркестровой прям аранжировке, такой симфонической, вот, вполне слушаемо, ты знаешь, вот, я даже попробовал протолкнуть в Большой театр ее.
1: А знаешь, кто писал это?
0: Кто?
1: Это же группа Лайбах писала.
0: Вот я так, кстати, тоже я почувствовал по стилистике, да. Ну что, я предлагаю еще телефонный звонок или музыку уже вот сейчас с компашечки.
1: Ну, все-таки интересно мнение слушателей.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо, очень познавательная программа, неожиданно.
0: Да забудьте, ерунда какая.
3: Да, ничего страшного.
0: Да.
3: Вот Сергей, да?
1: Да.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, почему так модно среди поклонников вот данной музыки электронной паломничество к атомным реакторам? Но вот сотрудники не могут даже отогнать всех желающих. Вот в Крыму было какое-то паломничество. То есть люди набираются либо впечатлений там, либо после впечатления от данной музыки. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Для многих, наверное, атомные реакторы и эта музыка ассоциируется с энергией. И вот поэтому вот эта энергетическая связь прослеживается между музыкой и атомным реактором. Ну, в принципе, все вопрос только к идеологам. Вот, ну, нашлись люди, мы, конечно, не будем раскрывать их имена. В общем-то, зачем это сейчас? Не стоит давать лишнюю рекламу, но нашлись определенные люди, которые просто, которым надо было использовать эту, как бы вот эти заброшенные реакторы, как-то раскрутить их коммерчески. И они, в общем-то, внушили молодому поколению, которое ходит на дискотеки, в клубы, что там на реакторы ассоциируется с
0: этой музыкой. Модно, дескать.
1: Да, и поэтому, да, когда люди приезжают на Казантип, они в первую очередь ищут этот атомный реактор, знают, что он там где-то есть, и потому что иначе бы не появился бы этого Казантипа.
0: То есть любая акция, да, там под эгидой, скажем, этого атомного реактора, сокращенно «Р», вот, да, она, естественно, обеспечена на финансовый, скажем так, этот успех.
1: Кстати, в журнал «Птюч», с которым я сотрудничаю, пришло как-то письмо от краснодарских поклонников журнала и вот этой электронно-танцевальной музыки, в котором они просто требовали от администрации своего края, вот краснодарского, срочно построить и забросить какую-то атомную станцию, потому что у них нет места, где бы они просто встречались бы.
0: Ну, можно, кстати, загрузить им бетонных там, этих самых стружек разных, потому что я сейчас котлован новый открываю, могу продать, у меня есть лом. Так что, ну, обменяемся потом координатами.
1: Вообще жалко, что нет машины времени, а то бы сейчас бы просто бы всех этих людей можно было бы отправлять в 86-й год,
0: да,
1: в
0: мне Чернобыль. Вообще
1: это,
0: всех,
1: же, это же апогей просто был бы.
0: Мне вообще всех жалко. Да, ну что, может быть, теперь музыка?
1: Музыка.
0: Объявляй, да, кто там.
1: Мы продолжаем...
0: О жанре.
1: Продолжаем насиловать тех, кто любит классику. И вот очередное мутантное переложение классики пьесы Дюка Эллингтона. Или даже я не помню, кстати, ее Дюк Эллингтон написал, или все-таки не Дюк Эллингтон? «Караван». Не помнишь?
0: По-моему, Эллис Фицджеральд.
1: Она пела.
0: А, пела. Ну, послушаем. В общем, какая разница?
1: Ну, в общем, переложил это финский наглец по имени Джимми Теннер. Кстати, достаточно известный, и в том числе благодаря телевидению в нашей стране. Вот такой финский выскочка, который подался в Британию и написал много всякой очень мерзопакостной музыки.
0: Вот тем временем, пока шла данная композиция, пришло следующее сообщение. Скажите, пожалуйста, какие предметы кухонной утвари использовались для озвучивания моей композиции? Подпись «Дюк». Да.
1: Я, вот, кстати, знаю одного Дюка, ему сейчас уже, по-моему, 12 лет должно быть. Он сын очень такой талантливой джазовой пианистки. Дюк. Ну, Андрей.
0: А, Андрей, да, я понял. Смотри, Сергей. Будем ли мы сегодня слушать «Компаса» в Рубеле, и что сейчас происходит с лейблом «Hard House» Ивана Карачарова?
1: «Компас» в Рубеле будем слушать. Вот. Я хотел его в техноблоке поставить, но сейчас я даже не знаю, в каком блоке он у нас прозвучит, потому что все очень расплывчато. Неизвестно вообще, во сколько мы

0: На виниле выходят российские музыканты.
1: Давай послушаем. Вот следующее сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги Кирилловны. Звучащая музыка английская, тоже очень интересная. Она для тех, кто любит танцевать. Под нее просто невозможно спокойно сидеть. Ласкает слух. Это, конечно, не мое шоферское дело, но вот я слушаю вас и тихо сам про себя смеюсь. Неужели Агата Дристи и Карпов для них мало? Вы все хотите чем-нибудь выделиться, электронную музыку какую-то выдумали. А ведь все, что нужно нормальному человеку, это простые радости совместного распития пива «Балтика». Сейчас прошу прощения, тут перебивают. Совместного распития молчаливого опорожнения пива «Балтика» и счастливые глаза пацанов вокруг. Подпись «Макар Дубки». Вот сообщение для Сергея. Ну, не могут наши музыканты мыслить своей головой. Вот, к примеру, даже питерский проект BCP содрал аббревиатуру с немецкого техно-лейбл с одноименным названием «Planet Core Productions». Будешь комментировать?
0: Ну, для знающих людей PCP имеет совершенно определенный смысл. И мы его не будем раскрывать, потому что это очень, как это называется, засекреченная информация только для посвященных. Ну, а PCP питерский расшифровывается очень просто. Perforated cerebral... Ой, простите. Perforated cerebral patties. Угу. Так вот. И они даже организовали свой лейбл Perforated, то есть они перфораторы.
1: О, ну такие я вот... с ними не спорю, пусть будут. Что известно об отечественном лейбле Only Records в проекте «Весна на улице Карла Юхна»? Биги спрашивает.
0: Only Records остался мифом. У них закрылся магазин, где они сейчас, я не знаю, они, по-моему, на Горбунова еще и торгуют иногда. Может быть, нет, я не знаю, честно говоря. В принципе, хорошие были люди, хороший был у них магазин, и выпустили даже пластинку вот весной на улице Карла Юхана, равно как и выпустили Deep House от московского музыканта Михаила Соколовского, он же проект Игниант. Вот. Вот все, что можно сказать про деятельность Only Records. Ну, а что сейчас они занимаются, я, к сожалению, не в курсе. Но если бы они что-то делали, выпускали, я бы знал бы это.
1: Еще вот сейчас, прежде чем я зачитаю сообщение, вот человек по имени или по фамилии Куприян, я попрошу его поставить на запись кассету, ну, какую-нибудь, и зачитаю сообщение. А потом поясню, зачем на запись. Это не музыка, а бред пьяного индюка, попавшего под паровоз. Просто бред какой-то. Вот, Куприян, когда вы повзрослеете, вы послушаете вот вашу сентенцию и, ну, подумайте сами, что является бредом. Ваши яркие, светлые образы, вот эти оригинальные про птицу пьяную, про паровоз, говорят просто-таки о высшей степени, да.
0: Птючами навеяло.
1: Видимо, да. Дальше слушаем бред, да, вот этот?
0: Да.
1: Знаком ли Сергею такой человек, как Алек Эмпайр? Что он думает о музыке подобного плана? Ничего, что я тебе так вот...
0: Но... Я разминулся с Аликом в берлинском аэропорту. Мы с ним не пообщались, хорошо была возможность, не получилось. И я остался в прежнем своем мнении, что это просто такой интересный музыкант, который работает в достаточно экстремальных жанрах, таких как брейкбит, хардкор, и продюсирует довольно любопытные проекты. Вот такой немецкий такой вот радикал. Вот.
1: Жду не дождусь, это не я, Луговой пишет. Жду, ждет, говорит, не дождется он. Когда ему расскажут, кто такой Тимоти Лири.
0: Тимоти Лири — это гуру психоделической культуры.
1: Сокращенно ПДК.
0: Да.
1: Ну что, телефонный звонок послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом...
2: Здравствуйте.
1: Вы, по-моему, как-то очень нервничаете, нет? Чего, вы как-то нервничаете, нет?
2: Да совсем не нервничаю. Я же вам про свой голос уже 21 раз говорю.
0: Кстати, нет блатных линий. Вот я заметил, я в свое время пытался назвониться на «Эхо Москвы».
1: Я понял, о чем ты хочешь спросить. Дело в том,
0: почему люди прозваниваются по несколько раз, одни и те же, и им везет так?
1: Сереж, Сережа, я...
0: Они проплатили абонентскую плату, я
1: нет,
0: знаю.
1: Нет, не это. Но я, мне стыдно признаться, но на самом деле ночью-то не вещаем мы теперь. То есть это я просто играю в радио. Это мой дом, а звонит парень там вот снизу.
0: А, ну, понял, сосед.
1: Ну, что это, время

0: Плохо проводишь, что ли? Нормально. Ну что, спрашивай, да.
1: Алло, вот это
0: да вот что ты так кричишь-то?
1: Сообщение.
0: Да.
1: Замечательное было с Индюком, но я продолжу версию, в общем-то, и вернусь к тому вопросу, на который вы, к сожалению, не ответили.
0: Угу.
1: Так вот, этот пьяный Индюк раньше ходил постоянно с плеером, и у него по пьяной лавочке этот плеер другие из детей отбили.
0: Ой, ладно, что-то бредите, вот, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
3: А у меня с тобой к вам вопрос. Точнее, не к вам, а к вашему гостю.
2: Да.
3: На шахте 8 постоянно звучит, на мой взгляд, одинаковая музыка. Вот. И вот идя домой, у вас не было такой мысли там напеть своим типа «Ой, я» или «Дети хоронят коня».
0: Ну, понятно. Но имеется в виду, что у тебя по профессии ты вынужден слушать вот все время такую музыку, и не тянет ли тебя спеть там «Вопли Калины», ну или ну что-то такое.
4: Народные песни, да.
0: Да.
4: Честно говоря, я думаю, что когда я все-таки сам сделаю какой-то продукт, это будет обязательно какая-то популярная песня. Вот. Просто хочется заработать денег и сделать хороший шоу-продукт.
0: Угу. Так, далее, вот еще сообщение смешное, сейчас я, ой, тут что-то тут очень, сейчас, я тут, знаешь, что я прикалываюсь, что вот пейджер, это тот же Тетрис, сейчас, да, я в отличие от вас, интеллигентнейший человек, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Державина, взрослеть нужно не мне, а вам, а ваши наркотическо-кибернетические мысли-образы, вся ваша расщепленная конъюнктивами нарративность мне глубоко чужда. Пьяный индюк — это куда более точный образ, нежели ваш виртуальный бред. Идите в огонь вечный, анафема, пишет Куприян. Куприян, ну, вот вы говорите, изучаете творчество Державина, а что он спел? «Чужая свадьба». Ну и что вы изучаете?
4: Нет, он, наверное, творчество Гавриила Державина, великого русского поэта.
0: Я так понимаю, к другому жанру музыки.
4: Ну, мы, во-первых, заявку выполним. Мы давно обещали человеку Парадиноса.
0: Да, ну ты вкратце-то расскажи о нем сперва. Не о человеке, а о Парадиносе этом. Потому что я, например, не... А тут написано «Маусрета Бьянка».
4: Не читай, это...
0: А, извини,
4: это,
0: пожалуйста.
4: Это для служебного пользования. Просто, вот, мы потом как-нибудь объясним,
0: я
4: почему
0: ладно.
4: Это.
0: Ты кто вот. Вот этот вот, да, которого мы сейчас слушать будем?
4: Миша Парадинов. Кстати, это очень прикольный персонаж, он такой типичный вот ботаник. Ботаник такой, компьютерщик, то есть очечки, такое худое лицо, такое яйцеголовая форма головы, яйцеголовая форма, нет, яйцеголовая форма лица. Или как сказать, яйцеголовый, короче, он. Вот. И я впервые с ним столкнулся, честно говоря, впервые с ним столкнулся, когда увидел компакт-диск с очень интересным названием «Мюзик». Причем не просто вот музыка, а именно вот греческая буква «мю», потом «тире» и с большой буквы «Z», вот «Z-I-Q». Меня очень заинтересовало такое написание, вот название такое, вообще название так очень замороченное мне показалось. Вот я купил этот компакт, послушал его и понял, что мне понравилось. Вот. Проект «Мюзик» — это, в принципе, считается одним из основных проектов человека, который скрывается за еще рядом имен. Его зовут вот, Майк Парадинос, а другие имена — это Кит Спатула, Джейк Слезинджер и еще, в общем, очень много-много других там. Я уже даже не помню. Их штук, наверное, 6 или 7 у него. То есть, ну, в принципе, нормально. То есть он подписывает со всеми лейблами контракты, получает бабки и там, и как бы не платит налоги. Все нормально.
0: То есть хороший.
4: Вот. Да, хороший. Вот. И поэтому он может играть, в принципе, веселую музыку. Вот сейчас мы это и продемонстрируем.
0: Ну и тем временем продолжают приходить послания на наш пейджер. Вот опять же послание от Куприяна. Саша, позвольте напомнить вам одну цитату из Гавриила Романовича Державина, которая прямо относится к вам. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должен действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, вы так близко к сердцу не принимаете. Дело в том, что мы вовсе не хотели вас обижать и не называть ослом. А вообще, по идее, я так понял, что вы басни любите, сударь, то есть Крылова и так далее. Отсюда и ваш склад ума. То есть вот там Индюк, Паровоз, Лубок и так далее. Вы бы почитали что-нибудь дельное. Ну, например, книжку «Кактусы и кошки», автором которой является ваш покорный слуга. Да, ну что же, далее. Сергей, это уже к тебе вопрос. А зачем вообще нужен цветной винил? Ведь он отвлекает внимание и не дает диджею сосредоточиться на сведении. А помнишь,
4: да,
0: пластиночка вышла, такой мини-сингл, да, еще в совковые времена, группы «Песняры». Зеленого,
4: да,
0: прозрачного, модный там был.
4: Да, вообще очень модный был.
0: Модно, да.
4: На самом деле, винил цветной, это, как бы сказать, помягче. Это тоже очередные уловки, чтобы избежать там каких-то таможенных законодательств. То есть как-то вот таможенные сборы с цветных пластинок не снимаются, поэтому эти пластинки более дешевые вот среди вот большой кучи импортных пластинок, и поэтому их легче продать. Вот тоже, опять же, все исключительно один, как бы, один повод для этого — коммерция, а вовсе не привлечение вот цветное для диджеев, которые вот клюют не на музыку, а на цвет винила. Хотя, правда, замечено, что если пластинка, например, ярко-оранжевая, то, скорее всего, там какая-то очень колбасная музыка. А если она цвета индиго, то это может быть такой небесная такая прям красота. Вот что-то сродни той, которая сейчас звучит за нашей спиной, которую наигрывают тут два музыканта. Вот. Все это время мы пригласили музыкантов реальных. Вы не думаете?
0: Да,
4: наверное, все полагают, что это компакт играет. На самом деле два живых музыканта
0: работают, вот, для,
4: да,
0: вас сегодня.
4: Для вас всю ночь.
0: Знаешь, я почему-то вспомнил об истории наших татуировок. Вот все спрашивают, откуда там, Саня, у тебя во всю грудь якорь такой мощный. Вот, я прямо говорю, дело в том, что я уже тогда был модный в момент создания, значит, якоря, и когда все мои вот, ровесники, они, в одном дворе, они, знаешь, жгли автомобильную шину от КамАЗа, и вот, знаешь, окунали иглу вот в это месиво, я уже тогда жег виниловые пластинки и вот кололся, в общем, вот ими. То есть, если вы потрогаете мой якорь, то он твердый. То есть, например, мне в грудь гвоздь вбить практически нереально, потому что там этот винил с годами совершенно отвердел наглухо. Ну, модно, модно. Да, что тут еще? Сергей, а вообще сколько в среднем стоят современные пластинки?
4: Очень дорого.
0: Я тоже так.
4: И мне цены.
0: Да. Расскажите про группу «Мышь на Марсе».
4: Да, хорошая группа, на самом деле. К сожалению, ее нету. У нас мы не можем выполнить заявку, позвонить как-нибудь попозже. Вообще, «Маус на Марс» — это «Маус он Марс» — это очень, как бы сказать, это лучшие экспериментаторы среди профессионалов и лучшие профессионалы среди экспериментаторов, если можно так сказать. А вообще, очень, это такой дуэт с очень неординарным мышлением, причем музыка его рассчитана не как раз вот именно на достаточно взрослую аудиторию, думающую, которая одновременно как бы с думанием может как-то выплескивать свою энергию. Когда я был в Лондоне на концерте «Маус он Марс», меня поразила вот эта атмосфера того, что под эту музыку танцуют 50-летние. Вот под, я думаю, под «Продиджи», под «Хаус», под «Техно» 50-летних не заставишь танцевать.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно был на таком эксклюзивном
4: концерте. Хотя эта музыка, да, она как бы очень такая вот тоже близка эмбиенту, близка вот такой вот трип-хопу, таким медленным стилем, который очень ретивые вот эти работники служб, как я вот говорил, вот эти масс-медиа, которые занимаются классификацией стилей, вот эти работники, они придумали для этого слова, для этого стиля понятие «даунтемпо». Просто такой, ну, невысокий такой, низкий темп.
0: Первое слово очень хорошее. Ты знаешь, вот я был тут недавно на эксклюзивном концерте ансамбля «Супермакс», обратил внимание на американскую негритянскую бабушку лета 70, которая, в общем-то, была в мощном колпаке растаманского цвета с помпоном на конце. Это значит, вот вся байда волочилась даже по полу, и она вот выплясывала очень мощно регги. То есть все зависит не от состояния, имеется в виду биологического состояния тушки даже, да, там, и возрастного, а от состояния мозга. Вот у бабушки мозг очень такой пёр.
4: Ну, кстати, «Супермакс», я бы уже сказал, больше даже так не как регги, а все-таки я бы их воспринял как именно как диско. Вот. А диско же это вечная музыка.
0: Вообще, да.
4: Мы сейчас, кстати, будем диско слушать.
0: Вот, кстати, я как раз 50-летний. Поставьте мне для танца подпись «Куприян».
4: Вот, видишь, подружились. Вот теперь мы дошли до стиля хаус и будем слушать музыку, в которой танцуют и 50-летние, и 20-летние. Хиты. Все хиты, все свежее, свежак, как говорят, 99-й
0: как
4: год.
0: Как говорят булочники.
4: Да, свежак. Знаешь, какой... Ты знаешь, какое понятие? Свежак.
0: Еще есть понятие карбонат и вырезка.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: 5:06 в нашем дивном городе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы. Я уже забыл, как...
4: Ведущий.
0: Да, ведущий. В общем, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которая в нашем эфире является достаточно редкой. Ну и в том числе вот в программе «Импульсы», которую Сергей ведет, тоже нечасто ее можно услышать. Номер нашей эфирной студии 203-19-22. На двери табличка висит. Заходите, постучав 3 раза. Номер пейджера 913-29-29. Абонент Монморанси. Снова вот Куприян прислал сообщение. Зато ваших книг в магазинах Москвы не обнаружено. А я автор 16 произведений, в том числе 2 экранизаций. А ваши пластинки не продавали даже в магазине «Мелодия». Но я что хочу сказать, что мою работу «Кактусы и кошки» раскупают действительно очень быстро.
4: Я в «Библиоглобусе», кстати, видел, очередь реально выстроилась.
0: Вот, да. И они не залеживаются, в отличие от вас, дорогой, от ваших произведений, дорогой Куприян, на полках книжных. А что касается пластинок, то в «Мелодию» мы не поставляем нашу продукцию, потому что, да не обидится на меня представитель этой фирмы, но туда заходят в основном одни попсовые лохи, чтобы купить Алену Апинду.
4: Я думал, сейчас вообще-то нас Алена Апина мерила какое-то.
0: Ну да. Так что, дорогой Куприян, пишите нам дальше. И вот уже к тебе, Сергей, вопрос. Перейдем к делу. Сейчас, секунду. Сергей, не могли бы вы, как человек сведущий, рассказать о проекте «Субстанции»? Почему все это благополучно прикрылось? Опять же, вот зеленоградец, видишь, нас беспокоит.
4: «Субстанция» — это был один из фантомов нашей эпохи. И для меня он остался таким вот приятным воспоминанием. Конечно, подобного не будет никогда. Либо, если уже только новые средства связи и техники позволят создать какую-то такую, что-то заменяющее подобную радиостанцию, я думаю, что не будет страшным нарушением этики вспоминать такие моменты нашей жизни, несуществующие ныне радио, и вспоминать его на другом радио. Но, тем не менее, «Субстанция», для непосвященных скажу, что «Субстанция» — это было радио, которое открылось как побочный проект «Радиостанция» и существовало чуть больше полугода на волне 69-26 УКВ. Абсолютно некоммерческое радио, никакой там не было рекламы, кроме там разве что рекламы провайдера, который обеспечивал вещание в интернет. трансляцию эфира, и музыка, которая там была, очень разнообразная, причем, кстати, не только электронная. Такой известный московский музыкант, как Алексей Айги, нашел очень много единомышленников среди диджеев и электронных музыкантов именно благодаря этой радиостанции. Вот один из примеров такого сотрудничества. Абсолютно живой музыкант, абсолютно такой академический и никак уж не электронный. Я, кстати, там тоже вел целую программу.
0: Ну, я вот не сомневаюсь. Как ты думаешь вообще, реально ли, что появится когда-нибудь действительно мощная некоммерческая станция, вот, которая, ну, скажем, пусть она живет на деньги каких-то вот даже не спонсоров, а меценатов, но которые крутят...
4: В основном олигархов, кстати.
0: Ну, да пусть. Но главное, чтобы там не было вот всех этих действительно рекламных дел, которые очень сильно портят формат. Как ни крути, даже пытаются, конечно, они там подладить, все это сделать, все как бы, чтобы все эти рекламные отбивки были, дескать, в стиле, но все равно влом, это грустно. Вот. А хочется вот такой действительно станции независимой. Плюс еще момент, ведь везде в мире существуют специализации, скажем так, радиостанции, специализирующиеся там на прокручивании регги-музыки. Вот, например, у меня бы только на нее, может быть, и был бы настроен приемник. Почему же у нас-то такого не происходит? И когда это будет? Вот, ну, вместо того, чтобы тратить деньги там на, в общем-то, непотребных девок, оружие и наркотики, лучше бы пошли бы, да сделали бы действительно доброе дело, то есть для всех. К тому же такого рода благотворительность, она на самом деле сейчас является, на мой взгляд, именно вкладом в искусство. То есть это не просто там построить пароход, чтобы, в общем-то, дети краснодарских рабочих отправились по нему в плавание там...
4: По Кубани,
0: да. Вот. А это реально вы вкладываете бабки в искусство, в культуру, понимаешь, в отеле.
4: Ну, я скажу своим браткам, они подумают.
0: Так, что тут еще?
4: Мы, кстати, хаус слушаем сейчас. Там где-то на заднем плане у нас играет диско-хаус, фанки-хаус и, в общем, такие веселые и модные направления этого стиля, самого, пожалуй, популярного.
0: Будет ли в журнале «Птюч» статья о программе «Монморанси» и когда? Подпись Тимур Мамедов.
4: Я, кстати, вот заметил, что вот стоило мне только обмолвиться, что про транс я не буду говорить много, сразу приходит сообщение от славных представителей этой культуры. Вот. Я не могу сказать, когда будет про программу «Монморанси». Я думаю, что когда откроется специальное приложение к журналу «Птюч», который будет стенографировать каждый выпуск программы «Монморанси».
0: И называться оно будет «Засранцы в эфире».
4: Да, я думаю, что мы это придумаем такой проект обязательно в скором будущем.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к прослушиванию живых голосов в эфире. 200.
4: А, кстати, а почему Тимур Мамедов вообще в Индии? Что, в Индии ловится «Эхо Москвы»?
0: Не знаю, может быть,
4: Тимур Мамедов вообще в Индии должен находиться сейчас.
0: Может быть, кто-то за него подписывается. Понимаешь,
4: Может быть, он уже приехал.
0: Может быть. Мы это где-то не узнаем никогда.
4: Да. Хорошо, слушаем «Хаос». Кстати, его Тимур Мамедов ненавидит, насколько я знаю.
0: 20 минут пятого в нашем дивном городе. У нас остается не так уж много времени уже, собственно, прослушивание данной музыки. Но еще время есть. Снова пришла сентенция от нашего постоянного читателя Куприяна. «Играю на 4 музыкальных инструментах», пишет Куприян. «Но вкладываю душу, а не пикаю на компьютерах. Не трогайте поэзию, недоступная обожжет вас». Ну, Куприян, я, в общем-то, могу только сочувствовать вам, что вы работаете вот над человеком-оркестром. Все-таки играть на 4 инструментах одновременно. Я знаю эту технику. Это когда и ногами, и руками, конечно, вы выглядите в этот момент комично. Вот. И на тебе еще и денег вроде за это не платят, что даже компьютер нельзя купить. Но у вас все получится, поверьте. То есть главное поверить в себя. Правильно, Сергей? Вот мы поверили в себя. Сейчас работаем на станции.
4: И организовали
0: деньги нам пачками
4: специальную компанию по промоушену электронной музыки.
0: Да вообще по промоушену чего хочешь. Чего хочешь, то и спромошим. Да, занимается ли ваш гость спортом? Будет ли он смотреть бой Холлифилда и Льюиса? И если да, то под какую музыку? И вот, кстати, интересная тема. Почему бокс идет без музыкального сопровождения, в отличие от фигурного катания? Спрашивает Андрюша Лебедкин.
4: Я, кстати, поставлю в недалеком будущем, уже у нас последний час идет, поставлю
0: это не у нас.
4: Композицию, которая...
0: У нас все только начинается, это у них последний час.
4: Да, мне жалко их. Я поставлю композицию, под которую я очень люблю делать зарядку, бегать. Вообще я больше всего люблю играть в настольный теннис. Вот. Особенно люблю резанные такие вот удары осуществлять по шарику. Занимался лыжами, занимался многоборьем легкоатлетическим. В общем, спортивный, наверное, человек. А какая музыка все это озвучит, я говорю позже. Гимнастику делаю под то, что будет чуть-чуть позже.
0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки послушать.
4: Давай мы поставим, пусть там хаос играет.
0: А,
4: пусть там.
0: А вот это мне нравится, вот этот байда, вот который сейчас.
4: Я уже даже не понимаю, что это играет. Я уже, честно говоря, уже совсем-совсем запутался. Это, по-моему, музыканты опять стали играть.
0: Да, да, видишь, он пиликает на какой-то байде. Пальцы-то как у него, видишь?
4: Сейчас мы заснем, наверное, надо все-таки взбодриться.
0: Пейджер 913-29-29 абонент Маранси. От сироты пришло сообщение следующее. Ну, просто человек написал сирота, а может быть, не знаю.
4: Фамилия такая.
0: Фамилия, да. Сергей, привязываете ли вы шарик к теннисной ракетке, когда играете в теннис?
4: На самом деле все зависит от помещения. Вот когда я играл как-то на палубе лайнера, который плыл в круизе по Средиземному морю, тогда там приходилось привязывать, потому что иначе бы он улетал за борт. Ну, от сильных очень ударов, мощных.
0: И бокового ветра.
4: Да, и ветер. Не, ну ветер, в принципе, там гасился, там специальные матросы.
0: Отлавливали. Причем матросы-девки, девка-матрос. Потому что, ну, они больше ничем...
4: Были девки, да, среди них.
0: Были?
4: Но они специально такие заграждения ставили из одеял,
0: а как же
4: чтобы ветер не сдувал.
0: Да, и ушибов, чтобы не было так же. Да. А вот ты знаешь, у меня какой был любимый вид спорта, это кидать по прохожим китайским каучуковым мячиком с крыши 16-этажного дома.
4: И попадать не в тех, кого вместят. Вот, кстати, выползает трек, который является собой связь непосредственно рэп-культуры и хаос-культуры. Это ремикс Димитрия Фрамберис, я не помню точно на кого, но такой хаос-ремикс на одного из известных рэперов. И вышел он на очень рэперском лейбле «Томми Бой».

0: 9:29, абонент Монморанси приходит, далее ваши сообщения, их уже много, поэтому мы их уже и не зачитываем. И под утро уже тяжело это делать. Сергей готов предоставить вашему вниманию уникальную фонотеку нашего роддома, доктор Боткин. Мы приедем часа через два, да, туда, в больничку там приедем?
1: Мы уже заказали такси.
0: Вот тут сентенция на пейджер наш пришла от человека по фамилии Сирота. Александр Сирота – это не фамилия, а псевдоним многочисленных московских пенсионеров. Мы посовещались, пришли к выводу, что это действительно истина.
1: Да, многие пенсионеры действительно сироты.
0: Без 15:05 в нашем дивном городе. Только что зашла Зинаида дверь, куратор нашей программы, и сказал, что, дескать, мы что-то заслушались музыки. У нас же не музыкальная радиостанция, она, скажем так, интеллектуальная, политическая. Наша радиостанция — это радиостанция политической и интеллектуальной элиты, ты понимаешь, да? И мы вынуждены иногда и говорить с людьми. Ну, не то, что вынуждены, это приятная обязанность. А также выходить на наш маленький балкончик с Липниной и махать.
1: Это миссия.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро. Это Михей Зеленоградский беспокоит. Вопрос первый. Это относительно творчества Игоря Тезли. Что сейчас слышно новенького о нем? Это первое. А второе. Как вы относитесь и как боретесь с теми, кто называет себя рейверами, на самом деле таким не является? Ну, например, буржуйский фертепляс Александра Маленина или группа «Лапы в гору».
0: Спасибо. Ну, насчет кегли, мы, в общем-то, в кегли не играем, потому что мы уже говорили о наших спортивных пристрастиях, вот вроде бы. А насчет вот...
1: Не, просто он всем уже дал. А. Он же дал.
0: Это исчерпывающий ответ.
1: В общем,
0: ответ.
1: Да, дал всем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Меня только что муж спросил, а вот кто им звонит без 15:05? Я решил ему сообщить, что звоню я.
0: Спасибо.
1: Это вы хотели поздравить его с наступлением нового дня?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой приятный голос. Ну что, на этом, я думаю, мы с Ангой покончим.

Ну, вот пришло сообщение от Геннадия Кузьмича. Он пишет, что пропал сигнал с УКВ, но УКВ нас нет. Это неудивительно, потому что в 5 часов мы отсюда попылим. А что останется после нас? Зачем им УКВ?

0: Ну вот, мы, по-моему, уже совсем все времена уже затянули. Нам уже... Мы ничего не успеваем. Мы не успели рассказать про ломанные стили, кроме вот этого пресловутого электро, которое звучало раньше. Мы не рассказали ни про джангл, драм энд бейс, ни про трип-хоп, хип-хоп, ни даже брейкбит. Я даже не поставил свою композицию, под которую я делаю зарядку каждое утро.
1: Зато у нас есть утешение. Зато мы сегодня, так сказать, очень много говорили о литературе.
0: И о бас-гитаре. Вот мы сейчас послушаем еще раз бас-гитару, послушаем музыкантов, у которых бас-гитарист настолько обнаглел, что считает, что он играет ровнее, чем электронные музыканты в этом трио, и за что его прозвали «Ровный». А группа, которой он играет, называется «Moscow Grooves Institute». Так что будем слушать. Ну и в заключение, большое спасибо Вахрушеву, Чижову, Баландину, Рябинину, букве Ижица, телекомпании «Новый регион», жителям города Ижевска в возрасте от 11 до 68 лет, Big Thanks, Птюч Систем, спасибо маме, папе, Александру Сергеевичу Пушкину, мой поклон, Даше Пушкиной, мои объятия, Малкову, Серме Черниковых, Кришталю, Носкову, станции 106.8 FM, Техникс 1200 МК, Алкоголю, Юджину, Консерваторс, Крисанову, Чикоте, Цветкову, М&С Демидовым, Solar X, Олегу Сухову, Гараж, Мона, Амберлин, Пирожкам с печенью, Медведеву и Грибоедов клуб, Женечке, Грину напарнику, Solaris Station, Санчесу, Салмаксову, Янису Крауклису, «Двум самолетам», «Мубе Рятант», «Кубатуре», «Дурмузе», «Васе Мэджик Би», «Сара Ян», «Крафтвер», «Чувству юмора», «Хоккею», «Рональдо», «Шутову», «Саше Бойцовой компании», «Нагваль», «Всем зарубежным коллегам», «Терлецкому», «Марии Митрофановне», «Зорькину», «Рафу Цитадель», «Дашам», «Ему Морфеус The Plane Synthesizer», «Программе Саквояж и компании», «Крутову», «Луана Борджа», «Алан Парсонс Проджект», «Диггеру», «Всем клубам и рейвам страны», «Звуком Му», «Ту Анита», Yamaha RX-5, Муслим Гауза, Шталь Плат, Джеку Лондону, Родези, Роланд МС-303, Асаду Меркасимову, Жан Вальжану Церулите, The Stranglers, Жене Черных and Company, Автономной Республике Горный Алтай, Мистер Рейн, Ежу, Джон Силвей, Ахтубинску, Мише Ворону, Insonic SQ-2 и еще раз алкоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, Уханову, Каталина Ламур, Сигаретам Прима и Союз Аполлон, Пенелопе, Talking Heads, Дисциплине, Санкт-Петербургу, Сэмплер Эмулятор 4, Алисе Леоновой, Дженнет Джеймсон, Дэну, Андрею Макарову, Шейн энд Джилл Келли, Испанке, Ивану и Маше, Дебора Уэллс, Мирному, Джорджио Мородеру, Блонди, Кальмарам с Рисом, Кинг Кримсон, Анита Дарк и Кейти Эшли, Острову Миконос, Льву Николаевичу Толстому, Барнаулу, Штоколову, Маху Милютенко, Total Jazz Band, Котельникову, Нику Артамонову, Милу Добрачо, супруге, Джанго Юле, Славику и компании, Пол Эванс, Тиффани Миллион, Джейсон BPMF Шосток, Лёлику и путешествия, магазин Дискоксид, Селен Миксмейкер, Ван Вокту и всем, кто дышит кислородом. Peace, sound, porno.
1: От себя я еще, конечно же, хочу поблагодарить финскую писательницу Кала Мякио. Ну и тебя, Сергей, за то, что пришел к нам.
2: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
1: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панченко.
0: Только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, да, что вот я...
2: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
0: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
1: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
0: Умирают.
1: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневолей говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
0: Женщина злорадная.
1: Вообще, это хуже фалоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
1: Все равно кого-то наркотики ей вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да,
0: у нее сработал рефлекс. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
0: И так она ему выгонит. Вырезку даже.
1: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
2: скажет.
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгодно.
1: Мы вот тут